0: мотопехотной, штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады теробороны в районах Новоселовки, Константиновки, Дружковки, Химика, Пескуновки, Тихоновки, Артема и Райалександровки. Противник потерял до 115 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и 5 артиллерийских орудий.
1: Как сообщил представитель Минобороны России, ВСУ потеряли за сутки порядка 1200 военнослужащих. Российские средства ПВО за минувшие сутки перехватили и уничтожили над регионами России 38 украинских беспилотников самолетного типа. Как заявили в Минобороны, с 8 до 23 часов по московскому времени беспилотники были перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областей и Республики Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что отставка премьер-министра Латвии Эвики Силини и главы Минобороны Андриса Спруца может стать не последним случаем ухода политиков в регионе. Комментируя попадание украинских беспилотников на территорию Латвии, представитель Кремля заявил, что местные власти не должны пропускать через свою территорию дроны, летящие в сторону России. Песков отметил, что если ситуация не изменится, то и другие политики также станут жертвами киевского режима и будут вынуждены уйти в отставку из-за различных скандалов. Льготная ипотека в новых регионах будет действовать как минимум до завершения специальной военной операции. Об этом заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, пока идет СВО и строительство не выйдет на среднероссийский уровень, ставка останется на отметке 2%. Задача номер один – обеспечить жильем жителей новых регионов. У многих оно повреждено или давно не ремонтировалось. Вторая задача – создать возможности для переезда туда из других субъектов. Хуснуллин подчеркнул, что после окончания СВО люди поедут туда ради хорошего климата и моря, а льготная ипотека дает гарантии инвесторам и покупателям жилья. Куба будет благодарна правительству США, если оно действительно готово оказать помощь Карибской республике. Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель, назвав приоритетными направлениями для получения пожертвований топливо, медикаменты и продукты питания. В начале недели министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья назвал ложью на 100 миллионов долларов сообщение о том, что Соединенные Штаты готовы предоставить помощь Карибской республике, переживающей сложный период. Он назвал это сфабрикованной историей, о которой на острове никто не знает. Ранее страну посетил директор ЦРУ США Джон Рэдклифф. Во время визита в Гавану он передал официальным лицам Кубы послание американского президента Дональда Трампа о готовности к сотрудничеству. Как сообщил журналист портала Экшес со ссылкой на представителей ЦРУ, в ходе встречи обсуждалось взаимодействие в сфере разведки, а также вопросы безопасности и экономической стабильности. Американская страна заявила, что Куба больше не может быть убежищем для противников США в западном полушарии. На данный момент в Гаване наблюдаются перебои с электроснабжением, которые достигают 22 часов в сутки. Как заявил министр экономики Кубы, топливные запасы страны полностью исчерпаны. На острове больше не осталось ни мазута, ни дизельного топлива. Сильная жара придет в Москву в начале следующей недели. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. В понедельник температура поднимется до 28 градусов, что уже относится к категории очень жаркой погоды. Возможны небольшие дожди, и такая тенденция сохранится вплоть до середины недели. По словам синоптика, 30-градусная жара может повлечь за собой повышение пожароопасной ситуации и создание дискомфортных условий для жителей города. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком интересуются два клуба английской премьер-лиги, а также ПСЖ. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николас Кира. «Никак не реагирую на эти слухи. Если его купит ПСЖ, будет здорово. У него может все получиться в большом европейском клубе. Если нет, значит, будет приносить пользу нашему клубу», — прокомментировал новости исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов. Новости из «Зенита». Джон Дуран покинул расположение команды. 22-летний нападающий, арендованный у «Аль-Насра», в январе договорился с руководством клуба об отъезде в связи с личными обстоятельствами. Тем временем «Зенит» заплатит 3,5 миллиона евро за трансфер 26-летнего центрального защитника «Балтики» Кевина Андраде, сообщает «Чемпионат». Клубы обмениваются документами для завершения трансфера. Футболист пройдет медосмотр для «Зенита» в ближайшие дни. Мадридский «Реал» заплатит «Бенфике» 7 миллионов евро в качестве отступных за Жозе Мауриньо, сообщают португальские СМИ. Отмечается, что этот пункт выкупа действует только в течение 10 дней после заключительного матча текущего сезона, а «Бенфика» уже предложила Мауриньо продление контракта. Ранее сообщалось о том, что вопрос с возвращением Мауриньо на пост главного тренера «Реала» уже решен. Пресс-служба континентальной хоккейной лиги объявила имена претендентов на приз «Лучший вратарь сезона». В список вошли Семен Визовой из «Салавата Юлаева», Даниил Исаев из «Локомотива» и Никита Серебряков из «Авангарда». Церемония закрытия сезона КХЛ, где и будут объявлены победители во всех номинациях, пройдет 28 мая. Сборная России по гандболу разгромила команду Гонконга в матче международного товарищеского турнира в Ганчжоу 44-11. Следующий матч российские гандболисты проведут 15 мая против команды Белоруссии. В первом матче на этом турнире наши гандболисты уверенно обыграли молодежную сборную Китая 44-26. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
3: Погода.
1: По данным центров ФОБОС во Владивостоке, сегодня днем до плюс 14 градусов, малооблачно и без осадков. В Челябинске воздух прогреется до плюс 26, а в Новосибирске 12-14 тепла, без осадков. В Великом Новгороде до 18 со знаком плюс, пасмурно и дождливо. В Кирове плюс 22-24, в Самаре до 29 тепла и без осадков. В Сочи плюс 20, пасмурно, сильный дождь. В Севастополе 17-19, тепла и без осадков. В Санкт-Петербурге местами небольшие дожди. Днем 16-18 градусов. Атмосферное давление существенно меняться не будет. В столице днем кратковременный дождь, местами гроза, плюс 22-24 градуса. Атмосферное давление составит 741 миллиметр.
3: Радио России. Общество.

0: Казалось бы, для откорма на пастбище не требуется ни газа, ни электричества, ни интернета, ни искусственного интеллекта. Почему при таком изобилии пастбищ и воды Россия импортирует говядину? Добрый день, великий народ! На радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. У нас в гостях Роман Владиславович Костюк, генеральный директор Национального союза производителей говядины. Добрый день, Роман Владиславович.
1: Добрый день.
0: Роман Владиславович, а в каких хозяйствах производится говядина? В фермерских, в личных, в агрохолдингах, где больше?
1: К сожалению, Россия стоит особняком от мировых правил. И если в мире считается, что на каждую молочную корову должно быть 6-7 мясных, расположенных в подавляющем своем большинстве у домохозяйств и фермеров, причем именно в такой последовательности, в большей степени домохозяйств, а потом уже у фермеров. И некоторая часть, там, процентов 20-30 у более-менее крупных предприятий, то в России все наоборот. У нас одна корова мясная на 6 молочных, и практически 90% говядины производится в России холдингами молочными и мясными. Фактически мясное скотоводство России у фермеров это, ну, с трудом 10-12%.
0: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: Прошли те времена, когда мы покупали картофель в Латинской Америке или Израиле. Сегодня мы все более и более полагаемся на собственную картофельную продукцию, а импорт ее с начала года сократился почти на 20%. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства России. Как выяснилось, было ввезено всего лишь 216 тысяч тонн. Снижение закупок связано с высоким урожаем картофеля прошлой осенью. Тогда российские фермеры вырастили 8,5 миллионов тонн картошки и более 7,5 миллионов тонн других овощей, таких как свекла, капуста и лук. Таким образом, самообеспеченности борщевым, как его называют, набором превысил 90%. При этом доля самообеспеченности непосредственно картофелем на сегодняшний день составляет 97,9%. Вероятно, пока остается невосполнимой лишь узкая ниша – свежий молодой картофель, который мы закупаем в весенний период в странах с жарким климатом. За последние годы наша страна сделала заметный рывок, обходя одного за другим мировых лидеров по производству растительных масел. По итогам прошлого сезона Россия возглавила список крупнейших экспортеров растительного масла. Доля нашей страны на мировом рынке составляет 36%, и эта цифра продолжает расти. С начала мая базовая экспортная стоимость масла повысилась. Теперь это не 82,5 тысячи рублей за тонну, как было, а 90 750 рублей. При этом вывозная пошлина была снижена. В результате прибыль увеличится. На сегодняшний день, напомним, она составляет около 1500 рублей с тонны. При этом стоит отметить, что наши лидирующие позиции по производству не только подсолнечного, но и таких видов, как рапсовое и соевое масло, продолжают расти. Важное дополнение. Мы получаем его не из генно модифицированного растительного сырья, что только способствует спросу на мировых рынках. В Крыму стартовал массовый сбор садовой земляники, которую многие по привычке называют клубникой. Во многих хозяйствах полуострова культивируют сорт клери. Логистика поставок этой нежной и сочной ягоды в центральные районы страны отлажена, так что продукция доходит с хорошим качеством и с незначительными потерями. Сейчас грунтовую землянику выращивают в 70 сельхозпредприятиях на площади более 178 гектаров. Примерно половина остается в Крыму. Столько же едет в Москву и Санкт-Петербург. По оценкам аналитиков, при местной рыночной цене в 350-500 рублей за килограмм, в столицах она будет стоить несколько дороже – от 450 до 600 рублей.
3: Крестьянская застава.
0: У нас в гостях Роман Владиславович Костюк, генеральный директор Национального союза производителей говядины. Насколько выгодно растить скот на пастбище?
1: Хочу сказать так. Трава от Бога, вода от Него же, соль да личный присмотр. Дальше вопросы собственной алчности, сколько я хочу получить. Поэтому весь мир увлечен этим делом, и миллионы людей содержат мясной скот в естественном цикле биологическом на природе. Мясное скотоводство – это гармония с животными, живущими в естественном биологическом цикле на улице. И ты живешь иначе, ты начинаешь пристраиваться к ним и видишь этот мир уже глазами природы. Поэтому это однозначно будет развиваться, это однозначно будет расти даже в некомфортных финансовых обстоятельствах.
4: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
5: Петербургский фермер Марина Елагина и ее супруг содержат стадо герефордской породы и чувствуют себя весьма комфортно. Напомню, герефорды содержатся на свободном выпасе. Коровы сами выкармливают свое потомство молоком, и вся прибыль фермеров – это продажа молодых телят.
6: Для того, чтобы хозяйство было рентабельным, каждая корова должна приносить теленка раз в год. Если корова не приносит теленка в год, то ее содержание для фермера оказывается убыточно. Он просто отдержал корову, а от нее ничего не получил. Ну, например, содержится 100 коров в хозяйстве. Значит, должно родиться 100 телят. Это в самом хорошем случае 100 телят. Бывает падеж, да, например, ну, теленочек погиб какой-то. Бывает коровка какая-то не принесла теленка, еще что-то. То есть телят будет чуть меньше, чем 100. Например, 90. Из 90 у нас родятся половина бычки, половина телочки. То есть из 100 коров у нас окажется, например, 40-45 телок. Естественно, такого поголовья ежегодно в хозяйство тоже не нужно, понимаете, для того, чтобы вот держать просто даже коров и увеличивать поголовье такими темпами, нужно иметь много земли. Вот в этом году мы выходим на 100 голов коровок к котелу. То есть маточного поголовья у нас будет 100 коров. При этом у нас 7 быков, производителей.
5: Именно бык в мясном скотоводстве становится доминантой всего хозяйства. Каков бык, таковы и будущие телята.
6: У нас есть искусственное семенение для того, чтобы получать, ну, так скажем, новые крови. Семя же всегда импортное, оно либо американское, либо канадское. Выбираешь быка по каталогу, селекция там очень.

0: как многократно заявляли специалисты и сама Государственная Дума, это порядка 30-40 миллионов гектар невостребованных земель, где без всякого сомнения могли бы находиться не менее 20 миллионов голов мясного скота без проблем.
1: 20 миллионов гектар, это же половина Европы.
0: 40 миллионов гектар. 40 миллионов. Я говорю, 20 миллионов голов скота мы могли бы там держать.
1: У руководства отраслью есть понимание, что такой резерв пастбищ не используется?
0: Не просто понимание. Второй год комиссия Российской академии наук по взаимодействию бизнеса и науки под председательством академика Чекмарева Петра Александровича разрабатывает типовые региональные модели. Госдума с 2017 года очень активно проводит эти мероприятия. На самом деле знание и понимание, что делать, на мой взгляд, в стране достаточно существенное. Нельзя сказать, что этому не уделяется внимание, или мы не знаем, что делать.
2: Наука. По данным профессора кафедры международных экономических отношений Российского университета дружбы народов, президента Института научных коммуникаций Елены Попковой, каждый год на юго-востоке России и в Средней Азии в пустыню превращается до 100 тысяч гектаров.
3: Остановить опустынивание сложно, но превентивные меры возможны. И именно Институт научной коммуникации имеет несколько патентов как раз на приборы, которые позволяют осуществлять мониторинг опустынивания более точно, более быстро. И в отличие от спутниковых снимков, наши системы наземного мониторинга опустынивания, на них не влияет природные условия, когда, например, облачность или туман. Наши наземные мониторинговые системы, они позволяют деградацию почвы определять каждую секунду, каждую минуту. Плюс еще там, во-первых, машинное обучение, возможность создания каких-то алгоритмов, да, и предложений по поводу того, как эту почву поменять, какие насаждения нужны, да, чтобы пустыня не наступала. По крайней мере, там, где это еще можно спасти. И в моей статье в основном я посвящаю климатоориентированным технологиям, использованию цифровизации в агропромышленном комплексе. И наш институт сейчас разрабатывает, у нас есть, существует методика прогнозирования опустынивания и деградации почв. В данный момент мы работаем с Министерством сельского хозяйства Кыргызстана, и сейчас будем осуществлять несколько пилотных проектов, связанных именно с этой тематикой.
2: В одной из наших программ мы уже рассказывали о так называемом «полевом разведчике». Портативном компьютере с многочисленными датчиками, улавливающими самые различные настраиваемые параметры окружающей среды. От температуры и влажности почвы и силы и направления ветра до уровня СО2 и радиации. Но насколько готовы скотоводы Кыргызстана, Тувы или Кемеровского края управляться со сложной компьютерной техникой, обрабатывающей тысячи данных?
3: Во-первых, это не тысячи данных. Тысячи данных имеются в виду, если они снимаются же секунды. Всего там 16 показателей, которые понятны. Во-первых, для них есть в этой системе, на этом сайте есть расшифровка. И, естественно, у нас есть система алерт, то есть система предупреждения. И, естественно, у нас есть система помощи фермерам. У нас даже если показатель изменяется, он даже цветом изменяется. Ну, разобраться в этом намного легче, чем, например, в новом смартфоне. Но смотрите, если вдруг идет вопрос о том, что деградация почвы, да, например, это один разведчик. Ну, если хочется посмотреть процесс, скорость, да, и насколько это быстро во времени наступит, для этого нужно еще поставить два разведчика, и уже на разнице данных этот разведчик будет ему говорить, да, действительно идет пустыня, она придет через 2 недели.
1: Я напоминаю, у нас в гостях Роман Владиславович Костюк, генеральный директор Национального союза производителей говядины. Роман Владиславович, вы сказали, что у нас 40 миллионов гектаров пустующих пастбищ, правильно?
0: Не пастбищ, земель, которые земель могли быть использованы мясным скотоводством,
1: ну,
0: включая пастбище.
1: Включая пастбище, да. А что нужно сделать, чтобы на них паслись быки? Вот если бы директором были вы.
0: Если бы директором был я бы говорил сейчас только с губернаторами. На самом деле необходимо очень точно разорвать порочную линию. Продовольственная безопасность, связанная с мясом, это индустриальная система птицеводства, свиноводства, молочных холдингов, которые дают существенную часть говядины России. Но мясное скотоводство не является ни социальным продуктом, ни социальным инструментом для производства мяса. Мясное скотоводство во всем мире – социальная задача обеспечения работы, благосостояния,

0: изменением демографии развития деревень. Мясное скотоводство – ключик, который открывает двери к решению тысяч задач, связанных с населением в деревнях. Мясное скотоводство – лишь инструмент, который отвечает на вопросы, как сделать, чтобы люди остались в деревне, как сделать, чтобы у них были деньги больше, чем в городе, как сделать так, чтобы все бизнес-сообщества с интернетами и магазинами прибежали в деревню к тем фермерам, которые держат мясной скот и не нуждаются в городе, потому что все это есть у них, потому что они выращивают золото, нефть, которая востребована во всем мире на десятилетия вперед. И поэтому мясное скотоводство – это в первую очередь инструмент для тех правительств региональных, которые имеют возможность заставить свою землю работать эффективно из-за недостатка каких-либо крупных полезных ископаемых или крупных промышленных предприятий. И тысячи, десятки тысяч гектар земли стали бы новыми нефтяными полями в руках фермеров и домохозяйств для бюджета и благосостояния граждан и этого региона.
1: Ну вот мы же прекрасно знаем, вот на примере рынка зерна, что чем больше зерна, тем оно дешевле, тем невыгоднее его производить. Если мы будем производить огромное количество говядины, то ведь, наверное, тоже цена упадет и тоже, наверное, прибыльность уменьшится.
0: Интересный вопрос и прекрасное сравнение. Скажу нет. На сегодняшний день вопрос на планете поставлен таким образом, что фактически обеспечить говядиной мир... Мир уже не может. И сегодня при растущем потреблении говядины ее производство упало по целому ряду природных причин, засух и прочих катаклизмов. Так вот, на ближайшие 100 лет говядина в спросе будет только расти, удовлетворить этот спрос не сможет все животноводство планеты. Это оценки экспертов ФАО, это ООН, которые посчитали просто возможность производства говядины в мире на свободных землях. Поэтому в отличие от зерна, экспортный потенциал говядины сегодня для России, я подчеркиваю, не вообще планетарно, а именно для России, он бесконечен. Достаточно сказать, что какой экспорт, если для закрытия только импортной составляющей, которую мы сегодня завозим, нам нужно утроить поголовье. Нам нужно добавить 3 миллиона коров в частных фермерских хозяйствах и домохозяйствах.
1: Говядина содержит незаменимые аминокислоты, особенно необходимые в раннем детстве, когда формируется мозг человека. Говядина – это крепкие кости, крепкая нервная система, надежные зубы, красивые волосы. Объяснять дороговизну говядины элитностью продукта – это неуважение к людям, разделение людей на бедных со своей едой и богатых со своей. Именно об этом говорил наш гость Роман Владиславович Костюк, генеральный директор Национального союза производителей говядины, выдвигая проект гарантированного обеспечения страны собственным говяжьим мясом. Есть над чем подумать, правда? Программу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в программе «Крестьянская застава» в тот же час, на том же месте, в любую погоду.
2: «Крестьянская застава».

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем разговор о воде, земной и небесной, вместе с профессором Натальей Леонидовной Фроловой, член-корреспондентом Российской академии наук, заведующей кафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте, Наталья Леонидовна!
2: Здравствуйте!
1: Вы знаете, я тут с удивлением обнаружила, что ваша кафедра, которой вы заведуете, кафедра гидрологии суши в МГУ, была основана в 1944 году, то есть во время войны. И знаете, это выглядит по меньшей мере неожиданно. Но вот война, вот как будто нет других забот, и вдруг открывается кафедра гидрологии. Почему это произошло?
2: Потребность в гидрологах, то есть людей, которые занимаются изучением водных объектов, она была необходима и фронту, конечно. Это всевозможные переправы, та же самая дорога жизни, которую гидрологи обеспечивали по Ладожскому озеру. Они, собственно, прогнозировали толщину льда, прокладывали дороги. То есть без гидрологов это было сделать очень сложно. Нагрузка на лед, то есть ледовые всякие расчеты, они были просто необходимы. Также просто не пустишь такое количество техники. Ну, а кроме этого, и другие вещи, которые переправы, да, форсирование рек. Нужно было знать и рельеф, нужно знать было режим этих рек, прогнозировать, как будут они вскрываться. Возможно ли тот же лед, который на реках устанавливался, возможно для прохода техники и так далее. То есть нужны были специалисты, их было немного. Был такой институт, Московский гидрометеорологический институт, он готовил тогда гидрологов, еще перед войной был образован. Но, конечно, этих специалистов не хватало. И плюс понимали, что война тоже заканчивается.
1: Ну да, мы уже понимали, что...
2: И нужно было восстанавливать народное хозяйство, нужно было строить водохранилища, гидроэлектростанции и многое другое. И тут, конечно, нужны были специалисты именно в этой области. Но не только кафедра гидрологии в эти годы образовалась на нашем факультете, и кафедра метеорологии, на год позже кафедра географии, позже геохимии ландшафтов и многие другие, которые в это время образовались. Отчасти это было, ну, веяние времени, ну и необходимость уже дальнейшей дифференциации географической науки. То есть сейчас у нас на факультете уже 15 направлений географических исследований. Был ректор МГУ в Москве, когда университет вообще был в эвакуации, но в Москве тоже продолжал действовать. И ректором был гидролог Борис Павлович Орлов. Деканом факультета во время, собственно, такого образования был Сергей Дмитриевич Муравейский, он тоже был гидролог. То есть, ну, как-то и административной, что ли, здесь линия сработала. То есть эти люди, они помогли, ну, такому интересному образованию целого ряда кафедр.
1: Ну и как, вот оправдала ваша кафедра, ваши выпускники, вот те надежды, которые на нее возлагали, ну, я имею в виду по восстановлению народного хозяйства, новой индустриализации, по развитию?
2: Конечно, первые годы после войны это было бурное строительство гидроэлектростанций в Сибири, и наши студенты и преподаватели участвовали в изысканиях, расчетах гидрологических для того, чтобы построить эти плотины, ведь нужно было не так просто, нужно было посчитать, строительство каналов, рассеять систем, то есть масса всевозможных мероприятий, которые водный транспорт развивался, и там тоже нужны были гидрологи. В прошлом году мы отмечали 80 лет нашей кафедры. У нас было подготовлено больше 1300 высококлассных специалистов. Мы, в общем, гордимся этими людьми, потому что они гордость нашей гидрологической науки. И сейчас, ну, я могу с уверенностью сказать, что кафедра – это не просто такое учебное подразделение, это крупнейший центр научный, учебный центр вообще в нашей стране. То есть мы сейчас конкурентоспособны с любым институтом, который занимается гидрологическим исследованием, потому что у нас специалисты разных направлений, у нас очень хорошие, талантливые студенты, которые приходят, которые интересно этим заниматься. И это большой коллектив, в сумме, наверное, больше 100 человек, которые вот работают в этой области.
1: А вот эти вот проекты по, как говорят, повороту рек, но нет никакого поворота, мы понимаем, по переброске, да, части стока. Их тоже, они рождаются тоже в недрах вашей кафедры?
2: Нет, на кафедре мы этим не занимались. Занимались другие институты. Нас как-то уберегло от этих проектов.
1: Мы сейчас опять как-то об этом пошел разговор.
2: Идея витает в воздухе.
1: Ну, вот вы же говорили, что на йоге проблема с пресной водой.
2: И идея эта рассматривается на разных уровнях, и техническом, и таком гидрологическом. Но очень далеко до ее осуществления. То есть прежде чем решить вопрос, действительно нужна ли эта переброска, нужно провести колоссальные расчеты, чтобы не допустить ни экологических рисков, чтобы это было экономически оправдано, эффективно. И, в общем, это не так просто. Поэтому, надеюсь, что все-таки люди смогут достаточно серьезно подойти к этой решению.
1: Ну, на самом деле, такие действующие проекты, они в мире есть.
2: Конечно,
1: есть. Те же Соединенные Штаты, у них же тоже проблема в центральной части.
2: На самом деле, даже большая переброска, как ни странно, в Канаде.
1: А, даже в Канаде, которая на первом месте по количеству пресной воды
2: на душу населения. Как вы думаете, почему там такие большие объемы переброски? Там это сделано для обеспечения энергоснабжения. То есть, чтобы вот эта энергосистема, она работала устойчиво вне зависимости от количества воды в разных речных бассейнах. И вот переброска осуществляет для повышения эффективности этой энергосистемы.
1: А там гидро?
2: Гидроэнергетика, да.
1: Гидроэнергетика, ага. То есть они таким образом поддерживают определенный уровень во всех реках,
2: да,
1: чтобы как бы они работали, понятно.
2: И, в Китае сейчас крупномасштабные довольно переброски по всей стране для водоснабжения того же самого Пекина. Они немножко другого уровня, чем, скажем, было у нас в среднем. Азия, там это в трубах вода перебрасывается, и там, конечно, основная цель — это водоснабжение. Не орошение, не мелиорация, а именно для водоснабжения таких крупных промышленных и населенных пунктов.
1: А вот они же рис выращивают, а это же культура, которая столько воды требует в Китае, вот откуда они ее берут?
2: Скажем, в тех областях, где у них же довольно полноводные реки, и Синзы, и Хуанхэ, там, в принципе...
1: А, всё-таки...
2: Конечно, вода-то есть, и огромные водохранилища, там, три ущелья, это крупнейшее водохранилище в мире. В принципе, с водой это не так плохо у них.
1: 1300 высококлассных специалистов вы подготовили за 80 лет, а мне кажется, это очень мало. У нас вообще есть вот сегодня... Ощущает наше хозяйство народное, наша страна, дефицит в гидрологах?
2: Наверное, ощущает, потому что не кричат на каждом углу, дайте нам гидрологов, да, но ребята, кончающие, скажем, университет, они находят применение во многих областях, институтах, изыскания проводят. А проблема в том, что труд гидрологов не очень высоко ценится, и зарплаты как бы не очень высокие, скажем, в академических институтах.
1: Это касается огромного количества.
2: Но, тем не менее, кроме нашей кафедры, есть еще ряд университетов, которые готовят гидрологов. Это Санкт-Петербургский, Томский университет, Пермский университет. Там кафедры гидрологии достаточно уже такие много лет работающие и тоже готовящие хороших специалистов.
1: Мне кажется, даже вот в компаниях, которые занимаются добычей полезных ископаемых, природного сырья, минерального, органического, там гидрологи нужны.
2: Ну, они везде нужны. Это водоснабжение, гидроэнергетика, мелиорация,
1: нет,
2: водный транспорт.
1: Ты проходишь водный горизонт, ты должен знать, быть готовым, понимать, как. Гидролог нужен везде.
2: Гидрологи и гидрогеологи.
1: Еще гидрогеологи есть
2: наши
1: у вас.
2: Коллеги.
1: Все, поняла.
2: Это на геологическом факультете наши очень близкие друзья и коллеги гидрогеологи. Мы, конечно, вместе.
1: Любое крупное строительство без вас никак.
2: Конечно.
1: То есть, мне кажется, нужно очень много специалистов.
2: Да, согласна. Прогнозы должны гидрологически выпускаться вот того же самого весеннего половодья. Это можно сделать, только имея, конечно, хорошее образование. Студентов.
1: Вот я вам скажу, вот сейчас бы я пошла учиться на гидролога. Но это же какая потрясающая романтика. Я посмотрела фотографии ваших студенческих вот этих выездов на практику, в экспедиции. По-моему, это очень интересная профессия. И если кто-то еще в чем-то сомневается, прямым ходом на географический факультет становитесь гидрологами. Они нужны стране, и это просто потрясающая романтика. С нами в студии была профессор Наталья Леонидовна Фролова, член-корреспондент Российской Академии наук, заведующая кафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ имени Ломоносова.
0: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Тенор нарасхват.
3: Париж, Мюнхен, Берлин и Штатсопера, и Дойче Опера, и Австралия даже, и Гонконг.
0: Гость – солист театра «Геликон Опера» Иван Гангазов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Биробиджана. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
4: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового и российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
6: Словарь русских говоров Забайкалья.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Путешествие в историю, культуру и географию Древней Руси и Большой России.
7: Открывайте географическую карту. Мы начинаем русскую экспедицию. Путешествие в историю, историю культуры и географию Древней Руси и Большой исторической России поверх границ. В прошлой программе мы говорили о русском юго-западе, как о пространстве, главные характеристики которого в историческом или историко-культурном отношении литовская экспансия, ставшая позже польско-литовской. Контур Литвы в ее предельном, в сущности имперском расширении 15 века, времени Витовта, это контур русского юго-запада. Собственно, тех земель, которые входили в домонгольский или долитовский период, в особую киевскую систему власти. Мы будем говорить о ней особо, но сегодня хочется продолжить это разграничение русского юго-запада с другими четвертями русской земли, продолжить, быть может, за пределы государства, образующей княжеской территории, я бы сказал, в закняжье. Итак, русскому юго-западу принадлежат в девятом часе от Москвы Смоленск и Полоцк, или Смоленщина и большая часть Белой Руси. К северо-западу в десятом часе принадлежит окраина Тверской земли со Старицей, Зубцовым, южный край Новгородской государственной территории с Великими Луками и другими городами. И, конечно, отделившаяся от Новгорода Псковская земля. Это, бесспорно, части русского северо-запада. И, следовательно, граница юго-запада с северо-западом проходит там, где исторически граничили Смоленск и Тверь, Смоленск и Новгород, Полоцк и Новгород, Полоцк и Псков. Собственно, русский северо-запад может быть определен как такой, на который не распространилось литовское завоевание. Были попытки. Тот же великий князь Витовт входил в Псковскую землю, Альгерд входил и в Новгородскую, и в Тверскую земли. Этих набегов, разорений, гибели старинных городов, пленений было много. Но все-таки северо-запад остался недоступен для Литвы. За некоторыми исключениями, такими как Торопец, северо-запад сделал выбор в пользу Великороссии. И, собственно, Великороссию мы можем определить как землю, оставшуюся недоступной для литовского завоевания. Великороссия, в сущности, состоит из Пскова-Новгородского, Тверского, северо-запада, Ростова-Суздальского, северо-востока и Мурома-Рязанского, юго-востока. Великороссия – это три четверти Руси, а юго-запад с Малой Белой Русью – это, повторю, пространство литовского завоевания. И преуменьшить значение этой экспансии попросту невозможно. Мы говорили в прошлый раз, какой жестокой, жесткой была сама структура этой власти, предполагавшая, в отличие от власти Золотой Орды, прямое замещение древних столов, столиц русских князей, прямое замещение их лицами и семьями из рода Гедимина. Сегодня хотелось бы продолжить эту географическую линию, буквально параллель, проложенную от Москвы на запад, за пределы государственной земли, в Закняжье, в пространство, которое сегодня называется Прибалтикой. И мы увидим, что эта параллель московская, условный 56 градус северной широты, продлевается за пределы русских княжеств как граница между Литвой и Латвией или, говоря по-древнему, между Литвой и Ливонией. Несомненно, Ливония в пределах сегодняшних Латвии и Эстонии – это земля северо-западная. И, несомненно, Литва, сегодняшняя, так и историческая, коренная – это земля юго-западная. Литва, стоящая на взгляд Москвы за Смоленском и Полоцком – это земля девятого часа. А Ливония, лежащая на взгляд Москвы за Тверью, Новгородом и Псковом – это земля десятого часа. Можно определить теперь сами русские земли относительно их внешнего соседства и сказать, что русский юго-запад есть такой, за которым лежат Литва и Польша. Русский северо-запад есть такой, за которым лежат Ливония и, конечно, Скандинавия. Это совершенно другая, в том числе и геополитическая, в том числе геокультурная картина. То, что мы называем Прибалтикой, представляем неким триединством, в действительности жестко разделено. Эта граница, воспаленная войной, по крайней мере, с XIII века, когда тевтоны, крестоносцы, появились в устье Даугавы в Западной Двине, на землях, которые платили дани Полоцку, когда образовался орден, отделившийся со временем и названный Ливонским, находился в состоянии войны, пожалуй, многовековой войны с той же Литвой. Быть может, самое известное событие этих тевтоно-литовских войн – это Грюнвальдская битва. Она, конечно, состоялась не на этой меже, не на московской параллели, но это просто самый памятный пример. И это противостояние северо-запада и юго-запада вовне русских границ, но в непосредственной к ним близости. Тевтоны и ливонцы, собственно, зажали Литву клином, оставив ей лишь самый малый выход к морю или не оставив вовсе. Эти границы с немцами на севере и западе были так трудно преодолимы для Литвы, что ее экспансия была направлена на Русь, на юго-восток. Можно сказать, немецкие рыцарские границы – это направляющие литовской экспансии на Русь. И если мы называем русские земли под литовским владычеством юго-западными, то для самой Литвы с центром в Вильне или в Тракае это, конечно, юго-восточная экспансия. Вся Литва в ее имперском расширении представляет собой коренную территорию Жемайтии и Аукштайтии в северо-западном углу и огромные русские земли с абсолютно преобладающим православным населением с общим вектором на юго-восток. Подобный взгляд показывает, что не существует никакой единой Прибалтики. Ливонская война Ивана Грозного разрушила Ливонский орден, но не дала Ливонию России, и в образовавшуюся пустоту хлынули шведы, датчане, а с юга те же самые литовцы и поляки. Литовская и польская вражда с германцами стала теперь враждой со шведами и приняла религиозный контрреформаторский характер. Теперь это была борьба католиков и протестантов. В результате многолетних польско-шведских войн Ливония сделалась шведской, но остзейские, то есть балтийские, немецкие бароны, горожане и священство оставались господами там. Отсюда можно было бы делать и практические геополитические выводы, но это, разумеется, не наша тема. Можно сказать, что если не Новгород, то Псков, во всяком случае, вырос и обособился в борьбе с немецким орденом. Он был аванпостом всей новгородской земли именно на Ливонском направлении и постепенно выделился в качестве подобной пограничной цитадели. А, скажем, Полоцкое юго-западное княжество тоже противостояло крестоносцам, но противостояло вместе с Литвой, подчинившись Литве. И это делает Полоцкую землю, несомненно, юго-западной. Говоря иначе, русский северо-запад, есть земля, которая в борениях с немецким рыцарством удерживала суверенитет и идентичность. А русский юго-запад есть земля, которая в борении с Литвой и Польшей теряла суверенитет и идентичность. И это верно до сих пор. Не потому, что старые псковские и новгородские крепости были бы неприступны для немецкой авиации или для танков, а потому, что даже в оккупацию не поменялась идентичность. Северо-запад идентичен самому себе. Здесь гений места Александр Невский, герой борьбы со шведами и немцами. Мы продолжим рассматривать русскую карту в следующий раз.
0: Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
8: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Президент консорциума «Инфорус», специалист по кибербезопасности Андрей Масолович.
9: Есть более общее понятие, его придумали спецслужбы, уже давно изначально использовали для защиты гостайны, сейчас про него много говорят, который называется «среда нулевого доверия». То есть, если построить вокруг себя среду, допустим, вот комната, в ней нет жучков, я уверен, что здесь меня не прослушивают. Вот телефон, я на него все установил, и больше там ничего на нем нету. Вот каналы, на которые я подписан, и я запускаю только их, не тыкаю в новые ссылки, никуда дальше не гляжу, в эту комнату заглядывают только мои родные, я им доверяю. Вот в этой среде нулевого доверия можно спокойно жить, решать задачи, вот, но из нее нельзя выходить, потому что за дверью начинается вот этот вот недоверенный мир, вот, и там надо проявлять бдительность.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр на Радио России представляет.
11: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
0: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
12: Давайте не пойдем на первый урок.
13: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
12: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
0: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
14: Сейчас все поднатру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
0: Календарь майя. Слушайте с 18 мая по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. В центре внимания специальная военная операция.
15: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Рост объема промышленного производства в России позволяет нам не копировать чужое, а производить свое. Это наша стратегическая линия, заявил Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение трем механизированным бригадам ВСУ и бригаде теробороны в Запорожской области. За сутки потери противника в результате действий российских группировок войск составили около 1200 военных. Не менее 820 миллионов рублей компенсации уже получили жители Дагестана, пострадавшие от паводка в конце марта, начале апреля. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Рост объема промышленного производства в России позволяет нам не копировать чужое, а производить свое, и это наша стратегическая линия, заявил Владимир Путин. По его словам, у нашей промышленности и науки для этого огромный потенциал.
2: У нашей промышленности, науки, образования огромный потенциал. Это прочная основа для нашего суверенного развития, для качественного экономического роста, формирования экономики предложения и современных рабочих мест, для обеспечения обороноспособности страны, наращивания высокотехнологичного экспорта. И, во-вторых, оправдывает себя наша стратегическая линия, решение, которое мы приняли не так уж и давно, а именно не копировать чужое, а задавать тенденции на рынках, осваивать новые виды конкурентной продукции, включая выпуск качественных самолетов, железнодорожной, сельхозтехники, иной техники, создание и ускоренное внедрение промышленных роботов, цифровых платформ и автономных систем, технологий искусственного интеллекта. Проекты, стимулирующие спрос на такую продукцию, запущены и будут развиваться. Безусловно, мы будем и дальше их поддерживать. Знаю, что многие полагают, что инструментов, которые предлагаются правительству, может быть и недостаточно, но они все-таки есть. И многие, в том числе и присутствующие в этом зале, этими инструментами пользуются. И весьма успешно.
1: Также глава государства призвал к повышению скорости принятия решений в промышленности, поскольку Россия не имеет права отставать от конкурентов. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение трем механизированным бригадам ВСУ и бригаде теробороны в Запорожской области. Подробнее о работе группировки «Днепр» за прошедшие сутки доложил начальник пресс-центра группировки Андрей Клинов.
3: Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ и бригада территориальной обороны в районе населенных пунктов Новоалександровка, Камышеваха, Желтая Ручка и Малокатериновка. Уничтожено более 60 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы.
1: В Минобороны сообщили, что вооруженные силы России освободили Николаевку в ДНР. Кроме того, наши военные ударили кинжалами по предприятиям ПК Украины и военным аэродромам. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск за прошедшие сутки составили около 1200 военных. Президент США Дональд Трамп не позволит Ирану использовать рост цен на бензин для заключения невыгодной Вашингтону сделки, заявил госсекретарь Марко Рубио. В интервью NBC News он сказал, что если иранцы думают заставить Трампа пойти на плохую сделку через внутреннюю политику США, то такому не бывать. Рубио напомнил, что меры по удержанию цен уже приняты. Сам Трамп накануне сказал, что его не тревожит финансовое положение американцев из-за ситуации с Ираном, поскольку главное – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент пригрозил, что если иранцы не сделают то, что правильно, он сам завершит работу, правда, не уточнил деталей. Трамп подчеркнул, что США заключат только хорошую сделку. Не менее 820 миллионов рублей компенсации уже получили жители Дагестана, пострадавшие от паводка в конце марта-начале апреля. Как сообщает пресс-служба правительства региона, всего произведено почти 21 тысяча выплат. Однако в 5 районах республики деньги пока не выплачивали, а в Кулинском районе процесс идет медленно из-за отсутствия у людей документов на дома. Среди других причин отказов – фактическое проживание заявителей в других регионах и многократная подача заявлений одними и теми же лицами. Напомню, из-за масштабного наводнения в Дагестане вводили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Подтопленными оказались почти 10 тысяч домов. Жертвами стихии стали 6 человек. Самыми непьющими регионами России стали республики Северного Кавказа, Ставропольский край, Тува и Москва. Об этом сообщил «Известиям» начальник управления Центрального НИИ Организации информатизации здравоохранения Минздрава Виктор Зыков. Абсолютные лидеры по трезвости – Чечня, Ингушетия и Дагестан. На другом полюсе – Ненецкий автономный округ, Еврейская автономия и Чукотка. В среднем по стране потребление алкоголя в прошлом году составило 8 литров чистого спирта на человека, что на четверть ниже уровня 10-летней давности. В Минздраве связывают устойчивое снижение с усилением контроля за продажей спиртного, ограничением рекламы и просветительскими кампаниями, а также с программами ранней профилактики и популяризации здорового образа жизни. Нового агента 007 ищут сейчас для нового фильма. Прослушивания уже начались, сообщает студия Amazon MGM Studios. По данным журнала Variety, кастингом руководит Нина Голд, отбиравшая актеров для сериала «Игра престолов». В ее послужном списке также сериал «Корона» и 5 фильмов франшизы «Звездные войны». Ранее издание Deadline со ссылкой на источники сообщило, что создатели нового фильма о Джеймсе Бонде будут рассматривать на роль главного героя малоизвестных молодых актеров британского происхождения. Съемки запланированы на 2027, а выход фильма в прокат на 2028 год. Аэропорт во Флориде переименуют в честь президента США Дональда Трампа, который проживает в этом округе. Решение о смене названия аэропорта Палм-Бич на международный аэропорт имени президента Дональда Трампа вступит в силу 9 июля нынешнего года. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Голкипер Краснодара Станислав Акацев признан лучшим вратарем сезона в Кубке России, сообщает телеграм-канал турнира. В голосовании 24-летний голкипер набрал 43% голосов. Второе место по итогам опроса занял Владислав Тороп из ЦСКА. Третьим стал Александр Максименко из Спартака. Вратарь Пари НН Никита Медведев оштрафован на 300 тысяч рублей по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Напомню, голкипер подверг критике болельщиков нижегородской команды после матча 29-го тура российской премьер-лиги. Предположительно, футболиста разозлили баннеры с поддержкой бывшего главного тренера команды Алексея Шпилевского. Кроме этого, «Спартак» и «ЦСКА» по итогам матча финала пути регионов Кубка России суммарно оштрафованы на 440 тысяч рублей. «ЦСКА» на 240 тысяч и «Спартак» на 200 тысяч. Хоккей. Московский «Спартак» официально объявил о подписании контракта с нападающим Даниилом Гутиком, который пополнил состав команды по ходу этого сезона. Соглашение с Гутиком рассчитано на 2 года. Ярославский «Локо» дома со счетом 3-2 обыграл «Спартак» в первом матче финальной серии молодежной хоккейной лиги. Счет в серии до 4 побед стал 1-0 в пользу «Локо». Следующий матч пройдет 16 мая в Ярославле. В завершении о теннисе Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал турнира «Мастерс 1000» в Риме, уступив первой ракетке мира Янику Синнеру 2-6-4-6. Отмечу, что Синнер переписал рекорд Новака Джоковича по количеству победных матчей подряд на турнирах серии «Мастерс 1000». Победный матч против Рублева стал 32-м для Синнера. Ранее свой четвертьфинал проиграл Карен Хачанов, который уступил Касперу Руду. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров области, сегодня в Хабаровске до плюс 11 градусов, пасмурно и дождливо. В Тюмени до 25 градусов прогреется воздух, пройдет небольшой кратковременный дождь. В Красноярске до плюс 12 без осадков, в Калининграде 18-20 тепла и небольшой дождь. В Оренбурге до 29 градусов без осадков, в Нижнем Новгороде также преимущественно без осадков и плюс 25, в Нальчике 22-24, дождь и местами гроза, в Ялте без осадков плюс 17-19, в Санкт-Петербурге местами небольшой дождь, днем плюс 16-18. Восточный ветер, атмосферное давление меняться не будет. В Москве днем кратковременный дождь, грозы плюс 22-24 градуса. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.
0: Театр «Радио России» представляет.
5: А впрочем, до свидания, товарищи. Прошу как можно дальше отойти от аппарата.
0: «Аэлита» по одноименному произведению Алексея Николаевича Толстого.
6: Это Марс.
7: Серебристый диск Марса заметно увеличивался. Ослепительно сверкало пятно льдов Южного полюса. Ниже его расстилалась изогнутая туманность.
0: Советская экспедиция летит на Марс и обнаруживает, что эта планета обитаема. Ее жители – потомки землян с погибшей Атлантиды.
8: Мстислав Сергеевич, а я не пьяный?
9: Отставить, отставить. Что видите в иллюминаторе?
0: Дочь верховного правителя Марса, прекрасная Аэлита, рассказывает людям историю своей цивилизации.
10: Ну, какие вам нужны данные?
11: Наиболее выпуклые черты вашей биографии.
0: Один из участников космического путешествия решает устроить на Марсе революцию.
12: Пламенный привет от Советской Республики. Уполномочивайте.
0: Слушайте радиопостановку «Аэлита» по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
13: История усыновления. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
14: Семья связалась, они по видеосвязи познакомились, на настоящий момент они общаются. Денис ходит такой радостный, говорит, ну все, я тут ненадолго у вас уже.
13: Детский вопрос. В четверг в 22.35 по Москве и в 11.35 по времени Якутска.
0: Радио России. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире. Игорь Шатров и Ольга Максимова.
15: Мы снова здесь, в эфирной студии «Радио России», для того, чтобы обсудить все самые интересные новости сегодняшнего дня. В программе «Наше время». 8-925-222-9992. Сюда можно, как обычно, писать, если у вас возникает желание прокомментировать услышанное в нашем эфире. А что вы услышите в течение предстоящих 45 минут, сейчас вам расскажем. Ольга Максимова, Игорь Шатров, приветствуем всех. Игорь, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Оля, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень краток буду, потому что очень много событий. Мы будем сегодня говорить об успехах российских ученых и производственников. Рубрика «Сделано в России» прозвучит там очень об интересном устройстве, наверное, так можно будет сказать, медицинском, будет рассказано. Поговорим о мигрантах. Есть интересные новости из Госдумы, в то же время новости из регионов России пока не радуют, и мы как-то их свели вместе сегодня. Поговорим о том, что на Украине происходит. Бывшего главу Офиса президента Украины Ермака арестовали, и об этом мы немножко поговорим с вами, но начнем с визита Трампа в Китай, за которым следим внимательно, но прежде хотим поздравить с новой должностью нашего постоянного, уважаемого и любимого эксперта. Вместо Татьяны Москальковой сегодня Государственная Дума утвердила нового уполномоченного по правам человека. Омбудсменом стала Яна Лантратова, известная своей широкой общественной и правозащитной деятельностью. Надеемся, что и на новом посту она будет также откликаться на просьбы журналистов Радио России, нашей программы, отвечать на наши вопросы и рассказывать о своей деятельности подробно. И она очень, конечно, очень серьезная, ответственная для такого молодого человека, как Яна. Татьяна Москалькова, наверное, займется какой-то другой работой. Мы узнаем об этом скоро. Просто на этом посту нельзя находиться более двух сроков. Два срока закончилось. 10 лет Татьяна отработала на этом посту. Ее тоже можно поздравить с такой, с этим юбилеем. Вот. Ну, а теперь будем следить за деятельностью Яны Ландратовой.
15: Яну поздравляем от всей души, от программы «Наше время персонально». И хотим еще заметить, что это очень привлекательная молодая женщина. Ну, да. А мы приступаем к нашему эфиру.
0: «Наше время».
16: Вчера мы начали следить за появлением, за Трампом в Китае, продолжаем за этим следить сегодня. Много новых событий, но самое главное — это встреча, конечно, с Си Цзиньпином. Уже можно подводить какие-то предварительные итоги. Наверное, некоторые прогнозы сбываются, некоторые нет, или мы еще не понимаем. Но те, кто следят за этим внимательно и профессионально, у них больше понимания ситуации, поэтому мы решили именно так сегодня и подойти к этой теме. Поговорим с несколькими людьми, и с нами на связи научный сотрудник Центра международной безопасности ММО РАН Артем Мальцев. Артем, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
17: Здравствуйте.
16: Вот к вам мы хотели бы обратиться, наверное, чтобы вы посмотрели на визит Трампа с китайской стороны. То есть, как Китай принял такого Трампа, да? Насколько Китаю нужен был этот визит? Насколько этот визит для Китая важен? И, может быть, наверное, насколько он для нас интересен в плане того, а не получится ли что-то такое замутить, извините за такой жаргон непрофессиональный, у Китая с Соединенными Штатами, что будет, ну, не совсем комфортно, не совсем удобно для России.
15: Мы, кстати, сегодня еще обязательно поговорим с профильным специалистом относительно таких тайных жестов, которые все сейчас считывают и каким-то образом интерпретируют. Может быть, вы тоже своими наблюдениями коротко поделитесь на этот счет.
17: Ну, я бы сказал, что китайская оппозиция исходит из двух фокусов. Первый фокус, они, разумеется, воспринимают Трампа как фактор непредсказуемой нестабильности, то есть фактор, который может непредвиденным образом нарушить там действующие экономические, политические прогнозы и так далее по целому ряду направлений. Вот, ну и с учетом целом американской антикитайской платформы Трампа, которая уже с первого срока, китайцы понимают, что любые резкие повороты с его стороны чреваты новыми вспышками торговой войны, что с этим, конечно, совершенно не нужно. Вот. А второй фокус связан с их долгосрочными стратегическими интересами, ну, в первую очередь, в технологической сфере, в сфере, связанной с развитием искусственного интеллекта и так далее. Вот, и здесь давно уже продолжается противоречие, связанное с тем, что американцы пытаются ограничить экспорт в Китай, по сути, микрочипов, нужных для обучения таких моделей. Ну и, конечно, Китай сильно заинтересован в том, чтобы эти ограничения по возможности сократить, снять и так далее.
16: Смотрите, вот, поэтому, Артем, да. А вот смотрите, ведь как будто бы специально на фоне всего этого какие-то ограничения и снялись, да? Вот именно это Соединенные Штаты и сделали. Что-то они там расширили, я в детали сейчас не хочу вдаваться, но именно как раз по чипам от NVIDIA Китай получил какую-то поблажку.
17: Да, речь идет о том, что действительно снижают ограничения на поставки чипов второго поколения, G200. Вот. Конечно, китайцы заинтересованы больше. И поскольку они видят желание Трампа приобрести некоторый набор символических побед после недавних фиаско, в первую очередь, на иранском направлении, да, они, конечно, будут заинтересованы в том, чтобы, ну, собственно, свой выгоду не упустить.
16: Ну и в итоге можно ли считать вот этот визит Трампа выгодным и успешным для Китая. Именно вот кто победитель, ну, по мнению, опять же, китайцев, либо, по вашему мнению, если вы, ну, как бы попробуйте на эту ситуацию посмотреть нейтрально?
17: Я думаю, что китайцы уже выиграли от того, что им удалось, ну, по сути, в некотором смысле, продлить вот это вот самое бусонское перемирие, то есть избежать новой итерации торговой войны. Вот. Скорее всего, те решения, которые американцы сейчас принимают в области экспорта искусственного интеллекта, это такие маленькие объедки, но поскольку китайцы понимают, что, в общем, эскалации давления на американскую сторону сейчас не в их интересах, там, по целому ряду причин, то можно сказать, что это такая взаимовыгодная ничья.
16: А еще раз, вот, Артем, то есть можно такое резюме. Вы считаете, что, вернувшись в Вашингтон, Трамп не повернется, извините, ну, спиной к Китаю и не примет никаких новых санкций, а будет как бы вот с этого нового, с этой новой ступени развивать в позитивном ключе отношения? Уверены в этом?
17: Я бы сказал так. Трамп действует ситуативно уже который год и которую итерацию вот этого противостояния с Китаем. И прямо сейчас, в текущем ситуационном положении, Трамп совершенно не в позиции для того, чтобы идти на конфронтацию. Он, наоборот, находится в позиции, что ему нужно продемонстрировать набор символических побед, которые отвлечет внимание публики в преддверии выборов Конгресса. Вот. Поэтому пытается видеть окно возможности, пытается его использовать. Оно не очень большое, не очень значительное. Я бы сказал, что последствия этой встречи, они, ну, пока достаточно минимальные, вот, но, тем не менее, не есть.
15: Артем, а давайте еще буквально полторы минуты посмотрим на все с такой психоэмоциональной, что ли, стороны. Трамп называл Си великим лидером. Он заявил, что для него честь быть его другом. Отношения между странами будут лучше, чем когда-либо прежде. Вот во всем этом как-то улавливается момент как будто заискивания, что ли, какого-то. Может быть, мы ошибаемся. Ну и также, вот, возможно, вы все-таки прокомментируете такие вот языки жестов и тел, что ли. Потому что Трамп, он очень любит пожимать руку таким образом, чтобы, ну, как бы показать свою силу, перетянуть собеседника, вот это вот рукопожатие на себя, а тут как-то вот вроде не очень получилось, и многие писали, что попытка выглядеть ферзем как-то не удалась у него. Ну и, соответственно, может быть, вы тоже поделите своей точкой зрения. Вот еще наблюдение, что Трамп выглядел каким-то уж очень уставшим.
17: На мой взгляд, Трамп и Си Цзиньпинь — это очень разные стратегические культуры. Соответственно, Трамп действует в логике торговые сделки, торговых переговоров, где действительно определенный нахрап, определенная там вот эта вот та самая психология имеет гораздо большее значение, потому что после некоторых зафиксированных договоренностей идут сразу финансовые последствия. И если удается приобрести ситуативный успех, ну, на этом успехе можно, по сути, на этой волне можно двигаться бесконечно. Си Цзиньпинь и китайцы, они, конечно, рассуждают совсем по-другому. Они рассуждают с точки зрения как долгосрочных интересов национальной безопасности. У них более длительные сроки планирования, в рамках которых первый самый главный интерес – это вот отсутствие непредсказуемости, это снижение рисков вот этой самой, значит, неожиданной дестабилизации. Поэтому для них самый главный интерес, на самом деле, это избежать вот каких-то странных дерганных поворотов со стороны Трампа. С другой стороны, они совершенно не заинтересованы в том, чтобы сдавать какие-то свои, значит, стратегически важные позиции, там,
16: вот,
17: например, по Ирану.
16: Они это, и Трамп это увидел, Артем, наверное, да? И поэтому,
17: да, очень
16: вот, и поэтому, наверное, буквально за 50 секунд. А Трамп-то довольным уезжает, уедет. Он-то, то есть, может быть, все удовлетворили друг друга. Давайте уж на позицию американцев буквально коротко оценим.
17: Я думаю, что для них это крайне ограниченный, минимальный успех. То есть успех в сторону того, что сменился предмет повестки. Повестка это позитивная, договоренности, соглашения и так далее. Как бы Трамп снова возвращается в роль вот этого, значит, большого брокера. Вот. Ну, конечно, это очень временный ситуативный эффект.
16: Чудеса. Чудеса.
15: Спасибо, Артём. Спасибо, да, благодарим. Хотя я сегодня читала информацию о том, что внешняя разведка США как-то не очень позитивно оценивает этот визит и говорит о том, что, ну, как-то вот Трамп находился в достаточно жалких условиях. Но сейчас мы еще продолжим эту тему. Благодарим нашего эксперта.
16: Да, с нами был Артём Мальцев, научный сотрудник Центра международной безопасности Меморана. Сейчас мы подключаем к эфиру эксперта по анализу поведения, психолога Артёма Павлова. Артём, а вот вы как...
15: С профессиональной
16: точки зрения оцениваете эту встречу.
15: Мы свои обывательские как-то уже ими поделились, а вы расскажите, что вам, как профессионалу, рассказал этот язык тела.
17: Ну да, вы так широко взяли. Здравствуйте, по поводу встречи. Я вот, к сожалению, на встрече не был. У меня были другие, более важные дела. Вот. Но, во всяком случае, ее начало и венчание, так сказать, финал, в общем, можно анализировать. Значит, смотрите, на невербальном уровне всегда человек проявляет свою позицию входящую. То есть с чем кто приехал. Когда мы смотрим, вот как встречаются два лидера, мы можем по некоторым вполне определенным признакам, как то положение тела, дистанция между ними, потому что близко к себе подпускать как бы ну не всякого в современном мире можно, да и вообще не рекомендуется. Вот, а в зависимости от специфики рукопожатия, как-то было дело, я, по-моему, у вас же рассказывал про специфику Трампа, что он всегда подает руку снизу, тем самым создавая некий такой нестандартный контекст, разрывая логику, потому что подача руки снизу, ладонь снизу, это позиция, как бы, позиция слабого. И вот он, когда подает руку снизу, у противника возникает некая сиюминутная вспышка, так сказать, такая в мозгу, эволюционная, что не может быть, я круче Трампа. И в этот момент он дергает руку, тем самым выводя и своего партнера, или так, своего соперника из равновесия.
16: Причем, наверное, из физического, из психологического тоже, да, получается?
17: Да, да, да. То есть это на самом деле, мы можем там смеяться, там мемчики, вся эта история. Но на самом деле под этим лежит очень глубокая психология, потому что зачастую решения-то принимают люди. И эти люди там, вот они под давлением тех или иных аргументов, харизмы, они действительно способны иногда принять решения, не вполне рациональны, на этом очень много построено. Так вот, возвращаясь к рукопожатию, встрече Си Цзиньпина и Трампа. С чем ребята, что называется, приехали? Первое. Обращайте всегда внимание, вот когда наш президент встречает кого-то из своих друзей. Во-первых, он всегда идет навстречу.

0: и очень много детей не...
1: Он как бы не понимает, что есть на Земле и что он хочет. То есть, ну, понятно, точнее, он понятно, что он хочет вернуть свою утраченную конечность, чтобы была аналогична такому же функционалу. Но технический прогресс еще не дошел до такого уровня, и, соответственно, как бы ему надо отталкиваться от того технических возможностей, которые существуют сейчас. Естественно, решения модернизируются постоянно, то есть каждый год мы привносим какие-то новшества. Допустим, в скором времени выйдет локтевой модуль, довольно уникален для своего рынка, ну, даже для глобального рынка, потому что более такой интуитивно понятно, потому что очень тяжело человеку привыкнуть к управлению протезом и адаптироваться к его работе, ну, особенно с высокой степенью ампутации.
2: А вот смотрите, вы сказали, на российском рынке вы конкурируете с теми-то, теми-то и теми-то, а вы на мировой рынок все-таки выходили с этой продукции, поставляли ли кому-то?
1: На мировой рынок спрос есть, однако мы пока не поставляем. Связано с тем, что российский полностью перекрывает наши производственные возможности. Плюс в том, что ну, сложнее как бы запатентовать технологии для того, чтобы иметь какую-то защиту интеллектуальной собственности на зарубежном рынке через российское юрлицо.
2: Ну да, это еще дополнительные нюансы.
1: То есть есть свои трудности, но пока в данный момент, в первую очередь, как бы российский рынок перекрывает все потребности, и мы как бы не успеваем изготавливать. В зависимости от потребностей.
2: Ну, это же, наверное, и прекрасно, что вы работаете на страну в настоящий момент и, в общем-то, и в дальнейшем намерены. Ну, а есть какие-то идеи, которые у нас где-то около минуты осталось, есть какие-то идеи, которые вот которыми вы бы хотели поделиться, ну, не знаю, о каких-то перспективных разработках, что вот, а скоро будет так, и вы удивитесь, что это как в кино, например.
1: Но я пока оставлю секретно, потому что у нас презентация совсем скоро, когда тогда все клиенты уже познакомятся с новым поколением продукции. Единственное, что я хотел добавить, там, это для всех там инженеров, разработчиков и так далее, решение в реабилитации, в том, что ну, многие усложняют решение, задают какие-то нереальные параметры, которые в рамках лаборатории все это будет работать. А вот в поле работает все по-другому. Поэтому сделайте это все простым и понятным.
2: Ну, вот и все. Мне кажется, это вообще вот какой девиз российских разработчиков. Мы часто отличаемся тем от Запада, что мы не усложняем там, где не надо, делаем все простым и понятным. Оказывается, и в сфере протезирования конечностей тоже можно простым и понятным сделать конкурентоспособную продукцию. Очень рады, что у нас есть такие компании. Компания MaxBionic входит в группу компаний Metis, одного из ведущих российских предприятий в сфере протезирования конечностей. Мы разговаривали с основателем и генеральным директором этой компании Тимуром Сайфутдиновым.
3: Ну, а приятные разговоры о том, что происходит у нас в России, что мы делаем, мы продолжим в самом начале следующего часа. Дождитесь, вернемся после новостей. Ольга Максимова, Игорь Шатров.
4: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Тенор нарасхват.
5: Париж, Мюнхен, Берлин и Штатсопера, и Дойч Опера, и Австралия даже, и Гонконг.
4: Гость – солист театра «Геликон Опера» Иван Гангазов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Биробиджана.
6: Сигналы точного времени.
4: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Президент консорциума «Инфорус», специалист по кибербезопасности Андрей Масолович.
7: Есть более общее понятие, его придумали спецслужбы, уже давно изначально использовали для защиты гостайны, сейчас про него много говорят, который называется «среда нулевого доверия». То есть, если построить вокруг себя среду, допустим, вот комната, в ней нет жучков, я уверен, что здесь меня не прослушивают. Вот телефон, я на него все установил, и больше там ничего на нем нету. Вот каналы, на которые я подписан, и я запускаю только их, не тыкаю в новые ссылки, никуда дальше не гляжу, в эту комнату заглядывают только мои родные, я им доверяю. Вот в этой среде нулевого доверия можно спокойно жить, решать задачи, вот, но из нее нельзя выходить, потому что за дверью начинается вот этот вот недоверенный мир, вот, и там надо проявлять бдительность.
4: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России.

0: страна слышит весь мир.
1: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Братство кино.
3: Я 4 месяца отслужил, и потом меня пустили на съемки. У матросов нет вопросов. 5 месяцев я снимался бесплатно. Но когда закончился фильм, Пуговкин, Хитяева, эти великие артисты свое постановочное вознаграждение отдали мне.
0: Актер Вадим Андреев в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Саратова. Театр на Радио России представляет.
4: Этого еще не хватало.
5: Извините.
6: Согласна.
7: Простите.
0: «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
8: Никто нашей свалки не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
0: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
9: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
0: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 21:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Плякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин, выступая на съезде Союза машиностроителей, заявил о необходимости программ подготовки кадров в этой сфере. Российские войска освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике, а также нанесли удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Дональд Трамп подвел итоги своего визита в Китай. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин указал на необходимость продолжения и развития программ подготовки кадров в сфере машиностроения. Он напомнил, что через эти программы прошли примерно 4 миллиона школьников, студентов и молодых инженеров. Именно им, по словам главы государства, предстоит решать задачи технологического будущего страны.
2: Я знаю, что у Союза машиностроителей совместно с Миноборнауки выстроена сквозная система подготовки инженерных кадров. Она охватывает все этапы становления специалистов, включая профориентацию, выявление талантов, обучение, сопровождение и прием на работу. За последние 5 лет через эти программы прошли около 4 миллионов школьников, студентов, молодых инженеров. Эта работа обязательно должна развиваться, продолжаться, поскольку она ориентирована на будущее, на воспитание поколения с современным инновационным инженерным мышлением. А именно таким специалистам предстоит решать перспективные задачи технологического развития нашей страны. Делать машиностроительные предприятия и всю российскую промышленность крепче, устойчивее и эффективнее.
1: Владимир Путин добавил, что Россия должна самостоятельно производить критически важную продукцию. Все современные вызовы это уже доказали. Российские войска освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими, гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», ударными беспилотниками, по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Это стало ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, заявили в российском военном ведомстве. Релокантов, которые уехали из России, оскорбляли защитников Родины, наносили вред государству и помогали недружественным странам. После возвращения ждет судебное разбирательство. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. При этом он отметил, что Россия – свободная страна. Можно ездить в командировки, отдыхать, путешествовать. Люди работают за границей, потом возвращаются.
3: Что касается тех, кто уехал, оскорблял наших защитников, наносил вред государству, помогая недружественным странам, финансируя вооруженные силы Украины. Конечно, таких людей ждет судебное разбирательство, и правоохранительные органы однозначно будут реагировать на приезд таких псевдограждан. Есть уголовное наказание за это, придется отвечать.
1: Как заявила новая омбудсмен Яна Лантратова, спецоперация многое расставила по местам. По ее словам, так называемые «защитники прав» быстро оказались за рубежом и начали выступать против своей страны. В четверг Госдума назначила Лантратову уполномоченным по правам человека. Кандидатуру, которую выдвинула фракция «Справедливая Россия», поддержал 301 депутат. Лантратова заявила, что помощь бойцам, участникам спецопераций и их родным станет приоритетом в ее работе. До нового назначения Лантратова возглавляла Думский комитет по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений. Глава администрации США Дональд Трамп допустил, что по итогам его визита в Китай, Вашингтон и Пекин заключат десятки соглашений. Такую версию он изложил в интервью телеканалу Fox News. Хозяин Белого дома заявил, что встреча прошла лучше, чем в прошлый раз. Также он заявил, что китайцы согласились покупать у Соединенных Штатов нефть. Это одна из тех вещей, по которым мы достигли договоренности, добавил американский лидер. Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, заявил, что позиция Вашингтона по вопросу Тайваня не изменилась после встречи Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Не менее 820 миллионов рублей компенсации уже получили жители Дагестана, пострадавшие от паводков в конце марта и начале апреля. Как сообщает пресс-служба правительства региона, всего произведено почти 21 тысяча выплат. Однако в 5 районах республики деньги пока не выплачивались. Процесс идет медленно из-за отсутствия у людей документов на дома. Среди других причин отказов – фактическое проживание заявителей в других регионах и многократная подача заявлений одними и теми же лицами. Напомню, что из-за масштабного наводнения в Дагестане вводили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Подтопленными оказались почти 10 тысяч домов. Жертвами стихии стали 6 человек. Следующая неделя в Москве обещает быть солнечной и не по-майски теплой. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Однако, по словам синоптика, перед летними температурными показателями на столичный регион обрушатся дожди и грозы.
4: В пятницу в столице нашей родины погода испортится. Под влиянием циклона небо нахмурится и в светлое время суток прошумят освежающие скоротечные ливни. Ожидается до 8-10 литров воды на метр квадратный. Местами возможна гроза. В сумерках в Москве будет не ниже плюс 11-14, а вот дневная температура понизится до плюс 20-23. В субботу в мегаполисе ненастье ослабеет, и зато чаще станет выглядывать солнце, хотя днем местами еще возможен небольшой дождь. В середине дня летнее плюс 22-25. В воскресенье днем пройдет грозовой дождь. Столбики термометров покажут еще на 1 градус теплее.
1: В непогоду москвичей призывают быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковаться вблизи них. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком интересуются два клуба английской премьер-лиги, а также ПСЖ. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николас Кира. «Никак не реагирую на эти слухи. Если его купит ПСЖ, будет здорово. У него может все получиться в большом европейском клубе. Если нет, значит, будет приносить пользу нашему клубу», — прокомментировал новости исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов. Новости из «Зенита». Джон Дуран покинул расположение команды. 22-летний нападающий, арендованный у «Аль-Насра», в январе договорился с руководством клуба об отъезде в связи с личными обстоятельствами. Тем временем «Зенит» заплатит 3,5 миллиона евро за трансфер 26-летнего центрального защитника «Балтики» Кевина Андраде, сообщает чемпионат. Клубы обмениваются документами для завершения трансфера. Футболист пройдет медосмотр для «Зенита» в ближайшие дни. Мадридский «Реал» заплатит «Бенфике» 7 миллионов евро в качестве отступных за Жозе Мауриньо, сообщает португальские СМИ. Отмечается, что этот пункт выкупа действует только в течение 10 дней после заключительного матча текущего сезона, а «Бенфика» уже предложила Мауриньо продление контракта. Ранее сообщалось о том, что вопрос с возвращением Мауриньо на пост главного тренера «Реала» уже решен. Пресс-служба континентальной хоккейной лиги объявила имена претендентов на приз «Лучший вратарь сезона». В список вошли Семен Визовой из Салавата Юлаева, Даниил Исаев из «Локомотива» и Никита Серебряков из «Авангарда». Церемония закрытия сезона КХЛ, где и будут объявлены победители во всех номинациях, пройдет 28 мая. Сборная России по гандболу разгромила команду Гонконга в матче международного товарищеского турнира в Ганчжоу 44-11. Следующий матч российские гандболисты проведут 15 мая против команды Белоруссии. В первом матче на этом турнире наши гандболисты уверенно обыграли молодежную сборную Китая 44-26. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Магадане сегодня до минус 2 градусов. Пасмурно, сильный мокрый снег, метели, ветер до 20-25 метров в секунду. В Омске до плюс 20 небольшой дождь, в Иркутске 8-10, тепла, облачно и дождливо. В Петрозаводске тоже дожди до плюс 18, в Уфе До 28 градусов прогреется воздух. В Воронеже плюс 22-24. В Волгограде до 29 градусов без осадков. В Владикавказе плюс 20-22. Облачно и дождь. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь. Днем плюс 16-18. Гораздо теплее будет в столице. Кратковременный дождь, местами гроза и до плюс 24 градусов. Атмосферное давление составит 741 миллиметр.
0: Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
6: Тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
7: Есть только миг между прошлым и будущим.
0: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
9: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
8: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
11: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
12: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног, для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
11: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга». На волнах радио России Кузбасс.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
13: Мы снова с вами и будем продолжать. Вы же можете комментировать то, что звучит в нашем эфире в наших мессенджерах 8-925-222-9992. Пишите сюда, ну а мы будем сейчас рассказывать, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут.
14: Начинается сезон массовых походов в лес. По грибы, по ягоды. Что надо взять с собой и кому сказать о том, куда вы идете? Об этом нам расскажет эксперт. Почему это важно? Узнаете, когда дождетесь этой части нашей программы. О спорте сегодня будем говорить с Андреем Кудряшовым. Причем очень интересная тема у нас сегодня и такая неожиданная. Действительно, раньше спорт был более зрелищным. Ну, деревья были зеленые раньше, ты помнишь, да?
13: А газоны вот, зеленые да. раньше не были, на которых играли в теннис. И вот это вот очень интересный повод, чтобы вас заинтересовать. Я просто поделюсь уже таким кусочком информации. Проанализировали, как вытаптывались газоны теннисных кортов, начиная с 80-х годов и заканчивая сегодня, сегодняшним днем. То есть, если раньше очень много вытоптанной травы было у сетки и вообще по всему корту, то сейчас это только за кортом. Представляете? То есть речь идет о том, что раньше теннис был зрелищным, потому что теннисист, он бегал по всей своей вот этой вот половинке, по своей территории для того, чтобы отбивать мячи из дальних позиций, от сетки работать. То теперь они только кидают задние линии и стонут. Получается, что вот во что превратился теннис, который всегда любили за зрелищность. Есть нечто подобное в баскетболе, но не будем уже есть хлеб нашего спортивного комментатора. Сам нам расскажет.
14: Ну да. Ну а также мы сегодня расскажем о том, что в ходе тайных проверок Росаккредитации и Роскачества обнаружено нарушение у 11 компаний, присваивающих звезды российским отелям. Ну, получается, может быть, даже не у компании, а у отелей в первую очередь, потому что если вот такую фразу этого прочитать, то чувствуется, что разговор о коррупции. А может быть, просто о хитрости на самом деле. Разберемся в этом вопросе. И двигатель, новый двигатель для импортозамещенного Суперджет 100, вот так теперь говорят, завершил сертификационные испытания. А значит, теперь мы будем летать на полностью российском самолете. Я просто буквально несколько дней назад летел на Суперджете, но пока они еще у нас с французскими двигателями. Нормальный самолет, все очень, очень неплохо. Но вот теперь они будут еще лучше. Об этом и поговорим прямо сейчас.
0: Наше время.
14: Пермские двигатели, да, пермские моторы, по-моему, да, правильно так называется этот завод, всегда производил двигатели для российских лайнеров, советских лайнеров, да, но вот потом наступила эпоха покупки на Западе, а потом мы даже забыли о том, что сами умеем делать двигатели, и как-то вот начали собирать свой самолет новый, казалось бы, свой самолет российский, но двигатели мы почему-то ставили туда французский, если я не ошибаюсь. И вот, наконец-то, импортозамещенный двигатель закончил сертификационные испытания. Сейчас подробности мы узнаем у главного редактора национального аэрокосмического журнала «Взлет» Андрея Фомина. Андрей, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
15: Добрый вечер. Добрый вечер.
14: Давайте, как вот Ольга сказала, хорошо по другому поводу. Не будем отнимать у вас хлеб. Расскажите, что такое испытания двигателей, как они проходят, ну, когда они завершились, когда их ждать на самолетах, ну и вообще, что будет скоро на российском авиарынке после того, как пермские двигатели появятся на российских самолетах?
15: Ну, для начала, если можно, я чуть-чуть вас поправлю, если разрешите.
14: Конечно.
15: Тот двигатель, который стоял на Суперджете, на котором вот сейчас летают почти 150 самолетов в российских авиакомпаниях, он не чисто французский, это совместный двигатель, французско-российский или даже российско-французский. В свое время, в начале 2000-х годов, был объявлен конкурс. Как мы знаем, другая геополитическая обстановка была, и самолет создавался в условиях широкой международной кооперации. По результатам конкурса был выбран двигатель совместной разработки российского НПО «Сатурн», это из города Рыбинск Ярославской области, и французской компании «Снеква». Но было совместное предприятие, которое было официально зарегистрировано во Франции, поэтому двигатель часто называют французским, хотя на самом деле половина в нем российская. И более того, собирался он, то есть окончательная сборка двигателя была в России, в городе Рыбинске.
14: Но важное уточнение, спасибо.
15: Да. Так называемая горячая часть, это вот сердце, ядро двигателя, или то, что называют специалисты газогенератором, он был действительно французской разработки и французского производства. Он поступал целиком из Франции в Рыбинск. Там к нему, значит, ставили вентилятор, компрессор низкого давления, турбину низкого давления и окончательную сборку двигателя делали. Но он был совместный, и после известных событий, в общем, стало понятно, после объявления этих глобальных санкций против российской авиации, российского авиапрома, поставки вот этих самых газогенераторов из Франции стали невозможны, как мы понимаем. Поэтому, начиная с 2019 года, был дан старт работам по созданию российского двигателя, получившего название ПД-8. Главным разработчиком его был как раз вот это самое рыбинское НПО «Сатурн», которое входит в Объединенную двигательно-строительную корпорацию. А «Пермяки», названные вам, то есть вот Пермский КБ авиадвигатель и Пермский моторный завод, они как бы стали соисполнителями этого проекта. Поскольку рыбинцы еще на том двигателе российско-французском САМ-146 полностью отвечали за холодную часть, как я говорил, это вентилятор, компрессоры, турбины низкого давления, окончательная сборка, то есть им это уже вопрос был понятен. Оставался вопрос разработать полностью новую отечественную горячую часть двигателя, газогенератор. Это компрессор высокого давления, камера сгорания и турбины высокого давления. По компрессору высокого давления опять-таки была использована разработка рыбинцев, то есть НПО «Сатурн». По турбине высокого давления, по камере сгорания работали «Пермяки». Вообще двигатель создавался в широкой кооперации российских предприятий, которые входят в Объединенную двигательно-строительную корпорацию. Это не только Пермский авиадвигатель и Рыбинский НПО «Сатурн». Там еще ряд предприятий, которые ОДК, которые каждый делали свою ну, как бы свой узел, свою часть. Потом все это в Рыбинске соединялось в единый двигатель. Он вставал на стенд, соответственно, и начиналась программа вот длительных этих самых его испытаний. Вы спросили по поводу испытаний. Любой современный авиационный двигатель, тем более гражданского назначения, перед тем, как поступить в эксплуатацию на авиалинии, чтобы водить пассажиров, должен пройти самые жесткие и сложные сертификационные испытания, получив так называемый сертификат типа, который подтверждает, что его конструкция полностью отработана, надежна, безопасна, имеет хороший ресурс и соответствует тем требованиям, которые к нему предъявлялись. По двигателю ПД-8, поскольку его основное назначение – это вот самолеты Superjet New, они назывались сейчас SG-100, то есть это как бы импортозамещенная версия Superjet. Это как бы его первое основное назначение, поэтому основная задача при создании этого двигателя была создать двигатель не хуже того, который был, там 146, а по некоторым каким-то отдельным показателям, возможно, даже чуть лучше. По значит, экономичности немножко лучше, и при этом быть точно в тех же самых как бы габаритах, чтобы в принципе в перспективе предусматривается возможность установки его и на ранее выпущенные суперджеты, те, на которых, как вы говорите, вот вы вчера летали. То есть самолет останется тот, а двигатель, значит, может быть заменен в дальнейшем на российский. То есть самолет пройдет ремоторизацию. Ну и вот с 2019 года это на самом деле в практике отечественного, да и мирового двигателестроения сроки, ну, в общем-то, беспрецедентные. Двигатель создается гораздо дольше, чем вот самолет, так по опыту.
16: Андрей, это важно. Это важно сказать нашим слушателям. То есть 7 лет, или с 2019 года, сейчас 26-й, это нормально, это немного, да? Это, наоборот, это быстро.
15: На самом деле это мало. Тут многие, понимаете, ну, все ожидали, да, все знают, что объявлялось, что вот суперджеты выйдут на линии там, в 23-м году, потом говорили в 24-м, потом... Ну, это сроки не, так скажем, может быть, они были мобилизующие, но вот с точки зрения практики мирового авиастроения и особенно авиадвигательстроения, ну, они нереалистичны, чрезмерно оптимистичны. Двигатель создается не менее 10 лет, а на самом деле даже больше. Вот от первой осевой линии до вот получения сертификата типа. Поэтому то, что они начали его рисовать только в 2019 году, а в 2022 он уже вышел на испытания на борту летающей лаборатории. Ну, а дальше вот, да, вот, соответственно, три уже чуть больше года, да, это процесс доводки, испытаний. Это вполне нормально, это общепринятая практика. К сожалению, настолько сложная сейчас авиационная техника, и настолько серьезные требования к ней предъявляются, что вот с первого раза вот так вот сразу взял, отлетал там сколько-то там сот часов и пошел, так не бывает. Всегда требуются какие-то доработки, доводки, отладки. Ну, Андрей, собственно, вот с этим и столкнулись, да, в этой программе.
16: Да, давайте поделимся, вот как испытывают. Вот мы где-то недавно на каком-то телеканале увидел, что вплоть до того, что попадание в двигатель птиц, и то проверяется, то на что реальных, извините, стаю птиц, извините, загоняют. Это даже как-то немножко звучит как-то апокалиптически, страшно даже.
15: Да, ну, программа испытаний, она очень масштабная и разносторонняя. Основной объем делается на различных испытательных стендах, там, где двигатель и по частям работает, и целиком собранный, и на специальных стендах, в которых проверяются вот особые условия эксплуатации, в том числе в условиях там шквального ветра и града, например, заброс вот тушек птиц, то, что вы говорите, боковой ветер, различные климатические условия, температурные и так далее, он должен работать устойчиво, проглатывать эту самую птицу и не поперхнуться, что называется, несмотря на то, что у него тонны воды от вот проливного дождя заливается, он тоже должен не заглохнуть, а продолжать работать и так далее. Это все проверяется на стендах. А завершающий этап – это, собственно, испытание уже в воздухе. Сначала на летающей лаборатории, ну, в нашем случае, по нашим традициям, это Ил-76ЛЛ в ЛИ имени Громова, в Жуковском. Есть такой самолет, на котором испытывают все наши современные двигатели, ПД-14 на нем летал, ну, другой Ил-76, ну, как бы, вот, летающая лаборатория. Он на нем много сотен часов отработал и на земле, и в полете, и уже завершающий этап, это когда, собственно, на борту непосредственно суперджета. На борту Суперджета двигатель ПД-8 летает вот уже как раз аккурат год. Да? Первый полет состоялся прошлой весной. Сначала на доработанном обычном Суперджете на него повесили двигатели ПД-8, а потом уже второй опытный образец Суперджета Нью, вот этого импортозамещенного, который полностью уже без импортных комплектующих, на нем ставили и двигатели.
16: Что ж,
15: вот
16: Андрей,
15: этих двух самолетов,
16: ждем эти двигатели уже на новых Суперджетах. Нью, не Нью, это не важно название, главное на новых, да, на новых самолетах уже российские двигатели, которые наконец-то завершили свои сертификационные испытания, теперь поступят уже в производство и на сборочные авиационные заводы. С нами был главный редактор Национального аэрокосмического журнала «Взлет» Андрей Фомин. Очень подробно он рассказал о том, как испытывают двигатели авиационные в России. Большое спасибо. К следующей теме переходим.
0: Наше время.
16: Ну, хватит о приятном. Слишком много было сегодня о приятном. Давайте о неприятном. Тайные проверки провели Роскачество и Росаккредитация. Проверяли они отели и обнаружили нарушения у 11 компаний, присваивающих звезды российским отелям. Сейчас около трети работающих в России гостиниц не соответствуют заявленной классификации. Это вызывает негативные эмоции у туристов и дискредитирует систему вот этой оценки в целом. И вообще есть предложение запустить в России вот уже с этого года некий реестр доверенных туристических агрегаторов, которые будут предлагать вот эти вот отели, ну, которые тоже прошли определенную сертификацию и уже дают гарантированный уровень той звездности, которая обозначена. Давайте мы, чтобы тоже не напутать чего-то, а то часто мы понимаем одно, а вот специалисты говорят, что вы нас не так услышали, спросим об этом почетного президента Российского союза туриндустрии, председателя комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по туристской индустрии Сергея Шпилько. Сергей Павлович, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
17: Да, добрый вечер.
16: Сергей Павлович, вначале о тайных проверках, что это такое и чего там они выявили. Mm-hmm. И второе, какие перемены на этом рынке, мы понимаем, так последуют в ближайшее время.
13: И по какому принципу проверяемых выявляли, соответственно?
17: Да. Смотрите, если коротко, это две разные истории. И я не думаю, что они сильно между собой связаны. Я имею в виду историю про проверки органов классификации и историю про создание реестра доверенных агрегатов.
16: Никто не говорит, что это буквально связано. Главное, что это одна тема.
17: Я просто уточнил.
16: Спасибо.
17: Первая новость... Да, вы сказали, что это неприятно. Первая новость, это хорошая новость по поводу проверок, потому что то, что на рынке есть левые звезды, но это мы, как и предпринимательские объединения в сфере туризма, и не только мы, говорили очень давно. Потому что мы не один десяток лет. Вот, я точно, ну, я думаю, что вот эта оценка, я не знаю, откуда взяли, кто откуда взял эту оценку, вот то, что это треть отелей, значит, у них звезды не соответствуют реальному уровню инфраструктуры и качества обслуживания, я, честно говоря, мне она представляется очень сомнительной и сильно завышенной. Но то, что эта проблема существовала, это факт. И надо отдать должное Минэкономразвитию как регулятору в нашей отрасли и подведомственному Росаккредитации. Они этим вопросом озаботились, создали новую систему классификации, которую вот внедряют с начала 2025 года. В том числе, значит, реформируется система органов классификации. К ней предъявляются больше, ну, более высокие требования в разных аспектах. Сейчас не буду подробно на этом останавливаться. Если надо, то могу подробнее рассказать. Вот, и, значит, они, в том числе, они начали проверку органов классификации. Ну, раньше было больше 200 органов классификации, вот до недавнего времени у нас. И, собственно, в отношении многих из них были как раз вот эти претензии. То, что кто-то там пытается классификацию делать чуть ли не там онлайн, или, значит, ведется на, как бы, деньги и занижает фактические требования. Вот, и сейчас осталось после вот этой реформы 64, значит, органа классификации, разбросанные по всей стране. Значит, в них 381 аттестованный эксперт. Сейчас переаттестация экспертов тоже проходит, она заканчивается 1 сентября. И, в общем, мы уже видим реально, что это существенно повышает качество работы органов классификации и снижает вот вероятность появления
16: таких проблем, да, левых звезд на отелях. Ну, а по второй новости уже у нас не остается времени сказать, но речь идет о том, что появится реестр доверенных туристических агрегаторов, сообщили в Роскачестве. Инициатива связана с ростом рынка внутреннего туризма. Об этом как-нибудь в ближайшее время поговорим, потому что начинается летний туристический сезон.
13: Сергей Шпилько был с нами, почетный президент Российского союза туриндустрии. А далее будем говорить о спорте. Мы уже анонсировали интересные наблюдения аналитиков, и будем обсуждать их тоже.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Профориентолог и наставник профессиональной реализации для взрослых и подростков, лектор и эксперт Российского общества знания Наталья Зыкова о выборе карьерного профиля в жизни.
18: Именно выбор профиля, ограничение своеобразное вводить рано, даже в 15 лет. Потому что даже в этом возрасте еще префронтальная кора, которая отвечает за стратегическое мышление, еще не сформирована. Это будет проведено в 25 годах. Но профориентацией можно начинать хоть с пеленок. И основным, конечно, будет наблюдение, внимание. А вот в возрасте 15 лет вот это идет как раз кризис идентичности, когда вот то, что действует сейчас, жесткие требования к тому, кем ты будешь, что ты будешь делать, когда ты вырастешь, совершенно не соответствует потребностям ребят в этом возрасте.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Наше время.
13: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым, к нам пришел Андрей Кудряшов.
16: Привет, Андрей.
19: Здрасте. Здрасте.
16: Ну что, мы хотим поговорить о том, что когда деревья были большими, зелеными, и вообще все было хорошо, и солнце ярче, тогда и спорт был другим.
19: Да-да-да, Штеффи Граф играл, да, Джон Макенрой на Уимблдоне красиво подавали, бежали к сетке и били на вылет. Но на самом деле тема-то очень интересная, потому что кто-то, какой-то мудрец, сделал специальную инфографику, как изменились профессиональный теннис и баскетбол, и, по мнению людей, которые вот запилили эту графику, они считают, что эти виды спорта в нынешнее время потеряли свою эстетичность и драйв некий. И вот, как мы уже привели пример Уимблдона, они посмотрели, как вытаптывается трава, да, потому что ко второй неделе уимблдонского теннисного турнира трава начинает как бы так...
13: Жухнуть,
19: да-да-да, вытаптываться. И сейчас за полвека они, видимо, какие-то спутниковые снимки нашли. Раньше бегали все к сетке, сейчас все долбят только с задней линии. То есть
13: и кричат, стонут.
19: Да. Ну, нет, крик на траву не имеет никак не влияет на самом деле. Но поскольку бегают постоянно...
13: Я к тому, что зрелищность тенниса свелась к этим ударам и стонам.
19: Визги, крики. Ну, действительно, нет, ну, послушайте, на турнирах Большого Шлема матчи идут по-прежнему из 5 сетов, да, то есть все остальные соревнования, они играются из двух, ну, край из трех сетов, а вот то, что 4 турнира Большого Шлема, они как были, так и остались, они, собственно говоря, никуда не изменились, и там можно и по 5, и по 6 часов играть, и знаменитые вот эти боевики 6-7-часовые, которые играли. История тенниса вспоминает, но я вот помню... Я обожал смотреть в январе, ну, когда была возможность, когда показывали матчи Марата Сафина на Australian Open, когда Марат был в своем прайме, в своей лучшей форме. Но вообще сам по себе очень такой харизматичный, да, когда он еще играл в теннис, и то есть там в Австралии его не то что любили, это было просто главное развлечение, особенно если он доходил до полуфинала или до финала. Я напомню, что он выигрывал Australian Open в свое время. Ну, так вот, ладно, мы немножечко отвлеклись от темы. Ну, действительно, сейчас считают, что теннис — это такие, знаете, занятия на выносливость. То есть вот мы будем бить, мы будем бегать, мы будем там бить задние линии, там 20 ударов, подожди, 30 ударов.
13: Но мы не будем бегать по корту, получается так. Мы будем бить задние линии.
19: Нет, чтобы бить задние линии, потому что тебя могут обводить, тебе по корту так или иначе придется бегать. Да, нет, но могут люди, да.
13: Ну, корт-то не соврет.
19: Корт не соврет.
13: Корт
16: нет, нет,
13: не
16: нет,
13: вытаптывается. Да, да, да. Он вытаптывается только со задней линии, если верить ну, такая, вот этим вот снимкам.
19: Ну, скукотища, да. Но нет, понятно, что там могут быть красивые какие-то обмены ударами, там обводящие, люди там, там в шпагатах вытаскивают эти мячи, перебивают, там свечку гасит, там отбивает игрок. Но это, да, это 1-2 розыгрыша за матч, а то и за несколько матчей.
16: Вот.
19: Да, в принципе, это не так интересно, да, потому что, ну, теннис, можно сказать, потерял свое разнообразие. Сейчас думают, что делать. Нет, во-первых, еще другая история здесь есть. Теннис, поклонники тенниса, которые наблюдают за этим спортом, они, как бы, возраст этих людей стремительно идет вверх. То есть там 40 плюс.
16: То
19: там,
16: есть теннис не интересен молодежи?
19: Молодежи, да? Вообще на 6 разделить. И сейчас на самом деле...
13: Что, падл интересен?
19: Да, падл, ну падл. Нет, ну может быть на самокатах покататься. Ну неважно. Сейчас думают, что делать. Да, надо ли менять как правило. Да, может быть ограничивать как-то время на подачу. Делать какие-то зоны на корте. На корте специальные дополнительные очки, которые будут приносить. Может быть какие-то укороченные форматы. Но сейчас показательные выступления в конце сезона есть такие форматы, действительно, там 1-0, 2-0, или там как где-нибудь там, на скале. По-моему, Федерер и Рафаэль Надаль играли где-то там на корабле, корт сделали, они уплыли в океан, там волны, и они в теннис играют. Ну, какая-то такая, да, веселая штука. Но, с другой стороны, это, конечно, не классический теннис, и от него, как мне кажется, мало кто будет уходить. Но давайте послушаем человека, который прекрасно разбирается в этой игре, следит за ней уже не один десяток лет. Это обозреватель издательского дома «Коммерсант» Евгений Федяков. И мы ему, собственно говоря, задали вопрос, надо ли менять правила. Да, потому что скучно, потому что молодежь что, смотрит не на корт, а в телефон, ну и так далее, и тому подобное.
15: Информация, которую сейчас вот вы оперируете, она объективная. Действительно, на Уимблдоне стали больше играть на задней линии, чем бегать к сетке. Но далеко не все, это раз. И, во-вторых, с моей точки зрения, никакого глобального значения на потенциальные изменения в теннисе именно эта информация не имеет. Имеет значение вот изменение, наверное, взгляда на жизнь у молодых людей, их стиль. Аудитория тенниса действительно, она взрослеет. Уже говорят, что за 40 лет как минимум. Хотя в то же время вот в нашей стране, например, в России, очень много молодых теннисных болельщиков. И не случайно вот недавно сериал отечественный первый вышел о теннисе, по-моему, называется «Первая ракетка». Ведь это не случайно. Если бы не было запроса, то не было бы и сериала. Так что изменение правил, возможно, они будут касаться убыстрения игры, сокращения продолжительности матчей, но при всем при том, турниры «Большого шлема», где играются матчи из 5 сетов, по-прежнему являются в высшей степени привлекательными для публики. Там огромная аудитория собирается, они имеют гигантские прибыли. Эти турниры, которые позволяют австралийцам, французам, американцам и англичанам развивать теннис у себя в странах. Так что никаких глобальных изменений вот в обозримом будущем с точки зрения правил я лично в теннисе

0: Ну все, расскажи, пожалуйста.
1: А что делать? А злоумышленники предлагают.
2: Следующий матч пройдет 16 марта.
3: Охотник по первому снегу катит на этих лыжах в глубь тайги по своим делам. Поистине Коми – родина лыж. Именно с этого факта начинается знакомство с этим удивительным, интересным, загадочным изданием и миром пермских мифов.
4: Жил в деревне Кони удалой охотник по имени Еркап. Однажды увидел он, как на берегу реки схватились Верса и Васа, лесной и водяной боги. Понял Еркап, что если водяной бог одолеет, то зальет вода охотничьи угодья. Вот и пустил стрелу в водяного бога. Скрылся в воде Васа, а Верса, лесной бог, подарил Еркапу охотничью удачу и указал, как найти аспу, свое дерево. У каждого человека в тайге есть свое дерево. Если найдет его человек, то может сделать из него волшебную вещь. Стол, который всегда будет полон еды и питья, или стрелы, которые будут бить без промаха. Любую вещь можно сделать, и будет она волшебной. Только отыскать свое дерево в дремучей тайге почти невозможно. Нашел Еркап аспу, сделал из него лыжи. Непростые получились лыжи. Какое место представит Еркап, туда и несут его лыжи по воздуху. Стоит только бросить рукавицу на лыжи, и они останавливаются. Летит Еркап, любого зверя и птицу на своих лыжах догоняет. Самым удачливым охотником в округе стал Еркап. Это он открыл озеро Сим и первым построил возле него свою избу. Не его ли лыжу нашел возле Синдерского озера археолог Буров? Может быть, это Еркап первым стал вырезать на навершиях лыж лосиные головы? Остается только гадать. Однако история Еркапа имеет и продолжение. Рассказывают, что прослышал как-то Еркап о чудесной лосихе. Мол, видели в лесу неподалеку от озера Сим лосиху. Необычная эта лосиха. Шерсть на ней золотом отливает. Издалека кажется, будто где-то за деревьями солнце сходит. Многие пытались поймать зверя, только не просто это. Загорело сердце Еркапа, встал на свои лыжи охотник, погнался за ней по льду Синдерского озера. Только и лосиха мчится быстрее ветра. Даже не заметил охотник, что они уже не бегут по земле, а летят над ней. Домчалась лосиха до камня Урала, остановилась. Пустил стрелу из своего лука Еркап. Вошла она прямо в сердце лосихи, и вмиг превратилась она в прекрасную девушку. Злая ведьма Йома заколдовала ее, позавидовав красоте, а стрела Еркапа сняла с нее порчу.
5: Павел Федорович так рассказывает о воплощении своего замысла.
6: На меня вышло издательство московское, называется оно «Миф». У них есть такая серия «Мифы разных народов для детей». И они предложили мне написать книгу «Мифы народов Урала». Я так подумал, я знаю, что такое Урал. Я бывал в экспедициях и у хантов, и за Уралом. И я представляю просто, сколько народов живет на Урале. Представляете, народы, которые относятся к Уралу. Там и башкиры, и удмурты, и марийцы, там и ханты, и манси, и ненцы, и там селькупы какие-нибудь. И там очень много их. Я просто подумал, что столько народов в одной книге, а у каждого народа есть своя мифология, свои какие-то сказания, свои какие-то легенды. И написать все это, вот как-то обобщить в одной маленькой книжке, мне кажется, что это нереально. И я сразу предложил сузить объем и написать книгу «Мифы народов Перми». Кстати, вот почему именно Перми? Мы знаем, что такое Пермь, да, город такой есть. А мы-то какое отношение имеем к Перми? Ну,
4: кто такие коми и при чем здесь Пермь? На северо-востоке европейской части России, от рек Пиниги и Мизени на западе и до северных склонов Уральских гор на востоке, лежит республика Коми. Населяют ее разные народы. Среди них и русские, и белорусы, и украинцы, и татары, и немцы. Но коренные жители республики Коми, или как они называют себя, коми-народ, коми-войтер. Уже 1000 лет они живут на этой земле. А что же было раньше, спросите вы? Где были коми, скажем, 2000 лет назад? Примерно 1000 лет назад, в 9-10 веках нашей эры, предки нынешних коми пришли к берегам рек Вычегда и Сысолы и устроили там свои...

0: и первые поселения.
1: Ребята отвечали, что из-за того, что в Пермском крае живут компермяки.
2: Вы все и правы, с одной стороны, и немножко не дотягиваете до такого какого-то уверенного «да». Дело в том, что, да, правильно, финно-угорские языки, к которым относятся коми, под названием еще пермские языки. Почему пермские языки? Потому что там в древности вот эта земля, на которой мы живем, она называлась Пермь, Пермь-Вычегодская. И в летописях у наших, вот в русских летописях, нету народа коми, есть народ пермяне, жители Перми, жители страны Пермь. А откуда взялось это название Пермь? Но дело в том, что западные финны называли двинские земли, называли Перемаа, дальняя земля. На этой земле когда-то в древности жили племена, которые русские называли чуть заволоческая, а сами себя они называли вепсами. Вот вепсы как раз называли вот эту вот землю свою Перемаа, то есть дальняя земля. Карелы, вепсы. И новгородцы, которые усвоили это название Перемаа, они называли это словом Пермь. А скандинавы, которые ходили вот в эту вот страну, у них более грубый язык, они называли эту страну Бьярми, Бьярма, Бьярмланд. Слышали про Бьярми, да? И про скандинавов, которые вот приезжали сюда торговать и грабить, вернее, на Двину. Бьярмланд находился на Двине. Но когда вот новгородцы заселили уже Двину, это получилось уже в 12 веке, они крестили тех самых вепсов, которые там жили, то вот это вот название Пермь, оно сдвинулось на восток. И Чегодскую Пермь, которая с чудью Заволочской, с Двинскими землями соседствовала, а называли тоже Пермь, Пермь-Вычегодская. Так что мы с вами как бы живем на земле Перми-Вычегодской когда-то. А вот камские коми, которые жили на Каме, их называли Пермь-Великая. Вот Пермь-Старая, Пермь-Вычегодская и Пермь-Великая, то есть какая-то окраинная Пермь, другая Пермь. Часовая там, на часовой жили, там на Каме жили те, которые сейчас называются, по-моему, пермяки. Но еще и гурты есть, у которых язык относится к пермской группе языков, финно-угорских языков. Но я не стал тоже брать удмуртов в эту книгу, потому что это, опять же, обширная такая мифология, тем более, что они сохранили свои мифы в таком первозданном почти что виде. И вот эта книжка, она только касается двух народов, сходных по языку. Это коми-зыряне и коми-пермяки. Вот об этом книга. Вот еще такой вопрос сразу. Если мы уж начали об этом говорить, о пермянах, там и о коми. Коми, откуда слово произошло? Кто скажет мне? Вот эта книга, здесь как бы предложили все какие-то новейшие гипотезы о происхождении названий, там, о происхождении мифологии. Это изложить доступным для детей языком. И вы здесь действительно узнаете много что нового. Вот есть две гипотезы о происхождении названия коми, этнонима коми. Первая гипотеза, ну, знаете, вот люди всегда называют себя людьми. Древнейшие люди, они называют себя людьми. И вот это вот название «люди», оно входит в состав вот этого этнонима, то есть самоназвание. Ну, например, «дойчи» — это люди, там, да? Немцы называют себя «дойчи». Примерно так у всех народов есть свое название, то есть самоназвание, и название, которое им дают внешние народы. Вот для русских средневековых коми были пермянами. Сами себя они называли коми. Но вот это вот коми название, оно не сохранилось нигде в летописях. В связи с этим есть две гипотезы, которые объясняют это название. Первая гипотеза от слова ком. Может быть, знаете, латинское хум, да? Хома – это вот как бы человек. Ком – значит тоже человек, но и коми – это значит люди. Вот это вот название коми, его нет у удмуртов. То есть удмурты тоже мы называли себя так же, коми, если бы это было для них актуально, люди. Не получается, что в средневековье люди вдруг осознали себя людьми, и так не бывает. Поэтому более такое актуальное – это другое название. Что прародина когда-то в коми, вот карты нету, была на Каме. И эта страна называлась Комму. Дело в том, что в переводе с пермских языков Кам – это река. Кама – это большая река. Вот татары там могут жить, еще тюрки, да, вот тюрки называют до сих пор эту реку Джолман. Что получается, вот эти предки коми, которые пришли из Камы на Вычегду, вот эти местные, которые здесь жили, местные племена, они называли камскими людьми, камми, коми. И вот это вот камские люди, оно как бы прижилось, и 10-го, наверное, века оно установилось на этих землях. Вот этих людей, которые стали здесь жить, стали называть коми. А потом это же название вернулось и на Каму, и камских вот этих вот людей пермских тоже стали называть коми. Ну, это такая длинная история, вы здесь почитаете, может быть, это будет интересно.
0: историческая родина Коми. Земля предков Коми и удмуртов – древняя Кому, находилась в Верхнем и Среднем Прикамье. В то время они говорили на одном языке, были охотниками и рыболовами, разводили домашний скот, умели они обрабатывать землю так, чтобы на ней вырастал хлеб. Но едва ли труд землепашца был их основным занятием. Давала им пропитание и достаток охота. Но в 8-9 веках по Волжье сложилось государство народа булгар – Волжская Булгария, подчинившая окрестные племена и народы. Часть пермян приняла подданство Волжской Булгарии. В дальнейшем из этой группы пермских племен образовались удмурты и бесермяне. Другая же часть местного населения ушла на север, к рекам Вычи, где Сысали и Выми. Берега этих рек в то время не были пустынными. В начале первого тысячелетия нашей эры там сложилась племенная общность, близкая пермянам по языку. Археологи назвали эту общность Ванвизденской археологической культурой по названию старинной деревни Ванвиздена, возле которой были открыты в 1919 году археологические памятники этой племенной общности. Кто такие ванвизденцы? Поселения ванвизденцев обнаруживаются на достаточно большой территории. Не только в бассейне реки Вычегды, но и на Мизене, Северной Двине, в Северном Прикамье. Основным занятием ванвизденцев была охота. При этом она давала не только пропитание. Из шкур животных шили одежду, а пушнина служила валютой при торговле с более южными соседями. На пушнину обменивались ткани, украшения, хлеб. Женщины ванвизденцев любили украшения. Археологи находят браслеты, перстни, множество бус из стекла и бисера, из янтаря и бронзы, а также бронзовые шумящие подвески, бубенчики и бронзовые литые фигурки лоси-человека, человеческой личины в обрамлении лосиных голов, фигурки медведей, мифических существ, получивших в науке название «ящер». Очевидно, ванвизденцы сначала отделяли пришельцев с Камы от себя, называя их коми, то есть камичи. Но племена смешивались, ванвизденцы перенимали навыки земледелия, камичи – местную охотничью культуру, и со временем появилась новая племенная общность – коми. В 11-12 веках пермяне коми расселились на территории нынешних республики Коми и части Архангельской области. Это не значит, что пермяне коми потеряли все связи со своей исторической родиной. Часть вычегодских коми в XIII веке вернулась в Прикамье. Они принесли с собой название народа коми, которое вскоре было усвоено и принято прикамским населением, а также название страны – Пермь с прибавлением «Великая».
2: Вот давайте сначала подумаем, что такое миф. Вы знаете, да, все на слуху мифы, мифы. А что такое мифы? Чем они отличаются от сказок, допустим? Ну?
3: Миф – это как легенда, то есть там какая-то часть может правдой быть, а какая-то вымыслом.
2: Какие умные дети. Миф – это священная история. Это рассказ, который действительно связан с религией, с религиозными представлениями какого-то народа. Только очень древние такие религиозные представления. Конечно, если сказка, допустим, это вымысел, да, с самого начала до самого конца, начиная с жили-были, там, кончая там, вот, честной свадьбой там, и так далее, то миф – это всегда священная история, это всегда такая, ну, самая-самая правда. Правдее ничего нет. Если там миф о том, как два бога там устраивали землю, устраивали мир, значит, это не сказка, это так оно и было, понимаете? Вот. Это священная история. Причем эти священные истории, они не передавались там от поколения к поколению, там, да, допустим. Ну, представьте себе древнее племя, да, такой древний народ. И вот, например, вот такой подросток, как вы, как бы его принимают во взрослую жизнь. Есть такой ритуал, который называется инициация, обряд посвящения во взрослую жизнь. Один из этапов испытания болью, там, испытания там, на силу и так далее. И один из этапов вот этого всего, это когда ему рассказывают священные истории о том, как произошел этот мир, о том, как произошли те самые обычаи, как все устроено, понимаете? Вот это и есть мифы. Я как-то был у хантов в экспедиции и, ну, присутствовал в таком усеченном, правда, варианте медвежьего праздника. Медведи у них священный зверь. Они считают, что они произошли от медведя. Медведь у них такой бог, человек-медведь, ягуныки. И вот когда мы ходили на охоту и убили этого медведя, они не считают, что он медведь,

0: еще раз повторяю, правдей которых просто не бывает для древних народов.
1: Далеко отсюда, на восходе солнца, жили когда-то два брата – Ощиас и Ожиас. У них в подданстве было много народу. Жилось всем хорошо. Ни сеять, ни пахать было не нужно. Все само родилось, само в рот валилось. И был у тех братьев бог Шурма. Питался он человеческим мясом и запивал его теплой овечьей кровью. Пока братья потакали его кровожадным наклонностям, бог любил и защищал их. Но как-то раз братья забыли принести ему обычную еженедельную жертву – двух мальчиков, двух девочек и трех овец. Свирепый Шурма разгневался и нагнал на них большого черного ворона. Этот ворон своими крыльями производил гром, а из клюва у него выходило пламя. Он напал на Ощиаса и Ожиаса, подданных погубил и сжег, а самих их прогнал далеко на закат. А чтобы они не могли воротиться назад и занять свое старое место, он когтем провел в земле борозду. По ней потекла вода, образовалась глубокая широкая река. Он думал, что братья не в состоянии будут переправиться через реку. Но только он улетел на солнце к Шурме, братья сделали плот, крепко перевязали его вичками, тонкими прутьями, и переправились через реку. Сердце звало их на родину. Ворон увидел их и снова погнался за ними. Гнал их пустынями, потом лесами, затем опять пустынями и снова лесами. Потом он выдернул перо из хвоста и положил на землю. И выросли из этого пера большие горы и покрылись лесами. Видят братья, что теперь не добраться им до родной земли, и остались жить в лесу. Сказывали старики, заканчивая примяки свое предание, что мы все и народились от этих братьев.
0: А что касается Стефана Пермского, то тут немножко, конечно, Стефан Пермский в 1379 году пришел на эти земли. Сам он устюжский такой был, в семье клирика устюжского родился, священнослужителя. И сочинил, видимо, с детства знал коми или пермский язык, и сочинил древнепермскую азбуку. И пришел на эти земли, чтобы, как тогда говорили, просветить пермян, которые жили на этой земле, язычников, чтобы их крестить в христианство. И о нем написал когда-то очень замечательный писатель древнерусский, которого звали Епифаний Премудрый. О самом Стефане Пермском. Вот Епифаний Премудрый, он писал то, что действительно было. Он не писал ни о каких чудесах. Вообще там все у него там такая этнографическая действительность. Еще другие истории, в которых Стефан Пермский представляет совершенно иным человеком, чудотворцем. Во-первых, там есть такое житие Прокопья Праведного, Остюжского святого, где сказано, что его рождение было предсказано Прокопьем Праведным 5-летней девочке по имени Мария. Как-то она выходила из церкви, и Прокопий Устюжский, такой был юродивый, и он предсказал, что вот эта девочка идет, мать будущего святителя земли Пермской. Жизнь Стефана Пермского, она изначально была окутана рядом легенд. И то, что мы знаем, допустим, о Стефане Пермском, помимо жития Стефана Пермского, оно тоже окутано ореолом легенд. Есть такая еще повесть о Стефане Пермском, которая строится именно на таких вот легендарных событиях. Во-первых, Стефан Пермский прибывает в Усть-Лым и крестит первых усть-лымских там жителей. И на него нападают язычники, которые хотят его убить. И тогда он молится Богу, и они слепнут. Вот это вот событие, ослепление вот этих язычников, которые нападают, оно вошло и в летопись Чепурско-Вымскую, и также и в другие сказания какие-то. А потом он рубит прокудливую березу. Представляете, вот это вот холмы эти усть-лымские, да, вот на одном из холмов стояла береза, которой поклонялись все пермяне, которые жили тогда здесь. И вот он, поскольку это главное языческое святыня, он рубит эту березу, и как в повести пишется, что она кричит, льется там эта кровь, зеленая, красная и такая синяя какая-то, и она кричит разными голосами, вернее, кричат духи, которые живут в этой березе, и они кричат: «По что ты рубишь нас, Стефан, это наше есть вековечное обиталище». Но тем не менее он срубает эту березу через течение 3 дней, и она падает, и с этого момента заканчивается язычество древних.

0: игру.
1: Стефан родился около 1340 года в городе Устюге в семье знатных родителей. Его отец был священником соборной церкви Успения Святой Богородицы, а мать, согласно легенде, была крещенной пермянкой по имени Мария. Рождение Стефана было предсказано святым юродивым Прокопием Устюжинским, собиравшим милостыню возле Успенского собора, в котором служил отец Стефана. Однажды, увидев трехлетнюю девочку по имени Мария, которая шла на вечернюю службу вместе с родителями, он поклонился ей в ноги, поприветствовал словами: «Вот эта девочка станет матерью великого отца Стефана, епископа и учителя пермского». Стефан рос чрезвычайно одаренным мальчиком. Он выучился грамоте за один год, рано начал помогать отцу в церковных службах. Вместо игр с другими детьми Стефан читал книги. В 20 лет Стефан выехал в Ростов и принял монашество в монастыре святого Григория Богослова. Этот монастырь славился своей библиотекой, в которой помимо книг на славянском языке было много греческих книг. Стефан изучил греческий и прочитал труды великих философов и богословов. Он решил идти в пермскую землю, чтобы учить пермян христианской вере. Там же, в монастыре, Стефан изучал пермский язык. Кроме того, он изобрел новую азбуку и перевел на пермский язык богослужебные книги. В 1379 году Стефан пришел в пермскую землю, крестил первых пермян в Пыросе. Так в ту пору называлось поселение на месте современного города Котласа. Затем он отправился в устье реки Выми, в самый центр Вычегодской Перми. Стефан не случайно выбрал это место. Здесь было большое поселение пермян с крупным языческим святилищем. Рядом с ним он построил свою келью. Нельзя утверждать, что просвещение шло гладко. Поначалу Стефан претерпел много зла от язычников. Не раз они угрожали его убить, даже пытались сжечь его в келье. Но язычников останавливала кротость Стефана, его смирение перед лицом неминуемой смерти, и они отступали от него. О нем рождались легенды. Язычники пришли к Стефану большой толпой, схватили его и хотели тут же убить. Стефан помолился Богу, и нападавшие на него тут же ослепли. Стали они просить прощения у Стефана, чтобы вернул он им зрение, и обещали больше не трогать его. Но Стефан сказал, что может вернуть язычникам зрение, если они воздвигнут гору земли и выстроят на горе церковь. Ничего не видя, корзинами и горстями язычники носили землю на холм, пока не образовалась гора, которую назвали Степановской. И выстроили они там церковь. Лишь после этого Стефан вернул им зрение. Так ли было на самом деле, неизвестно, но на этой горе и вправду была воздвигнута первая церковь в Вычегодской Перми, церковь Благовещения Богородицы. А как раз напротив церкви находилось главное языческое святилище, возле которой росла священная береза. Огромной была та береза, три человека едва могли ее обнять. Увешана она была звериными шкурами, лентами, платками и кусками ткани. Помолившись Богу, Стефан стал рубить березу. При этом послышались вопли духов, обитающих в нем, а ствол истекал кровью синего и зеленого цвета. Два дня рубил он березу, а за ночь вновь зарастал древесный ствол. На третий день он, не переставая, рубил даже ночью. И вот гигантская береза упала. Верхушка достигла противоположного берега реки. На месте этого святилища Стефан построил церковь во имя Архангела Михаила. Рассказывают, что в 17 веке было решено на месте обветшалой церкви поставить каменную. Старую церковь разобрали, а под ее алтарной частью обнаружили пень той самой чудесной березы. Строители и прихожане раскололи пень на щепки и растащили по домам кусочки бывшей языческой святыни. Когда были воздвигнуты церкви, Стефан стал открывать при них школы, в которых пермян учили грамоте по богослужебным книгам на ком языке. Лучших учеников он назначил священниками в новых церквях. В 1348 году были основаны монастыри Афанасия Великого и Пречистой Богородицы. Те, кто не захотел принимать крещение, ушли на реку Вашку и Пинигу. Сам же Стефан обосновался в Михаило-Архангельском монастыре в Усть-Уйме и продолжал учить, проповедовать и переводить на пермский коми язык книги. С зимой 1396 года Стефан на санях отправился в Москву к митрополиту всей Руси Киприану. Путь был долгим и трудным. В дороге Стефан заболел и, приехав в Москву, слег. Он скончался 26 апреля того же года. Проститься с ним пришло великое множество народа. Здесь были князья и бояре, и священнослужители, а также простые горожане. Стефан приженился великим учителем, святым человеком. Стефан Пермский был причислен к лику святых в 1547 году и стал одним из наиболее почитаемых святых Русской Православной Церкви.
2: На этом мы сегодня заканчиваем разговор о книге «Пермские мифы для детей» и ждем вас 19 мая в 6:20. Будет интересно.

0: Вести Комигор.
1: Борлун, Юарьяс, Даштан, редакция, Кураков, Зеневиль, Торьяс, студиан, Любов Жангурова. Луздар районен пукталисны луза ювомен став плавялан поос. Квайтумен тоннаач техникавен позже вуджны Куржинской поселок дорен за нуль ешань вуантуен. Тыдор грестка дорчен, абьячо векшор машина ветланынен, урчитама нелямен тоннаач мунышлы. А шернес шикте матышчанынен, вермасны вуджны сомен дас тоннаач техникавен. Сыктывкарен заводитесны дугадны керкая сломтам. Увлаен шолнед, патираясен кыны або пожандлон чинтыны температураса, йозыс майшашаны. Карса юралыш Максим Мартышин пасья, мый бырка кычдедлас шолны целэджны озартмы. Пыржа бошчасны даштышны локтан сезон кежлы. Бочасын шоршен быршен, керкаяса спондасны дугадавны пыш да кычед ваэн могмадам. Сыктывкарын вешкадлыш коры матышчыны гыгар воэмэн, да искады. Кутасны вычны ставса, медемуджиясы смунасны кадвылы, ез вывты джескадны ёсса, шия шонет гожа. Удараса мелей грэздын, лышадысны вай-фая интернет. Ва жэмборыс жугалыс, вылса вычама ылы да ичет овмэччамин ясын свяж бурмадан программа отсаган. Пылянин грэздын тачамуджиясы озна вермэны котыртны. Юарты район савешкадлан котыр. Колана имборса талон кежлы и знаджыны. Башса джойнтавны узартмы, оборудование са коршаны. Туялыш яс шуаны повджаданан, шибирса угла зублыш лыдчинам. Гырд небага пыртам тор, ола сыктывкарса ур яслан паркан. Тава шерпасы сныш талёкмыз. Кыджи позже отсавны тая поснепемыз яслы, учёны яс вишталысны Елена Золотарёвалы.
2: Достаточно большая двойная кладка сибирского угла зуба.
3: Биолог Сергей Качанов лыдя шибирса углозубья слыч позьяс. Ученый унавонин сула тая шоч пемес дор и бурич сие медвач ылдис ур яслан парк коштамыш. Тая шочанын вачам кад углозубья слан олмыс йона щеттамис. Рыдманын яса туйналан муна, язлан ордым яс воман и кажав тагыд наяшчы кыда талялана.
4: Шибирса углозубья срадейтыны ыр кад козьяса выр яс бурич тачамыс ур яслан паркан асывы вьюканас. Но тулысын колоналы воочыны в рыдманчанын яса. Тая воча пелесас лышала на вас да иньяс, и там огыш углозубья смунуна бытца километра.
3: Комен муна тая шоч пема спачкала нинлан рытыв суеры, спаны даланы углозубья сазэв шоча, и налыч олан неса кола турьян вижна, а тавыча поводян ныштана щектады из черпасы. Гуран ясын валас нелямын сантиметра вала эчажик пыршалыч, и позяслан юканы с кошмиснин.
2: По краю посчитал, и по крайней мере 121 кладку я визуально видел. Практически вся прошлогодняя популяция также участвовала в размножении в этом году. Кладки очень кучные, потому что пространство стало гораздо меньше.
3: Ученые вскоре с нынен вырвавиджан министерство да карса администрация с отцовны тая пемыс яслы. Ты яс гыгар пу яс дугдесны керавна, ава нуадан едыд ясан тупкесны ойти труба, сэмэн ылыдан пас ястаны сич эзи ышлыны. Бурешка валикотортны гырд небага пыртам валан олыща сасмездан акция. Позже свайны машинан юыш вада шонтам бырын соттыны гып ясы. Эд угло зуб яслан номры станы куда своны августыч. И кыч сэмэн вермасны ветлыны мунасны батьмам дурас коз явыры.
1: Воджек в земьянес. Республика Саюралыш Ростислав Гольштейн чола мала коми кыв да гижадлунан. Пас я мой мам кывьян осамын шорнитны. Сы отцаган ятчаны поколение яс, вуджаданы пыль пыч яслыш уна немща тыдамлон шушлон, виджаны ас улан ног, воштаны выль пожанлун яс. Таялон пас яма пыратчаны веледыш яс, туялыш яс, гижыш яс, журналист яс, культураын уджалыш яс, воджмашчыш яс, котыртаны бычама чукарчылам. И также совма вуж войтыр кыв. Ростислав Гольштейн аття лынаяс вуз е воджа вичны кывлун мичлун. Вуджадны быдмыш войтырлы и медым чужан кывьес пыр кыпадыс вын да пыдди пуктам. Санкт-Петербургса Пулково аэропортын. Вощыс комиен туризм кад ячам медшар нырвиж яслы шиям петкачам. Сияжа карын выльдуна котыртасны чилим дынца важ эскам елыш выставка. Туялыш яс, шерпасачыш яс, мукад войтыр, ну адасны лекция яс, лоаны мастер-класс яс, паны дашлым яс, дасыч воджа. Шар уличты пондасны ветлыны коми лето гижада автобус яс. Тая пасыс лоа и мукадлаан. Май кыш кыкадлуна гажадас асья кыа нималана шылыш ёктыш котыр. Сэны жа вишталасны республикаса туризмын медшар нырвиж яс илыш. Локтан вежан чыш Петербургса олыш яса стыдмадасны коми мулан история, культура, олас ноган, нималана юскад. Юнчань, Миян Республика Елыш Юарьяс, Йозадны Кутасный Москваэн, Тачамуч, Нуачей, Татарстан, Самет Гарышкарьясен, Даштышаны Чочкиров, да Улыс Новгородца Уличьясен, Москва Саметроэн. Тая дауна мукатторьян, Кысьяны Ишадны Волыны Войтерса, Миян Региона. Республика са комитом вытерлен ми котер, сбыльмада шин на шин учтас. Водьмаш чижда ен беа комин нив зон, югчасны мыв пясен да виджад лас ясен. Шармог ишадны томулава скоршны оламын той комин. Кораны быда нас прытчыны. Виджадны кывзаны подкаст снимайтымса. Съемка яс паны дашлым яс, мунасны сыктывкарын республика са том яс лан шырынын пекничадж. Петкат часны интересны юз. Комен нуадасны кук, кок, данёль, лапа, пон яска доргиша. Мунастая тылыща комнад луна Раиса Сметанина нима котраланынын. Даштама кокнитой, километра да джинкушта, ищё кыд, вид километр. Быданлы коды пемасыска двуас помаджис, щетасны память медаль. Тез доккаж лэставыс, тыков за медвультарьяс.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
5: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность. В северных районах без существенных осадков, в южных районах местами небольшой дождь. Ветер восточной четверти 3,8 метра в секунду, на крайнем северо-востоке порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах плюс 12-17 градусов, в Иркутинском районе 0 плюс 5, в южных районах плюс 20-25. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 14 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 86%. Ветер восточный 2 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается без существенных осадков, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, температура воздуха 22-24 градуса, атмосферное давление существенно не изменится.
6: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
7: Сложно!
6: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске из-за атаки ВСУ на Рязань погибли 3 человека, еще 12 пострадали. Дональд Трамп оценил результаты переговоров с Си Цзиньпином в Пекине. И названы самые трезвые регионы России. Все подробности далее. Операторы беспилотников группировки войск «Север» уничтожили личный состав и опорные пункты ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Замеченный противник был уничтожен на месте ударными FPV-дронами и БПЛА с системой сбросов осколочно-фугасной боевой части. В то же время один из экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС «Солнцепек» северной группировки уничтожил в лесном массиве пункт управления дронами ВСУ в Сумской области. Тем временем разведывательный расчет БПЛА группировки «Восток» уничтожил склады боеприпасов и блиндажи ВСУ в Запорожской области. Работа операторов позволила точно вскрыть координаты замаскированных в густой лесополосе полевых складов с боекомплектов, а также укрепленных блиндажей противника. Рязань подверглась атаке со стороны ВСУ, в результате чего погибли 3 человека, еще 12 человек, в том числе дети, получили ранения. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. По его словам, всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь. Губернатор добавил, что на месте работают оперативные службы, последствия атаки ликвидируются. Социальным службам и профильным ведомствам поручено оказать семьям погибшим и пострадавшим необходимую помощь. Прокуратура региона взяла на контроль соблюдение прав пострадавших в результате атаки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. И, как только что добавил губернатор, в целях безопасности занятия и уроки в детских садах и школах Октябрьского района отменены. Дональд Трамп заявил, что по итогам переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином стороны заключили фантастические торговые сделки. Ранее он сообщил о готовности Китая инвестировать сотни миллиардов долларов в американские компании, руководители которых присутствовали на переговорах в Пекине. «Именно за этим они приехали», – пояснил президент Соединенных Штатов в интервью Fox News. А в ходе переговоров стороны подчеркнули важность взаимовыгодного торгового партнерства между странами. Напомню, накануне Трамп рассказал, что привез в Китай крупнейших бизнесменов мира для развития торгового сотрудничества между Вашингтоном и Пекином. Он находится в КНР с государственным визитом. На сегодня у глав государств намечены очередные переговоры. Встреча в узком составе пройдет в резиденции Чуньханьхань в центре столицы, передает центральное телевидение Китая. В пятницу визит Трампа завершается, а его вчерашние переговоры с Си Цзиньпином продолжались более 2 часов. США не изменили свою позицию по Тайваню после встречи Дональда Трампа и председателем КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью NBC News. Он подчеркнул, что китайская сторона поднимала этот вопрос на переговорах, однако он не занимал видного места. «Мы всегда четко выражаем свою позицию и переходим к другим темам», – пояснил Рубио. Госсекретарь также отметил растущее военное давление Китая на Тайвань, заявив, что любое насильственное изменение статус-кво было бы плохим для обеих стран. Накануне Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос ключевым в отношениях Пекина и Вашингтона. По его словам, неверный подход к этой теме может привести к конфликту между КНР и США и серьезному ухудшению отношений между двумя странами. Не менее 820 миллионов рублей компенсации уже получили жители Дагестана, пострадавшие от паводка в конце марта и в начале апреля. Как сообщает пресс-служба правительства региона, всего произведено почти 21 тысяча выплат. Однако в 5 районах республики деньги пока не выплачивали. А в Кулинском районе процесс идет медленно из-за отсутствия у людей документов на дома. Среди других причин отказов – фактическое проживание заявителей в других регионах и многократная подача заявлений одними и теми же лицами. Напомню, из-за масштабного наводнения в Дагестане вводили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Подтопленными оказались почти 10 тысяч домов. Жертвами стихии стали 6 человек. Росстандарт утвердил межгосударственный стандарт на кукурузное масло. Требования вступят в силу 1 сентября 2027 года, передает ТАСС. Документ в том числе содержит классификацию кукурузного масла, а также технические требования к нему и сырью, из которого оно изготавливается. В России за последние 5 лет уменьшились масштабы весенних пожаров. В этом году показатель составляет 400 тысяч гектаров. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. При этом отметил, что в прошлом весеннем сезоне по стране огнем было охвачено 1,5 миллиона площади. По его словам, работа в данном направлении на должном уровне продолжится. Министр призвал обратить внимание на ландшафтные пожары, которые переходят в лес. Это сельхозпалы, поджоги вдоль дорог, уточнил. Самыми непьющими регионами России стали республики Северного Кавказа, Ставропольский край, Тува и Москва. Об этом рассказал «Известиям» начальник управления Минздрава Виктор Зыков. Абсолютные лидеры по трезвости – Чечня, Ингушетия и Дагестан. На другом полюсе – Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область и Чукотка. В среднем по стране потребление алкоголя в прошлом году составило 8 литров чистого спирта на человека, что на четверть ниже уровня 10-летней давности. В Минздраве связывают устойчивое снижение с усилением контроля за продажей спиртного, ограничением рекламы и просветительскими кампаниями, а также программами ранней профилактики и популяризации здорового образа жизни. В Москве сегодня пасмурно, пройдут дожди, местами с грозами. Однако похолодание не ожидается. Воздух прогреется до плюс 21-23 градусов, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
7: В течение дня под влиянием циклона небо, конечно, будет хмуриться, прошумят освежающие скоротечные ливни, местами, возможно, гроза, ветер юго-восточный, южных румбов 3-8 метров в секунду при грозе порывистой, и максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 21-23. Показания барометров немного подрастут, к вечеру составит 740 миллиметров ртутного столба.
8: По словам Тишковца, завтра осадки в Москве ослабеют, днем столбики термометров поднимутся до 20-23 градусов, а на следующей неделе в столицу придет 28-градусная жара.
0: Спорт.
9: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме в 1/4. Он победил испанца Мартина Ландалуса. Следующим соперником Медведева станет первая ракетка мира Яник Синнер. В своем четвертьфинале итальянец нанес поражение Андрею Рублеву. Там же в Риме Мира Андреева и Диана Шнайдер пробились в полуфинал парного разряда турнира категории 1000. В 1/4 российский дуэт взял верх над Анной Данилиной из Казахстана и представительницей США Эйжи Мухаммад. Нападающий Роман Канцеров, в этом сезоне выступавший за «Металлург», подписал 3-летний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Чикаго». В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Канцеров забросил 36 шайб и стал лучшим снайпером сезона. Баскетбольный ЦСКА одержал победу над «Локомотивом Кубань» 84-71 во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал центровой московского клуба Ливио Жан-Шарль. У него 23 очка. Счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. В финале 6 мужского волейбольного Кубка России определились все участники полуфинала. Московская «Динамо» обыграла «Зенит» из Санкт-Петербурга и путевку в решающий матч турнира оспорит с новосибирским «Локомотивом». А команда с берегов Невы сразится с казанским «Зенитом», который в последней встрече группового этапа обыграл «Динамо» из Ленинградской области. Александр Власов финишировал на 59-м месте на 6-м этапе веломногодневки «Джиро д'Италия». Он закончил этап со временем победителя, итальянца Давиде Балерини. В генеральной классификации «Джиро» лидирует португалец Афонсо Эулалию. Власов уступает ему 10 минут 18 секунд и занимает 38-ю позицию. Это были новости спорта.
0: Погода.
8: Сегодня в Оренбурге плюс 27-29 градусов, переменная облачность. В Нижнем Новгороде плюс 24-26, преимущественно без осадков. В Пензе плюс 24-26 градусов без осадков. В Ярославле плюс 23-25, дождь и гроза. Во Владимире плюс 21-23, грозовые дожди. В Туле дожди с грозами плюс 20-22 градуса. В Воронеже без существенных осадков плюс 22-24. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 16-18 градусов. В Москве кратковременный дождь, местами гроза и плюс 22-24. Сейчас в столице плюс 14, облачно без осадков и безветренно. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность. В северных районах без существенных осадков, в южных районах местами небольшой дождь. Ветер восточной четверти 3,8 метра в секунду, на крайнем северо-востоке порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах плюс 12-17 градусов, в Иркутинском районе 0 плюс 5, в южных районах плюс 20-25. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 14 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 86%. Ветер восточный 2 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается без существенных осадков, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, температура воздуха 22-24 градуса, атмосферное давление существенно не изменится.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. По всей республике идет голосование за благоустройство общественных пространств в следующем году. В столице Коми для выбора предложены 12 объектов. Это и тротуарная зона на улице Петрозаводской, и городской сквер в районе пересечения Бабушкина и Интернациональной, и зона отдыха на Печорской, и многое другое. Проголосовать за них можно на портале госуслуг, а также с помощью волонтеров, которые работают в общественных местах в течение всего периода голосования до 12 июня. Коми-лето – это новый бренд летнего отдыха в республике. Проект стартует сегодня с мероприятий в Санкт-Петербурге и объединит на одной платформе главные события, маршруты, смыслы и возможности для отдыха в Коми. Коми-лето – это удобная и понятная система, где каждый может выбрать свое – от национальных праздников до современных фестивалей, от гастрономии до путешествий по уникальной природе. В программе – ключевые события сезона. 13-14 июня – этнофестиваль «Люди леса». 4-5 июля – Ижемский Лут. 11-12 июля – Усть-Цилимская горка. С 17 по 19 июля – фестиваль воздухоплавания «Живой воздух». С 19 по 23 августа – Шаньга-фест и 105-летие Коми. А также совершенно новые форматы – молодежный лагерь стран СНГ «Маяк Севера» и международный кинофестиваль. Логотип Воркуты украсит памятную монету номиналом в 10 рублей. Об этом сообщил глава города Игорь Гурьев. Центробанк планирует выпустить монету в следующем году. Ее выполнят из стали с латунным гальваническим покрытием. Тираж составит 1 000 000 штук. Новая денежная единица войдет в серию «Город трудовой доблести». На другие темы. В Коми стартовал новый сезон проекта «Цифровой ликбез». Проект в интерактивном формате рассказывает подрастающему поколению, как безопасно вести себя в интернете. Школьников приглашают пройти урок по теме «Подозрительные звонки», чтобы узнать, как распознать мошенников. Материалы проекта доступны на официальном сайте проекта. «Цифровой ликбез» с помощью образовательных видеороликов научит школьников азам цифровой грамотности и правилам кибербезопасности в современном мире. Стационар Республиканской инфекционной больницы принял первого пациента с диагнозом клещевой вирусный энцефалит. Пациент уверяет, кровососа в глаза не видел. А вот анализ крови говорит об обратном. И кто знает, чем бы это могло закончиться, если не бдительность врача. И таких пострадавших с неясными последствиями уже хватает. С десяток обращений 10 мая сутки спустя количество пострадавших увеличилось до 18. Цифры по республике еще внушительнее. 280 обратившихся за неделю, сообщила заместитель главного врача Республиканской инфекционной больницы Татьяна Безуглая.
2: Сейчас уже активность началась, сильная активность. Сейчас нужно делать упор на именно наблюдение за собой. Чем раньше обнаружили клеща, чем раньше обратились, тем раньше назначена антибиотика, профилактика против боррелиоза. Тогда заболевание не разовьется. Потому что на сегодняшний день основная инфекция, на которую мы назначаем профилактику, это, конечно, боррелиоз. Потому что до 40% клещей в прошлом году было инфицировано именно боррелиями.
1: И в рекомендациях специалистов, если природные ландшафты все-таки притягивают, личный досмотр проводить на месте каждые 15 минут, не забывая и тех, кто на четырех лапах. В сезон клещевой активности это единственный способ не проверять лишний раз свой иммунитет. С начала года в Центр управления регионом поступило более сотни сигналов о дефиците медицинских кадров в республике. Проблема особенно остро стоит в сельских территориях. Там все чаще не хватает узких специалистов. Проблему поможет решить федеральный проект наставничества, считает министр здравоохранения Коми Ирина Кондратьева.
3: Вопросы кадрового обеспечения для нас являются приоритетными. Мы очень надеемся, что в этом году с изменением системы подготовки кадров после дипломной подготовки ситуация у нас еще улучшится, поскольку все выпускники медицинских вузов и средних образовательных медицинских организаций, кто заканчивает обучение после 1 марта 2026 года, должны будут определенный период времени вработаться в систему здравоохранения. Там от 2 лет до 3 это врачи будут работать с помощью наставников и средние медицинские работники в зависимости от полученной специальности от 0,5 года до 1,5 лет. И это позволит нам также реализовать все потребности наших медицинских организаций.
1: Новости культуры. Без машин, но со сценой. Мэр Сыктывкара показал план новой пешеходной улицы. В центре столицы, на участке улицы Коммунистической, где расположены отделы Национального музея, в пилотном режиме с 15 мая по 30 сентября заработает пешеходная зона. Там появятся арт-объекты, скамейки, места для выступлений уличных музыкантов. Уже формируется календарь событий. Субботние концерты, выставки, мастер-классы от колледжей искусств и культуры, молодежного центра, рестораторов. Максим Мартышин сообщил, что изучил все опасения горожан по поводу новой инициативы и заверил, что порядок там будет под контролем. Организуют регулярные рейды постовой службы и народных дружинников. Сегодня в Международный день семьи. В молодежной библиотеке Коми пройдет акция «Семья читает». С полудня и до 15 часов в фойе всех желающих ждет интерактивная площадка. Можно будет проверить свои знания о произведениях писателей-классиков, узнать, кем вы являетесь из цикла книг Кира Булычева о приключениях Алисы Селезневой и поучаствовать в мастер-классах. Но одного дня для темы семьи явно недостаточно, думают в молодежке. И решили, что в течение месяца библиотекари и студенты будут советовать книги для семейного чтения, а избранные издания войдут в одноименную выставку-рекомендацию. Театр становится ближе, театр становится доступнее. Зрители более чем 70 городов увидят постановки главных театров Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Казани на экранах кинотеатров. Проект «Театр в кино», инициированный телеканалом «Россия. Культура» и холдингом ВГТРК, ставит перед собой амбициозную задачу – предоставить зрителям по всей стране возможность увидеть лучшие спектакли и пообщаться с их создателями очно или в формате телемоста. На большие экраны выйдут фильмы-спектакли, драматические постановки, балеты и оперы, уже получившие признание публики, а также премьеры последних лет. Так, сегодня зрители увидят киноверсию спектакля «Принцесса цирка» в постановке Московского театра мюзикла. Ее работы были представлены в Санкт-Петербурге, Риме, Париже. Она – ученица самого Семена Аверина и лауреат премии его же имени, мастерица из Визинги Лариса Цветкова. В республике человек известный, но персональная выставка в художественной галерее «Пейзажи Севера» в Сыктывкаре открылась впервые. Каждый экспонат – произведение искусства. И туиса, и шкатулки, и сувениры, сплетенные из берестяных лент и соснового корня.
4: В основе моих работ, конечно, традиционные подлинные изделия, потому что именно когда работаешь с подлинными предметами, ты как раз именно ту связующую нить традиции несешь. А потом, когда уже эту традиционную какую-то ниточку поймаешь уже, саму вот суть традиции, тогда уже на основе ее можно уже создавать новое. То есть уже на основе традиционных я создаю что-то новое. Моя любовь к костюму, она именно у меня проснулась в музеях. В музее, когда работала с подлинниками, изучала их, и после этого мне очень хотелось их показать миру. Вот эту красоту костюмов, которая хранится в фондах, в музеях. И мне очень хотелось эти костюмы воспроизвести. Вот таким образом у меня и стало проявляться вот это направление с костюмом. То есть то, что есть в музеях, воспроизвести в виде реплики, чтобы люди могли в современном мире посмотреть, пощупать.
1: Особая любовь к костюмам вычегодских Коми и сысельских, поскольку родом мастерица из Каркировского района, а в Визинке живет уже много лет. Этническая одежда, головные уборы, пояса. Сегодня Лариса Цветкова активно занимается ткачеством на станке, а еще мечтает достичь совершенства в технике кубовой набойки. Сомнений, судя по ее работам, нет, достигнет. Вы слушали новости.
0: Вести Коми-Гор. Радио России Коми-Гор. Погода.
5: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность. В северных районах без существенных осадков, в южных районах местами небольшой дождь. Ветер восточной четверти 3,8 метра в секунду, на крайнем северо-востоке порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах плюс 12-17 градусов, в Иркутинском районе 0 плюс 5, в южных районах плюс 20-25. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 14 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 86%. Ветер восточный 2 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 22-24 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится.

0: Опасности ремни.
1: Пристегнуть ремни в машине тоже достижение. Детям подавай пример, начинай движение.
0: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
2: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Диапазон.
4: Утренняя информационная программа.
5: Доброе утро. В эфире «Диапазон». У микрофона Татьяна Мельхер. Сегодня, 15 мая, Международный день семьи. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году с целью укрепить семейные ценности, а также привлечь внимание общественности к проблемам родителей и детей, необходимости их решения. В нашей республике по сложившейся традиции в этот день лучшие многодетные семьи региона поощрят правительственными премиями в администрации главы. В этом году к ним представлены семья Чупровых из Усинска, Паневых из Прилузского района, Летуновых из Усть-Вымского, Маховых из Ухты и Веретенниковых из Сысельского района. Пресс-секретарь Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Инна Лобанова рассказала о важности данного мероприятия.
6: Вручение премии правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям – это признание их заслуг в воспитании детей, сохранении традиционных семейных и нравственных ценностей. Поощрение многодетных семей премией в размере 100 тысяч рублей полностью соответствует целям, на достижение которых направлен национальный проект «Семья». Каждая представленная к премированию семья – образцовая. В каждой родители заботятся о разностороннем развитии детей и на личном примере растят их активными, целеустремленными людьми и достойными гражданами. Отношения в семьях построены на основе любви и взаимного уважения.
5: Кроме того, у трех семей лауреатов будет возможность получить признание на федеральном уровне престижного всероссийского конкурса «Семья года», который проводится фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это Паневы из Прилузского района в номинации «Многодетная семья», Чупровы из Усинского района в номинации «Сельская семья» и Веретенниковы из Сысельского района в номинации «Семья – хранитель традиций». За особые заслуги в воспитании детей и укреплении традиций семьи в нашей республике также удостаиваются высоких государственных наград. В этом году медалью Республики Коми за достойное воспитание детей наградят две семьи – Каневых из Сыктывкара и Ткачук из Усть-Кулумского района. Мать и супруга Ольга Александровна Канева поделилась секретами воспитания.
7: У нас 8 детей. Старшему сыну 23 года, самый младший 9 лет. В Сыктывкар мы приехали из города Сосногорска. Когда получили по программе средства, мы купили здесь жилье. И на данный момент у нас трое учатся, двое заканчивают колледж. Еще один выпускается с 9 класса, будет поступать. Я с детства очень любила детей. Вот поэтому как-то вот и решили, что у нас не будет там 1-2 ребенка. И поначалу, конечно, было тяжело, но потом оно как-то все ушло своим чередом, как-то привыкаешь ко всему. Наша семья очень любит и спорт, и всякие интересные занятия. Мы часто ходим на лыжню России. Мой муж, он всегда в основном занимается образованием детей, подготовкой к школе, и уроки с ними делает, любит в лес ходить с ними. Я очень творческий человек. Помимо работы еще занимаюсь большими цветами, делаю оформлением иногда на выпускные. Стараемся всегда участвовать в жизни наших детей, помогаем им. И еще считаю, что очень важно, когда дети чем-то заняты, куда-то ходят, на какой-то спорт или чем-то занимаются музыкальным, художественным. Очень хорошо, когда дети чем-то заняты, они тогда праздно не сидят. У нас одна закончила художественную школу, одна музыкальную школу, двое еще ходят в художественную школу, еще одна посещает кружок кулинарии. Мальчики у нас ходили, ну, когда еще были маленькие, в спортивную школу, старший занимался хоккеем. Тимофей и Илья у меня занимались тяжелой атлетикой. Тимофей у меня медали получил. получал. Я считаю, что очень важно, когда дети чем-то заняты. Нету свободное время на что-то пустое, ненужное. Я пожелаю будущим мамам не бояться. Главное — жить каждым днем. Сильно не смотреть на будущее, как и что будет. Просто жить каждым днем. И потом дети вырастают, и они очень хорошие помощники, во всем помогают. И семья дружная, и дети чувствуют и сами, когда друг другу помогают, они очень дружные становятся.
5: Семья была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря ей крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа. Семья – это самое ценное, что есть у человека. Она дает нам поддержку, опору и вдохновение.
2: Диапазон.
4: Утренняя информационная программа.
5: В общественной приемной главы Республики Коми прошла прямая линия о проведении летней оздоровительной кампании детей. Коротко о главных вопросах, интересующих родителей, рассказала начальник отдела дополнительного образования и летнего отдыха Министерства образования и науки Коми Елена Казакова.
3: Вы знаете, что у нас с 1 июня начинается летняя оздоровительная кампания. В республиканские стационарные лагеря, расположенные как на территории Республики Коми, так и за ее пределами. Летняя оздоровительная кампания, она не только ограничивается республиканскими стационарными лагерями, но еще организуются различные пришкольные лагеря в городах и районах республики. Организуются они, как правило, на базах общеобразовательных организаций, учреждений спорта активно подключаются к этой деятельности. Подключаются частные организации, но если мы говорим о Сыктывкаре, это в основном, и есть частный лагерь в Ухте. Значит, лагеря с дневным пребыванием и лагеря труда и отдыха. Продолжительность смен в летний период, как правило, составляет 14 дней, и они будут у нас, эти лагеря, функционировать в течение всего летнего периода. Всего в летнюю оздоровительную кампанию будут работать 459 лагерей. 155 – это лагеря труда и отдыха, достаточно большое количество, чтобы охватить у нас, пусть не всех желающих, но большинство подростков. 301 лагерь с дневным пребыванием и, как я уже назвала, три лагеря республиканских стационарных. И по всем организациям названным информация размещена, во-первых, в реестре Организации отдыха и оздоровления, республиканский реестр, он размещен у нас на сайте Министерства образования и науки Республики Коми. И там вы можете ознакомиться с тем, какие лагеря будут работать. Каждый лагерь имеет свой сайт, там есть ссылка на сайт, и вы можете пройти по этой ссылке и получить ту информацию, которая вам необходима. Помимо этого, у нас с 2021 года в республике действует компенсация за самостоятельно приобретенную путевку в детский оздоровительный лагерь, расположенный на территории Российской Федерации, и в обязательном порядке. Лагерь должен быть включен, сведения о нем включены в реестр Организации отдыха и оздоровления того субъекта, на территории которого он расположен. Например, очень часто у нас отправляют детей, особенно там детей спортсменов, детей, занимающихся в каких-либо творческих объединениях, кружках, на какие-нибудь сборы в детский оздоровительный лагерь, расположенный на морском побережье. Ну и родители, направляя совместно там с тренером, с организацией там доп. Образования или с частной организацией, как правило, они, направляя детей, заключают договор, но не смотрят, куда направляются дети. То есть, да, вроде бы, как будто бы это пансионат, там, предположим, «Березка». Вот они отправили ребенка, не узнав вообще, что это за лагерь. Имеет ли он все разрешительные документы от контрольно-надзорных органов? Это мы говорим Роспотребнадзор, МЧС, Росгвардия. И есть ли они данные в реестре, то, еще раз говорю, того субъекта, на территории которого он расположен, они направляют ребенка. Потом они приходят в Республиканский центр детей и молодежи, который как раз и эту меру поддержки предоставляет. Просят предоставить им компенсацию. Первое, что делают специалисты центра, они проверяют наличие информации о данном лагере в реестре. И если этого лагеря нет в реестре, соответственно, компенсацию они заявителю предоставить не могут. Размер компенсации в текущем году увеличен на 13%. В текущем году он составляет 850 рублей. Средняя путевка сейчас в лагере, мы говорим о морском побережье, 11 900. То есть 11 900 родитель может получить за 14 дней нахождения ребенка в детском лагере. Средняя стоимость путевки порядка, наверное, 65 тысяч сегодня. Я говорю о Черноморском побережье. Из 65 тысяч вы можете получить вот такой размер компенсации. Сегодня у нас приоритет при организации оздоровления следующих категорий. Это дети из семи участников СВО, дети, проживающие в арктической зоне. И здесь именно приоритетность, она связана с тем, что республике ежегодно дается субсидия из федерального бюджета на организацию отдыха на морском побережье детей данной категории, то есть детей, проживающих в четырех территориях. Это Воркута, Инта, Усинск и Усть-Цилимский район. Большое замечание красной линии, да, дети должны обучаться с 5 до 8 класса включительно. И еще раз хотелось бы обратить внимание, что вот это требование, дети, обучающиеся с 5 по 8 класс, оно установлено федеральным законодательством, не региональным. Это правило предоставления субсидии, то есть оно регламентировано и закреплено правилами предоставления субсидий из федерального бюджета на организацию отдыха детей арктической зоны. Поэтому мы уже, регион неоднократно обращался в адрес правительства Российской Федерации о том, что необходимо внести изменения в части включения детей из 1 по 11 класс до достижения 18 лет. Вместе с тем в правила данные изменения не были внесены. Поэтому у нас дети арктической зоны с 5 по 8 класс будут оздоравливаться полностью бесплатно за счет федеральной субсидии. Дети-сироты, да, это у нас требование законодательства. Мы обязаны каждого ребенка данной категории оздоровить за счет бюджета, да. И дети-инвалиды. Вот здесь хотелось остановиться мне чуть-чуть подробнее, потому что с прошлого года введена квота в государственных и муниципальных организациях отдыха и оздоровления, еще раз повторюсь, не в частных, а в государственных и муниципальных организациях, что каждый год устанавливается квота в детском оздоровительном лагере на отдых и оздоровление для детей с инвалидностью. Здесь речь идет не только о стационарных лагерях, но и о лагерях труда и отдыха, о лагерях с дневным пребыванием. Каждый субъект устанавливает эту квоту. У нас в текущем году установлена квота, как и в прошлом году, 2% от общего количества мест в смену. Не в лагере всего, а в смену. Например, если у нас 10 мест, да, в лагере труда и отдыха, которые организуются на базе муниципальной общеобразовательной школы, то 2% от этих мест должны предусмотреть для детей с инвалидностью. Это я к чему веду? К тому, что у нас очень много бывает обращений от родителей данной категории о том, что как ребенку, где нашему ребенку отдохнуть. Лагеря не хотят брать таких детей. Сейчас законодательно закреплено, что муниципальный и государственный лагерь обязан предусматривать квоту и обязан предоставлять место ребенку такому в детском оздоровительном лагере. В каждом лагере, который образуется на базе государственной муниципальной организации. Поэтому, уважаемые родители, если вы задумываетесь именно детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья, где организовать отдых такого ребенка, вы идете в муниципальное управление образования, которое является уполномоченным органом в сфере отдыха и оздоровления, либо если ваш ребенок обучается в государственной образовательной организации, вы идете в государственную образовательную организацию и интересуетесь либо по месту обучения ребенка, да, и интересуетесь, где ваш ребенок может отдохнуть. В принципе, опять же, обращаюсь к реестру. Все лагеря у нас, сведения размещены в реестре о сменах, о лагерях. И вы там можете уже посмотреть, и там указаны контактные данные, телефоны. Вы можете позвонить по телефону и, ссылаясь на законодательство федеральное, сказать о том, что вот я хочу написать заявление для того, чтобы моего ребенка приняли на такую-то смену в ваш лагерь. И в случае, если эта квота до сих пор пустует, они вам должны предоставить. Если эта квота именно в эту смену занята, они вам могут предоставить в другую смену место. И, в принципе, я говорю, необходимо просто проговорить все эти моменты либо с управлением образования, либо с образовательной организацией. У нас продумана содержательная составляющая детского отдыха. Очень много смен у нас будет регионального движения первых. Это такое тоже требование в том, чтобы в каждом лагере было по одной смене этого движения известного, либо тематических дней движения первых. Также у нас предусмотрены различные мероприятия, посвященные тематическим годам, это году села и году единства в Российской Федерации. В принципе, с педагогами, да, уже тоже проведена, с кадровым обеспечением, кадровым составом тоже проведена работа. Вожатые у нас обучаются на базе Сыктывкарского государственного университета, Ухтинского государственного университета. Также привлекаются педагогические отряды СГПК. В принципе, вот в республиканские лагеря у нас набран, наверное, уже состав. Я думаю, что муниципальные лагеря, они обходятся силами педагогов, которые работают на базе учреждения образовательного, образовательной организации. И поэтому, в принципе, кадровый состав готов. Медицинское сопровождение у нас совместно с Министерством здравоохранения. Уже выстроена эта работа. И ход именно оценка готовности лагерей и в части получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии всех лагерей нормам и требованиям санитарным будет рассматриваться на межведомственной комиссии, которая у нас пройдет в конце мая. В этом году также внесены изменения в части того, что все межведомственные комиссии по вопросам отдыха и оздоровления возглавляют главы субъектов, руководители субъектов. То есть у нас также комиссия будет функционировать на уровне главы Республики Коми Ростислава Эрнтовича Гольштейна. Других каких-то изменений законодательных и в части, может быть, изменений условий финансирования не происходило. У нас также 5 категорий за счет средств Республики. Полностью это и путевка, и проезд. Это дети-сироты, дети арктической зоны, как я уже сказала, дети участников СВО, дети, пострадавшие на новых территориях и приграничных к ним районах, и дети из многодетных семей, в составе имеющих которые 7 и более детей. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, у нас путевка предоставляется бесплатно, и 90% проезда к месту отдыха оплачивается за счет бюджета региона. Для детей из многодетных семей и одаренных детей, которые включены в соответствующие

0: молодежи Любовь Корчижинская.
1: В дополнение слов, которые Елена Александровна уже озвучила, я хочу сказать, что Черноморскую зорьку у нас летняя кампания стартует с первой смены с 3 по 23 июня. И пока планово она у нас будет, планово 5 смен по 22 сентября. Я хочу обратить внимание родителей на проезд. То есть проезд до города Анапы, самой дальней станции нашей республики, с Воркуты, составляет 4 дня. Самой южной станции, Микунь, составляет 3 дня. Организовано, все дети будут направлены нами, заключен уже договор, все будут отправляться на детском специализированном эшелоне с организацией питания, с организацией сопровождения соответствующими обученными, квалифицированными сопровождающими лицами. Все будут, естественно, обеспечены постельным бельем, питьевой режим будет соблюден. Все то, что необходимо для безопасного сопровождения ребенка в дороге, центром будет обеспечено. Ежегодно мы это делаем, сбоев еще никогда с нашей стороны не было. И чтобы родители и законные представители были спокойны, вся информация расположена у нас на официальном сайте нашего учреждения. Можно набрать в интернете «Республиканский центр детей и молодежи», зайти во вкладке «Летний отдых», и все касаемо стоимости, категорий, описания лагерей, сколько детей будет проживать в комнате, как и кем будет осуществляться питание. То есть вся информация будет выложена на нашем официальном сайте. Это касаемо Черноморской зорьки. По категориям я уже останавливаться не буду. Елена Александровна очень хорошо доступно рассказала. В наших стационарных лагерях в Гренаде первая смена, летняя имею в виду, стартует с 8 июня по 21. В Мечте мы будем открывать летнюю кампанию с 7 по 20 июня. Смены в местных лагерях по 14 дней. Помимо тех льготных категорий, которые уже были озвучены, в этом году можно приобрести путевку полностью на платной основе. Все цены сейчас не буду, очень много стоимости по разным лагерям обозначивать. Там тоже все на сайтах есть. И, опять же, самое главное, что должны знать наши законные представители, это из стоимости, которую они заплатят полностью сначала, будет выплачено по окончании смены, по предоставлению в наш центр соответствующего пакета документов и обязательного внесения в реестр, как уже, опять же, Елена Александровна озвучила, проверки всех данных, будет выплачена компенсация родителю из расчета 850 в день. Но также обращу внимание, не путать, кому была предоставлена путевка за счет республиканского бюджета, компенсации уже эта путевка не подлежит.
2: У нас очень много детей, которые не попадают ни под одну категорию, как так называемые другие категории. И поэтому для того, чтобы и предоставить некую возможность им отдохнуть, в том числе и за счет средств бюджета региона, Министерство образования решило предусмотреть коммерческие путевки. Еще раз повторюсь, вот Любовь Олеговна говорила, дети выезжают организованно, вы приобретаете путевку, да, за полную стоимость. Полная стоимость у нас 63 тысячи рублей. Да. Вот за 63 тысячи рублей плюс еще вы имеете возможность направить ребенка не самостоятельно, довести его до лагеря, а в чем плюс, а организованно он поедет на специализированном транспорте, да, предусмотренном как раз для организованных перевозок детей в составе других детей, выезжающих в Черноморскую зорьку, с обеспечением медицинского сопровождения, педагогического сопровождения, питания. Вот, вы направляете ребенка, да, конечно, вы оплачиваете еще средства за дорогу. По прибытию ребенка из детского лагеря вы собираете пакет документов. Информация о том, какой пакет документов вам необходимо собрать, она размещена на сайте и Министерства образования, и на сайте Государственного центра детей и молодежи. Также она отражена в постановлении правительства Республики Коми от 3 июля 2020 года, номер 329, приложение номер 1. Там написано «Компенсация за самостоятельно приобретенную путевку». И там вот весь исчерпывающий перечень документов перечислен. Вы смотрите, ну, в принципе, вы можете обращаться в Республиканский центр, коллеги вас проконсультируют, подскажут. И в чем большой плюс? В том, что так как организуется сам центр, организует вот эти продажи этих коммерческих путевок, перевозку детей в этот лагерь, то, соответственно, документы будут будут в полном порядке, никаких вопросов там к реестрам, к еще там к договору, вдруг не так формулировка написана. Такие у нас тоже моменты бывают при предоставлении компенсации, что написано не отдых, а оздоровление, например, а там присмотр и уход или еще что-то. То есть здесь вы будете 100% уверены,

0: что вам дадут правильные документы, которые примут и на основании которых вам по итогу выплатят компенсацию в размере 850 рублей в день. Поэтому я думаю, эта история имеет место быть, и это тот вариант, который для детей, которые не попадают ни под одну приоритетную категорию, он, наверное, очень даже благоприятен.
1: Черноморск-Пузырьку коммерческие путевки предусмотрены по количеству, по 50 штук в смену, 4 смены, то есть в Черноморск-Пузырьку 200. И в местные лагеря также по 50 путевок в Гренаду в смену, 4 смены, то есть это также 200. И в Мечту одна смена по 50.
0: Все ведь зависит и от спецэшелона, и от, во-первых, у нас, да, и путевки, они же не только на коммерческой основе, они еще предоставляются на основе частичной или полностью оплаты из республиканского бюджета. Поэтому для того, чтобы все это вот было взаимоувязано, поэтому вот как бы от этого мы исходили. И потом мы, ведь это первый год такая история, и мы хотели ее, как сказать, опробировать и понять, насколько действительно велик спрос родителей на такого рода услуги. И вот я думаю, что если мы в этом году попробуем это сделать, прощупаем, так сказать, это направление, то в следующем году мы уже будем, наверное, более как бы предусматривать большее количество путевок именно на коммерческой основе.
2: О подаче заявления в детский оздоровительный лагерь рассказал заместитель директора Республиканского центра детей и молодежи Сергей Соловьев.
3: Для начала хочу отметить, что для вас создан сайт влето11.рф, на котором размещена вся подробная информация о том, как получить путевку, какие есть смены. Часто задаваем вопросы родителей, как раз расписаны процедуры компенсации за самостоятельно приобретенную путевку. В целом вся информация там доступна, максимально понятна для всех. Вам достаточно зайти просто и уже изучить этот вопрос. Помимо этого хочу сказать, что у нас регистрация на коммерческие вот эти путевки, она уже доступна. Она идет у нас уже с начала апреля, и также процедуру подачи заявки можно осуществить как раз на сайте влето11.рф. Для этого вам понадобится учетная запись госуслуг и авторизация, с помощью которой после этого заполнить заявление, информацию о себе, о своем ребенке, желаемую смену. После того, как вы процедуру прошли, с вами связывается специалист нашего учреждения и дальше обговаривает процедуру оплаты, заключение договора и так далее. На сайте влето11 также размещен у нас договор оферты, то есть мы договора не печатаем, они у нас в электронном виде. А как раз акцептование, то есть принятие этой оферты, это с вашей стороны является оплата. Вот это что касается коммерческих путевок. Процедура абсолютно одинаковая, что для платных путевок, что для льготных. Единственная разница – это как раз оплата. Если с точки зрения коммерческих путевок вы должны оплатить стоимость путевки, чтобы акцептовать эту оферту, то если это бесплатная путевка, то вам необходимо написать заявление в вашем образовательном учреждении либо управлении образования, что вы согласны с условиями этой оферты. И после получения заявления Республиканский центр детей и молодежи вместе с муниципальными образованиями рассматривает ваше заявление, и в течение 20-30 дней вы получаете информацию, что вам путевка выделена или, к сожалению, нет. Вот это зависит от того, заполнили ли вы документы правильно, предоставили ли вы всю информацию, подтвердили ли вы свою льготу, если она у вас есть, а если она нуждается в подтверждении, и вы получаете свою путевку. Помимо этого, хочу напомнить, что 7 числа у нас начинается запись в пришкольные лагеря. В пришкольные лагеря мы записываемся с помощью портала государственных услуг. Для этого достаточно просто зайти в свою учетную запись в ЕПГУ и в поисковике попросить Макса или робота, который у вас там есть. Хочу получить путевку в пришкольный лагерь. Вам предоставляется ссылка, вы по ней проходите и заполняете форму. Там тоже все очень просто. Достаточно просто указать информацию о себе, о своем ребенке и месте, где хотите получить услугу отдыха. Телефон горячей линии. Информация об этом телефоне, кстати, тоже размещена на влето11.рф. По этому телефону можно будет дозвониться как до Республиканского центра детей и молодежи, о котором вам могут рассказать как раз все процедуры о том, как получить путевку. Ну, все то же самое, что и на влето11. Также можно связаться с отделом логистики по поводу доставки. Ну и, конечно же, после того, как лагеря начнут свою работу, можно будет связаться напрямую с лагерем, чтобы решить какие-то проблемы, узнать информацию о состоянии ребенка, если это требуется, узнать какие-то другие нужные для вас вопросы. Все можно будет сделать по телефону горячей линии.
2: На этом программа «Диапазон» подошла к концу. В студии была Татьяна Мельхер. За пультом звукорежиссера Роман Козлов. Всего доброго.
4: Вести Комигор.
2: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. По всей республике идет голосование за благоустройство общественных пространств в следующем году. В столице Коми для выбора предложены 12 объектов. Это и тротуарная зона на улице Петрозаводской, и городской сквер в районе пересечения Бабушкина и Интернациональной, и зона отдыха на Печорской, и многое другое. Проголосовать за них можно на портале госуслуг, а также с помощью волонтеров, которые работают в общественных местах в течение всего периода голосования до 12 июня. Коми-лето – это новый бренд летнего отдыха в республике. Проект стартует сегодня с мероприятий в Санкт-Петербурге и объединит на одной платформе главные события, маршруты, смыслы и возможности для отдыха в Коми. Коми-лето – это удобная и понятная система, где каждый может выбрать свое – от национальных праздников до современных фестивалей, от гастрономии до путешествий по уникальной природе. В программе – ключевые события сезона. 13-14 июня – этнофестиваль «Люди леса». 4-5 июля – Ижемский Лут, 11-12 июля – Усть-Цилимская горка, с 17 по 19 июля – фестиваль воздухоплавания «Живой воздух», с 19 по 23 августа – Шаньга-фест и 105-летие Коми, а также совершенно новые форматы – молодежный лагерь стран СНГ «Маяк Севера» и международный кинофестиваль. Логотип Воркуты украсит памятную монету номиналом в 10 рублей. Об этом сообщил глава города Игорь Гурьев. Центробанк планирует выпустить монету в следующем году. Ее выполнят из стали с латунным гальваническим покрытием. Тираж составит 1 000 000 штук. Новая денежная единица войдет в серию «Город трудовой доблести». На другие темы. В Коми стартовал новый сезон проекта «Цифровой ликбез». Проект в интерактивном формате рассказывает подрастающему поколению, как безопасно вести себя в интернете. Школьников приглашают пройти урок по теме «Подозрительные звонки», чтобы узнать, как распознать мошенников. Материалы проекта доступны на официальном сайте проекта. «Цифровой ликбез» с помощью образовательных видеороликов научит школьников азам цифровой грамотности и правилам кибербезопасности в современном мире. Стационар Республиканской инфекционной больницы принял первого пациента с диагнозом клещевой вирусный энцефалит. Пациент уверяет, кровососов глаза не видел. А вот анализ крови говорит об обратном. И кто знает, чем бы это могло закончиться, если не бдительность врача. И таких пострадавших с неясными последствиями уже хватает. С десяток обращений 10 мая сутки спустя количество пострадавших увеличилось до 18. Цифры по республике еще внушительнее. 280 обратившихся за неделю, сообщила заместитель главного врача Республиканской инфекционной больницы Татьяна Безуглая.
5: Сейчас уже активность началась, сильная активность. Сейчас нужно делать упор на именно наблюдение за собой. Чем раньше обнаружили клеща, чем раньше обратились, тем раньше назначена антибиотика, профилактика против боррелиоза. Тогда заболевание не разовьется. Потому что на сегодняшний день основная инфекция, на которую мы назначаем профилактику, это, конечно, боррелиоз. Потому что до 40% клещей в прошлом году было инфицировано именно боррелиями.
2: И в рекомендациях специалистов, если природные ландшафты все-таки притягивают, личный досмотр проводить на месте каждые 15 минут, не забывая и тех, кто на четырех лапах. В сезон клещевой активности это единственный способ не проверять лишний раз свой иммунитет. С начала года в Центр управления регионом поступило более сотни сигналов о дефиците медицинских кадров в республике. Проблема особенно остро стоит в сельских территориях. Там все чаще не хватает узких специалистов. Проблему поможет решить федеральный проект наставничества, считает министр здравоохранения Коми Ирина Кондратьева.
6: Вопросы кадрового обеспечения для нас являются приоритетными. Мы очень надеемся, что в этом году с изменением системы подготовки кадров после дипломной подготовки ситуация у нас еще улучшится, поскольку все выпускники медицинских вузов и средних образовательных медицинских организаций, кто заканчивает обучение после 1 марта 2026 года, должны будут определенный период времени вработаться в систему здравоохранения. Там от 2 лет до 3 это врачи будут работать с помощью наставников и средние медицинские работники в зависимости от полученной специальности от 0,5 года до 1,5 лет. И это позволит нам также реализовать все потребности наших медицинских организаций.
2: Новости культуры.
7: Без машин, но со сценой. Мэр Сыктывкара показал план новой пешеходной улицы. В центре столицы, на участке улицы Коммунистической, где расположены отделы Национального музея, в пилотном режиме с 15 мая по 30 сентября заработает пешеходная зона. Там появятся арт-объекты, скамейки, места для выступлений уличных музыкантов. Уже формируется календарь событий. Субботние концерты, выставки, мастер-классы от колледжей искусств и культуры, молодежного центра, рестораторов. Максим Мартышин сообщил, что изучил все опасения горожан по поводу новой инициативы и заверил, что порядок там будет под контролем. Организуют регулярные рейды постовой службы и народных дружинников. Сегодня в Международный день семьи. В молодежной библиотеке Коми пройдет акция «Семья читает». С полудня и до 15 часов в фойе всех желающих ждет интерактивная площадка. Можно будет проверить свои знания о произведениях писателей-классиков, узнать, кем вы являетесь из цикла книг Кира Булычева о приключениях Алисы Селезневой и поучаствовать в мастер-классах. Но одного дня для темы семьи явно недостаточно, думают в молодежке. И решили, что в течение месяца библиотекари и студенты будут советовать книги для семейного чтения, а избранные издания войдут в одноименную выставку-рекомендацию. Театр становится ближе, театр становится доступнее. Зрители более чем 70 городов увидят постановки главных театров Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Казани на экранах кинотеатров. Проект «Театр в кино», инициированный телеканалом «Россия. Культура» и холдингом ВГТРК, ставит перед собой амбициозную задачу – предоставить зрителям по всей стране возможность увидеть лучшие спектакли и пообщаться с их создателями очно или в формате телемоста. На большие экраны выйдут фильмы-спектакли, драматические постановки, балеты и оперы, уже получившие признание публики, а также премьеры последних лет. Так, сегодня зрители увидят киноверсию спектакля «Принцесса цирка» в постановке Московского театра-мюзикла. Ее работы были представлены в Санкт-Петербурге, Риме, Париже. Она – ученица самого Семена Аверина и лауреат премии его же имени, мастерица из Визинги Лариса Цветкова. В республике человек известный, но персональная выставка в художественной галерее «Пейзажи Севера» в Сыктывкаре открылась впервые. Каждый экспонат – произведение искусства. И туиса, и шкатулки, и сувениры, сплетенные из берестяных лент и соснового корня.
8: В основе моих работ, конечно, традиционные подлинные изделия, потому что именно когда работаешь с подлинными предметами, ты как раз именно ту связующую нить традиции несешь. А потом, когда уже эту традиционную какую-то ниточку поймаешь уже, саму вот суть традиции, тогда уже на основе ее можно уже создавать новое. То есть уже на основе традиционных я создаю что-то новое. Моя любовь к костюму, она именно у меня проснулась в музеях. В музее, когда я работала. Работала с подлинниками, изучала их, и после этого мне очень хотелось их показать миру. Вот эту красоту костюмов, которая хранится в фондах, в музеях. И мне очень хотелось эти костюмы воспроизвести. Вот таким образом у меня и стало проявляться вот это направление с костюмом. То есть то, что есть в музеях, воспроизвести в виде реплики, чтобы люди могли в современном мире посмотреть, пощупать.
7: Особая любовь к костюмам вычегодских Коми и сысельских, поскольку родом мастерица из Каркировского района, а в Визинке живет уже много лет. Этническая одежда, головные уборы, пояса. Сегодня Лариса Цветкова активно занимается ткачеством на станке, а еще мечтает достичь совершенства в технике кубовой набойки. Сомнений, судя по ее работам, нет, достигнет. Вы слушали новости.
4: Вести Комигор. Радио России «Комигор». Погода.
9: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность. В северных районах без существенных осадков, в южных районах местами небольшой дождь. Ветер восточной четверти 3,8 метра в секунду, на крайнем северо-востоке порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах плюс 12-17 градусов, в Иркутинском районе 0 плюс 5, в южных районах плюс 20-25. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 14 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 86%. Ветер восточный 2 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 22-24 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится.

0: по мне, так пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. ПВО за ночь сбили 355 украинских беспилотников над регионами России. Дональд Трамп заявил о заключенных выгодных торговых сделках с Китаем. И Росфинмониторинг заявил о снижении числа киберпреступлений. Все подробности далее. Силовики задержали жительницу Мариуполя, подозреваемую в государственной измене. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Донецкой Народной Республике. По первоначальным данным, женщина установила контакт с украинскими спецслужбами посредством мессенджера Telegram и передавала им сведения о местах дислокации подразделений вооруженных сил России на территории Мариупольского муниципального округа.
4: Я жительница города Мариуполя. Мне 36 полных лет. Со мной связался сотрудник украинской спецслужбы. Попросил выяснить происходящее на объекте. Сказал, что на объекте его знакомого находятся фуры, два грузовика. Попросил проехать мимо, заснять, посмотреть, что там происходит. Я это выполнила, передала ему информацию. Впоследствии выяснила, что это объект военного назначения. Сознаюсь, раскаиваюсь и сожалею.
3: Следственное подразделение ведомства возбудило уголовное дело по статье о госизмене. Силы ПВО за ночь уничтожили 355 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. Атаки были пресечены в период с 23 часов до 7 утра. Дроны самолетного типа были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Калмыкия, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Каспийского. Тем временем аэропорты Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля возобновили работу. Об этом сообщили в Росавиации. Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об атаке ВСУ на Рязань. Погибли 3 человека, еще 12, в том числе дети, получили ранения. Всем пострадавшим оперативно оказали помощь. На месте работают экстренные службы. Последствия атаки ликвидируются. Малков добавил, что в Октябрьском районе Рязани из соображений безопасности отменены занятия в нескольких школах и детских садах. Для детей, родители которых не могут оставить дома, откроют дежурные группы. Социальным службам и профильным ведомствам поручено оказать семьям погибших и пострадавших необходимую помощь, заключил Малков. Вооруженные силы Литвы должны сбивать все беспилотники, которые нарушают воздушное пространство страны, даже если неизвестно, откуда они были отправлены и куда должен лететь, каковы его цели и представляет ли угрозу. Об этом заявил президент республики Гитанас Науседа. Его слова приводит портал Maiden Vilnius. Последние месяцы Литва, Финляндия, Эстония и Латвия не раз сообщали о попадании украинских беспилотников в свое воздушное пространство. В некоторых случаях дроны не сбивали из-за рисков для гражданской инфраструктуры и населения. Заключенные в Пекине торговые сделки между Соединенными Штатами и Китаем послужат на благо обеих стран, заявил Дональд Трамп. «Это невероятный визит. Я думаю, что в ходе него произошло много хорошего», сказал президент США на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. Ранее он сообщил о готовности Китая инвестировать сотни миллиардов долларов в американские компании, руководители которых присутствовали на переговорах в Пекине. «Именно за этим они приехали», пояснил Трамп в интервью Fox News. В свою очередь, Си Цзиньпин назвал визит Трампа в Китай историческим и знаковым. Сегодня лидеры двух стран проводят встречу в узком составе в резиденции Чуньнаньхань в центре Пекина. В этот же день завершается визит Трампа в КНР, а его вчерашние переговоры с Си Цзиньпином продолжались более 2 часов. Число киберпреступлений в России в прошлом году снизилось на 12% впервые за несколько лет благодаря принятому пакету мер. И, как ожидается, эта тенденция продолжится в текущем году. Об этом заявил РИА Новости статс-секретарь, заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. По его словам, эффект от принятых мер уже есть. В июне прошлого года вступил в силу первый пакет мер против кибермошенников. Он включал порядка 30 инициатив. В частности, в рамках проекта россияне получили возможность отказаться от СМС-рассылок и от спам-звонков. Негляд напомнил, что наряду с законодательными мерами была проведена большая профилактическая работа, разъяснительная в школах и университетах. Завтра в Москве будет облачно с прояснениями, осадки ослабеют. Днем плюс 20-23 градуса. Такая же погода ожидается и в воскресенье, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, на следующей неделе в столицу придет жара. Столбики термометров поднимутся до плюс 28.
5: В субботу мегаполисе ненастье ослабеет, из-за облаков чаще станет выглядывать солнце, хотя местами еще возможен какой-то незначительный дождь, но уже ни о чем. Под утро плюс 11-14, в середине дня летнее плюс 20-23, ну и в воскресенье примерно такой же характер метеоусловий, ночью 10-13, днем 22-25 комфортнейшего летнего тепла. Ну и, конечно, в первой половине следующей недели усилится влияние западного крыла сибирского антициклона, поэтому и москвичей, и жителей Подмосковья, и Центральной России ждут солнечные, сухие, очень теплые деньки в ночные часы от 13 до 18, ну а в светлое время суток воздух будет разогреваться до 23-28 тепла, что почти на 10 градусов выше положенной для конца весны нормы и даже теплее, чем обычно бывает в середине лета.
3: Сегодня в Москве пасмурно, пройдут дожди с грозами, днем будет плюс 21-23 градуса. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру.
2: Спорт.
6: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Нападающий Роман Канцеров, в этом сезоне выступавший за «Металлург», подписал трехлетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Чикаго». В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Канцеров забросил 36 шайб и стал лучшим снайпером сезона. Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. В 1/4 он победил испанца Мартина Лондалусе. Следующим соперником Медведева станет первая ракетка мира Яник Синер. В своем четвертьфинале итальянец нанес поражение Андрею Рублеву. Там же в Риме Мира Андреева и Диана Шнайдер пробились в полуфинал парного разряда турнира категории 1000. В 1/4 российский дуэт взял верх над Анной Данилиной из Казахстана и представительницей США Эйжей Мухаммад. Три футболиста из российской премьер-лиги вошли в расширенный состав сборной Колумбии на чемпионат мира. В список из 55 игроков попали Джон Дуран и Вильмар Бариос из «Зенита», а также Джон Кордоба из «Краснодара». Баскетбольный ЦСКА одержал победу над «Локомотивом Кубань» 84-71 во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал центровой московского клуба Ливио Жан-Шарль. У него 23 очка. Счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. В финале 6 мужского волейбольного кубка России определились все участники полуфинала. Московская «Динамо» обыграла «Зенит» из Санкт-Петербурга на групповом этапе и путевку в решающий матч турнира спорит с новосибирским «Локомотивом». А команда с берегов Невы сразится с казанским «Зенитом», который в последней встрече группового этапа обыграл «Динамо» из Ленинградской области. Это были новости спорта.
7: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Реклама на Радио России.
2: Погода.
3: Сегодня в Севастополе, Симферополе и Ялте плюс 17-19 градусов без осадков. Во Владикавказе плюс 20-22 градуса дождь. В Нальчике дождь, местами гроза, плюс 22-24 днем. В Ставрополе плюс 18-20 градусов, сильный дождь. В Сочи сильный дождь, плюс 19-21 градус. В Краснодаре сильные дожди, грозы и град, плюс 18-20 градусов. В Волгограде плюс 27-29, малооблачно, без осадков. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 16-18 днем. В Москве дождь, местами гроза, плюс 22-24. Сейчас столица плюс 16, без осадков, ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

0: все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Тенор на расхват.
1: Париж, Мюнхен, Берлин и Штатсопера, и Дойч Опера, и Австралия даже, и Гонконг.
0: Гость – солист театра «Геликон Опера» Иван Гангазов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Биробиджана. Разбираем сложные темы простым языком в программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
2: Дормио использует гипногогическую фазу сна, когда мы почти что находимся в стране снов. Мозг пересматривает события дня. Это самое лучшее время для манипулирования сновидением.
0: Примените научный подход к своему пониманию мира по средам и пятницам в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
4: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
3: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
6: Помните, про Илью Муромца, не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
7: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
8: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
9: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
10: На календаре пятница, 15 мая, 8 часов 12 минут и 22 секунды. Это самое точное московское время. И этим утром с вами в студии Валентина Веретенникова и Павел Сурков. Здравствуйте.
11: Здравствуйте. Наш номер. На протяжении всей программы ждем от вас сообщений. Комментируйте темы, задавайте вопросы экспертам или отвечайте на наши. Самое интересное прочитаем. 8-925-222-9992. Интересное исследование. Вот буквально недавно опубликовано. Сегодня зумеры назвали низкую зарплату и выгорание главными причинами стресса на работе. По данным ВЦИОМ, около 45% участников соцопроса указали эти факторы. Еще 30% серьезными проблемами считают бюрократию и отсутствие премий. Для молодых важны комфортные условия труда и быстрый карьерный рост. В 30-35 лет на первый план выходят социальные гарантии и меры поддержки, отмечают ведомости со ссылкой на опрос. И на этом фоне мы хотим обсудить новости, которые касаются ипотеки. ЦБ ужесточает правила выдачи рисковой ипотеки. Казалось бы, да, это новости вообще не связаны, но на самом деле это часть одной и той же истории про поколение, которое все чаще понимает, что работать много больше не гарантирует нормальную, скажем так, жизнь. Молодые сотрудники говорят о выгорании, потому что от них требуют высокой вовлеченности, скорости, гибкости, постоянной эффективности, но при этом зарплаты часто не успевают за стоимостью жизни, особенно в крупных городах, где жилье становится почти недостижимым. И вот на этом фоне банки начинают еще сильнее ограничивать доступ к ипотеке для людей с высокой долговой нагрузкой и маленьким первоначальным взносом. И формально это выглядит так, чтобы снизить риски для финансовой системы, но для многих молодых, особенно семей, это выглядит как еще один закрывающийся лифт.
10: А жить-то хочется, жить-то нормально хочется. Да? А вот у нас появляется, что Банк России, новость о том, что Банк России ужесточил макропруденциальные лимиты по ипотеке на третий квартал. Ограничил выдачу наиболее рискованных кредитов как раз с высоким показателем долговой нагрузки, низким первоначальным взносом. Говорит регулятор, что это направлено на снижение как раз числа вот этих уязвимых кредитов, потому что доля просроченной ипотеки на апрель текущего года достигла 1%, объем проблемной задолженности вырос вдвое, а в первом полугодии, соответственно, суды уже удовлетворили иски о выселении продолжает все увеличение, увеличивается удовлетворение исков о выселении.
11: Вот. Именно поэтому, мне кажется, выгорание сегодня не всегда связано с работой, оно все чаще связано с ощущением, что даже при постоянной гонке ты не приближаешься к нормальному уровню жизни. Но мы все-таки хотим поговорить, что сейчас происходит с ипотекой, и можно ли ожидать в дальнейшем каких-то ужесточений. На связи кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархот. Андрей Валерьевич, доброе утро.
12: Доброе утро, Валентина. Доброе утро, Павел. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
10: Но вот почему же так решает ЦБ? Зачем он принимает такое решение? Что он хочет, чтобы банки не выдавали эти рискованные кредиты, но ведь этим самым он лишает людей возможности хоть как-то дополучить жилье?
12: Ну, логика в Банке России очень простая. Дело в том, что если мы посмотрим на статистику последних 7 лет, то мы обнаружим, что среднегодовые темпы роста реальных доходов населения редко превышали 10%, а вот стоимость квадратного метра превышает отметку 20%, мы говорим о среднегодовых темпах роста. При таком раскладе возникает ситуация, что несмотря на формальные, номинальные, так сказать, рост доходов, жилье становится менее доступным. Но, естественно, вот этот позыв, так сказать, инстинкт «жить хочется», он срабатывает, и, так сказать, молодые домашние хозяйства, которые только начинают свою стезю, они пытаются взять как можно больше кредитов в надежде на то, что можно растянуть срок и все-таки их всех вернуть. И потребительский, и ипотечный, и пластиковый, и так далее. И, конечно, это создает определенные риски. Потому что надо понимать, что если взять ипотеку, а потом не будет возможности ее обслуживать, то рано или поздно жилье отправляется в залоговое имущество, а потом продается с молотка. И вот этого, конечно, очень не хотелось. В этом смысле Банк России, он на самом деле, помните, как у Фаусте, та сила, которая всеми хочет зла, но совершает благо. Это и есть та сила, которая совершает благо, потому что вот этими мерами фактически снижается стоимость квадратного метра. Если не снижается, то хотя бы не растет. Даже вчера вышла статистика о том, что на самом деле даже в Москве снизились цены на жилье, даже в Центральном административном округе, причем за несколько месяцев. И когда у нас снижается цена квадратного метра, у нас ипотечный платеж, даже несмотря на высокие процентные ставки, может оказаться тоже ниже. То есть на самом деле идея в том, что надо немножко потерпеть, а потом вот эти показатели сбалансируются, ипотека будет по-прежнему и доступной, и цены будут вполне соразмерны.
11: Вот, а когда это произойдет? Можно ли говорить? Вот, каких-то сроков.
12: Мы говорим об отсечении каких-то молодых семей от этого, и вообще молодых, это правда. Действительно, есть какая-то доля потерь. Потери, жертв, которые действительно сейчас из-за вот такой вот истории, они не в состоянии взять ипотечный кредит. То есть у них есть отказ именно по критерию закредитованности и высокой долговой нагрузки. Но надо понимать, что цен тоже им во благо идет, потому что вот возьмут они сейчас этот кредит, допустим, его одобрят. Но через 3 года они не смогут его обслуживать. Квартира поступит в залоговое имущество. Поэтому в этом смысле, да, это неприятно, это такие негативные проявления, но они совершенно необходимы.
11: А кто в первую очередь все-таки почувствует эти ограничения? Молодые семьи, регионы или люди с нестабильным доходом?
12: Ну, надо сказать, что все-таки молодые семьи на самом деле в целом гораздо более реалистично и рационально оценивают свои возможности. Там редкие случаи, когда, в общем, есть какие-то перегибы в части долговой нагрузки. Потому что если муж набрал кредитов, жена его одернет, и наоборот. Вот. Чаще всего фактически вот эти ограничения касаются тех, кто рефинансировал одни долги другими и понабрал их очень много. То есть пребывало в иллюзии, что можно закрыть один кредит другим новым кредитом. И таких кредитов, как правило, больше 3. То есть фактически, ну, это, в общем-то, ошибавшиеся граждане. Может быть, там никакого злого умысла нет, но объективно, конечно, они как заемщики пока не способны привлекать новое финансирование.
11: А насколько серьезной сегодня является проблема высокой долговой нагрузки у наших граждан?
12: К сожалению, она, я думаю, что не слукавлю, если скажу, что она вышла на первое место. Потому что у нас, в принципе, в среднем на одного гражданина России приходится около 2,5 кредитов. Только банковских. Это не долги от соседей, не долги по налогам и жилищно-коммунальным хозяйствам и так далее. То есть это действительно очень большая проблема. На самом деле большое количество кредитов на одного человека, сам общий уровень долговой нагрузки очень серьезный. Поэтому, естественно, вот этот вот ком снежный, который накопился, его надо как-то растворять. И вот способы сдержать кредитование, ограничить его, ограничить высокорисковые сегменты, это и есть тот самый инструмент.
11: И если можно кратко, что сегодня важнее для Центрального банка? Сдерживание ипотечного пузыря или поддержка спроса на жилье?
12: Безусловно, сдерживание ипотечного пузыря. Спрос на жилье, вот последние 10 лет, это был ипотечный бум. У нас доля ипотеки в ВВП выросла с 3% до 10%, даже больше 10%. Поэтому, конечно, ограничение ипотечного пузыря – это номер один проблема. А решение жилищного вопроса, к нему мы перейдем после роста благосостояния населения, которое, опять же, терпит некоторый период, чтобы мы все-таки ситуацию стабилизировали.
10: Спасибо большое. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота был с нами на связи. А продолжим обсуждать эту тему с экспертом рынка недвижимости, кандидатом экономических наук Александром Саяпиным. Александр, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
13: Да, здравствуйте.
10: Ну вот хотелось бы просто понять, а что на рынке-то недвижимости происходит? Ипотека-то продолжает интересовать в том не только молодые семьи, но и вообще граждан? Или наблюдается некоторый простой?
11: Или наоборот, мы можем прийти к тому, что ипотека станет некой такой привилегией для людей с высоким доходом?
13: Ну то, что ипотека станет привилегией для людей с высоким доходом, это уж точно. Потому что с низким доходом людям не хватает на еду, да, денег. Что касается событий на рынке ипотеки, то некоторое охлаждение, то есть как бы норма для этого времени года примерно 67% выданных кредитов, как бы на данный момент это 47%. То есть мы видим на 25% снижение спроса. Связано это с тем, что льготное финансирование слегка охладили. А вторичная ипотека, то есть обычная, да, она по-прежнему еще недоступна. То есть ставки достаточно высокие, там рыночная ставка порядка 19%. Поэтому люди просто не могут себе позволить, и происходит как бы охлаждение.
11: А есть вероятность, что после охлаждения ипотечного рынка начнется снижение цен на жилье? Или застройщики будут продолжать удерживать стоимость или, наоборот, ее повышать?
13: Ну, тут надо посмотреть, как будет изменено льготное финансирование, да, в семейной ипотеке. То есть, если они серьезно ее ограничат, то тогда найдет перераспределение в сторону вторичного рынка. Потому что мы знаем, что из-за льготной ипотеки, да, которую много лет давали застройщикам, цены очень сильно выросли и там, на 30-40% стали обгонять вторичку. Соответственно, сейчас, если это немножко охладят, то спрос пойдет в сторону вторички, и вторичное жилье начнет расти в стоимости, а новостройки должны потихонечку снижаться. То есть, как бы, это вот такой идеальный прогноз. Но как они будут это все регулировать и какие вводить ставки, это мы узнаем, я думаю, в ближайшее время.
11: А скажите, пожалуйста, а можно ли говорить о том, что изменится поведение банков вот после вот этих ограничений, которые мы обсуждаем? Станут ли они осторожнее, даже, скажем так, с хорошими заемщиками?
13: Я думаю, нет, потому что они, замотивированы, чтобы выдавать ипотеку, да, это же их заработок. И на самом деле то, что вот мы сейчас обсуждаем, введение вот этих ограничений с 1 числа, оно не так страшно, потому что уже давно были рекомендации Центробанка к основным всем операторам, да, то есть там синим и зеленым банкам, и они уже давно как бы с такой задолженностью не выдавали кредиты, и в принципе даже с 20% первоначального взноса не выдавали, то есть уже как бы там рассматривали 30-50 и выше. Поэтому вот это ограничение, оно никак на рынок не повлияет, потому что уже, по сути, как бы давно уже работало.
11: Но можно ли просто говорить...
13: Не так официально.
11: Что в целом сейчас государство больше беспокоится о стабильности банковской системы, чем о доступности жилья?
13: Я думаю, что государство сейчас заботится об социальном факторе, потому что просрочка хоть пока и небольшая, там на уровне 1%, но она за последний год выросла в 2 раза. И это первый звоночек о том, что у нас будет новая волна банкротов, и банки начинают вводить примитивные меры, чтобы ограничить вот эту историю. Чтобы не было социальной нагрузки, не было выселенцев, не было банкротов.
11: Продолжая тему банкротства, а застройщики как себя чувствуют в связи с этими новыми мерами, правилами, которые, да, в последнее время все чаще появляются, и как это все влияет на рынок новостроек и строительную отрасль?
13: Ну, застройщики сейчас начинают очень активно вводить рассрочки от застройщика. То есть, если в том году было там до 15% этих рассрочек, то в этом году планируется до 30%. То есть они, получается, как бы борются своими методами. Естественно, как бы им сейчас будет не сладко, но надо понимать, что последние года как бы они купались как сыр в масле, я считаю, и должны были накопить какие-то ресурсы и как-то перестроить свой бизнес, чтобы, да, строить более экономично и более доступно. Но я так понимаю, кто ничего не делал, и вот эти вот ограничения сейчас как гром среди ясного неба для них, хотя это они предупреждали давно. Но я думаю, что будет перераспределение просто, как бы крупные игроки будут скупать мелких, достраивать, как это было, в принципе, всегда. Я думаю, что не оставят, а вам застройщиков и недостроенные здания не оставят. Просто будет перераспределение рынка.
10: А вот перераспределение рынка куда? На вторичку больше бросится? Или...
13: Нет, мы сейчас говорим про перераспределение новостроек. То есть просто слабые игроки будут банкротиться, и их будут санировать более крупные,
10: так, либо банки, либо застройщики. А уровень цен от этих крупных, да? Ну вот, условно говоря, крупный поглотил мелкого. А какие цены он установит на эту новостройку? Вряд ли он сделает ее дешевле.
13: Ну, у нас же есть такое понятие, когда невидимая рука рынка. Соответственно, он может установить какие угодно цены, но если у людей нет денег, то никто не будет брать. Поэтому тут как бы идет баланс спроса и предложения. А понятно, что если застройщиков станет меньше, будет меньше предложения, то и цены должны вырасти. Но они не могут расти бесконечно, потому что есть понятие предельного допустимого спроса. Соответственно, я думаю, что в той же рамках, да, как я говорил, то есть застройщики и новостройки должны по чуть-чуть дешеветь, а вторичный рынок должен немножко новостройки догонять. И вот пока в этой парадигме мы должны в ближайшие 2-3 года жить.
10: А человеку-то куда в эти 2-3 года податься, те, кто ищет жилье? Продолжать снимать?
13: Ну, смотрите, мы наблюдаем такую историю, что у кого-то есть там, да, однокомнатная, двухкомнатная квартира, появляются дети, они эту квартиру продают, и берут там небольшой кредит там, на 1, 2, 3 миллиона. И под высокие проценты, да, и стараются в ближайшие там 2-3 года этот кредит погасить. То есть вот эта сейчас ситуация очень распространена на рынке. Если никакой квартиры нет, то люди, понимая, что деньги обесцениваются, и вклады их не обгоняют, накопления, стараются покупать там участки, дачи, гаражи, комнаты, хоть какую-то недвижимость, которая не подвержена инфляции.
10: Понятно, но а для тех, у кого, что называется, пока ничего нет, кому нечего продавать, что им-то делать?
13: А мы бы что-то купили, но продавать нечего. Ну что, копить?
10: А реально вообще скопить при таком темпе, и инфляции, и роста цен?
13: Ну, давайте как бы разбирать каждую ситуацию конкретно, смотря чем заниматься. То есть если вы зарабатываете там условно 60-80 тысяч рублей, и у вас ребенок, то понятно, что скопить ничего не получится. Но если вы там живете у родителей, да, и есть там возможность хоть что-то откладывать, то как бы шансы есть. Просто вопрос, сколько вы копить будете.
11: А скажите, пожалуйста, можно ли говорить, что в перспективе будут еще какие-то меры ужесточительные в плане ипотеки?
13: Ну, если ситуация с банкротствами, да, и с просрочкой будет также увеличиваться, как она увеличилась за последний год, то я думаю, что эту планку будет повышать, да, то есть сейчас ввели для тех, у кого за просрочки, не просрочки, а долговая нагрузка 80%, потом, наверное, ее сделают там 70-60% и так далее. То есть до тех пор, пока как бы баланс не выровняется и не оздоровит потребительский спрос, скажем так.
11: Спасибо за разговор. Говорим эксперту рынка недвижимости, кандидату экономических наук. Александр Саяпин был с нами на связи. Обсуждали мы новые правила выдачи ипотеки. Пытались найти ответ на вопрос, что же делать, как решить жилищный вопрос. И здорово и хорошо, когда есть что продать. Угу. А вот когда нет, и надо решать вопрос, где жить, тут, конечно, все становится намного сложнее.
10: Тут и продать-то нечего, да. Ну, будем следить за развитием ситуации с ипотекой и за развитием ситуации на экономическом рынке. Спасибо большое нашим экспертам. Продолжаем наш эфир. Вернемся буквально через минуту.
14: «Дачные затеи». Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
15: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
16: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
14: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
15: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
16: Да не может быть, Маша.
14: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
15: «Дачные затеи» – специальные выпуски программы «Все в сад».
16: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
14: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад».
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
18: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
10: На календаре пятница, 15 мая, 8 часов 31 минута и 11 секунд. Это самое точное московское время. Ну и традиционно, к сожалению, обращаемся к теме, которая беспокоит нас всех. Очередные мошенники, очередные мошеннические схемы.
0: Сигналы. Следите за руками.
11: Ну а поскольку выпускные экзамены на носу, специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества обнаружили новую изощренную схему обмана выпускников школ, которая рассчитана на двойную прибыль злоумышленников. В преддверии экзаменов в интернете активизировались группы, которые предлагают школьникам не просто приобрести готовые ответы, а оформить персональный подбор ключей к индивидуальным вариантам контрольно-измерительных материалов. Согласитесь, звучит симпатично, но очень опасно. На первом этапе мошенники продают так называемый пакет гарантированной страховки. Она стоит около 2000 рублей. Выпускнику обещают, что прямо во время экзамена он получит решение именно для своего варианта работы. Для этого школьник должен пронести с собой телефон с фотографировать номер задания, отправить его в специальный чат, где ему якобы оперативно пришлют готовые ответы. Но за сутки до испытания схема меняется. Вместо обещанных ключей подросток получает видеоинструкцию, в которой сообщается о резком ужесточении контроля со стороны Рособорнадзора. Передавать настоящие ответы теперь слишком рискованно, объясняет злоумышленник, и предлагает альтернативу – платные видеокурсы от якобы составители экзаменационных материалов. За 5000 рублей выпускнику обещают раскрыть методики быстрого запоминания, научить решать типовые задачи. Если школьник отказывается платить повторно, ему в лучшем случае присылают файл с ответами прошлых лет или пустой документ, после чего мошенник исчезает. Такой вот некий подход, как гибрид мошенничества и психологического саботажа. И понятное дело, что подростки, которые попадают в такие ловушки, в итоге выходят на экзамен совершенно не готовыми. И самое важное, они теряют веру в себя. Поэтому родители должны объяснять своим детям, что реальные утечки экзаменационных материалов невозможны, что нужно готовиться. И готовиться заранее. И исключительно с проверенными педагогами, а не только через всякие там боты анонимные собеседников в мессенджерах.
10: Ну, так себе, да. Или вот еще одна категория граждан, которая тоже попала под удар мошенников, это владельцы домашних животных. Люди всегда это эмоциональные, они любят своих братьев наших меньших, и они заботятся о них. И поэтому, если вдруг с животными что-то происходит, они, естественно, нервничают, или когда возникает какая-то угроза. А тут еще и всякие технологические ухищрения. Например, там дипфейк-шантаж для того, чтобы подделать фото и видео найденного животного. Якобы потерялось животное, человек ищет потерявшуюся свою собаку. Ему говорят, вот мы нашли вашу собаку. Посмотрите, только пришлите сюда деньги, а заодно и код какой-нибудь. Еще взломы умных кормушек, взломы камер наблюдений. В общем, попадают теперь еще под удар и в владельцы домашних животных.
11: Поэтому выключаем систему умного дома. Старый был проверен, надежен.
10: Хоть и глупый. Да, а еще...
11: Почему глупый? Сколько без этого всего жили? Выжили?
10: Конечно, выжили.
11: Следующее поколение рождается.
10: А вот без радио невозможно. И по радио никакого мошенничества не бывает, кстати говоря. А вот по всяким дополнительным сервисам, которые вот как, кстати, вот как ты рассказывала про школьников, да, которые предлагают диагностику перед экзаменом. А вот точно так же владельцам домашних животных присылают. Пройдите, пожалуйста, ветеринарную диагностику с вашей кошечкой или собачкой. Ну вот только здесь вот заполните анкетку, и здесь пришлите нам заветные 6 цифр. И все будет хорошо с вашей собачкой.
11: А особенно уязвимыми становятся владельцы животных, когда их любимцы болеют. И тут тоже много разных мошеннических схем. Продолжаем тему с Артуром Каримовым, юристом. Артур, здравствуйте.
19: Коллеги, здравствуйте.
10: Скажите, пожалуйста, ну вот все-таки, да, что за схемы там появляются для владельцев домашних животных и как им противостоять, как не попасться? Может быть, есть и какие-то законные, нормативные способы вообще остановить этот процесс?
19: Ну, коллеги, смотрите, в первую очередь здесь ситуация в чем? В том, что нужно ужесточать контроль за передачей персональных данных и вводить полную или самую, наверное, высокую меру уголовной ответственности, тогда у нас люди перестанут передавать персональные данные. Я имею в виду неблагонадежные клиники и другие организации, которые это, к сожалению, делают, либо как-то у них утекают эти данные. Второе. Сейчас очень много мошенников, особенно онлайн, интернет-мошенников, начинают играть на эмоциональной привязанности к питомцам. Чаще всего используют несколько схем. Это фейковые объявления о потерянных животных. Человеку пишут или звонят и говорят, что нашли его питомца, но просят заранее вознаграждение или предоплату, либо придумывают оплату доставки, высылают ссылку якобы доставки, а человек проходит по ссылке, мало того, что он оплачивает эту ссылку, так еще и может попасть, чтобы телефон у него завирусился, и мошенник войдет туда для того, чтобы завладеть его данными. Вот. Это одна из распространенных схем нынешнего времени. Также есть ложные ветклиники, которые организовывают сборы на лечение, создают сайты, фейки, страницы с просьбами срочно оплатить операцию животному. То есть как-то узнают, что питомец в ветклинике, и начинают при этом эмоционально играть на чувствах владельца. Вот. Продажа также существует породистых животных якобы. Берут за это предоплату. Говорят, у нас породистое животное. Нужно предоплату взять. Перешлите. Соответственно, люди от радости на хороших видео и фотографиях играют на этом. И от радости высылают денежку. И, конечно, мошенники пропадают. Это в лучшем случае, в худшем случае продают непородистое животное. Нащенки, они в детстве все красивые. Соответственно, потом вырастает, ну, не то, что предполагалось.
10: Ну и да, и получается, когда, как в старом анекдоте про медведя, интересно, кто ему как хомячка продавал. Но, с другой стороны, неужели вот как раз любители домашних животных, казалось бы, люди достаточно опытные, могут вот так, что называется, повестись на просто на покупку животного просто по фото?
19: Вы знаете, к сожалению, да, ритм нашей жизни сегодня диктует эти условия, потому что мы, видите, в ускоренном темпе все живем, спешим куда-то, и в целом вообще зоозащитники, зоолюди и те, кто заводит питомцы, они очень доверчивые и добрые люди. Это мы говорим про простых обывателей, да, допустим, жители, они видят красивую картиночку, красивую фотографию, а то и сейчас видео делают, дипфейки, в том числе видео делают с помощью искусственного интеллекта. И, конечно, очень тяжело определить, особенно с эмоциональной привязанностью к животным, а таких людей очень много.
11: А в целом можно ли говорить о том, что все эти схемы как-то легко разоблачаем,

0: жительный случай, который так...
1: трудно переоценить. Представьте, что
2: в исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита Шахерезада Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+. 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на lumisfera.show. 6+.
3: 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
4: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.
5: Прямо сейчас.
4: Видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале Радио России в Телеграм.
6: Передаем сигналы точного времени.
7: На календаре пятница, 15 мая, 9 часов 12 минут и 22 секунды. Самое точное московское время. Сегодня утром с вами в студии Валентина Веретенникова и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие друзья.
8: Здравствуйте. Традиционно в начале программы напоминаем наш номер. Он не меняется. 8-925-222-9992. На протяжении всей программы он работает. Поэтому комментируйте темы, задавайте вопросы экспертам или отвечайте на наши. Идем дальше. Обсудим мы сейчас обеление экономики, и на этом фоне усиливается контроль за малым бизнесом. Его стали жестче проверять на попытке уйти от уплаты НДС через закрытие и повторное открытие ИП. И теперь обнулить лимиты таким способом не получится. Доходы будут считать суммарно за весь год, даже после перерегистрации предприятия. Хотим разобраться, в связи с чем такой вот контроль за малым бизнесом, который в последнее время стал переживать, ну, не лучшие времена. Много кто закрывался, и даже на линии с президентом обращались предприниматели своими жалобами, болью по поводу сложности работы.
7: Ну и вообще, мне кажется, вот такая схема закрыть ИП, открыть ИП, закрыть ИП, открыть ИП, ну, мне кажется, она не так часто уж и использовалась, потому что если уж предприниматель принимает решение о том, что нужно закрываться, значит, его дела, ну, действительно не очень хороши, чтобы потом опять открыться и таким образом попытаться списать долги, ну, как-то это сомнительно. Хотя, может быть, мы и заблуждаемся. Давайте выясним это у нашего эксперта. С нами на связи заслуженный юрист России Иван Соловьев. Иван Николаевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
9: Да, доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро.
8: Поясните, пожалуйста, вот вроде с точки зрения государства все выглядит логично. Если предприниматели массово используют формальные лазейки, значит, систему нужно закрывать, особенно в условиях, когда бюджету нужны деньги, а курс на обеление экономики – это такой политический приоритет. Но, с другой стороны, возникает вопрос, почему вообще такие схемы стали массовыми, и стали ли они таковыми?
9: Ну, смотрите, ну, причина-то в том, это же не просто вот ИП взяли и придумали себе такую схему. Нет, причина в увеличении налоговой нагрузки здесь, что, как говорится, греха таить, это все признают. У нас с 2025 года те, кто находится на упрощенной системе налогообложения и раньше НДС не платил, значит, с 2025 года начали платить при...

0: пороге доходов 60 миллионов рублей. Ну, если так посчитать, это где-то там примерно, да, у нас получается 5 миллионов в месяц. Ну, для ИП это немалая сумма, я хочу сказать, достаточно серьезный оборот. Большинство людей работало с меньшим оборотом, конечно же. Но в 2026 году этот порог снизился до 20 миллионов. Это гораздо меньше. То есть это уже, скажем так, порог догнал суммы заработка многих индивидуальных предпринимателей. И, конечно, ну, тоже понимаю, что предприниматели решили снизить нагрузку, потому что вот этот дополнительный НДС для них, для многих это, ну, ставил фактически их в достаточно сложные условия. Поэтому, в принципе, придумали вот ту самую схему для обнуления лимита, когда при приближении к пороговому значению, там в прошлом году 60 миллионов, в этом году 20 миллионов, предприниматель просто закрывал одно ИП и открывал другое с тем, чтобы уже работать, как говорится, с чистого листа и не платить вот тот самый НДС, остаться на прежних экономических и налоговых условиях. Вот. Но, опять-таки, вот здесь появляются те самые «но», когда необходимо говорить о грани, той самой достаточно тонкой, но интересной, между законной оптимизацией налогообложения и уклонением от уплаты налогов. Вот когда предприниматель использует законные способы, да, ну, в данном случае, ну, закрыл, открыл, да, казалось бы, что все, на самом деле, с точки зрения закона, логично, и ведь никто же не запрещает у нас открывать и закрывать, да, ИП. В этом нет никакого нарушения закона. Вот, но, однако, получается так, что вот эту схему поставили фактически в один ряд с такими криминальными достаточно схемами, как дробление бизнеса. Уже мы про него очень много говорим, и все знают. Про покупку бумажного НДС, который, да, где есть организации, где есть фирма-однодневка. Вот. А почему это происходит? А потому что исходят при квалификации вот этих самых действий налоговая служба из экономической цели, из экономической целесообразности. То есть в чем была у предпринимателя цель переоформления своего ИП? И если реальная картина бизнеса, а сейчас я могу сказать вам, что, ну, абсолютно никакого труда для налоговой не составляет получить полную реальную картину бизнеса, потому что автоматизация налоговых органов достигла одной из высочайших точек в своей истории. И собрать аналитику по тому или иному ИП, по его контрагентам, по его деятельности, по лицензиям, по перевозкам, по логистике и так далее, не составляет никакого труда. И вот если у ИП остались те же клиенты, те же сотрудники, тот же адрес, то же оборудование, но он себя перерегистрировал, да, ну, в данном случае, да, считают, что это сделано для того, чтобы избежать или уклониться от уплаты вот того самого НДС, который обязан платить при превышении лимитов индивидуальный предприниматель. Ну и, да, могут вменить при применении вот такой перерегистрации. Но мы понимаем, это размер недоимки плюс 20% штрафы, ну и, соответственно, пени. Ну, если мы говорим по динамике, ну, вот у нас в среднем, да, специалисты посчитали, что в России в день регистрируется 3000 ИП и где-то 2500-2600 ликвидируется. Но огромное количество для страны, я могу сказать. И, конечно, эти цифры говорят о том, что подчас это используется, ну, давайте это аккуратно назовем, в технических целях, да, создания эти ИП. Это нереальный бизнес, открываются и закрываются. потому что слишком уж большое количество, и слишком эти цифры рядом стоят, да, то есть мы понимаем, что новое открывается, потому что закрывается старое, вот, ну, а вот эта разница в 400, наверное, есть примерная, так сказать, цифра того, что открывается с целью реальной экономической деятельности, вот, но... Сегодня, конечно, я могу сказать, что, ну, раз уж такие решения приняты, раз налоговая нагрузка увеличена, она увеличена не просто так, понимаем, что и экономике надо выживать, и появились дополнительные обязательства у государства в связи с политическими, военными событиями. Я допускаю, что, может быть, как, знаете, у нас говорят, что все эти вот НДС на малый бизнес, это не навсегда, что придет время, когда, может быть, все и значительно будет, скажем так, упрощено и повернется в сторону предпринимателя. Но сегодня понимаем, что те механизмы контроля, те механизмы аналитики, которые есть у Федеральной налоговой службы, они позволяют вот любую, так сказать, любой умысел на то, чтобы не оптимизировать. Оптимизировать можно, это законно, а вот уклоняться от уплаты налогов нельзя. И здесь как раз вот экономическая цель является основным маркером, основным показателем.
1: Спасибо большое. Спасибо за этот развернутый комментарий. Заслуженный юрист России Иван Соловьев был с нами на связи. Но вообще, конечно, хочется поговорить про состояние малого и среднего предпринимательства в нашей стране. И с нами сейчас на связи предприниматель и налоговый эксперт Эльвира Митюкова. Эльвира, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да, действительно, сейчас состояние малого бизнеса сложное. Закрывается огромное количество и организаций, и предпринимателей. Большой удар получила торговля, сфера услуг, потому что раньше малый и средний бизнес имели право на пониженные тарифы по страховым взносам. У всех хорошие белые зарплаты, у всех премии. И вдруг раз и страховые взносы выросли практически в два раза. Кроме того, очень многие, те, кто имел доход более чем 20 миллионов рублей, попали вдруг опять же на НДС. У меня в организации тоже ощутимо выросла налоговая нагрузка. Я сама была в шоке, когда мы посчитали налоги. За первый квартал у нас налоговая нагрузка выросла более чем на 1 000 000 рублей. Продавать по ценам выше, чтобы окупить этот миллион, мы не можем, потому что покупатель просто не будет приобретать. И в итоге, конечно же, бизнес здесь лишается своей прибыли, и еще из-за этого очень многие организации закрываются, кто-то на грани сейчас, и все думают, как дальше нужно выживать в этих условиях.
2: Получается, что эпоха максимально свободных льготных режимов закончилась?
3: Не совсем закончилось, есть еще возможности сэкономить, но при этом встает вопрос, надолго ли и подходите ли вы под эти условия. Вот, например, прекрасная система налогообложения, где действительно сейчас все очень актуально и вот прям вот оптимально по налогам. Это автоматизированная упрощенная система. АОСН по-другому ее называют. Там есть свои ограничения. Доходы должны быть до 60 миллионов рублей, численность персонала до 5 человек. И при этом, вот если под эти ограничения попасть, там еще есть другие условия по видам деятельности, по банку, в котором нужно обслуживаться, не нужно будет платить НДС вообще, не нужно будет платить страховые взносы тоже вообще. То есть это вот прям вот такая классная система, которая сейчас оптимальна для упрощенцев, для бывших патентщиков, если они подходят под условия АОСН. Конечно, очень много обсуждений, что и здесь могут и ограничить доходы от 60 до 20 миллионов рублей, что они упадут, или же от 20 миллионов рублей ведут НДС, но это точно не будет в этом году. Скорее всего, этого не будет и в следующем году, потому что данная система, она действительно должна, как в экспериментальном варианте, охватить до 2027 года включительные периоды. Поэтому ждем, что эта система даст возможность малому бизнесу выжить. Там тоже очень много еще плюсов, то, что налоговой отчетности нет, сам налог упрощенный считает налоговая инспекция, НДФЛ может считать банк. То есть еще и работы бухгалтера намного меньше. В некоторых случаях даже может быть исключена работа бухгалтера. Это тоже экономия для малого бизнеса. Но есть свои и минусы, потому что нужно будет платить упрощенный налог вместо ставок 6-15% по ставкам 8-20%, соответственно, в части доходов и объекта налогообложения доходы минус расходы. Но это выгодно. Это то, что сейчас очень многие стали применять в своей практике. И тоже такой интересный нюанс. Эта система позволяет не платить страховые взносы даже зарплаты руководителя, если она меньше минималки. Ведь очень многие столкнулись с тем, что были небольшие организации, какие-то спящие на всякий случай организации, где директора уходили в отпуск за свой счет и не получали доход. Либо получали, но не в полной мере, потому что работали не полный рабочий день. В итоге в этом году на них ввели страховые взносы, исходя из МРОТ. А вот если работать на АОСН, эти страховые взносы тоже не надо платить. В общем, АОСН – это спасение. Надолго ли, не знаю, но это вот сейчас та система налогообложения, которая действительно содержит в себе, если вы под нее подходите, максимум льгот.
1: Скажите, пожалуйста, вот вы говорите про низкую зарплату. Не будут ли сознательно занижать себе зарплату руководителей малого и среднего бизнеса?
3: Конечно, могут сознательно, и не только себе, но и сотрудникам, и выдавать зарплату в черную в конвертах могут. Когда-то эти схемы были, это признается уклонением. Но в отличие от того, как было там лет 10 назад, сейчас налоговая инспекция очень активно раскрывает эти схемы, потому что почти у всех зарплаты, наоборот, уже обелены были, они выросли, и инспекторы это прекрасно видят. У нас в основном расчеты сейчас ведутся по безналу, и, соответственно, все, что приходит на карту, все, что уходит с карты, налоговая инспекция еще с прошлого года наблюдает по счетам в банке, по депозитам, видно, кто что купил, какую квартиру, какую машину. И если вдруг сейчас будут зарплаты уходить в тень, то, соответственно, получается, уровень дохода официального у человека снизится, а уровень расхода вряд ли, ведь реально-то зарплата останется, и что в итоге? Налоговая инспекция начнет обвинять предприятие этого человека в том, что зарплаты не белые, зарплаты в конвертах. В итоге пострадают все, но в большей степени, конечно же, организация. На нее повесят и страховые взносы, и НДФЛ человека могут повесить, плюс штрафы, пени. Даже могут стать вопросы уголовной ответственности. Сейчас инспекторы очень активно проверяют как раз белые и небелые зарплаты. И любое снижение официальной зарплаты вниз – это уже такой red flag о том, что вот что-то здесь не то. Почему снизили зарплаты? У них реально все так плохо? У них реально меньше работы стало? Или же это уход в тень? То есть это критерии для проверок на сегодняшний день.
2: А как вы считаете, ужесточение продолжится в ближайшее время? Контроль усилится еще больше?
3: Контроль, скорее всего, да, но сами налоги в этом году точно уже не вырастут. Более того, в конце апреля была введена новая налоговая реформа 3.0, где даже дали послабление малому бизнесу. Они небольшие, но, тем не менее, хотя бы вот чуть-чуть что-то еще помогают. Например, для общепита убрали критерии по соответствию средней отраслевой зарплаты, чтобы работать без НДС. Или, скажем, для патентщиков, которые потеряли право на этот спецрежим, но при этом не перешли на упрощенку, позволили перейти до 1 июня 2026 года. То есть, увидев, что малый бизнес стал очень сильно страдать, действительно появились убытки, государство помогает в силу своих возможностей, и я не думаю, что в этом году мы с вами столкнемся с повышением налогов. Как дальше будет? Ну, вот посмотрим, там больше идет обсуждение не в увеличении налоговых ставок, а в изменении вообще структуры бизнеса. Наверное, уже многие слышали о том, что категория таких налогоплательщиков, как самозанятые, может упраздниться. На мой взгляд, она не уйдет совсем. Самозанятые останутся в работе с физическими лицами. Те же массажисты, репетиторы и так далее, вот те, кто работал на себя, они, скорее всего, и дальше будут самозанятыми. А вот самозанятые, которые работали с организациями, так как очень много об этом скрывалось налоговых схем, вот их, возможно, упразднят.
2: Эльвир, спасибо. Эльвира Митюкова, предприниматель, была с нами на связи.
4: Премьера в театре Гоголя. «Поздняя любовь» по пьесе Александра Островского. Сюжет знаменитой пьесы режиссер переносит в 90-е годы 20-го столетия. События развернутся в канун Нового года, в тот самый момент, когда всем хочется верить в чудо, в спасительную любовь, способность на поступок и простое человеческое тепло. 20 и 31 мая. Театр Гоголя. Подробности на театргоголя.ру. 19 и 20 мая на сцене театра «Геликон Опера» состоятся показы авторского проекта «Мистерия», премьера балета Большого театра России Игоря Цверко. В программе три одноактных балета с участием знаменитых артистов Большого театра. «Мистерия» — это история о греческой богине бессмертия. Воспоминания о неразделенной любви и ожившее полотно врубелевского демона. 12+.
5: Точного времени.
1: На календаре пятница, 15 мая, 9 часов 31 минута и 11 секунд. Это самое точное московское время. И сегодня утром с вами в студии Валентина Веретенникова и Павел Сурков. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Поскольку пятница, мы решили сходить на веранду, попить кофе и насладиться хорошей погодой. В Москве, по крайней мере, есть такая возможность. Но история с летними верандами – это история про задержку. Со стартом почти на месяц из-за холодной погоды. Обычно в регионах летние площадки начинают открываться уже к середине апреля, но в этот раз все сдвинулось на май. Как только температура начала подниматься, заведения стали активно выставлять столики на улице, а гости возвращаться к привычному формату кофе, ужин под открытым небом. Для ресторанного бизнеса это важный сезон, ведь летние веранды часто обеспечивают значительную часть выручки в теплые месяца. Но при этом такая работа, она зависит от факторов, которые невозможно контролировать. Погоды, климата и продолжительности сезона. Но при этом мы замечаем, что, наверное, и не так много сейчас людей готовы сидеть в кафе, в верандах, потому что стоимость, средний чек вырос. И некая нестабильность ощущается нашими гражданами. И вот эти все проблемы мы хотим обсудить и вместе с вами, в том числе, дорогие наши слушатели. Наш номер 8-925-222-9992. Можете написать, уже были где-то на уличной веранде. Расскажите, как остались, довольны, нет. И о цене, насколько сильно чек изменился.
1: Ну, а обсудим эту ситуацию и том, что нас ждет на летних верандах сейчас, с нашим экспертом. С нами на связи президент Федерации рестораторов и ательеров, декан факультета гостеприимства Президентской академии Игорь Бухаров. Игорь Олегович, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Доброе утро, друзья. Да.
1: Ну, что-то поменяется вот для веранд в этом году, которые открываются? Может быть, какие-то появятся новые правила? Может быть, как-то по-другому смотрят на ситуацию как раз представители ресторанного бизнеса?
6: Ну, я не могу сказать, что там что-то меняется. Единственное, еще единственное преимущество, которое правительство Москвы сделало для рестораторов, это возможность без согласования выставлять просто столы и стулья. И мы это видели, когда только потеплело, маленькие рестораны без согласования, там у нас процесс такой долгий, вот, который был до этого, просто разрешили выставлять. И мы, когда вот потепление было небольшое, мы видели, что некоторые рестораторы стали выставлять столы и стулья на улицу. Люди, соскучившись после такой зимы, посидеть на улице, с удовольствием располагались. Потом погода изменилась. Просто, смотрите, если посмотреть о том, как работало у нас это там 20 лет назад, когда у нас было вообще нужно было получить разрешение вначале, и весь летний сезон длился с 1 июня до конца августа всего лишь. Потом у нас стало 5 месяцев, а сейчас 7. Поэтому в этом случае, конечно, для нас очень удобно. Ну, потеплело, выставили столики, не надо спрашивать разрешение. Вы один раз согласовали форму, размер этой веранды, и все, и уже там это навсегда. Поэтому в этом случае правительство Москвы, конечно, сделало очень много для того, чтобы рестораторам было нормально работать. Люди, проехав по всему миру, как бы привыкли к тому, что после зимы хочется посидеть на улице. Естественно, конечно, это дополнительная привлекательность для данного ресторана, и ресторанов-то у нас много. Ну и вообще предприятий питания в Москве там примерно 22-23 тысячи. Сейчас какие-то часть закрывается, сейчас такое формирование рынка опять происходит в связи с разными проблемами, которые есть у рестораторов. Вот. И веранд почти там, почти 5 тысяч. Когда-то, когда это было 10 лет назад, их было всего лишь 1,5. Вот, поэтому москвичам и гостям столицы есть где, так сказать, провести летний вечер там, или где-то попить кофе.
2: Это правда, выбор большой. А насколько летние веранды сегодня важны для экономики ресторанного бизнеса в целом, а не только как сезонное дополнение?
6: Ну, я могу вам сказать то, что, конечно, преимущество ресторана, у которого есть летняя веранда, конечно, его конкурентное преимущество выше, чем перед другими ресторанами, потому что из собственного опыта могу сказать, что в момент сезонность тоже в Москве присутствует. Сильная сезонность мы с вами видим на юге, когда летом там миллионы людей, там, а зимой они все там закрыты. Вот. У нас тоже так есть большое, большее количество народу, меньшее количество, на людей влияет все, и погода в том числе. Поэтому, когда хорошая погода, конечно, люди предпочитают те рестораны, у которых есть летняя веранда. А вот, и возвращаясь к тому, там, к собственному опыту, там, мы, например, зимой просто увольняли, то есть летом, зимой увольняли людей, нет, все не так, когда у нас не было летней веранды, и люди хотели сидеть на улице, то летом нам часть людей приходилось увольнять для того, чтобы как бы сократить расходы свои. Вот, поэтому веранда, конечно, дает возможность и сохранить людей, и возможность заработать летом. Если у вас хорошая веранда, хороший вид, хорошее обслуживание, к вам люди идут.
2: А изменился ли запрос гостей на уличные пространства за последние 5-10 лет? И какие форматы сейчас наиболее востребованы? Классические веранды, не знаю, там террасы, какие-то поп-ап пространства?
6: Смотрите, у нас, конечно, очень интересно. По сути, там, ну, во всем мире, да, получается, там вот это место, где ты приходишь для того, чтобы поесть, посидеть, вечер провести. И в основном это вот столы, стулья, удобные кресла могут быть. У нас пользуются популярностью диваны, так сказать. Мы вот более, скажем, более восточные люди, что ли, в этом смысле. И нам хочется немножко поесть, развалиться потом чуть-чуть, так, значит, откинуться, пообщаться. И поэтому, значит, пользуются популярностью те веранды, в которых есть в том числе и диваны. Людям нравится сидеть на диванах так, для того, чтобы можно было поесть и провести время какое-то. Вот. Больше каких-то изменений нету, но мы видим там сокращение там меню на веранде меньше. Там, например, там сейчас вообще рестораторы стараются как-то так сократить, потому что проблемы там с инфляцией, с покупательной способностью. Там, ну, ничего, это мы проходили через эти кризисы, и ничего страшного. В этом смысле мы все кризис-менеджеры, и, в общем, ресторанный бизнес все равно развивается.
2: А какие тенденции вы видите в развитии уличной гастрономии в ближайшие годы? И, в принципе, что произошло за, опять же, там, если взять 5 лет? Еда на вынос, что сейчас еще востребовано?
6: Ну, смотрите, ну, конечно, когда рассказывают про еду с доставкой, еда с доставкой была еще в дореволюционное время. Вот, понятно, что было сложнее намного, посылали посыльного, потом, значит, в советское время был телефон, вам доставляли домой в судочках, там, конечно, изменилась упаковка, там она стала ярче, красивее, удобнее там, для потребителя, для предпринимателя. Вот, это развивается. Это тоже влияет, конечно, на посещаемость людей. Если хотят не просто провести время, а просто поесть там, да, то, конечно, наверное, удобнее заказать. Но этот рынок тоже до определенного момента стабилизируется. Дело в том, что еще на наш, как говорят там наши коллеги, на нашу поляну ритейл пришел, они тоже, у них стали цеха открываться по приготовлению кулинарной продукции и по продукцию вот этих полуфабрикатов и блюд готовых тоже доставляют. Они потребителю совершенно все равно, откуда он это получает, то ли из предприятия питания, то ли из супермаркета. Вот, поэтому, конечно, это тоже ограничивает посещаемость людей. Некоторые просто предпочитают, чтобы можно было привезти домой и дома перекусить, и дальше уже там бежать по своим проблемам.

0: Вот. Ну, тот опыт, который мы получили там от наших западных коллег, мы точно так же используем для того, чтобы можно было делать какие-то вещи там, некоторые там пересматривают русские рецепты в современном видении. Там, ну, и через это французы проходили, это вот известный Поль Бокюс с товарищами, когда делал там новую французскую кухню, да, вот «Новель кузин». Ну, вот мы проходим такой же период.
1: А вот сезонное меню, которое очень часто появляется во многих ресторанах и кафе, там, лисички те же самые, насколько популярны будут в этом году вот, переходы на такие сезонные меню и специальные сезонные предложения?
0: Ну, весь вопрос только каждый ресторатор рассчитывает на тех людей, которые к нему приходят или уже сформировал своего потребителя. Вот, и он ему делает предложение, потому что понятно, что там лисички сегодня тоже там, ну, в связи со всей неопределенностью, как коллега ваш выразилась в жизни, тоже повысится в цене, и вопрос о том, что если цена будет велика, ну, люди откажутся, они скажут, мы уже это пробовали, ничего уникального мы в этом смысле не увидим. Там, ну, вот мы
2: пойдем сами за лисичками и приготовим дома.
0: Да, вот такая тоже может быть история, поэтому, конечно, это сложно. Но то, что мы начали опять обращать внимание, то, что есть сезонные продукты, есть предложения для ресторанов в этом смысле, то, конечно, это интересно, людям это нравится. Потому что, когда я начинал свою работу даже в советский период, там, я начал там, в 81-м году учеником повара в ресторане «Будапешт», у нас ресторан «Треста», вот я могу сказать, что да, у нас было тогда еще сезонное меню, мы четко выполняли вот это. А потом, конечно, вот возможность того, что там, например, там ягоды местные можно получать, а зимой можно из Чили привезти, там, ну, это повлияло тоже на то, что ты там практически выдерживаешь меню там в течение года только из продуктов из других регионов. Вот, но людям нравится сезонное меню, это вот. Я думаю, что к этому привыкнут, опять вернемся к этому, потому что это как предложение, в том числе и, значит, как новшество какое-то, да, там вот.
2: А существует ли конкуренция в этом вопросе среди ресторанов, некая гонка за клиентом за счет создания уникального вот этого сезонного меню?
0: Ну, конечно, естественно, каждый ресторан, значит, по сути, чтобы быть конкурентным, он должен отличаться от ресторана слева и от ресторана справа. Он должен делать свое какое-то уникальное предложение. Тогда он будет востребован. Вот это в советский период, когда там унификация такая была, и, по сути, в общем, везде такие, я как называл это, московская кухня 70-х, 80-х, установилась определенные с точки зрения выгоды для предприятия продукты и блюда, которые и выполнялись, и с точки зрения потребителя удобные, и в том числе и в ценовой категории. И вот, и поэтому, конечно, ты мог прийти в любой ресторан, и, по сути, было везде одно и то же. Ну, в зависимости от того, как у кого какие там руки, так сказать, и какие повара. Сегодня, конечно, ты должен отличаться. Конкуренция есть, и достаточно серьезная. И некоторые даже коллеги, например, говорят, вот есть локация какая-то, да, вот кто-то там открывает рестораны, и вот они там разные рестораны. Есть мясной, рыбный, там, с какой-нибудь национальной кухней, и все. И вот какой-нибудь коллега наш приходит туда, рядом ставит, например, там мясной ресторан, и он начинается... конфликтные ситуации.
1: Ну да, бывают разные ситуации. Спасибо большое. Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и ательеров России, был с нами на связи. Говорили о том, что ждет нас на сезоне летних веранд. Приходите, наверняка будет вкусно.
3: Радио России.
4: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
3: Все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Тенор нарасхват.
5: Париж, Мюнхен.

0: Мюнхен, Берлин и Штатсопера, и Дойч Опера, и Австралия даже, и Гонконг.
1: Гость – солист театра «Геликон Опера» Иван Гангазов. И все это музыка. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Биробиджана. На правах рекламы.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша беседа будет посвящена глазам. Читать становится все труднее, сориентироваться в магазине или на улице уже не всегда получается. Сегодня близорукостью в России страдает каждый третий взрослый. Ситуация патовая. Специалисты уверены, что к 2030 году количество слабовидящих людей может увеличиться в полтора раза и достигнуть примерно 3,5 миллиарда человек, а это, между прочим, больше трети людей земного шара. Что делать? Неужели нельзя предотвратить офтальмологическую катастрофу? И как выживать тем, кто идет по темной дорожке плохого зрения уже сейчас? Об этом мы и поговорим с нашим гостем Фаиной Борисовной Полазник. Здравствуйте, Фаина Борисовна.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, проблемы заболевания глаз занимают высокое место среди всех недугов. В 2022-2023 годах проводилось множество исследований в области лечения глаукомы, ведь именно она является главной причиной инвалидности среди заболеваний глаз. И знаете, что выяснили специалисты? Эксперты отметили, что сегодня, чтобы спасти зрение, нужно лечение. Но лечиться оказывается не так-то и просто, и именно поэтому многие бросают лечение уже на первом году. Вспомните прием у окулиста. Проверка зрения, измерение давления, осмотр. И что дальше? Назначают лекарства. И ведь правильно делают. Но чтобы сохранить зрение, этого оказывается недостаточно. А почему? Да потому что кто-то неправильно закапывает капли. И какой результат? Эффекта нет. Кто-то закапывает все и сразу, но результат тот же. А сколько среди нас тех, кто и вовсе забывает это делать? Ну и согласитесь, так бывает.
2: Фаина Борисовна, и как быть в такой ситуации?
3: Ученые всего мира не теряют надежды создать такой способ лечения, который мог бы предотвратить гибель сетчатки. Ведь это помогло бы не только устранить главную причину инвалидности – глаукому, но и справиться со многими другими заболеваниями глаз. Только как это сделать? Вы наверняка не знали, но, оказывается, сегодня есть шанс начать останавливать потерю зрения. Более того, даже восстанавливать его утраченную часть. Вы представляете? Многолетний опыт в офтальмологии показал, что в лечении заболеваний глаз хорошую динамику показывают лазерные технологии. Ведь именно лазеру под силу замедлять течение глаукомы. К тому же это лечение требует минимум затрат. Более того, считается, что обладает длительным действием. Это же то, что нужно. Ведь такое лечение могло бы подойти практически любому человеку. Только есть одна тонкость. Хирургическим лазером лечиться невозможно. Здесь нужно нечто уникальное, щадящее.
2: Ну, я думаю, все слышали, что делаются лазерные коррекции. А вот где взять лазер, который бы мог лечить?
3: Такое достижение уже есть. Об этом позаботились наши ученые. Опираясь на фундаментальные знания и возможности новых технологий, специалистам удалось создать невероятный аппарат для лечения глазных заболеваний. И называется он «глазник». В основе его действия равномерно рассеянное низкоинтенсивное монохроматическое лазерное излучение красной области спектра. Это настоящая высокотехнологичная разработка, действие которой направлено на восстановление зрения без операции и реабилитации. Глазник – одна из лучших разработок мира офтальмологии, и сегодня этот аппарат готов оказать помощь именно вам. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя, а это значит, что цена минимальная, и вы точно застрахованы от подделок. Звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Фаина Борисовна, а насколько вот эти технологии доступны? Как происходит лечение?
3: Ну, на самом деле все не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Лучшие технологи-конструкторы провели кропотливую работу для того, чтобы лечение аппаратом было доступно и взрослому, и ребенку. Внешний аппарат-глазник очень похож на массивные очки. Кажется, в похожих, таких вот необычных, выступают на соревнованиях лыжники. Согласитесь, это невероятно удобно. То есть вам, чтобы получить лечение, нужно всего лишь надеть массивные очки на лицо, а с нужным режимом лечения вам поможет разобраться подробная инструкция и крупный шрифт на дисплее аппарата. Абсолютно ничего сложного. А стоит только лишь надеть аппарат, дальше он сделает все сам. Более того, заботиться о зрении можно всем членам семьи. Представляете, какая это экономия? Ведь он не только лечит, но и помогает снять напряжение после работы за компьютером или длительного просмотра телевизора. Я думаю, многие замечали, что после тяжелого дня к вечеру глаза краснеют, слезятся, появляется усталость. Уделите 5-10 минут, сядьте, наденьте очки-глазник и расслабьтесь. Успейте позвонить и приобрести аппарат по выгодным ценам. Сейчас действует скидка 5000 рублей для тех, кто позвонит в течение часа. Но количество ограничено. Телефон 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный. И важно, доставка по России бесплатная.
2: Фаина Борисовна, раз уж мы подходим к показаниям, давайте назовем, при каких заболеваниях глазник назначается.
3: Конечно, я перечислю официальные показания, отмеченные инструкцией. Итак, это глаукома, катаракта, дистрофия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, диабетическая ретинопатия, неврит зрительного нерва, спазм аккомодации при миопии, дистрофические заболевания роговицы.
2: Ну, действительно, список показаний впечатляет. Фаина Борисовна, за счет чего это достигается?
3: Все это достигается за счет расширенного функционала аппарата. Ведь в его арсенале целых 10 лечебных режимов, которые подстраиваются и могут помочь при лечении при огромном количестве проблем. Всего несколько минут лечения в день, и ваши глаза могут начать молодеть. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляр, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Истинное лечение и обновление ваших глаз без операции. Вот она, современная медицина. Вот они, новые технологии. Я хочу напомнить, что сейчас на аппарат-глазник действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по выгодным ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору глазник. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Как мы все знаем, сейчас стоит важная задача – максимально полностью перейти на программу импортозамещения. И могу сказать, глазник является показательным примером. Аппарат производится в России, что влияет на стоимость, она не зависит от курса и длины логистики. Но и это еще не все. Сейчас, в течение часа, действует скидка для наших радиослушателей – 5000 рублей. Звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна. И еще приятный бонус. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 27 37.
2: И все-таки, Фаина Борисовна, вот можете для наших слушателей простым языком объяснить, за счет чего происходит воздействие?
3: С удовольствием. В отличие от капель, которые смачивают верхние ткани глаза, глазник действует по всей его структуре. Красный свет лазера проникает вглубь, достигая именно очага проблемы. Аппарат буквально заставляет глаза работать, как выключатель, который включает жизнеспособность глаз. Ваши сосуды в глазах начинают расширяться, и тогда возможно начать восстановление кровоснабжения. И вот тут-то вас ожидает самое важное, появится шанс нормализоваться глазному давлению. И это очень легко проверить, вы сами почувствуете это. Но это далеко не все, ведь лечение аппаратом глазник задействует еще и мышцы радужки, хрусталик и глазное яблоко. Может улучшиться и микроциркуляция жидкостей в клетках и тканях глаза. Слезные каналы могут очиститься, и тогда пройдет воспаление. И главное, глаза смогут получить в разы больше питания. Таким образом, может начаться процесс восстановления в сетчатке, мышцах и других тканях глаза. Вот она, настоящая медицина 21 века. Напоминаю, глазник назначается при таких проблемах, как глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении, катаракта, помутнение хрусталика, дистрофии, диабетической ретинопатии и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговиц глаза, иридоциклит, хориоретинит, воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Доставка по России бесплатная. И напоминаю, кроме этого, в течение часа действует скидка 5000 рублей.
2: Спасибо, Фаина Борисовна, что пришли к нам и рассказали о таком аппарате, как глазник. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Радио России.
4: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
5: От нашей банды, я заявляю, не поет.
4: Где заканчивается голос и начинается актерство?
5: Артист.
4: Кто поет вживую, а кто под фанеру?
6: Вы меня запутали просто бесконечно.
4: Эксперты в шоке. Зрители заинтригованы.
7: Кстати, сейчас Пелагея говорила под фонограмму.
8: Причем под мою?
4: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
9: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
10: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске: Россия и Украина обменялись пленными по формуле 205 на 205. В Рязани госпитализировали 7 пострадавших при атаке БПЛА. И американский лидер вылетел из Пекина в США. Все подробности далее. Начну выпуск. Сообщение от Минобороны. 15 мая с подконтрольной Киеву режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ. Обмену с Украиной военнопленными способствовали Объединенные Арабские Эмираты. Войска беспилотных систем в составе группировки «Север» уничтожили миномет ВСУ и пункты управления БПЛА противника в Харьковской области. Как рассказали в Минобороны, в результате воздушной разведки были установлены огневая позиция минометного расчета, позиции, используемые противником для управления дронами, и места размещения антенного оборудования для связи и передачи данных. Кроме того, операторы войска беспилотников уничтожили украинский пикап, задействованный в доставке материальных средств на позиции противника. Как отметили Минобороны, между расчетами войск беспилотных систем и командными пунктами налажена бесперебойная связь. Управление подразделениями ведется круглосуточно. В больницах находится 7 пострадавших при атаке БПЛА в Рязани. Среди них 4 детей. 2 взрослых в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров. Оказание помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава. Утром губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в результате атаки ВСУ повреждены 2 многоэтажных жилых дома, 3 человека. Человека погибли, еще 12 получили ранения. Последствия атаки ликвидируются. Малков добавил, что в Октябрьском районе Рязани отменены занятия в нескольких школах и детских садах. По данным Минобороны, дежурные средства ПВО за ночь перехватили и сбили 355 украинских беспилотников. Дроны были уничтожены над 18 российскими регионами, а также над Азовским и Каспийскими морями. Взрыв снова раздался в Одессе на юге Украины, сообщает издание «Общественные новости». Кроме того, взрыв прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области. В ряде областей Украины, в том числе Одесской и Днепропетровской, объявлена воздушная тревога. Силовики задержали жительницу Мариуполя, подозреваемую в государственной измене. Об этом сообщили в управлении ФСБ по ДНР. По данным расследования, женщина установила контакт с украинскими спецслужбами посредством мессенджера Telegram и передавала им сведения о местах дислокации подразделений вооруженных сил на территории Мариупольского муниципального округа. Задержанная признала вину и раскаялась в содеянном.
2: Я жительница города Мариуполя. Мне 36 полных лет. Со мной связался сотрудник украинская спецслужба, попросил выяснить происходящее на объекте, сказал, что на объекте его знакомого находятся фуры, ну, два грузовика. Попросил проехать мимо, заснять, посмотреть, что там происходит. Я это выполнила, передала ему информацию, впоследствии, выяснила, что это объект военного назначения. Сознаюсь, раскаиваюсь и сожалею.
1: Задержанная заключена под стражу, возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Визит президента США Дональда Трампа в Китай завершился. Американский лидер возвращается в Вашингтон. Об этом сообщает CNN. После церемонии прощания на летном поле Трамп прошел по красной ковровой дорожке к президентскому самолету и вылетел из международного аэропорта Пекин-Шаоду. До этого Трамп встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в комплексе Джуннанхань в Пекине. Там лидеры провели деловой завтрак и чаепитие, а также пообщались с журналистами. При этом Трамп заявил, что ожидает ответного визита Си Цзиньпина в Вашингтон, который запланирован на 24 сентября. А также Трамп заявил, что в ходе его визита в Китай Вашингтону и Пекину удалось заключить несколько важных торговых соглашений. Он добавил, что стороны обсудили проблему Ормузского пролива и пришли к согласию в том, что Иран не должен получить доступ к ядерному оружию. В свою очередь Си Цзиньпин ответил, что КНР и США будут поддерживать стабильность в торгово-экономических отношениях. Федеральное бюро расследований США предложило вознаграждение в размере 200 тысяч долларов за информацию о бывшей сотруднице разведки ВВС США Монике Уит, которую обвиняют в шпионаже в пользу Ирана. Об этом сообщает телеканал CNN. Уит обвинили в передаче секретных данных Тегерану еще в 2019 году. С тех пор ее разыскивают. По версии американских властей, она также помогала иранской разведке в кибероперациях против бывших коллег. Вит служила в контрразведке ВВС США, имела доступ к секретной информации и уехала в Иран в 2013 году после участия в конференциях в стране. Ветки сирени нельзя ломать, так как это повредит почки, из которых на следующий год могут вырасти новые побеги. Об этом рассказала РИА Новости заместитель директора ботанического сада Нижегородского государственного университета Татьяна Хрынова. По ее словам, ветки нужно срезать острым ножом или садовым секатором. Ботаник добавила, что веточки с цветами нужно срезать не очень длинные, такие, чтобы букет было удобно поставить в вазу или держать в руке. При этом, чем дальше от ствола срезать веточку, тем лучше, а сам срез нужно делать над почками. При аккуратном и правильном срезе сирень ветвится, становится более густой и хорошо цветет. Росстандарт утвердил межгосударственный стандарт на кукурузное масло. Требования вступят в силу 1 сентября 2027 года, передает ТАСС. Документ в том числе содержит классификацию кукурузного масла, а также технические требования к нему и сырью, из которого оно изготовляется. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Нападающий Роман Канцеров, в этом сезоне выступавший за «Металлург», подписал трехлетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Чикаго». В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Канцеров забросил 36 шайб и стал лучшим снайпером сезона. Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. В 1/4 он победил испанца Мартина Лондалусе. Следующим соперником Медведева станет первая ракетка мира Яник Синнер. В своем четвертьфинале итальянец нанес поражение Андрею Рублеву. Там же в Риме Мира Андреева и Диана Шнайдер пробились в полуфинал парного разряда турнира категории 1000. В 1/4 российский дуэт взял верх над Анной Данилиной из Казахстана и представительницей США Эйжи Мухаммад. Баскетбольный ЦСКА одержал победу над «Локомотивом Кубань» 84-71 во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал центровой московского клуба «Ливио Жан-Шарль». У него 23 очка. Счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. В финале 6 мужского волейбольного Кубка России определились все участники полуфинала. Московская «Динамо» обыграла «Зенит» из Санкт-Петербурга и путевку в решающий матч турнира спорит с новосибирским «Локомотивом». А команда с берегов Невы сразится с казанским «Зенитом», который в последней встрече группового этапа обыграл «Динамо» из Ленинградской области. Александр Власов финишировал на 59-м месте на 6-м этапе веломногодневки Джиро д'Италия. Он закончил этап со временем победителя итальянца Давиде Балерини. В генеральной классификации Джиро лидирует португалец Афонсо Эулалио. Власов на 38-й позиции. Это были новости спорта.
4: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Реклама на Радио России.
1: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 24-26 градусов, преимущественно без осадков. В Пензе плюс 24-26 градусов, в Ярославле плюс 23-25, кратковременный дождь и гроза. Во Владимире плюс 21-23, грозовые дожди. В Туле плюс 20-22, грозовые дожди. В Воронеже без существенных осадков плюс 22-24, в Ростове-на-Дону плюс 20-22 и дождь. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 16-18 градусов. В Москве дождь, местами гроза и плюс 22-24. Сейчас столица плюс 20, небольшая облачность, ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Театр на радио России представляет.
1: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
0: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
2: Давайте не пойдем на первый урок.
3: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
2: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
0: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
3: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
0: Календарь майя. Слушайте с 18 мая по будням в 14:10 по Москве и в 13:10 по времени Калининграда. Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нытеля» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
4: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
5: С 5-го класса мечтала о своей группе.
4: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
0: «Аурум и Нутили». Слушайте в пятницу в 21:10 по Москве и в 14:10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале Радио России в Телеграм. Наша трибуна.
7: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного, информационно-развлекательного, дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наши — это Дмитрий Асухинин, Юра Геворкян и, конечно же, ваши, поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8925-222-9992 и не забывайте про чудесные соцсети Радио России, там много уникального контента, который дополняет наши эфиры, а еще там можно нас не только слушать, но и смотреть в прямом эфире по традиции. Машем вам ручками, передаем привет и показываем, что все, что вы видите и слышите, происходит в режиме реального времени, без всякого подлога, без всякого искусственного интеллекта, только настоящие люди, живые эмоции, все по-настоящему. Да, Дима?
8: Абсолютно верно.
7: Вот, если Дима подтвердил, значит, так и есть. Сегодня мы поговорим про футбол, поговорим про... велогонку, простите.
8: Забег от велосипедистов.
7: Да, забег велосипедистов, который стартует завтра и пройдет до 12 сентября этого года. Она популяризирует маршрут «Золотое кольцо России», пройдет вот по городам, которые входят в «Золотое кольцо». Ну, а напоследок поговорим про то, как в Ульяновске проект спортивный ночного баскетбола 3 на 3 прошел финал 6-го сезона всероссийского конкурса «Ты в игре». Вот такая у нас сегодня разнообразная программа. А про футбол мы, кстати, поговорим. Нет. Не про последний тур чемпионата России.
8: Но про последний тур.
7: Хорошо. Не про последний тур чемпионата России по футболу премьер-лиги, который пройдет в это воскресенье. Мы поговорим про первую лигу.
0: Наша трибуна. Футбол.
8: Ну, в принципе, из-за того, что у нас чемпионат мира в этом сезоне играется, и все чемпионаты европейские клубные должны завершиться до определенной даты, поэтому чуть-чуть раньше, чем обычно, заканчиваются турниры и в первой, и в премьер-лиге, потому что нужно отпускать легионеров, ну, чисто теоретически, у кого они там есть, да? Ну,
7: как-то Кордоба вошел.
8: Не-не-не, я говорю...
7: Из вашего Динамо,
8: если ты говоришь Чавес. Про первую лигу, то там, по-моему, никого нет, кто бы отправился на чемпионат мира. Но в любом случае завершать нужно. И поэтому чуть раньше первая лига, ну, поскольку
7: вот
8: первая...
7: Вот это ты издалека зашел, чемпионат мира привязал...
8: А нет, это, в самом деле, нет, это регламентные нормы, которые нужно соблюдать. Просто чуть раньше, в субботу, завершается чемпионат в первой лиге, в воскресенье завершает премьер-лига. 34-й тур... принципе, в турнире практически все ясно. Уже известны две команды, которые выходят на прямую родину «Факел». «Урал-Ротор» — команды, которые точно попадают в стыковые матчи.
7: А и... даже если не попали бы, все равно лицензии у «КамАЗа» и «Челябинска» и ниже нет, поэтому все понятно.
8: У «Костромского» «Спартака»
7: тоже нет лицензии на...
8: А «Енисей», по-моему, не подавал.
7: А «Енисей» не подавал, поэтому интриги... нету.
8: Нет, ну слушай, ну тут какая-то интрига все равно присутствует, потому что турнир есть турнир, и его победитель должен быть определен.
7: Интрига только, по-моему, кто там, Черноморец?
8: Не-не-не, у нас неизвестно имя чемпиона. Либо Родина,
7: погоди,
8: либо
7: Факел. А кого, когда, вы, извините за цинизм, кого-нибудь когда-нибудь интересовало
8: Андрея имя... Андрея Талалаева.
7: Хорошо.
8: Он когда из, руководил Балтикой...
7: Из всего выводил... многообразия людей, давай исключим Андрея Талалаева,
8: нет,
7: всех остальных...
8: Нет, я предлагаю не делать Андрея Талалаева исключением.
7: Почему? Я не делаю его исключением, я делаю его исключительным.
8: Дим. Особенным.
7: Особенно, почти как Мауриньо, даже круче, круче Мауриньо, вот. Мне кажется, все, кто вышел напрямую, они могут уже выдохнуть. Мне кажется, ну, команды решают в первой лиге, первая лига существует только для того... Со всем уважением. Чтобы пора, кроме того, чтобы радовать болельщиков, для того, чтобы определять, кто выйдет в премьер-лигу и кто вылетит во вторую лигу. Титулы там никого не интересуют.
8: Слушай, мне кажется, что...
7: Если все... дело...
8: Нет, это медали все равно.
7: Медали?
8: Пусть даже в советское время их называли золотыми жетонами, но...
7: Серьезно. На поездку в метро, да, извините.
8: Ты как что вспомнил-то?
7: Да.
8: Да, но все равно это, тем не менее, титул, это как бы в карьере записывается, и если мне память не изменяет, там даже какие-то спортивные звания, типа мастеров спорта присваивают.
7: Вот «Родина», «Факел» вышли напрямую, по поводу выхода «Факела», мне кажется, все рады, Воронеж возвращается, там классные болельщики, своя атмосфера, вот по поводу «Родины» многих есть вопросы.
8: Говорят, будет больше, чем на «Химках».
7: Будет больше, болельщиков. Чем на «Химках». Но давай все эти вопросы и по «Родине», и по «Факелу», и по остальным командам. И вообще, нужен ли... Кого волнует титул именно в первой лиге, а не выход из первой лиги, поговорим вместе с Шамилем Гаджиевым, комментатором матчей ФНЛ, и Сергеем Ильевым, спортивным журналистом. Сергей, Шамиль, доброе утро. Очень рады вас слышать.
9: Доброе утро. Да,
10: доброе утро.
8: Ну давай, кому ты хочешь первый вопрос задать?
7: Шамилю, как комментатору матчей ФНЛ, кого важен, важен ли действительно титул в первой лиге?
8: Ему, кстати, «Арсенал» с «Родиной» комментировать.
7: Или важнее все-таки выйти, и все равно, желательно напрямую, и поэтому уже все равно с какого места, с первого или со второго?
9: Но команды сами всегда заявляют, что им это очень важно. Тот же «Факел» говорит о том, что если они не станут чемпионом, для них это будет, в общем-то, чуть ли не трагедия. Для «Родины», я думаю, если мы говорим про конкретный случай, это очень важно, потому что это крайне молодая, крайне амбициозная команда, которая всегда хочет выигрывать абсолютно все. Поэтому здесь, я думаю, что в конкретно данном случае этого года, конечно, титул важен для обоих. Ну и плюс такой сюжет, что «Факел», который мало кому проигрывал, тут «Родине» оба раза проиграл, еще и дома так их, в общем-то, показательно не так давно обыграли. Поэтому я думаю, что для обеих команд именно в этом сезоне это очень важно.
8: Да, причем Шамиль так культурно смягчил формулировку «обыграли».
7: Ну, там... Он сказал зато потом «показательно».
8: Ну, не,
7: и все, кто хотел, тот понял, что имеется в виду под словом «показательно». Потому что «показательно» бывает что? Порка.
8: Ладно, хорошо, давай у Сергея узнаем. У него какое мнение насчет золотых жетонов?
10: Ну, Шамиль, в принципе, все правильно сказал. Для «Факела» вообще стояла задача выиграть первое место. И, насколько я знаю, там есть бонусы за его выполнение. Это раз. Во-вторых, «Факел» проводит очень неудачный отрезок. Один матч, одна победа в 6 турах. И, наверное, что вот эта паника, которая сейчас есть в «Воронеже», чтобы ее немножко приглушить. Это в первую очередь. Для «Родины» само по себе, для команды, которая на 14 очков отставала от «Факела» по ходу сезона, для нее, конечно, выход в РПЛ. Но это в первую очередь вот это главное. Если вообще брать про титулы говорить... Но это как начнется сезон в РПЛ, там уже об этом и не вспомнит, кто с какого места вышел. Это строчка в истории. Но с другой стороны, вот вы говорили про Талалаева, да, все равно приятно сказать, двукратный победитель лучшей лиги мира.
8: Ну, с двумя разными командами два года подряд.
10: Вот. Да.
8: Поди-ка ты это сделал.
10: Да, мы считали тогда, что да, там Сергей Павлов был, да, в свое время, еще он советских времен. То есть, ну, это все равно же, это как бы для досье это, наверное, важно.
7: Да.
8: Давай теперь на дно посмотрим.
7: А про Родину не хочешь узнать? Что думают наши гости про Родину? Просто для, по поводу выхода Родины есть плюсы, что это молодой клуб, частный клуб, вышел по спортивному принципу, без скандалов, интриг, расследований, все по-честному. С другой стороны, когда мы будем смотреть на таблицу РПЛ в следующем сезоне, увидим там треть клубов из Москвы, Родина, ну, треть почти, 5 от 16. Что из Москвы, Родина, пятый клуб. У многих болельщиков не из Москвы возникает вопрос, да зачем нам нужен пятый столичный клуб? Да они играют на Химках.
8: Особенно если это не Торпедо, да?
7: Да, да кто на них будет смотреть, ходить? Вот, Шамиль, что думаете по этому поводу? Для вас вот лично, что перевешивает, плюсы или минусы?
8: Да, и можно, наверное, добавить, какие прогнозы по судьбе и Факела, и Родины в премьер-лиге. Потому что вот лично у меня мнение, что это две команды, которые будут...
7: Лифты?
8: Ну, близко к лифтерам, но точно будут биться за выживание. Причем в отношении Факела у меня еще больше сомнений, потому что там есть специфика управления при комплектовании.
7: Про специфику управления давай про Урал, когда ладно, будем
9: хорошо,
7: говорить.
9: Да, давай, я бы сказал, наверное, что обе команды будут биться. Я больше даже верю, мне кажется, в Родину, потому что она может стать таким каким-то необычным, неожиданным для всех глотком свежего воздуха, как Балтика в этом сезоне стала. Никто же не ожидал, что Балтика будет играть вот так. И, пожалуйста, вот вышло, да, вышло очень интересно, и Балтика идет достаточно высоко. А поэтому я не думаю, что это будет прям как, особенно Родина, я не думаю, что будет команда лифтер. По Факелу, наверное, сложнее. Для Факела определяющими будут сейчас два вот этих месяца, которые они проведут в межсезонье. То есть будут ли какие-то сделаны изменения, будет ли как-то по-новому все работать, да, и так далее, и так далее, и так далее. Здесь очень много вопросов. Вот, касаемо того, что Родина, там еще одна московская команда, здесь нужно понимать, что Родина очень интересно работает с болельщиками. Родина пошла так, как не ходили, в общем-то, до этого. Она начала работать именно с детьми, которые, в общем-то, растут и скоро станут взрослыми. И у них уже сразу есть любимая команда. А дети — это плюс еще родители, и поэтому так вот по 2-3 тысячи у них на трибунах на матчах первой лиги появлялось. Поэтому я думаю, что если в РПЛ они продолжат эту всю историю применять, то, конечно, это будет явно больше, чем в Химках, и это вообще будет достаточно неплохо по посещаемости для команды, которой, ну, в общем-то, там 7-8 лет в профессиональном именно футболе.
7: Представляешь, вырастут болельщики, которые с детства за Родину. И как это будет красиво звучать?
9: И будут говорить, я с детства за Родину.
8: Да, причем это почти лозунг.
7: Да, Сергей.
10: Ну, Шамиль все правильно сказал. Родина действительно сейчас участвует в программе, запустила программу «Футбол в школах». И я вам более того скажу, вот за 4 года посещаемость Родины очень сильно сейчас выросла. И в одном из туров, ну, когда, понятно, не играли Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, наивысшая посещаемость была на матче, не играли дома, я имею в виду, наивысшая посещаемость была на игре Родины. И это вот показательно, да. С одной стороны, я, конечно, тоже категорически против, что затили московских команд в РПЛ, но, к сожалению, что имеем, да, в общем-то, турнир для богатых действительно превратился. И по тем же лицензиям, сколько команд получили в первой лиге, мы видим. Вот, если проецировать на выступление в РПЛ, вот, нынешних двух победителей турнира, то я вообще скажу, что уровень РПЛ очень сильно упал, и это видно. И команды, которые в первой лиге сейчас выходят, мы видим, что они конкурентоспособны, да? В прошлом году там Акрон хорошо выступил, Махачкала, Балтику, ну, вообще улетел куда-то в стратосферу. Вот. Я думаю, что у Родины шансы очень хорошие, и еще потому, что они свежие. Вот второй сезон всегда сложнее получается. А вот первый, у них они на хорошем и хорошей эмоциональной волне. Большая мотивация. Мне просто интересно, как будет Диас тот же строить игру. Потому что он вообще оказался таким нетипичным испанцем. Что, во-первых, испанец выиграл лучшую лигу мира. Но это сенсация. У нас всего, по-моему, 2 тренера в истории, кто выходил, поднимался из первой лиги. А он приехал как-то. Но я здесь думаю, еще влияние именно клубной системы и того же Спортдира Зенина. Он не стал играть в испанский футбол. То есть он где-то есть, да. Но все равно Родина вот по первой лиге, она была чем дальше, тем больше заточена на какой-то вертикальный футбол, используя сильные стороны. Вот тех же там Рейны, Максименко, Тимошенко, Абдусаламова на быстрых вылетах. Мне интересно смотреть. Я думаю, что Родина при каком-то усилении, ну, человек 5, понятно, надо взять. Вообще,
8: ничего себе, какой тут полсостава.
10: Нет, не 5, не в основной состав, а вообще 5 человек. В обойму из 22, условно, 23. Я, насколько знаю, Родина всю основную обойму оставляет. Ну, понятно, что кто-то в ротации, кто там меньше играл, там будут менять, постепенно качество улучшать. А что такое для первой лиги на команды по 15 человек меняют? А 5-5 человек, условно, взять, это нормально?
7: Да.
10: Я считаю. Вот с факелом здесь действительно очень сложная история. И опять же мы будем говорить вот, опять же о мотивации. То есть вот эти футболисты, многие факелы, они уже были в РПЛ. То есть для них это не будет, что вот мы вот тянулись сейчас к мечте. И плюс действительно команда как-то очень сильно вот просела. Просела в последнее время. И что мы видим... В первом круге тоже, знаете, они выиграли минимальные победы, в основном были за счет голов вот этого албанца Пуси, да, который как автомат стрелял, если посмотреть, там, конечно, сумасшедшая у него статистика была, он 16 мячей забил, и, по-моему, 12 из них победные. То есть, представляете, вот его фактор игрока. Вот сейчас Пуси перестал забивать, и даже не то, что перестал, он момент этот взрал, можно сказать. А вот сейчас, допустим, игра с Хабаровском была, я посмотрел, у него XG 0-0. То есть у тебя моментов нет. Вот что ключевое, понимаете? И сложнее. А когда у тебя моментов нет, ну ты у тебя вообще никак не забьешь. Факелу действительно, наверное, стоит перезагрузка, но, опять же, мы понимаем, что возможности факела не очень большие финансы. Вот как здесь поступать? Я знаю, уже список там на выход есть, я его, в принципе, уже давал у себя в телеграм-канале. Вот. А остальных, ну, кого-то взять, после этого с кем-то расстаться. Наверное, вот так. Ну, здесь тяжело, опять же, ориентироваться, что российские игроки откуда-то факел и будет брать. Ну, кого-то, может быть, в аренду там, но... То есть, по суммам, Воронеж, конечно, проигрывает.
7: Понятно.
10: РПЛ, я думаю, будет все
7: проигрывать. Но напомню, что у нас РПЛ уже сколько? 7 лет не выигрывают московские команды, несмотря на их засилие. Шесть раз «Зенит», хорошая... теперь «Краснодар» и еще раз не выигрывает.
8: Хорошая массовка.
7: 8 раз уже не выигрывает.
8: Слушай, подряд. Не забывай, «Короля» делает свита.
7: Хорошо, ты этот метишь в «Зенит», что ли, я не понимаю. Он сколько-то тебе заплатил за этот эфир? Ну, давай теперь...
8: Про низ поговорить.
7: А ты про стыки не хочешь? Хочешь про низ? Мне просто интересно, вот, знаешь,
8: ну, в принципе,
7: вот,
8: ладно,
7: у нас из премьер-лиги на стыке стоят «Крылья», «Акрон» и «Динамо» Махачкала. Вот выбери две, и на поднятие, на то, чтобы подняться, извините, из первой лиги «Урал» и «Ротор». Я лично хочу, чтобы «Ротор» обязательно был. Потому что команда с историей, команда бренд, Волгоград, прекрасный стадион. Урал, ну, после того, как они там чехарду с тренерами устроили, отставляют одного, чтобы выиграть первую лигу, а потом Березуцкий не может выиграть несколько матчей, говорят, ну, дайте ему время. Как бы, мне кажется, Уралу год еще в первой лиге нужно посидеть, помариноваться и понять, что они хотят от жизни. Вот.
8: Экспертное мнение.
7: Да, а почему нет? Вот хотелось бы услышать от наших гостей, вот от Шамиля, какие бы две команды из «Крылья», «Акрон», «Динамо», «Махачкала» поменяли бы на «Урал» или «Ротор»? Или вообще бы не поменяли? Теорией вот такой занимаюсь.
9: Ох, сложный вопрос. Вот понимаете, в чем дело? Я бы назвал с удовольствием любую из этих команд, но «Акрон» мне симпатичен, потому что я его помню по временам первой лиги, мне всегда очень нравилось, симпатично.
8: И «Махачкала» тогда даже нравится. Любую.
7: Да.
9: Махачкала, и вообще человек с именем Шамиль не может что-то сказать против того, чтобы «Динамо» Махачкала вылетало.
7: Поэтому из фамилии Гаджиев. Напомним, что почетный президент «Динамо» Махачкала, да. Гаджи Гаджиев.
9: Вот, понимаете, вы меня заставляете тут что-то еще про Махачкалу, поэтому я оставлю немножечко ваш вопрос в стороне. Я скажу так, что не будет легко в стыках никому, ни командам из РПЛ, ни командам из первой лиги. То есть, если кто-то думает, что первая лига там это проходные, там «Ротор», «Урал», то все не так. Это будет для всех очень сложным испытанием.
8: Да, да, у Сергея поинтересуемся. Да. Минута есть, Сергей.
10: Испытание действительно будет сложным. Вы не забывайте, что «Ротор», «Урал» уже досрочно обеспечили себе эти стыковые матчи. И тур в первой лиге 16 мая, в премьер-лиге тур 17 мая, и стыковые 20-го. То есть клубы РПЛ вообще будут 17-го, 20-го, 23-го еще начинать на выезде. Это очень сложная история. Тот же «Ротор» сможет провести ротацию, или «Урал», к сожалению, сломался, а к большему не сыграет в стыках. Но «Урал» сейчас летит вторым составом. Это большое подспорье. А если брать, кто удобнее, кто неудобнее, стык, мы вчера как раз с Никитой Чегровым общались, и он сказал, наверное, не хочется на Махачкалу попадать. Я вот тоже это понимаю, что такая команда, она по стилистически где-то под Фанеловскую похожа, а класс исполнителей выше. Мне кажется, вот с тем же Акроном, который немножко такой авантюрный футбол, и сам играет, и другим дает, может быть, будет попроще. Вот я так считаю. Ну, посмотрим, как еще в РПЛ, конечно, тур сложится последний.
8: Ну, да, там еще и крылья Советов могут свалиться куда-нибудь.
7: Я надеюсь, Махачкала останется, Ротор присоединится, и будет всем счастье. Шамиль, Сергей, спасибо
8: большое
7: огромное,
8: спасибо,
7: что нашли время для нашей программы. Это были Шамиль Гаджиев и Сергей Льев. Через минуту вернемся.
0: Наша трибуна. Экзамен как игра.
2: Когда мы игровые технологии подключаем, мы подключаем, самое важное, это изменение отношения к ошибке. Ребенок в случае неудачи получает обратную связь не что он неудачник, не смог, а тогда ребенок, охотно совершив ошибку, понимает, что это просто гипотеза, которую он тестировал.
0: Заместитель директора Института педагогики и психологии Мария Батаева. В программе «От первого лица» в пятницу в 22:35 по Москве и в 21:35 по времени Калининграда. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваше послание услышит вся страна. Наша трибуна.
7: Возвращаемся на нашу трибуну. Наши — это Дмитрий Оскинин, Юрий Геворкян, и, конечно же, ваши. Поэтому пишите нам по номеру 8-925-222-9992. С футболом, первой лигой, разобрались, сделали свои прогнозы на то, кто в стыках потерпит неудачу, кто останется. Обсудили пятый московский клуб в РПЛ. В общем, хотелось бы еще, но, возможно, поговорим уже после стыковых матчей на следующей неделе.
8: Ну, я надеюсь, к нам придет руководитель футбольной национальной лиги.
7: Да, придет, но в июне.
8: В июне?
7: Да, в июне
8: придет. Что так долго?
7: Что так долго? Ну, будем подводить итоги. Ну, с футболом мы разобрались. Теперь давайте поговорим про другой очень популярный вид спорта, который объединяет и профессионалов, и любителей.
0: Наша трибуна. Наш спорт.
8: Велогонка России, да, давайте просто не путать с Тур России, где профики соревнуются, а это...
7: Профики. Так,
8: ну, а как еще их назвать?
7: Профессионалы.
8: А тут смешанный состав, тут совершенно какое-то сумасшедшее количество участников, более 30 тысяч, все растянуто вот начиная с этих выходных до, по-моему...
7: 12 сентября.
8: До осени, то есть весьма серьезная такая... по продолжительности это... Это веломногодневка. Ну,
7: заезды раз в месяц проходят по городам...
8: Золотого кольца.
7: Золотого кольца. Завтра, 16 мая... В Костроме. Потом Владимир, Суздаль, Ярославль, Иваново, Калязин, Нижний Новгород и Сергиев Посад. А финал 12 сентября в Москве на Воробьевых горах. Где-то там родной Александров, наверное, пытается ускориться в своих попытках войти в Золотое кольцо. Давай, Александров, ускоряйся. Может быть, и до тебя веломногодневка России дойдет.
8: В Сергиево Посаде там будет еще этап.
7: Да, будет, но это не Александр.
8: Я знаю.
7: И подробнее про велогонку России мы сейчас поговорим с руководителем велонаправления Лиги Героев, который является одним из организаторов этой веломногодневки, Владиславом Чайцыным. Владислав, доброе утро, очень рады вас слышать.
11: Да, всем привет.
8: Доброе утро. У меня первый вопрос. Все-таки велогонка, она по дорогам, по автодорогам. Будут перекрытия, будет специальное сопровождение, в том числе и медицинские. Я помню Ярославль. В Ярославле там, значит, гонка будет по набережной и по центру города. Не был в Костроме, но догадываюсь, какой асфальт там тоже. Вот вы специально как-то выбираете трассы, чтобы вот что-то нормальное было?
11: Да, по поводу трасс, на самом деле каждый этап, он будет достаточно уникален. Например, в Костроме у нас 16 мая уже будет индивидуальная гонка с раздельным стартом. Здесь маршрут немножко вынесен за пределы города. Он будет стартовать из города Нерехте до деревни Роднино и возвращаться обратно в Нерехту. Дистанция будет 44 километра. Специально маршруты не выбираем, но в любом случае согласовываем мы их с администрацией города, также советуемся с местными федерациями велоспорта России, Федерацией триатлона России, кто катается. Понятно, что по центральным улицам города, по набережным, это достаточно очень красивые маршруты, достаточно очень интересные маршруты за городом. Это помогает нам, по крайней мере, обеспечить участникам длинный круг, потому что там 44-54 километра в городе мы не найдем такую дистанцию, это придется весь город перекрывать, закрывать, но это очень сложно и невозможно. Поэтому все маршруты, которые будут проходить за городом, а у нас это будет и Кострома, и Сергиев Посад, и Владимир Суздаль, этап вот достаточно уникальный, который будет из города в город, он единственный такой будет прям, где люди стартуют во Владимире, финишируют в Суздале. Вот. Поэтому выбирать не приходится, да, исходим из того, что есть, но городские форматы, они более красивые, за городом нам позволяют больше сделать расстояние в один круг.
7: Так, Владислав, завтра стартует гонка в Костроме, с которой начнется...
8: В Костромской области.
7: Да, велогонка «Россия». Тем, кто опоздал и, возможно, сейчас первый раз про это услышал, еще есть возможность зарегистрироваться на нее?
11: Да, конечно, сайт велогонка.рф, еще сегодня можно до 6-7 вечера зарегистрироваться. Всех будем ждать.
7: Сколько это стоит?
11: Очень интересный формат. На велогонку у нас планируется порядка 250 участников. Также в рамках велогонки России будет проходить и велофестиваль. Он подходит для всех желающих в Костроме. Он будет проходить в центре города, по перекрытым улицам города. Также планируются экскурсионные забеги и гастрофестивали. То есть участники, которые приезжают в регион, они смогут не только посостязаться, а еще и принять участие в других активностях, посмотреть культуру региона, посмотреть ее немножко с другой стороны.
8: Владислав, вы забыли сказать про гастроактивности.
11: Да, конечно, завтра у нас велогонка для пацанов в Нерехте, также будет в Костроме, в центральной части города, велофестиваль, экскурсионный забег и гастрофестиваль. И так будет на каждом этапе велогонки.
8: Слышь, мне при слове гастрофестиваль, в принципе, уже велогонка не особо интересует, но это вкусно.
7: Да, а вот города как реагируют на проведение этой гонки? Ведь им нужно подготовить инфраструктуру тоже, гостиницы, кафе, какие-то другие активности.
11: Да, на самом деле... Из-за того, что проект начинался давно, реализация этого проекта, первые совещания прошли еще в декабре 2025 года со всеми регионами, все регионы были в курсе, и было время достаточно подготовиться также и проинформировать участников. Вот на самом деле сейчас также находимся уже в Костроме, готовимся к завтрашнему этапу, и город живет велогонкой, в городе много рекламы, то есть люди, приезжие туристы, смотрят, уже обращают внимание на это мероприятие.
8: А вы сказали, завтра у вас 250 стартующих, да?
11: Да, 250 велогонка и порядка 1000 участников велофестиваля.
8: У меня просто всегда, когда вспоминаю вообще какие-то велогонки, ну, правда, больше профессиональные, да, вот все эти вещи с большим количеством велосипедистов в одном квадратном метре, всегда какие-то завалы. Какие-то вот меры безопасности у вас будут?
11: Да, конечно. Запланировано 3 медицинских скорой помощи, которые расставлены по всему маршруту. Также они сопровождают участников. Плюс завтра, в принципе, неконтактная велогонка. Завтра у нас формат индивидуальный, но также все меры безопасности, они учтены максимально. Все службы готовы, если что, принимать меры необходимости, оказать помощь участникам.
8: Mm-hmm. Да, насколько я понимаю, маршрут по Золотому кольцу — это впервые вы такой проводите. Почему было принято именно вот решение по этим городам проехаться? И вообще, почему обратили взор на Золотое кольцо?
11: Да, на самом деле, в велогонке России очень давно было у всех организаторов на таком подкорке. Все хотели попробовать реализовать данный проект, и давно о нем говорили. Первые соприкосновения мы провели в том году в велогонку России, но только... в рамках одного региона по трем городам, это Муром, Владимир и Суздаль. И уже в этом году этот проект также взяли на поручение против правительства и направили нас, чтобы мы посмотрели и на другие города Золотого кольца. На самом деле города Золотого кольца, они очень уникальные, очень красивые. И, наверное, это такой аналог Тур де Франс, Джорджия Италия, который проходит только у нас немножко полулюбительские форматы.
7: Ну, мне кажется, в этом даже преимущество, что можно и покататься, непрофессионалам.
8: Самому приобщиться к полупрофессионалам. Да,
7: и посмотреть на профессионалов, и заняться, как сказал
8: Дима, вот
7: гастроактивностью.
8: Да, у меня просто на самом деле вопрос. Мы все понимаем, что шоссейные велогонки — это определенный тип велосипедов, да? Будут ли у вас какие-то вот ограничения, потому что, ну, у каждого любителя свой велик. У кого-то там шины такие, которые, наверное, хороши по полям.
7: Фэтбайк.
8: Ну да, фэтбайк. Вот вы будете какие-то ограничения именно по технике водить или нет?
7: Для любителей.
11: Ну да. Да. На дело гонки для любителей, конечно. Сейчас все любители, мы их просто называем любители. На самом деле это люди, кто имеет также шоссейные велосипеды и ездит также и по спортивным сборам, только в рамках своих задач и целей. Вот, поэтому в любом случае на профессиональной, на велогонке, которая будет вот проходить в формате 250-300 участников, там будут только шоссейные велосипеды, будут их допускать отдельно, комиссия по ним будет перед стартом, будет против Федерации велоспорта России. А вот другой формат — велофестиваль, который будет также в каждом регионе, там нету каких-то рекомендаций по велосипедам. Все, у кого есть велосипед любого типа, он может принять участие в велофестивале.
8: А, ну, то есть все выкатились на дорогу и поехали!
7: Ну и хорошо, мне кажется, для массового спорта это самое замечательное.
8: Да какой там спорт, они просто едут. Ты видел, как...
7: Это первый шаг.
8: Ты видел, как велосипедисты в Москве закрывают велосезон?
7: Нет, но я надеюсь, что это для многих, для кого-то это будет первым шагом к велоспорту, сначала любительскому, а потом, может быть, и профессиональному. Владислав, спасибо большое.
8: Спасибо.

0: Подробнее про него нам сейчас расскажет наша коллега
1: 250-24-24 и закажет акватор эко со скидкой в 15 тысяч рублей. Сегодня для вас скидка 15 тысяч, то есть не 34 500, а за 19 500 рублей. И в подарок пойдет Иван-чай, тот самый легендарный алтайский Иван-чай, мощнейший антиоксидант, это мощная поддержка для вас, для всей вашей семьи. 8-800-250-24-24, и это еще не все. Также в подарок будет сегодня бесплатная доставка по всей стране, в каждый дом, в каждую квартиру нашей большой и могучей Родины. С праздниками и здоровья! Здоровья и еще раз здоровья! 8-800-250-24-24. Напомню, скидка сегодня 15 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас, количество приборов по акции ограничено.
2: Да, я про Иван-чай тоже дополню. Буквально недавно заваривал ваш Иван-чай. Прекрасно, прекрасно. Я очень обожаю этот напиток, который, кстати говоря, в древности очень мы активно употребляли. Потом подзабыли, вот сейчас начинаем о нем вновь вспоминать. Действительно чувствуешь прилив сил и тонизирующий очень напиток. Так что всем советую. Спасибо большое, официальный представитель бренда «Акватор» Евгений Данко, УГРН 322-774-62-0-57-293. Всем здоровья!
1: С праздником!
3: Радио России.
4: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+.
5: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
6: Вообще, я думаю, ну сейчас я точно пойму.
5: Говорят, талант не спрячешь. А вот отсутствие таланта запросто.
6: Оба молодцы. В любом случае, даже тот человек, который не поет, ему просто браво, потому что работа прекрасная.
5: То фальшивит по-настоящему, но притворяется идеально.
6: Вы, конечно, плуты.
5: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
7: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Россия вернула из украинского плена 205 бойцов. Сергей Лавров отметил общий настрой России и Индии на рост поставок российских углеводородов. И символы из разных алфавитов в переписке являются признаком мошенников. Все подробности далее. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 бойцов. Об этом сообщили в Минобороны. Сейчас российские бойцы находятся в Белоруссии, им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Затем их доставят на родину для лечения и реабилитации. Посредниками в проведении обмена выступили Объединенные Арабские Эмираты. Предыдущий обмен состоялся 24 апреля. Тогда Москва вернула 193 военных, Киеву передали такое же количество пленных. С начала спецоперации более 1100 офицеров политруков были награждены орденами мужества, 13 удостоены звания Героя России. Об этом сообщил замминистра обороны.

0: Начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин в интервью газете «Красная звезда». 15 мая в вооруженных силах отмечается День военно-политических органов. Он был учрежден указом президента Владимира Путина в марте этого года. Завербованные в ВСУ... СБУ уроженец Киева, планировавший теракты с использованием беспилотников в Нижегородской области, осужден на 21 год. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Гражданин России 76 года рождения будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен судебный штраф в размере 700 тысяч рублей. Следствие установило, что, проживая на Украине, мужчина в 24 году был завербован представителем Службы безопасности Украины для совершения за вознаграждение на территории Нижегородской области терактов с использованием БПЛА. Под руководством куратора злоумышленник был обучен конспиративным способам связи, обращению со взрывчатыми веществами, проинструктирован о способах выполнения заданий и снабжен деньгами для проведения подрывной деятельности. При выполнении задания фигурант был задержан с поличным сотрудниками ФСБ. При нем были обнаружены и изъяты взрывные устройства и взрывчатые вещества, а также БПЛА, документы и средства связи. Мужчину признали виновным в государственной измене. Россия и Индия настроены на увеличение поставок российских углеводородов и удобрений. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.
1: У нас общий настрой на увеличение поставок российских углеводородов, удобрений, сотрудничество в сфере мирного атома весьма успешно развивается, равно как и в сфере мирного освоения космического пространства. По мирному атому обсуждали возможности предоставления нам новой площадки для строительства еще нескольких блоков атомных электростанций, что позволит значительно укрепить энергетическую безопасность Индии. У нас на хорошем уровне по традиции военно-техническое сотрудничество, включая совместный выпуск современных образцов вооружений на основе передовых оборонных технологий, ну и хорошие планы в сфере освоения космоса, это и спутниковая навигация, и пилотируемые программы, и совместные научные исследования.
0: По словам Лаврова, по мирному атому обсуждалась возможность предоставления России новой площадки для строительства еще нескольких блоков атомных электростанций, что позволит значительно укрепить энергетическую безопасность Индии. Администрация бывшего президента США Джо Байдена сознательно лгала, когда говоря об отсутствии биолаборатории на территории Украины. Об этом заявил подполковник в отставке американских сухопутных сил Эл Расмуссен. Как рассказал эксперт, в марте 2022 года, занимавшая тогда должность заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд, признала существование биолаборатории на Украине. Между тем, 11 мая газета «Нью-Йорк Пост» написала, что директор национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард проведет расследование деятельности 40 биолабораторий на Украине, которые десятилетиями финансировались за счет американских налогоплательщиков. Клинические испытания в них вызывают серьезные опасения с точки зрения этики, финансов и безопасности, сказали изданию в управлении директора. По меньшей мере один дрон залетел в воздушное пространство Финляндии. Об этом заявил глава спасательного департамента МВД республики Кима Кахвакха. Финские власти утром получили сообщение об БПЛА в воздушном пространстве страны. Был закрыт столичный аэропорт. Около 7 утра власти сообщили, что угроза дронов миновала. С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследования указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас. Символы из разных алфавитов в переписке являются признаком мошенников. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. С этой же целью аферисты используют кириллицу, латиницу, необычные знаки или смешанный регистр. В Управлении добавили, что именно такие странные сочетания и хаотичный регистр становятся одним из самых заметных признаков мошеннической активности. Особенно если вместе с этим присылают архивы АПК или HTML-файлы, ссылки или сообщения в стиле «Это ты на фото?» подытожили в киберполиции. В Москве сегодня пасмурно, пройдут дожди, местами с грозами. Однако похолодание не ожидается. Воздух прогреется до плюс 21-23 градусов, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В течение дня под влиянием циклона небо, конечно, будет хмуриться, прошумят освежающие скоротечные ливни, местами, возможно, гроза, ветер юго-восточный, южных румбов 3-8 метров в секунду при грозе порывистой, и максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 21-23. Показания барометров немного подрастут, к вечеру составит 740 миллиметров ртутного столба.
0: Завтра осадки в Москве ослабеют, днем будет 20-23 тепла.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. В 1/4 он победил испанца Мартина Ландалусе. Следующим соперником Медведева станет первая ракетка мира Яник Синер. В своем четвертьфинале итальянец нанес поражение Андрею Рублеву. Там же в Риме Мира Андреева и Диана Шнайдер пробились в полуфинал парного разряда турнира категории 1000. В 1/4 российский дуэт взял верх над Анной Данилиной из Казахстана и представительницей США Эйжей Мухаммад. Три футболиста из российской премьер-лиги вошли в расширенный состав сборной Колумбии на чемпионат мира. В список из 55 игроков попали Джон Дуран и Вильмар Бариус из «Зенита», а также Джон Кордоба из «Краснодара». Евгений Пашутин останется на посту главного тренера баскетбольной «Пармы». Как сообщает «Спортэкспресс», в межсезонье у пермского клуба есть опция выхода из контракта, однако «Парма» пользоваться ей не будет. В этом сезоне команда из Перми завоевала бронзовые медали внутрисезонного кубка, а в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ повторила свой лучший результат в истории, финишировав на 5-м месте. В первом раунде плей-офф «Парма» проиграла «Локомотиву Кубань». Нападающий Роман Канцеров, в этом сезоне выступавший за «Металлург», подписал 3-летний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Чикаго». В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Канцеров забросил 36 шайб и стал лучшим снайпером сезона. Павел Дорофеев возглавил гонку снайперов Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги. Форвард Вегаса отметился дублем в матче против Анахайма. И теперь на его счету 9 шайб. Вегас победил Анахайм и закрыл серию 4-2. Это были новости спорта.
4: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 24-26 градусов, облачно с прояснениями. В Ярославле плюс 23-25 градусов, кратковременные грозовые дожди. Во Владимире грозовые дожди плюс 21-23, в Туле плюс 20-22, дождь и гроза. В Воронеже плюс 22-24, без существенных осадков. В Волгограде плюс 27-29 градусов. В Ростове-на-Дону дождь плюс 20-22. В Краснодаре грозы, град и сильные дожди плюс 18-20 градусов. В Санкт-Петербурге небольшой дождь плюс 16-18. В Москве дождь, гроза плюс 22-24. Сейчас столица плюс 22 без осадков. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита «Шахерезада» Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
1: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+. 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
2: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: слушаем.
1: Приветствую жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Севастополя, Уфы, Петрозаводска, Дербента, Мариуполя, Грозного, Сочи и других городов нашей прекрасной родины. У микрофона Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Наталья Вилых. Это радиоканал «Слушаем», и в ближайшие два часа, как обычно, в это время, друзья, мы с вами говорим на самые заметные, важные и актуальные темы. Все это делаем с экспертами, все это, конечно же, в прямом эфире. Все программы в записи сохраняются на платформе «Смотрим». Основную информацию, естественно, вы черпаете, это понятно, на сайте вести.ру. Заходите также в наш мессенджер Макс. И не забывайте, что есть приложение «Радио России». Очень удобно с помощью этого приложения слушать нас в любой точке страны, да и, собственно, мира. О чем будем говорить в этом информационном часе? Глава государства, президент России, отметил работу российских машиностроителей в новых условиях. О чем именно сказал Владимир Путин? Мы об этом поговорим со специалистами там уже совсем скоро, ну и, собственно, обсудим перспективы развития машиностроения. Перспективы есть, и вот на них мы обратим ваше внимание. Визит главы МИД Сергея Лаврова в Индию, он продолжается. 14-15 числа как раз этот визит осуществляется, но поговорим также и об итогах визита Трампа в Китай, как это отразится на нашей стране. Ну и, кстати, уже известна дата однодневного визита президента России Владимира Путина в Пекин. Об этом мы также упомянем в разговоре с экспертом. В Минтрансе спрогнозировали увеличение доли беспилотных грузовиков в грузообороте автомобильного транспорта к 2035 году. А доля эта увеличится на 20%. Как это отразится на грузоперевозках в целом и на нас с вами, также узнаем. И ближе к завершению часа в Подмосковье. Подмосковье вошло в число регионов с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Клещи не просто проснулись, а они еще и являются переносчиками таких опасных заболеваний. Вот как защитить себя, как вакцинироваться и насколько может помочь вакцина, об этом мы поговорим со специалистом. Ну а начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
1: Итак, друзья, давайте начнем с темы машиностроения. Владимир Путин отметил укрепление технологического суверенитета России и сказал, что машиностроение успешно развивается и создает свои технологические решения. Проявляют гибкость и умение применять нестандартные подходы все, кто работает в этой отрасли. С нами на связи экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Василий Георгиевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Василий Георгиевич, как-то больше, вы знаете, мы говорим все о нефтегазовых и ненефтегазовых доходах, и немножко в стороне, может быть, остается российское машиностроение и эта отрасль и это направление. А она все-таки одна из ключевых на сегодняшний день. Насколько она влияет на наполнение бюджета?
2: Ну, сейчас бюджетные проблемы нашей страны, по всей видимости, решаются. Решаются по той простой причине, что конъюнктура буквально перевернулась. То есть если этот год начался с плохих цен на нефть, с довольно неприятных данных о состоянии промышленности и торговли в России, то есть, по сути, с кризисных признаков, то дальше Дональд Трамп сломал все собственные достижения 2025 года и перевернул цены на нефть. Из низких, каковыми они стали в 2025 году, опустившись с $80 до 61-63 долларов за баррель, цены взлетели, доходя до там даже в моменте до $120 за баррель. Российская нефть дороже продавалась на 10, иногда на $20 за баррель, чем нефть марки Brent, по которой я сейчас оцениваю ситуацию. И в итоге получалось так, что Россия приобрела много новых и старых покупателей, ну, старых по расширению, с расширением объема, и начала больше зарабатывать на экспорте. Не мы одни оказались в таком плюсе, многие, но в нашем случае, в случае наших объемов, это означает исправление ситуации с наполнением бюджета и укрепление рубля и постепенное оздоровление экономики, в росте которой президент уверен. И я, честно говоря, думаю, что российская экономика в 2026 году будет расти. То есть мы из кризиса выходим. Тогда как западную прессу заполняют заголовки о том, что начался кризис, и все плохо.
1: Ну вот смотрите, здесь дело в том, что в отличие, например, от, ну, условно скажем, быстрых денег, которые приходят от продажи сырья, да, машиностроение – это все-таки долгосрочная инвестиция такая, назовем это так.
2: Абсолютно так. Тем более, что машиностроение – это еще и сектор, который создает хорошие рабочие места, а те, кто эти хорошие рабочие места занимают, они не просто получают большую зарплату, это так сказать, люди, которые и технически более грамотны, и являются потребителями, ну, рациональными, но активными потребителями. То есть это стимулы для российской экономики, в том числе и для сферы услуг. То есть обратите внимание, что на Западе экономический упадок начался во многом с потери промышленности.
1: Да.
2: Пока промышленность была сильной, и сфера услуг была очень масштабной и одновременно устойчивой. А в нашем случае машиностроение, оно должно здесь помочь, да? Тем более, что это главный сектор.
1: Да, целые города, можно сказать, ну, не то чтобы пропали, да, но вот один только Детройт чего стоит, да, раньше был такой технологический гигант, и что сейчас с ним стало, да, вот как пример один такой небольшой только.
2: Абсолютно. Соединенные Штаты понесли огромные потери вот именно из-за того, что десятилетиями, начиная еще с 1960-х годов, шел вынос промышленности, но он ускорялся, он ускорился особенно в последние десятилетия, в этом веке уже. И это привело к крайнему нездоровью общества. И наркомания, и всякие гендерные странности, и много-много еще чего, что у нас даже и запрещено, да, то есть как значит, организации. А в нашем случае возрождение промышленности, обрабатывающей промышленности и машиностроения обещает стабилизацию рынка, обещает в целом рост экономики. И здесь надо понимать, что та экономика в современных реалиях будет развиваться успешно, которая в условиях роботизации сама будет роботов производить, сама будет производить беспилотные аппараты, и наземные, и воздушные, сама будет производить все, что необходимо в сфере микроэлектроники. То есть как можно больше производить...
1: Импортозамещение в чистом виде, да, Василий Георгиевич? Спасибо вам большое. Василий Колташов, экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, был с нами на связи.
0: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность. Слушаем!
1: Про беспилотные грузовики давайте поговорим. К 2035 году их доля в грузообороте автомобильного транспорта составит порядка 20%. Ну а что это значит в чистом виде? Во-первых, как это обеспечить, каким образом и кто это будет делать, как это отразится на грузоперевозках? Вот эти все темы нас интересуют. Ну, собственно, они интересуют и на высшем уровне правительства, и правительство одобрило концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок. Перевозок, и, собственно, доля вот как раз должна составить около 19%. Доставка грузов за счет беспилотных технологий может ускориться более чем в два раза от нынешнего показателя. Другое дело, что как это трансформирует рынок, как это повлияет на рынок, каким образом вообще и что должно сейчас измениться, и, собственно, насколько у нас технологии, технологического прорыва в данном контексте может хватить для развития этой отрасли. Это целевые показатели, и, собственно, парк техники вырастет почти до 57 тысяч машин. Отмечается, что один беспилотный грузовик сможет заменить два обычных и будет способен проходить до 300 тысяч километров в год. Это, конечно, существенно. С нами на связи директор Ассоциации цифровой транспорт и логистика Полина Давыдова. Полина Михайловна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Андрей.
1: Очень заметная новость, и хотелось бы, ну, некоторые разъяснения получить, потому что мы не совсем понимаем, как это будет наращиваться.
3: Автомобили, беспилотные автомобили, в планах сейчас у нас экспериментально-правовой режим идет. Он должен перейти в федеральный закон, который сейчас разрабатывается, и в этом году он должен быть уже принят. Этот федеральный закон позволит в регулярном нормативном поле использовать беспилотные автомобили на дорогах нашей страны, начиная уже с 2027 года. Однако в 2027 году нам необходимо еще будет принять несколько технических актов, сертификацию, связи с этим мы рассчитываем, что массовый прирост беспилотных автомобилей в нашей стране начнется с 2028 года.
1: Так.
3: Именно поэтому такой активный рост. То есть сейчас это эксперименты, но производители уже готовятся к тому, чтобы выйти в регулярное поле. Появится сертификация, и машины уже смогут с 2028 года в таком глобальном плюсе ездить по дорогам.
1: А что это значит для производителей? Как теперь им нужно свое производство перепрофилировать?
3: Никак. Это касается только беспилотных грузовиков, которые у нас в стране производят сейчас три производителя. Это КАМАЗ, Яндекс и Автотех. Двое из этих компаний делают на базе китайских грузовиков, они устанавливают туда свое программное обеспечение, и, собственно, после этого оно идет в эксплуатацию. Конечно же, для того, чтобы, как любой автомобиль, должен выйти на дороги общего пользования, перед этим он должен пройти сертификацию. Собственно, как только это будет сделано, не в рамках пилотов, это станет возможно в массовом использовании.
1: Полина Михайловна, дополнительная инфраструктура для этого какая-то нужна?
3: Ну, безусловно, нужна связь вдоль дорог для того, чтобы диспетчер мог мониторить автомобиль. Вообще мы планируем и то, что написано в концепции, машина должна быть самостоятельной, это очень важно. Иначе это будет очень серьезный барьер для развития беспилотников в нашей стране. Поэтому машина должна быть сама умной, у нее должны быть лидары, радары, цифровой двойник. Это все сейчас и так планируется, и сейчас так и используется. Но в случае, если происходит какая-то чрезвычайная ситуация на дороге, диспетчер, естественно, должен связаться с автомобилем. Поэтому в этой концепции там как раз-таки продумано, что по планам Минцифры России до 30-го года обеспечить связь вдоль всех дорог, федеральных дорог нашей страны. Соответственно, мы как раз-таки в рамках плана друг друга идем в тесной сцепке для того, чтобы обеспечить беспилотное движение.
1: Спасибо вам большое. Директор Ассоциации цифровой транспорт и логистика Полина Давыдова была с нами на связи.
0: Слушаем.
1: Давайте теперь международные новости, международную политику затронем. В настоящий момент продолжается визит главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова в Индию. Там проходит, проходит встреча как раз по линии БРИКС. Ну и вообще все, что касается международных контактов и Индии, это сейчас интересно рассматривать. Да и кроме того, весь этот регион интересен. Только что завершился визит президента Соединенных Штатов Трампа в Пекин, ну и вообще не только в Пекин, в КНР. Об этом мы тоже хотим поговорить. С нами на связи политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Ну давайте начнем с наших российско-индийских контактов. Как вы их оцениваете и к чему может привести вот визит Лаврова в Нью-Дели?
4: Ну, Сергей Викторович уже оценил и в интервью, и в обращениях. Он оценил как высокий уровень контактной базы. Нас прежде всего интересует в отношениях с Индией технологический обмен, но речь шла в данном случае, во время данного визита, об энергетике и взаимных расчетах финансовых. Это сейчас в условиях энергетического кризиса, вызванного агрессией Израиля и США в отношении Ирана, это актуальная тема. И не все страны оказались подготовлены к подобного рода событиям и резкому повышению цен на нефть. Вот Китай оказался подготовлен, да, он создал огромную подушку безопасности энергетическую, а остальные страны, к сожалению, для них оказались перед лицом резкого повышения цен и их волатильности. А именно это и обсуждается сейчас на полях БРИКС, потому что именно эта организация отвечает как раз все больше за вот, экономическую безопасность.
1: Важнейший момент, кстати, потребление энергетики в мире, энергии в целом растет и выходит все больше и больше на первый план атомная энергетика. Мы знаем, что Росатом по всему миру строит атомные электростанции. Тут недавно обсуждали вот вопрос как раз с Венгрией, но давайте мы сосредоточимся на другой части земного шара. Вот Индия также заинтересована, как я понимаю, в сотрудничестве именно в этой сфере.
4: Росатом является, это не секрет, является чемпионом. Это не лесть и подхалимат, а нормальный термин, используемый на рынке. Чемпион в своей отрасли, безусловный. И здесь, да, действительно, деятельность Росатома привлекает пристальное внимание не только Индии, но и стран и Юго-Восточной Азии вообще. И в условиях так называемого зеленого перехода, который, ну, ни шатка, ни валка все-таки там идет потихонечку, без фанатизма, как в Европе, да, когда они отменили ядерные электростанции и оказались перед необходимостью использовать уголь, очень экологичный, да, энергоноситель в этой связи. Вот, восточные, азиатские страны, они более взвешенно подошли к этому вопросу и ни в коем случае не способствуют деградации традиционных видов, вернее, традиционной энергетической отрасли, а просто параллельно развивают возобновляемую энергетику. Здесь, безусловно, ядерная энергия является страховочным таким, причем таким базовым страховочным элементом, фактором. Поэтому здесь Росатому все карты в руки.
1: Буквально сегодня, ну, я бы на самом деле в силу того, что времени практически не остается, не стал анализировать именно визит Трампа в Китай. Больше нас интересует предстоящий визит 20 мая президента России Владимира Путина в Китай. Об этом буквально сегодня стало.
4: Давайте я резюмирую.
1: Давайте.
4: На самом деле оценивать визит Трампа в Китай невозможно без итогов визита Владимира Путина в Пекин. Просто невозможно.
1: Вот так вот.
4: Да, поэтому эксперты, которые, в принципе, занимаются этой проблематикой, вот, они сейчас весьма осторожно прогнозируют и оценивают итоги визита Трампа. Потому что все ждут 18, 19, 20 мая, когда, собственно, будет понятно, что именно произошло в Пекине между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом, и как дальше будет действовать Китай. Почему? Потому что что-то мне подсказывает, он будет действовать более решительно. И, если честно, я немножечко согласен с оценкой американской прессы этого визита. Трамп поехал в слабой позиции, не мог не поехать, потому что это официальный
1: без
4: визит.
1: Без козырей в рукаве, как некоторые писали.
4: Ну да, это он любит это все делать. И визит закончился ничем. Я думаю, что демократы его просто съедят, когда он вернется.
1: Да, а вот оценивать предстоящий визит Владимира Путина мы еще, ну, рано, да, то есть какими могут быть темы. Но точно будут обсуждать темы, и в том числе энергетики, кстати.
4: В обязательном порядке, я думаю, что речь пойдет о треугольнике Россия, Китай и Иран, потому что мы страны, кстати, в Индии тоже об этом говорится, об антисанкционной координации действий.
1: Да, Алексей, да, Алексей, спасибо тоже большое. Время. Политолог Алексей Мухин был с нами на связи.
0: Радио России.
5: 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрители ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на люмисфера.шоу. 6+.
6: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
0: Слушаем.
1: Водителям внимание, процессуальных документов при освидетельствовании водителей на алкогольное опьянение может стать меньше. Протокол об отстранении от управления транспортным средством будет включаться в другие процессуальные документы с указанием необходимых сведений. Должностные лица будут присутствовать на месте задержания транспортного средства до его перемещения на специализированную стоянку. Если переводить с канцелярского языка на человеческий, то что, собственно, изменится для водителей и каким образом теперь будет проходить освидетельствование? Заместитель председателя комиссии по безопасности Общественной палаты России Александр Холодов с нами на связи. Александр Львович, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Да, расскажите, пожалуйста, теперь, получается, быстрее эта процедура будет проходить или как?
7: Да, слушайте, ну быстрее, разве что написание одной бумажки. То есть, по сути, процедура освидетельствования – это водитель вышел из автомобиля, а для ГАИ – это написание еще одного текста. То есть упрощение очень небольшое.
1: Угу. То есть, на самом деле, как такового ужесточения не будет?
7: Ну, нет, ужесточения никакого не будет. Будет, скорее, упрощение бумажной волокиты. То есть, это ну, достаточно логично, да? То есть, у нас, в принципе, процедура, ну, можно сказать, что разделена на этапы, а вот разделение, оно скорее только юридически, чем практически, да? То есть, когда сначала отстраняют от управления, потом... значит, проводит освидетельствование там и так далее, да, ну, минус одна бумажка.
1: Угу. Знаете, я в этой связи хочу такой тогда практический вопрос вам задать, Александр Львович. Автомобилисты станут ли вот с этой мерой или с какой-либо другой мерой ужесточения контроля за водителями, которые в состоянии алкогольного опьянения садятся за руль и управляют транспортным средством, должны ли стать вот эти водители более ответственными? Должны ли они все-таки ну, наконец-то понять, что в состоянии хоть сколь-нибудь алкогольного опьянения нельзя садиться за руль?
7: Ну, вот вы сами верите, что от того, что на одну бумажку больше будут писать, водители станут более ответственными.
1: Нет-нет, я сказал здесь... с этой мерой и с другими, да, то есть и с другими, чтобы все-таки, ну, как бы в комплексе это все работало. Не с одной бумажкой, нет, может быть, надо штрафы увеличить в разы, в десятки раз, а, там, наказание
7: да нет, ну, и так далее. Почти 50 тысяч штраф, если это не пугает кого-то, то, ну, извините, значит, его уже это плюс решение прав, то вряд ли его уже что-то еще испугает.
1: Слушайте, ну и мы здесь, такие вот ситуации наблюдаем, когда дама на бешеной скорости летит по МКАДу и убивает людей на скорости на автомобиле. Ну, значит, не пугает, видимо.
7: Ну, я и не думаю, что какое-то упрощение процедуры в данном случае что-то может изменить. То есть здесь получается скорее... единственный, может быть, какой-то момент сработает, да, что неправильно составленный протокол иногда был основанием, там, по крайней мере, оспаривать в суде. Не всегда удачно, конечно, но как бы можно было зацепиться, если, например, получалось по бумагам, что сначала провели освидетельствование, а потом отстранили от управления. То есть, ну, просто инспектор время перепутал, какой протокол раньше писать, какой позже. Но это скорее такой вот точечный единичный случай, то я думаю, что, учитывая статью, суды чаще там могли закрыть глаза на это нарушение, сказать, что это там опечатка, да, там дать возможность исправить, а никак не там отменять наказание. Поэтому, честно говоря, скорее оптимизация работы, ну и давно пора.
1: То есть оптимизировать работу, вы имеете в виду кого, правоохранителей или что? Что именно оптимизировать?
7: Оптимизировать в плане составления лишних бумаг. Ну, то есть у нас получается, да, для того, чтобы водителя, грубо говоря, направить, провести освидетельствование, да, нужно отстранить от управления раз протокол, да, там, направить на освидетельствование два протокола, о самом нарушении там, три протокола. То есть получается вроде как, по сути, одно действие, там, ну, такое вот, по сути, объединенное. Да. Да? Угу. То есть а бумаги пишутся разные. И как бы, конечно... С одной стороны, вроде неплохо, да, то есть, как бы, как это говорят, больше бумаги, чище там, разные, да, вот, но, как бы, получалось, это лишняя такая бюрократия, которая не нужна, да, и смысла в этом протоколе отдельно нет, то есть, даже когда была там из серии разъяснений там Верховного суда на тему того, что вот... соответственно, можно ли там отдельно обжаловать отдельную процедуру, то есть, ну, то есть теоретически там водитель может быть совсем согласен или не согласен там с отстранением его. Ну, как бы это уже такое, из области юристам поковыряться и поразвлекаться, но практической пользы вот было ноль. То есть, если естественно, что не будут отстранять от управления водителя, которого не будут потом направлять на освидетельствование. То есть, вот, ну, отдельно само по себе процедура не существовала. И как бы раз она отдельно не существует, ну, логично сейчас оптимизировать. То есть, это скорее такое исправление ошибок, допущенных изначально в кодексе еще при его создании.
1: Понятно. Спасибо вам большое. Заместитель председателя комиссии по безопасности Общественной палаты России Александр Холодов был с нами на связи.
8: слушаем.
1: Вот смотрите, какая заметная новость. В 2027 году в российских школах появятся единые государственные учебники по русскому языку и литературе для 10-11 классов. Тут же возникает вопрос, а сейчас они что, не единые? То есть каким образом сейчас изучают русский язык и литературу? С нами на связи эксперт Центра общего и дополнительного образования Высшей школы экономики Елена Авакимян. Елена Вячеславовна, здравствуйте.
9: Андрей, доброе утро. Доброе
1: да, утро, и второе, что скажу. Напрашивается к этой фразе же, давно пора. Ну, то есть, собственно, а какими они должны быть? Единый русский язык, он должен быть понятен и во Владивостоке, и в Калининграде, и в любом другом российском регионе, и при этом, конечно, учебник должен быть единый, и по единым нормам должны учиться. То есть, что, мы вот приходим к тому, к чему должны были прийти давно, получается?
9: Ну, на самом деле разнообразие это не всегда плохо, и нужно тоже уметь справляться с ним. Да, и учебники разные, есть разные учебно-методические комплексы, и школы вправе выбирать из списка, который рекомендован, именно тот учебно-методический комплекс, который больше всего подходит этой школе. Сейчас идет такая тенденция к тому, что у нас появляются единые учебники по истории, единые учебники по русскому языку, литературе и так далее. Это все направлено на то, чтобы дети, когда переходят из школы в школу, переезжают из региона в регион, оказывались в ситуации, когда у них не меняется, помимо внешней среды, вот именно содержательная программа. А сама программа, сами учебники, и чтобы вот была такая единая база, которая, понятно, доступна всем.
1: Что это будет значить для учителей? Им нужно будет как-то дополнительное методическое образование проходить в этой связи?
9: Ну, на самом деле, действительно, готовятся методические разъяснения, готовятся также списки рекомендованной литературы, которые можно использовать и в обязательной программе, как внеклассное чтение. Вы знаете, здесь, вот, мне кажется, главная проблема в том, что мы всегда рассматриваем... Ну, учитель, да, в общей степени рассматривает учебник не как инструмент, которым он может грамотно пользоваться, дополнять его, использовать какие-то дополнительные материалы, а как вот, ну, какой-то такой вот основа, основ незыблемый стандарт. И вот здесь, мне кажется, очень важно будет именно учителям разъяснить о том, что это действительно инструмент. Это действительно инструмент для того, чтобы все, у всех были ориентиры, как готовиться к экзаменам, какое содержание будет в экзаменах, что эти учебники отвечают содержательной компоненте экзамена ЕГЭ по русскому языку и по литературе. Но всегда можно гибко подходить к содержанию, всегда можно подходить гибко ко времени, которое изучается, допустим, то или иное произведение, в зависимости от класса, в зависимости от их интересов, в зависимости от какого-то опыта.
1: Но это, конечно, уже зависит от профессионализма и учителя. Это уже, знаете как,
9: да,
1: заинтересовать, так, вовлечь.
9: Да вот все, вот, что бы мы с вами ни обсуждали, что бы мы ни говорили о каких-то изменениях, нововведениях в школьной программе, все всегда упирается в профессионализм учителя.
1: Конечно.
9: Мне кажется, что туда нужно направлять все усилия. Когда у нас будет суперпрофессиональный, хороший учитель, тогда, может быть, ну, это моя гипотеза, да, может быть, и меньше нужно будет каких-то таких нововведений, регламентирующих разных указов сверху, потому что действительно все упирается в учителя.
1: Да, и учитель тоже должен правильно уметь заинтересовать этих детей. Конечно, ну, знаете как, это получается как некий единый стандарт, он, безусловно, должен быть, да, и к этому единому стандарту все мы прислушиваемся, но далее это уже мастерство учителя. Опять-таки, есть же такое понятие, как дополнительная литература, да,

0: дополнительного образования высшей школы.
1: Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2203. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Театр на Радио России представляет.
3: Этого еще не хватало.
4: Извините.
5: Согласна.
6: Простите.
2: Бывшая Ленина. Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
7: Никто нашей свалки не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
2: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
8: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
2: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда. Братство кино.
9: Я 4 месяца отслужил, и потом меня пустили на съемки. У матросов нет вопросов. 5 месяцев я снимался бесплатно. Но когда закончился фильм, Пуговки, Хитяева, эти великие артисты свое постановочное вознаграждение отдали мне.
2: Актер Вадим Андреев в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15.10 по Москве и в 16.10 по времени Саратова.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Появились первые кадры с освобожденными из украинского плена бойцами вооруженных сил России. Сергей Лавров отметил интерес государств мира к вступлению в БРИКС. И Дональд Трамп пообещал впечатлить Си Цзиньпина во время его ответного визита в США. Все подробности далее. Опубликованы первые кадры возвращенных из украинского плена российских военнослужащих. Они сделаны в Белоруссии сразу после обмена. На фото военные стоят с российским флагом в руках, садятся в автобус, а также звонят своим близким. Ранее в Минобороны заявили, что с подконтрольной Киеву территории сегодня были возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 украинских военнопленных. Как рассказали в ведомстве, вернувшиеся россияне находятся в Белоруссии и им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Все они будут доставлены на родину для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. В ведомстве отметили, что посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении россиян из украинского плена оказали Объединенные Арабские Эмираты. Число погибших при атаке ВСУ на Рязанскую область выросло до 4. В связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований на жилые и гражданские объекты возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщили в СКР. По данным следствия, на территории области зафиксированы атаки беспилотников с последующей детонацией. Следствие даст правовую оценку действиям украинских военнослужащих, причастных к этому преступлению, подчеркнули в следкоме. Там уточнили, что в результате атаки погибли 4 человека, в том числе несовершеннолетний, пострадали не менее 12 мирных граждан.

0: граждан. Повреждены два жилых многоэтажных дома и промышленные объекты. По данным оперативных служб, пожар на территории промышленного предприятия локализован. Пожарные приступили к ликвидации очагов возгорания. Сейчас следователи и криминалисты осматривают места происшествия, изымают записи с камер видеонаблюдения, допрашивают очевидцев и потерпевших. Назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавших. Жительница Санкт-Петербурга, причастная к подготовке украинскими спецслужбами теракта в отношении российского генерала, предотвращенного ФСБ, осуждена на 16 лет. Решение вынес сегодня первый западный окружной суд, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Женщину 77-го года рождения задержали в северной столице в июне 25-го года. В ходе расследования стало известно, что по заданию сотрудников СБУ она проводила разведку места жительства и слежку за автомобилем высокопоставленного военнослужащего и передавала полученные данные украинским спецслужбам. После предотвращения теракта в отношении генерала силовики вышли на ее след и задержали как соучастницу. Ранее сегодня стало известно, что завербованный СБУ уроженец Киева, планировавший теракты с использованием беспилотников в Нижегородской области, осужден на 21 год. Украинские спецслужбы в последнее время усилили попытки дестабилизировать российское общество, заявили в пресс-службе службы внешней разведки. Там отметили, что Киеву недостаточно разветвленной сети телефонных мошенников, которые обманом, шантажом и вымогательством лишают российских граждан последних сбережений и заставляют нарушать закон. Киев ищет новые способы навредить России. Например, служба безопасности Украины хочет организовать работу по расшатыванию ситуации в стране под видом распространения патриотического контента. В конце апреля Киев развернул кампанию по скупке российских военных и патриотических телеграм-каналов. Эти действия преследуют цель подменить информационное наполнение приобретенных площадок, подчеркнули в СВР. На них планируется распространять дезинформацию, дискредитировать политическое руководство и вооруженные силы России. Ситуация на Ближнем Востоке и севере Африки становится все сложнее из-за вмешательства западных стран. С таким заявлением выступил глава МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Индию.
1: Особое внимание мы уделили кризисным ситуациям в различных регионах мира, включая Ближний Восток, имея в виду и кризис вокруг Ормузского пролива, вокруг Ирана, ситуацию в Ливане, на палестинских территориях, где осуществляется процесс ликвидации даже любых намеков на создание палестинского государства в нарушение решения Организации Объединенных Наций. Ливия, Йемен, все это сплетает, Сирия, все это сплетается в клубок противоречий, которые делают положение на Ближнем Востоке, на севере Африки все более и более сложным. И практически каждая из упомянутых мной горячих точек является результатом грубого вмешательства западных стран в дела той или иной страны, включая вооруженные вторжения, свержение режимов, которые мы наблюдаем за последние, наверное, 15 лет, начиная с так называемой «арабской весны».
0: Лавров добавил, что у России и Индии общий настрой на увеличение поставок российских углеводородов и удобрений. Сотрудничество в сфере мирного атома весьма успешно развивается, равно как и в сфере мирного освоения космического пространства. Лавров находится с трехдневным визитом в Нью-Дели. Ранее он принял участие в мероприятиях по линии БРИКС, провел переговоры с главами МИДов Индии, Таиланда, Египта, Ирана и Малайзии. Дональд Трамп обещал, что США постараются впечатлить председателя КНР Си Цзиньпина во время его ответного визита, который, по словам американского лидера, может состояться примерно 24 сентября. «Это будет взаимный визит, как взаимная торговля», — сказал американский президент во время переговоров с лидером КНР в Пекине. Он также назвал последние дни своей поездки в Китай действительно отличными, поблагодарив Си и представителей китайской стороны за прием. По словам Трампа, в ходе его государственного визита визитов КНР и переговоров с Си Цзиньпином удалось заключить несколько значимых торговых сделок. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты и Китай очень схожи в своем желании положить конец конфликту вокруг Ирана. Дождь, местами ливни, гроза и в отдельных районах град прогнозируется в Москве и в Подмосковье с полудня. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, по количеству осадков может выпасть 3,8 мм, а местами в отдельных районах до 15 мм. В связи с надвигающимся ливнем и грозой в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности.
2: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российских борцов допустили до международных турниров без ограничений во всех возрастных категориях. Они смогут участвовать в соревнованиях с флагом и гимном России. Поздравляю всех наших борцов и болельщиков. Для России это одно из самых медалеемких направлений. Объединенный мир борьбы включает такие виды спорта, как вольная, греко-римская, женская борьба, грэпплинг, панкратион, а также ряд других, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Власти Германии отказали российскому каноисту Александру Боцу в получении въездной визы в страну для участия в этапе Кубка мира в Бранденбурге. 13 мая у него истек срок действия шенгенской визы, а в получении новой ему в консульстве Германии в Москве было отказано. Остальным 8 нашим спортсменам, чьи визы также истекли, немцы дали шенген без проблем, заявили в Федерации каноэ России. Евгений Пашутин останется главным тренером Пармы в следующем сезоне единой баскетбольной лиги. В межсезонье у пермского клуба есть опция выхода из контракта со специалистом, но, как сообщает «Спортэкспресс», Парма не будет ей пользоваться. Российский футбольный союз возобновил продажу билетов на суперфинал Кубка России по футболу между Краснодаром и Спартаком. Ранее организаторам пришлось приостановить продажу из-за рекордного спроса. Сайт не справился с нагрузкой. Напомним, что минимальная стоимость билета составляет 900 рублей. Финал Кубка России пройдет 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». В матче «Ростов-Зенит» должен победить сильнейший, считает главный тренер Краснодара Мурат Мусаев. «Если чемпионами будем мы, будем рады. Если будет «Зенит», поздравим их и будем готовиться к следующему сезону», — сказал Мусаев. Перед последним туром российской премьер-лиги лидирующий «Зенит» опережает Краснодар на 2 очка. В воскресенье «Зенит» встречается в гостях с Ростовом. Клубу из Санкт-Петербурга достаточно сыграть в ничью, чтобы стать чемпионом. С вами был Юра Геворкян.
0: Сегодня в Севастополе, Симферополе и Ялте плюс 17-19 градусов без осадков, во Владикавказе плюс 20-22 и дождь. В Ставрополе дождь, местами сильный, плюс 18-20 градусов, в Сочи плюс 19-21, сильный дождь. В Краснодаре сильные грозы, град и дожди, плюс 18-20 градусов. В Волгограде плюс 27-29 без осадков. В Воронеже переменная облачность, плюс 22-24. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 16-18 градусов. В Москве дождь, местами гроза и плюс 22-24. Сейчас в столице плюс 21 градус, без осадков, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.
3: Страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
4: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного. Психология любви, расставаний, осознания себя и понимания других. Встреч, надежд, осуществления желаний. «Психология судеб людских».
3: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. «Психология». Слушайте по вторникам в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
8: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
9: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
3: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Слушаем.
10: Приветствую жителей Тольятти, Подольска, Керчи, Балтийска, Волгограда, Кирова, Орла, Смоленска, Чебоксар, Углича и других городов нашей прекрасной родины. Это радиоканал «Слушаем» в эфире Радио России. Меня зовут Андрей Матюхин. За режиссерским пультом Вениамин Басманов. И в ближайшем часе мы продолжим говорить о том, чем живет наша страна, что происходит вокруг нас. Ну и, конечно же, все это обсуждаем с экспертами. Все это, конечно же, в прямом эфире. Не забывайте, что вы также можете присоединиться к нам не только с помощью FM-формата, но и в приложении «Радио России», которое вы наверняка установили на свои смартфоны. Все программы сохраняются на платформе «Смотрим». Ну и, естественно, давайте проанонсирую, о чем будем говорить в этом информационном часе. Начнем с курса рубля. Каким он будет и каковы анализы, каков анализ и прогноз от эксперта, вот об этом обязательно поговорим. Вот такая еще проблема нас заинтересовала. Около половины россиян страдают ожирением. Причем проблема эта довольно серьезная. Из года в год она растет. Насколько это опасно и как переломить ситуацию? Об этом также спросим у специалиста. В России стартовало голосование по выбору культурной столицы на 2028 год. Вот интересно, что на этот, на следующий год уже определены культурные столицы. А вот какой будет культурная столица в 2028? Вот это интересно. Голосование, причем, началось на госуслугах. Об этом мы также расскажем подробнее. И объявлена программа проекта сезона «Лето в Москве». Это тоже очень интересно, и на это тоже стоит обратить внимание, потому что, ну, чаще всего москвичи хотят более подробно знать, а что же будет происходить не только в ближайшие выходные, но и в течение всего лета, чтобы в том числе, кстати, планировать свой отпуск. Ну а начинаем через несколько секунд.
3: Слушаем.
10: Итак, давайте поговорим о том, что происходит на валютном рынке на фоне курса на обеление экономики. Власти как-то следят за тем, чтобы и бизнес старался следить за соблюдением всех законов. Это важнейшие тоже моменты. А что касается валюты, вот валютного рынка, то мы видим, что в последнее время рубль укрепляется. Сохранится ли эта тенденция? Вот давайте спросим у специалиста, директора Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова Константин Ордов с нами на связи. Константин Васильевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Это укрепление рубля, оно продолжится?
11: Вот кто бы знал.
10: Хорошо.
11: И здесь мы просто можем проанализировать факторы. Действительно, мы можем упомянуть о такой достаточно положительной для нас рыночной конъюнктуре на товары нашего привычного экспорта, прежде всего нефть. И это связано, мы понимаем, с какими политическими процессами и конфликтом между Америкой и Ираном. И это как раз нам на руку. С другой стороны, как ни парадоксально, наличие дефицита бюджета вроде бы должно и могло бы быть негативным фактором для курса рубля, но в связи с вот тем, что отсутствует необходимость со стороны Министерства финансов в рамках выполнения бюджетного правила продажи валютной выручки для того, чтобы финансировать этот дефицит. Вдруг, несмотря на его наличие, мы понимаем, это забота государства об экономике и желание ее поддержать, вот заместив иностранные инвестиции такими внутренними нашими российскими. На сегодня мы видим, что внутренняя продажа валюты снижается, сохраняются ограничения со стороны Центрального банка на наш отечественный валютный рынок. И в этом отношении спекулянтам никаким образом не разгуляться, что называется. И это создает все-таки некую предсказуемость. И то, что даже мы слышим иногда и от Министерства финансов, в частности, Центрального банка правительства, что рубль переукрепился, его так. бы с точки зрения доходов бюджета и с точки зрения все-таки неких ожиданий и такого паритета спроса-предложения экспортеров-импортеров, его бы в зону ближе к 90 бы ослабить, но... Не получается, рубль крепок и остается крепким, и предсказуемо, я думаю, в ближайшие месяцы вряд ли что-то может поменяться в этом отношении, потому что валютная выручка от этих высоких цен на нефть начинает как раз приходить, и это действительно фактор укрепления рубля, но дальнейшее укрепление, мне кажется, не допустит Центральный банк и Министерство финансов, потому что это будет резко контрактировать с интересами самого бюджета и финансирования его дефицита.
10: Ну вот как интересно, потому что я слышал такие оценки, что может укрепиться чуть ли там не до 50 рублей, да? То есть вы не совсем разделяете.
11: Это в рамках рыночных отношений, да. Но мы говорим о том, что ограничения на валютном рынке как раз и призваны к тому, чтобы спекулянты не могли на этом заработать. Угу. И с другой стороны, спрос, пока у нас с вами импорт восстанавливается не такими темпами, как ожидалось в прогнозе, по сути, Министерства экономического развития, у нас импорт ниже, чем экспорт, и его динамика, и это как раз не формирует дополнительный спрос на валюту, что могло бы как раз и ослабить рубль. Так что в этом отношении у нас достаточно устойчиво уже сбалансированное состояние экономики и валютного рынка, и если вдруг неожиданно мы действительно с вами отчаемся в импортозамещении, и скажем, что у нас есть необходимость снова восстановить импорт в том объеме, в котором был, тогда, конечно, у рубля появляется дополнительная проблема. Но вот опять же мы не первый год живем с так называемым рублевым навесом. То есть дефицит бюджета – это дополнительные рубли, которые могут стать фактором ослабления курса. Но этого не происходит ровно потому, что экономика пока справляется, производители, импортозамещение, то есть все эти не просто пустые слова, а вот мы по этим макроэкономическим показателям видим, что это действительно эффективная история, действующая, работающая, и очень наши бизнесмены, наши компании заместили удачно, успешно те ниши, из которых ушли эти транснациональные компании, крупные, которые имеют доступ к дешевому капиталу, у нас не самый дешевый капитал. Так что в этом отношении мы говорим, что Центральный банк продолжает сохранять, наверное, все-таки жесткую денежно-кредитную политику. Чрезмерно, не чрезмерно, это отдельная история, но то, что эта жесткая денежно-кредитная политика тоже является фактором достаточно существенным, поддерживающий сильный рубль, и устойчивость, и предсказуемость курса – это факт.
10: Спасибо вам большое, Константин Васильевич. Напоминаю, Константин Ордов, директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова, был с нами на связи. Далее слово передаю моему коллеге Алексею Гвоздеву. Рубрика «Вас не обманут».
3: Вас не обманут.
12: Здравствуйте. Для туристов мошенники создают фальшивые сайты гостиниц, детских лагерей, туроператоров, создают группы в соцсетях и рассылают поддельные ссылки якобы от сервисов бронирования. Они делают ставку на, так скажем, выгодные предложения, то есть предлагают ограниченные акции и срочные скидки, и этим выигрывают первый тур у настоящих туроператоров и ательеров, которые отвечают за свои предложения своей прибылью. Аферистам же достаточно пообещать. Они не собираются выполнять никакие услуги, главное получить предоплату и исчезнуть. Покупатели специально торопят с оплатой, сообщая, что осталось либо последнее место, либо последний номер. Затем переводят общение в мессенджеры, где отправляют ссылки на поддельные сайты, которые очень похожи на известные платформы по бронированию. Отличаться может всего лишь одна буква в адресе сайта. После ввода данных банковской карты деньги списываются, а бронирование оказывается фиктивным. Так что внимательно проверяйте адрес сайта, имя и отправителя сообщений. А также вас должно насторожить, что цена выглядит подозрительно низкой. Эксперт Эксперты советуют туристам пользоваться только проверенными агрегаторами, официальными сайтами и приложениями, не переходить по сомнительным ссылкам из мессенджеров и СМС, не сообщать коды подтверждения и не вводить данные банковских карт на неизвестных ресурсах. Сейчас стали еще звонить якобы из турпомощи и пугать, например, вспышкой вируса в отеле, сообщая, что рейс отменен и предлагают вернуть деньги за тур. Однако для этого якобы нужно прямо сейчас купить срочный стыковочный билет за 50 или 100% от стоимости путевки. После перевода денег мошенники исчезают. Эксперты советуют проверять статус рейса только на официальных ресурсах. Если информация тревожная, стоит прервать разговор и перезвонить своему туроператору. Для пенсионеров мошенники обещают персональные надбавки. Злоумышленники представляются сотрудниками Социального фонда России и предлагают дополнительный перерасчет или персональную надбавку к пенсии. Чтобы получить такую выплату, просят назвать данные карты или установить приложение фонда, которое на самом деле является вирусом или шпионской программой. Защита простейшая, но рабочая. Не верить и тут же прерывать звонок, как только услышите подобное предложение. Или проверяйте все сами, перезвонив в соцфонд. Покупателям мошенники звонят от имени сотрудников складов, маркетплейсов и логистических центров. Рассчитывают, что человек действительно ожидает заказ и воспримет такой звонок, как обычное уточнение по доставке. После этого его просят назвать код из СМС, якобы для подтверждения личности, могут рассказать о поврежденной или потерянной посылке, о товаре, который отправили не на тот адрес. В любом случае злоумышленникам необходим код из СМС, который предоставит им доступ к госуслугам, к банковским приложениям или мессенджерам. Не говорите по телефону никаких данных о себе, о своих родных, ни цифры из кода или пароля. Не приходите по ссылкам. Не верьте в должности и титулы. По телефону можно назваться кем угодно. Берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.
10: У нас впереди ряд таких интересных и важных тем. Одна из них касается проблем с ожирением. Вот интересно, что избыточный вес на сегодняшний день фиксируется у 56% россиян, а ожирение у 22-26%. Такие заявления прозвучали на форуме «Здоровье нации. Основа процветания России». Ну вот специалисты говорят, что 30-50, от 30 до 50% заболеваний вызваны нарушениями питания. Здоровое питание может предотвратить 80% инфарктов, инсультов и сахарного диабета. С одной стороны, все очевидно, а с другой стороны, а что это такое здоровое питание? А как его достичь? А каким образом человеку в таком бурном мире, когда выясняется и выявляется, что многие люди вообще едят и перекусывают на ходу, вот как приобрести эти самые здоровые привычки питания? Об этом поговорим в том числе. С нами на связи врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Елена Павловна, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
10: Вот мы говорим, ну, специалисты говорят, ваши коллеги в том числе, что 56% россиян, вот у них избыточный вес, а 20-26% страдают ожирением. Насколько это опасно вообще?
13: Ну, это действительно опасно, поскольку ожирение дальше провоцирует различные нарушения и со стороны сердечно-сосудистой системы, и диабет, который, в общем-то, потом и приводит к сердечно-сосудистым нарушениям, и, собственно, нарушение когнитивных функций, начинают и суставы страдать, и уровень воспаления растет хронического. Ну, то есть это раннее старение организма. То есть у нас есть паспортный возраст и биологический возраст. Вот начинает очень сильно страдать наш биологический возраст, и появляются те заболевания, которые считались, ну, заболеваниями пожилых людей. Они сейчас все чаще уже проявляются в молодом возрасте. Поэтому лишний вес – это не просто лишний вес, это просто как показатель уже тех поломок, которые происходят в организме.
10: Вот была сказана еще такая фраза, прозвучала как «пищевое нарушение». И что это такое? Вот пищевое нарушение, когда мы говорим основное пищевое нарушение граждан. Что сюда относится? Как мы можем понять, что вот нарушилась какая-то цепочка?
13: Ну, дело в том, что тут не только пищевое. У нас мы все время рассматриваем исключительно пищевое, да? Но пищевое, оно напрямую связано и с другими факторами нашей жизни. Мы живем не только для того, чтобы есть, и наоборот. Mm-hmm. Дело-то в том, что сам человек себя, он в силу того, что у него были заложены определенные программы, они сейчас заложены, то есть искать наиболее высококалорийную еду и желательно ее накапливать, поскольку в виде жира, поскольку холодильников не было, а у кого больше ресурсов, тот, собственно говоря, и имеет преимущество.
10: И дольше живет.
13: И поэтому это у нас вообще заложено, как я уже сказала, на это выделяются сразу поощрительные гормоны, нейромедиаторы, то есть система вознаграждения, она активируется. И вот такая еда, которая высококалорийная, она активирует эту систему вознаграждения 5-10 раз активнее, чем вот еда полезная. И это, соответственно, это еще связано с уровнем стресса. Там при перманентном хроническом стрессе, а у нас именно он, у нас мы же не бегаем от хищников там и не убиваем врагов, наоборот. То есть если раньше стрессы заканчивались быстро, потому что все, они как-то разрешались каким-то образом, то есть либо ты съел, либо тебя съели. Mm-hmm. А сейчас вот такие стрессы, они, казалось бы, они не жизни угрожающие. Но, тем не менее, организм-то он этого не знает, он же реагирует на них как на реальную опасность, и поэтому он тоже начинает тревожиться, он начинает сигнализировать о накоплении жира, надо резерв обязательно накопить, вдруг охотиться не сможет там и так далее человек. И далее, опять же, человек, находящийся в такой в тревоге, в стрессе, он будет активно искать, у него опять же это просто потребность, вот такие гормоны, которые его мотивируют, успокаивают, потому что для того, чтобы даже что-то сделать, нужны мотивирующие гормоны. Ну, тот же дофамин, там, скажем. Только это движет жизнью. Если бы нас ничего не мотивировало, ну, а зачем нам тогда вообще жить там?
10: Елена Павловна,
13: поэтому,
10: у нас...
13: короткий путь, да. Это вот такие стимуляторы. Угу. А вот определенного рода еда, она и является этим триггером, этим стимулятором. Но сейчас еще и научились делать эту еду наиболее такой активирующей вот эти гормоны. Ну, потому что производители, они тоже поняли, что коротким путем можно как бы найти больше источник доходов, ну, то есть энергии, да, жизненной. И поэтому вот мы попадаем в этот замкнутый круг, плюс сон, там, он может быть даже по количеству часов нормальный, но неполноценный, не проходит все фазы. Там где-то автомобиль загудел, там гаджеты мы на ночь пролистали и так далее. Там много гиподинамии, нам не нужно столько, если раньше человек, у него там орел был 30 километров приблизительно, он оббегал свои охотничьи угодья, то сейчас, понятно, как...
10: Ну, хорошо, если сейчас 8 тысяч шагов люди проходят в день, хорошо. У нас совсем мало времени, секунды буквально остаются, коротко. Угу. Как постепенно, а не резко менять пищевые привычки? Потому что к лету обычно люди такие, так, все, от этого отказались, переходим только на салатики. А потом через месяц стресс большой. Как это сделать постепенно? У нас 30 секунд.
13: Ну, всегда выигрывает тот, кто более образован. И, соответственно, кто еще следует этим знаниям. Поэтому сейчас эти знания не закрыты. И, в принципе, еще нужно обратить внимание на дефицит. Если у нас будет не хватать каких-то витаминов, макроэлементов, там, аминокислоты и так далее, то наш организм тоже будет требовать, поэтому резкое ограничение неправильной диеты, вот к лету, они эту ситуацию могут только усугубить. То есть организм потом
10: да, спасибо большое, Елена Соломатина, врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук, была с нами на связи.
3: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
14: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
15: И можем, и нет.
16: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
3: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
15: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
17: Радость или грусть нас ждут потом.
15: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
3: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
10: Давайте о туризме сейчас поговорим. В ходе тайных проверок Росаккредитации и Роскачества обнаружили нарушения у 11 компаний, присваивающих звезды российским отелям. А пока с ними провели, ну, с этими компаниями, профилактические беседы, но в перспективе речь может идти об отзыве лицензии. Сейчас около трети работающих в России гостиниц не соответствуют заявленной классификации. Это вызывает негативные эмоции у туристов. Вообще, туристу на самом деле, вот давайте так, честно, вот вы как турист, мы же с вами говорим, как с туристами, вам наверняка, ну, собственно, не так важно, кто там, когда и каким образом проверяет вот тот или иной объект размещения, куда вы едете, отель, там, санаторий. Вам главное, чтобы там было безопасно, комфортно, удобно, и чтобы то, что вы увидели на сайте, соответствовало потом тому, что вы увидите в жизни, когда вы приедете в этот отель. Плюс, конечно, сервис, конечно, отношение к вам, конечно, та еда, которую вы хотите получить, вот она там на месте есть. И если вам было сказано, что с видом на море, а вы приехали, а там с видом на соседний гараж, то, конечно, вы расстроитесь. И это будет не соответствовать действительности, зря потраченные деньги, скандал и так далее. А вот кто и как проверяет, это может быть несколько другая история. Но в целом на индустрию, конечно же, это влияет. Вице-президент Российского союза туриндустрии, генеральный директор юридического агентства Георгий Мохов. С нами на связи. Георгий Автандилович, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
10: Вообще, что сейчас происходит в туристической индустрии? Мы говорим о том, что нужно колоссальными темпами развивать туризм. Мы говорим о том, что есть нацпроект «Туризм». Мы говорим о том, что там огромные деньги заложены. А тут выявляется, что треть примерно не соответствует, ну, каким-то там нормам, да, вот отелей.
18: Я думаю, что это оценочное суждение относительно трети. Потому что для того, чтобы сделать точные выводы по количеству, нужно перепроверить все десятки тысяч средств размещения, которые у нас в России работают. Дело в том, что у нас идет реформа классификации гостиниц и в том числе реформа деятельности организаций, которые занимаются этой классификацией. И в течение последних 2 лет создан новый федеральный реестр, введены новые требования как к гостиницам, так и к аккредитованным организациям. И вот в ходе этой реформы выявляется действительно нарушение порядка классификации, особенно которая производилась ранее. Много проводилось классификации, ну, буквально по телефону, то есть без присутствия эксперта в самом средстве размещения, и на это как-то так закрывали глаза. В большинстве случаев эта ситуация связана с гостиницами низкой категории, то есть когда гостиница не может дотянуться там, до 2, даже до 3 звезд, но ей присваивают эту категорию, чтобы она прилично смотрелась в выдаче агрегаторов. Или, допустим, какой-нибудь кемпинг или база отдыха, которая не в состоянии исполнить требования к объекту, но они начинают уже продавать свое размещение, они уже рекламируются, и вот эти нарушения, они постепенно выявляются. Я думаю, что к летнему сезону Минэкономразвития совместно с Росаккредитацией эту ситуацию более-менее урегулирует, тем более, что они всерьез взялись за этот вопрос, собирают экспертов. Действительно, можно потерять аккредитацию, и очень даже легко, а вернуть ее очень сложно. Так что, я полагаю, это хорошее такое дисциплинарное воздействие.
10: Угу. Ну хорошо, дисциплинарное воздействие, как-то на отрасль это повлияет, и опять-таки, ну тут туристы, люди, которые любят путешествовать по нашей стране и в разных местах останавливаться, они могут забеспокоиться. Не получится ли так, что вот с проверками, с ужесточением и стоимость путевок может вырасти?
18: Нет, прямой зависимости здесь нет. Ценообразование у нас на гостиницы и другие средства размещения по-другому формируется, зависит от других механизмов. Ну вот объектам может понадобиться определенная реновация, если у них недостаточно условий для проживания, которые они заявили для своей звездности. Ну, кондиционеры, например, нужно поставить, холодильники в номера, обеспечить там дополнительный сервис какой-то. То есть, если они хотят сохранить ту категорию, на которую они заявлены и которая у них рекламируется, им, возможно, придется потратиться перед летним сезоном, чтобы соответствовать установленным требованиям. А аккредитованным организациям, соответственно, которые давали эту классификацию, нужно очень быстро и, как правило, бесплатно заново провести процедуру классификации с тем, чтобы не было расхождений. Туристы, скорее всего, это даже не почувствуют. Ну, по крайней мере, прямой зависимости здесь нет. Но для туристической отрасли это звоночек такой достаточно тревожный. То есть нужно понимать, что вы не можете взять и сами нарисовать себе на вывеске 5 звезд, как было раньше, вот лет 10 назад, можно было, проезжая по Подмосковью, вдруг увидеть домишко такой трехэтажный с надписью 4 звезды.
10: Да, спасибо вам большое, Георгий Автандилович. Напоминаю, Георгий Мохов, вице-президент Российского союза туриндустрии, генеральный директор юридического агентства, был с нами на связи.
3: Слушаем.
10: На портале Госуслуг стартовало народное голосование за звание культурной столицы 2028 года. Проголосовать можно до 30 ноября. Вот интересно, что сейчас по состоянию на 1 мая заявки подали 14 городов. Ранее звание культурной столицы получали, ну, в 24 году Нижний Новгород, Новгород, в 25-м Грозный. Сейчас культурная столица — это Омск, а в 27 году это звание перейдет Челябинску. А вот кто будет в 28-м? Вопрос пока что со звездочкой. С нами на связи директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени Ломоносова Александр Панин. Александр Николаевич, здравствуйте.
19: Андрей, добрый день. Здравствуйте.
10: Да, вот интересно, а роль этого конкурса для развития страны вообще, что это такое? Зачем это нужно делать-то?
19: Да, спасибо. Ну, во-первых, прекрасная новость. Точно нужно призывать наших радиослушателей активно голосовать, вот, потому что я вот несколько лет наблюдаю за ходом реализации конкурса, за победителями, что потом с ними происходит. Вот, и я должен сказать, что этот конкурс, в общем, превратился из вот такого культурного просто события поначалу в такой мощный, мне кажется, инструмент пространственной политики, как бы это странно не звучало. Вот. Поэтому, но это не случайно, потому что мы с вами вступили в эпоху постиндустриального развития, и роль культуры, креативных индустрий, вообще гуманитарной сферы, ну, сегодня резко выросла. Вот. Поэтому, если раньше экономику города определял, там, например, завод, сырьевое предприятие, там, или логистическая там, база, транспортные узлы, там, ну, вот все, что мы вот, знаем, вот, то сегодня это творчество, туризм, медиа, городская среда и так далее. Вот.
10: Креативные поэтому, индустрии.
19: Ну, конечно, да. Поэтому, собственно, культурная инфраструктура и культурные события, вот если бы мы бы спросили бы у советских экономистов и градостроителей, они бы, наверное, сказали, что это такая новая градообразующая функция или градообразующее предприятие. Вот как ни странно. Вот в такое время мы сейчас с вами живем. Поэтому это не только в России, действительно, весь мир эту тему распробовал. Вот, поэтому... Ну и мы, собственно, развиваем сейчас...
10: Александр Николаевич, ну у нас критически мало времени, но коротко, если можно. А как вот, например, звание там, вот этого города, что культурная столица, ну какой-то город становится, как это перезапускает социальную и экономическую жизнь в городе?
19: Ну, во-первых, мне кажется, что самое главное, первое, что происходит, город становится таким очень узнаваемым на федеральном уровне. То есть он как бы меняет положение вот в системе общественного внимания страны. Это вот первое. То есть город становится, ну, просто, ну, так, простыми словами, у всех на слуху. Это вот первое. Потом понятно, что запускаются другие процессы. То есть это внимание капитализируется в большие события, культурные мероприятия, во внимание бизнеса. Там. И, соответственно, там, дальше мы видим, как меняется инфраструктура.
10: После... То есть, что называется, цепная реакция срабатывает. Конечно. Александр Николаевич, спасибо вам большое. Александр Панин, директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени Ломоносова, был с нами на связи. Далее слово передаю Михаилу Предтеченскому, рубрика «Песня по случаю».
3: Песня по случаю.
20: Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский, а случай у нас сегодня такой. Подмосковные вечера, одинокая гармонь, тишина, за фабричной заставой, морзянка, люди в белых халатах. Все эти и еще многие другие песни получили известность в исполнении Владимира Трошина, замечательного певца и актера. Сегодня исполняется 100 лет со дня его рождения. Он из поселка Михайловский, Уральской области. Нынче это город Михайловск, Свердловской области. Семья была простой. Отец Константин Михайлович трудился токарем, а мама Анна Ивановна была домохозяйкой, потому как детей было много, 11, да и приусадебное хозяйство, огород, подворье тоже немалое. После переезда семьи в Свердловск вместе с приятелем Володя пришел в драм-кружок при Доме культуры «Уралмаш». В 1942 во время войны поступил в Свердловское театральное училище, а на следующий год там же, в Свердловске, проходил набор учащихся в школу-студию МХАТ. Из 280 претендентов выбрали четверых, среди них был и Трошин. С тех пор его жизнь была связана с прославленным театром. Там очень ценили то, что актер хорошо поет. Большую популярность принесла ему роль

0: рубежом. Песня в исполнении Трошина.
1: 50. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Доставка Vision по России бесплатно. Всего доброго и до новых встреч. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Тенор нарасхват.
3: Париж, Мюнхен, Берлин и Штатсопера, и Дойч Опера, и Австралия даже, и Гонконг.
2: Гость – солист театра «Геликон Опера» Иван Гангазов. И все это музыка. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Биробиджана. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
5: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
6: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
7: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Минобороны заявила о контроле над двумя селами в Харьковской и Запорожской областях. В Кремле заявили о завершении подготовки к визиту Путина в Китай. И хантавирус живет в 2 недели. Об этом рассказали в Институте медицины. Все подробности далее. Российские военные с 12 по 15 мая нанесли массированные и 2 групповых удара, в том числе гиперзвуковым комплексом «Кинжал» по объектам на Украине, используемым в интересах ВСУ. Это ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, заявили в Минобороны. Также применялось другое высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотники. В результате были поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической транспортной порты, инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов и горючего. На этой неделе сбиты 2241 беспилотник ВСУ и 3 ракеты «Нептун». Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря были уничтожены 2 безэкипажных катера противника. Также были поражены пункты временной дислокации ВСУ. Кроме того, наши войска освободили Чиривное в Запорожской области и установили контроль над Чайковкой в Харьковской области, добавили в ведомстве. 205 российских военных вернулись сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ, сообщает Минобороны. Сейчас российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Конечно, прежде всего бойцы связались по телефону с родными.
2: У меня все хорошо, еду домой. Обрадую детей, родных, близких.
3: Хорошо. Домой? Серьезно, домой едешь?
2: Всех поцелую, ладно, люблю, давай, скучаю. Удачи. Хорошо, скоро буду.
4: Привет, Анжел.
3: Олеж, привет, дорогой. Ой, господи.
4: Как дела?
3: У нас хорошо. У тебя как дела? Я так

0: переживал.
1: Нормально, сейчас вот недавно обменяли.
0: Ой, слава богу. Девочки сейчас гуляют, я обязательно скажу, будет очень рада.
1: Все, хорошо.
2: Эмоции просто...
3: Все переживают, сынок, все ждут, все, ну, просто вот все, понимаешь? И близкие, и знакомые, друзья, все.
2: Все, давайте я вас всех обнимаю, целую.
3: Слава богу, сынок.
2: Все, мам, все хорошо, все, не переживай, все нормально.
4: При обмене посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты. Визит Владимира Путина в КНР будет скоро. Подготовка к нему завершена. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что весь комплекс отношений Москвы и Пекина на повестке визита.
5: Совсем скоро мы сделаем официальное объявление, поскольку мы это делаем по согласованию с нашими китайскими друзьями, ну, мы просто не хотим забегать вперед. Он действительно будет совсем скоро. И действительно, собственно, уже завершена подготовка к этому визиту. Все контакты состоялись, все основные параметры визита согласованы. Повестка дня понятная. Прежде всего, это наши двусторонние отношения, это особые отношения привилегированного стратегического партнерства, солидный объем торгово-экономического взаимодействия, который стабильно превышает 200 миллиардов долларов этот объем. Ну и, конечно, международные дела тоже будут активны на повестке дня. Вот. А наши двусторонние отношения во всех измерениях. Измерений очень много. Это гуманитарные вопросы, это образование, это высокие технологии и так далее и тому подобное.
4: Москва отслеживает информацию об итогах визита президента США Дональда Трампа в Китай, добавил Песков.
5: В рамках как раз грядущих двусторонних контактов российско-китайских будет хорошая возможность обменяться мнениями по тем контактам, которые состоялись у китайцев с американцами. Разумеется, когда ведут прямой диалог на высшем уровне первая и вторая экономика мира, а вы знаете, что по ППС, по покупательской способности Китай, это первая экономика США, вторая экономика, в абсолютном измерении США первая экономика, в Китае вторая экономика. Но в любом случае такие контакты, конечно, это предмет особого внимания, анализа для всех стран мира, в том числе и для нашей страны. Поэтому мы внимательно отслеживаем ту информацию, которая поступает через СМИ. Ну, а что называется, из первых рук мы надеемся получим эту информацию, когда будем в Китае.
4: Президент США 13 мая прилетел в Пекин с визитом для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. В пятницу Трамп завершил трехдневный визит в Китай. КНР впервые за почти 10 лет купит самолеты американского производства. Как заявил Дональд Трамп в интервью Fox News, Пекин согласился заказать 200 больших самолетов у компании Boeing. При этом американский лидер не уточнил, о каких именно моделях идет речь. Он добавил, что Boeing изначально хотел продать Китаю 150 воздушных судов, а получил заказ на 200. Вместе с тем, по данным Reuters, размер сделки оказался гораздо меньше, чем ожидалось. По словам источников агентства, переговоры шли о закупке 500 самолетов. При комнатной температуре хантавирус живет до 2 недель. Об этом ТАСС сообщила врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Юлия Ермолаева. По ее словам, вирус лучше сохраняется при низких и стабильных температурах – около 4 градусов и высокой влажности. Собеседница агентства уточнила, что заболеваемость регистрируется в течение всего года, но подъем наблюдается в осенне-летний период. Это связано не с только с температурой, сколько с увеличением активности людей на природе, а также ростом численности грызунов в теплый сезон, проведение сельскохозяйственных и лесозаготовительных работ. Напомню, вспышка южноамериканской разновидности вируса, переносимой грызунами, случилась на нидерландском круизном судне «Хондиус», которое вышло 1 апреля из Аргентины и направлялось в Кабо-Верде. Подтверждено 11 случаев заражения, трое заболевших скончалось. И как только что сообщили в Минобороны, освобождение Чирівна в Запорожской области позволило прорвать оборону ВСУ и создать условия для дальнейшего продвижения в направлении Орехова.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российских борцов допустили до международных турниров без ограничений во всех возрастных категориях. Они смогут участвовать в соревнованиях с флагом и гимном России. Поздравляю всех наших борцов и болельщиков. Для России это одно из самых медалеемких направлений. Объединенный мир борьбы включает такие виды спорта, как вольная, греко-римская, женская борьба, грэпплинг, панкратион, а также ряд других, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Власти Германии отказали российскому каноисту Александру Боцу в получении въездной визы в страну для участия в этапе Кубка мира в Бранденбурге. 13 мая у него истек срок действия шенгенской визы. В получении новой ему в консульстве Германии в Москве было отказано. Остальным 8 нашим спортсменам, чьи визы также истекли, немцы дали шенген без проблем, заявили Федерации каноэ России. Евгений Пашутин останется главным тренером Пармы в следующем сезоне единой баскетбольной лиги. В межсезонье у пермского клуба есть опция выхода из контракта со специалистом, но, как сообщает «Спортэкспресс», Парма не будет ей пользоваться. Российский футбольный союз возобновил продажу билетов на суперфинал Кубка России по футболу между Краснодаром и Спартаком. Ранее организаторам пришлось приостановить продажу из-за рекордного спроса. Сайт не справился с нагрузкой. Напомним, что минимальная стоимость билета составляет 900 рублей. Финал Кубка России пройдет 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». В матче Ростов-Зенит должен победить сильнейший, считает главный тренер Краснодара Мурат Мусаев. Если чемпионами будем мы, будем рады. Если будет Зенит, поздравим их и будем готовиться к следующему сезону, сказал Мусаев. Перед последним туром российской премьер-лиги лидирующий Зенит опережает Краснодар на 2 очка. В воскресенье Зенит встречается в гостях с Ростовом. Клубу из Санкт-Петербурга достаточно сыграть в ничью, чтобы стать чемпионом. С вами был Юра Геворкян.
7: Погода.
4: 16 мая в Петропавловске-Камчатском плюс 6-8 градусов без осадков. В Южно-Сахалинске плюс 5-7 дожди. В Магадане плюс 1-3, умеренный мокрый снег. А в Хабаровске плюс 15-17 градусов, переменная облачность. Во Владивостоке плюс 14-16 градусов. В Екатеринбурге плюс 25-27. В Челябинске и Тюмени плюс 25-27 градусов. В Ханты-Мансийске плюс 13-15. В Санкт-Петербурге в первой половине дня дожди. Температура плюс 12-14 градусов. В Москве плюс 22-24 и кратковременные дожди. Сейчас столица плюс 23, переменная облачность, ветер юго-восточный 2 метра в секунду, атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. 17 мая в 10 часов 30 минут на территории предсоборной площади Свято-Стефановского кафедрального собора пройдет 21-й республиканский военно-патриотический Троицкий слет «Служу Отечеству». В программе проведение торжественного прохождения команд участников «Смотр строя и песни». Подробнее о мероприятии рассказывает ведущий специалист-эксперт сектора анализа и прогнозирования национальных отношений Министерства национальной политики Коми Валерия Эрдняраева.
2: В этом году мероприятие посвящено празднику Святой Троицы и 630-летию представления святителя Стефана Пермского. Традиционный слет соберет под своими знаменами команды военно-патриотических клубов, центров дополнительного образования, учащихся общеобразовательных школ, а также студентов средних профессиональных образовательных организаций и вузов республики. Программа слета включает прохождение 7 тематических станций, направленных на проверку исторических знаний участников, спортивной подготовки, навыков оказания первой помощи, реагирования в условиях чрезвычайных ситуаций. Проект нацелен на популяризацию здорового образа жизни, подготовку к военной службе и освоение военно-технических дисциплин. Организаторами слета выступают Сыктывкарская епархия Русской Православной Церкви и Министерство национальной политики Республики Коми. По результатам прохождения всех испытаний будут определены лучшие команды, которые продемонстрируют наиболее высокий уровень подготовки и командного духа.
1: В преддверии Международного дня семьи, отмечаемого сегодня, 15 мая, в роддоме клинического кардиодиспансера прошел день открытых дверей. Не только для будущих мам, но и впервые для их партнеров, готовых сопровождать женщин в самые волнительные и счастливые минуты жизни – мужей, мам, сестер. Заявились на экскурсию 5 пар. Современное оборудование не только в родзалах, но и в реанимации. Медики готовы прийти на помощь в считанные секунды, созданные и постоянно улучшают и условия для партнеров. Им, кстати, не обязательно быть все время в роддоме. Роды – процесс порой долгий, и можно прийти уже ближе к его концу. Но самое главное, чтобы партнеры, особенно будущие папы, были готовы и теоретически, и морально, и принимали бы самое активное участие, отметила старшая акушерка родового отделения Анна Лямина.
3: Сначала надо желательно хотя бы что-то посмотреть, хотя бы какую-то видеоинформацию, представление, что такое роды, да, как это происходит, на каких этапах, вот, ну, где просто открытие идет шейки, да, где просто схватки, где спинку потереть, просто походить. Бывает такое, что папа пришел, просто сидит в телефоне. Лучше, конечно, нет, надо обязательно участие.
1: Опыт проведения партнерских родов здесь огромный. С начала 2000-х. В 2025-м сюда вместе с мужем, мамой, сестрой или подругой пришла каждая третья роженица. А с начала текущего года уже 270 женщин. И это число будет только расти, уверены медики. Новости культуры. Национальный музыкально-драматический театр «Коми» завершает 34-й театральный сезон ярким и масштабным событием. В это воскресенье, 17 мая, в 14 часов для всех желающих состоится бесплатный концерт «Пой, весна». Мероприятие пройдет на открытой площадке у парадного входа в театр на Бабушкина 4. С подробностями заведующий литературно-драматической частью театра Евгения Савина.
4: Концерт станет не только финальной точкой сезона, но и настоящим праздником для жителей и гостей города. Национальный театр – первый, кто открывает в нашем городе концерты на открытом воздухе. Мероприятие состоится в День коми-языка и письменности. Зрителей ждет насыщенная программа, зажигательные песни и любимые мелодии в живом исполнении артистов театра, мастер-классы для детей по созданию памятных сувениров, интерактивные развлечения для всей семьи, экскурсии по закулисью, где можно будет познакомиться с внутренней жизнью театра. Финалом мероприятия станет розыгрыш призов среди зрителей, где главный приз – годовой театральный абонемент.
1: Анатолий Неверов, известный скульптор с большим количеством регалий и наград, встречает свой юбилей не только в кругу семьи, но и в окружении почитателей его таланта. Сегодня, 15 мая, в художественной галерее «Пейзажи Севера» откроется его выставка, а накануне он пришел посмотреть итог ее подготовки вместе с сотрудниками галереи. Он – автор государственной символики Коми и Сыктывкара, создатель часовни «Покаяние», памятников Ивану Морозову и Александру Католикову, скорбящего воина, которого сам автор называет уставшим, почетный член Российской академии художеств, заслуженный художник России. Но статус народного греет больше всего, признается Анатолий Иосифович.
5: То, что я автор герба республики, это не звание, а призвание. Это победить в многолетнем конкурсе тоже не слабо. Все живописцы, графики, дизайнеры участвовали. Победил скульптор. Герб города Сыктывкара тоже. Это, так сказать, уже, как Юрий Алексеевич говорит, Неверов уже вошел в историю, уже круто и навсегда. Ну, это так. А звание это, ну, народное, это самое признание.
1: Сегодня Анатолий Неверов ждет своих друзей, коллег и почитателей художественной галереи «Пейзажи Севера». И считает, что и сейчас находится на пике своего творческого пути. Ведь любимые люди, северная природа и вдохновение всегда с ним. Открытый молодежный фестиваль «Стартуй» ищет новых звезд уличной культуры и спорта. Он стартует уже через месяц, 12 июня в Сыктывкаре. Площадками традиционно станут парк имени Кирова и скейт-парк в районе Орбита. В прошлом году фестиваль собрал 357 участников из 11 муниципалитетов республики и 4 регионов России. Для участников от 14 до 35 лет организованы спортивные номинации. Велосипедный спорт, самокатный спорт, скейтборд. Бординг, воркаут, стрит-арт и уличные танцы. Также пройдут состязания вне номинаций – волейбол, стритбол, армрестлинг и гонка с препятствиями. Заявки на «Стартуй 2026» принимаются до 5 июня. Вы слушали новости.
0: Вести Комигор. Радио России «Комигор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике преобладала теплая погода, местами с дождями и грозами. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 9 градусов, в 12 часов дня плюс 23. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,1 микросиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 16 мая, по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный. Юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура в южных районах ночью плюс 8, плюс 13 градусов, днем плюс 24, плюс 29. В северных районах ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 16, плюс 23 градуса. В Интинском районе ночью 0, минус 5, днем плюс 8, плюс 13 градусов. В Воркутинском районе переменная облачность. Ночью временами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-западный 7-12 метров в секунду, порывами до 15-17 метров в секунду. Днем переменный слабый. Температура ночью минус 2, минус 7 градусов, днем плюс 2, плюс 7. В Сыктывкаре без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13 градусов, днем плюс 27, плюс 29. 17 и 18 мая по республике будет преобладать аномально теплая погода. 17 мая в большинстве районов пройдут кратковременные дожди с грозами.
6: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
7: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
8: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Эфирин Миянкат.
10: Вичолнт, пыти пукта на радио Кывзыщас. Студиан Виктор Кутькин. От акора тылыч кышка гадлона лоас дасквай тво Валентина Александровна вичичевалан кулан лунчен. Сия вэлэ ыджи туэлыщен, географен. Достав Советской Союзен классического университета медвэджанны у бабаректора. Валентина Александровна елыщ он атор тэд вэлан вича Майя Ивановна Бурлыкина. Мужей тэдыщ туэлыщ, культурология доктор, профессор, коми республика Садарыщая Федерация санимодана уджалыщ, а сыджи Валентина Вичичевалан бур йорт. Майя Ивановна сыкадыр уджалама, да отсылама сэмадны выль Сыктывкарса университет. Так, инжи Майя Ивановна вочтама университетса мужей, кэнэ талон позже тэдмавны коми республика самедваджа ректор лыщ Олан Тойсы. Сомой Майя Ивановна вичтала Валентина Александровна Елыщ.
11: Валентина Александровна Витязева, кад ме вылытэца не лема найти во. Мисы кад тэдмащим, щурщок мащо, вэтымэн кмасад Вон сия саки училась коми филиал Академия наук. Сия была заведуйта отделом экономики. А мне локты Сыктывкара отпуска Ялтавич. Мне сыны учила. А таны овесны мамбать. И мама шо, эннин мон бэр Ялтаз оф таны. Но мы ща, ладно. Корща сычка учкучамка. Та вылы гужам, муна коммунистическая улича вылын. Виджа да зэв меча керка академия на оклан. Мыча гашка тача пырала. Нека чек наипыров. Месы дара пыры. Именам се Валентина Сана щет из гучамка зэвуджет вот тачам бытте. Гижет. И шо, тая диссертация. Ты поверман, тая диссертация салыдина. Я чина кучамка ошибка я смущая. Ну, час, лыдя. А, минам векарт милысные сочинения яс, и грамотная вековология же. И зелена ошибка анчи. Я шо, о-о, а та я по диссертации с вылы дорьема. А ты по сочему на ошибка анчи. Но ми патыны бочта. И мы, Валентина Санна, когда куем во, уджалаем коим филиалом. Мне первый свой был лаборантом, сыборща старший лаборантом. И сыкад был из Эвбура уже у нас. Учит мы кучамка гужем нас, 70-й вон, ветлым экспедиция. Мен лыщет из Эв меча учет теплоход, и мен отдел экономики, даском он моцача, покщественный, и мен был из Эв интересное путешествие Печора. Сысала, Вычегда, Печора. И ми пыравлым кучамка деревня яса, сэны чукартым исследовательский материал, изучайтам оламса и бара оча. Печорас буревалый пункт, и тая экспедиция дырья ми бывалым и Усинскан. Но сэки Ущинкс, кар Ущинск, изнавыв. А вылы кучам к сарай яс, и сарай пычкас, и олысны яс, бурильщик яс, и вылы кучам к мероприятия, сарай москеркас. И антинсанна сэки мику кэнсэн вылым сэкад, антинсанна кэд, и лыдис лекция. Развитие производительных сил Севера. Зев родитый стоит Тимоса. И зев серьезная, чернитыс. И наилыч. Косис кучемка вопрос яс кывзына. А наяшу она. Кортаны керка яс стрытасны. Кортаны ев лоас. Нянес быдлу нос даже выв. Корми, кутам овны, ёскай. Антисанна первый са бытте вот в девичес, а сэща зэв бура накад та ёлыщ куты чёрнетны и шоас Усинск лоа зэв меча уджет карын. И тенлен лоа зэв меча квартира яс. Кола чуть-чуть подождать, шуис Антисанна Александровна. И вот тачем мортыск, куды кутыс любой ситуация, любой морд, кад щёрнит на век, вермис подход кучемка анчина. Тачам вылы Валентина Александровна. И очень меном шо, мепа кыс ямуна мэд уджа. Типа мекад муна, ещё муна акыча. Мне сразу шо, муна акыча. Университета. Но шо, мен эм университет, си шос аб университет, но ми тыкад кутам сиес строитна.
10: Но коды сэчимас, Валентина Александровна, кыды шачис, да кычи вома наука. Важен СЕС йона радить віщтавне ас ївщіс. Но має Івановна век же коркобочтама селищ інтерв'ю. Настав се тедмалама. Медым и вводжи виштавны, кучи ичити грезды шпетым ань, лома уджи туэлыщен, да университет са ректорен.
11: Батьф мамас, олысны Петрограден, ну, сэнны вот Петроградас, зэу на комьез. Батис валы офицер, прапорщик, а мама сэлан прислуга нуджалыс. Мама комья, а батис роч. Батис шуистна Александр Ионович Протопопов, а сын Батислан, начальник из Олыс Хиркан, Кылы, Олы Мамамас, сыны знакомичина. Мунес на Яринска, сыны Кутас на Овна, деревня Сибирь, та деревня с Абунин. Ну и сыны Олыс на Вит, Вылыкага, Тесанна Медеджит. 7 апреля 1919 года чушла мои послевоенная, послереволюционная кадас завылщик. Сыща вылы Антонина, сыща Таисия, Володя. Эти зелками нас есть черник. Важен Саяринск до революции. Коми, вот район-то был Коми, проживание Коми. Это в 1921 году, когда уже разделили. Вологодская губерния была, что-то разделили, а что-то вошло в Архангельскую губернию, что-то в Вологодскую. Ну, разные населенные пункты вошли сюда. А Яринск все-таки остался на территории Архангельской области. И он ведь был городом, и как город развивался. А как стал окраиной Архангельской области, он утратил свое значение, и он превратился в село. А проводились же и съезды, вот первые годы советской власти. И коми-съезды были и там, и здесь, и так далее. Поэтому эта территория тоже была исконно коми раньше Зыринской. Так возьмите, пожалуйста, Котлас. Он же раньше назывался Пырос, тоже коми название, да. И собор, храм Стефана Пермского в Котласе открывает как бы въезд в горы. Установили уже потом. А я сейчас в Тобольске была, тоже Стефан Пермский. Его изображение в храме. Ну и Ванцесанна Зевбура Велочис. Первая соулась на деревне Сибирин, а коршкола школы была Ветлана. Первая со Тукман школа, начальная школа Ансия Велочис. Сыща неполная средняя школа сопомалась Яринском. И Мунес Ленинграда техникума. Сыла вещталась на мой техникум, а счета на стипендия. Медом химия сывала, чем сы тратит. Кос есть геологической техникуме, а сыкерка с валома топографической. Ну и сыла, что есть на тай ПЗ интересная, та и геологическая уджес, и сыча пурис велочины, и зыв бура-бара велочима, стався отлично, сыны. И художественная деятельность, зыв бурощу в лес Ванцинсана, ворсис, домра, мандолина, балалайковала, гитара, ворсис тоже.
10: Коли шона май Советська Союзен Олыш Аняслан Чекадлунясен, витяжева тетмачема Ленинградса техникумен велочиканна. Сие онатор лыдима немалана Аняс Илыш, да Александра Колонтаймо скас емалона дипломатен. Кор Ленинграден вощас дипломат я создаштанын, вичжва бурра гиже став пыран экзамен учьяс, но сие во ныл папаясы с дугдыма швелодны тая учикасы.
11: И зывбура уч велочис я техникума, сие мы дадысна велочина института Москва, Московский институт геодезии и картографии. Важен сие было межевой институт, антинсанна. Квылыстая институт елась, завыла престижные. И сын дер тоже велочис отлично вылас. Я много эскуш. Сыны сыес судьма война. И наяс мыдадыс на Ташкента. А кор Ташкент бэрэс бэр локтыс Москва. Мунэс байдорас. Мамас 1940-м вон кувщама вылы. И батис сэки олыс не Яринскин, а Сульвычегодск. Сылан вэлэ вэль гэтэр. И поезд дас, кор вэлэ сэчэмунэмэ, тиморт мужчина, мужичей, на ощёрничэсна. И тая вэлэ Назаркин Андрей Григорьевич, коды область Москва, учился театральный институт, а связывал МДДМ под институт ректора МДДС на сие, Сыктывкара учебна. И Андрей Григорьевич слышал, а мы на бара Москва свычно, таны по Сыктывкара Зевбур, мен под институтом кутан велочина. А война када, тача Сыктывкара, была эвакуирована и там Карело-Финский университет Петрозаводск. И в лице Санна слышала, мы на ме кутавелочина под институтом, мел лучше кутавелочина Карело-Финский университет. Я сбочитесь на коймат курса, и я в лице Санна зелбора отличием бара помалама Карело-Финский университет геологический факультет. И курс я велочисна, кутис учебны коми обком партия, отдел промышленности сыны вылы. И венце сана стоя отдел промышленности уджалыс. И экспедиция была, и встав интересный было исследование освылы. Но Валентина Александровна вылы, кола вылы аспирантуара пырны. И сия мунис Москва, институт географии, Академия наук СССР. И Сыктывкар, Москва, век было курсиры там. И учились и таны Сыктывкара. Аспирантура с помалыма щурщелком еще витамин коймет вон. Квайтамин витат вон защититесь. Докторская диссертация. Первый был младший научный сотрудник. Сейчас старший научный сотрудник. СБРН – заведующий отделом экономики Коми-филиал Академии наук СССР. И неучительская и преподавательская учреждение Саланвелы Коми-пединститута. Сиазев Йонакасис Миян Сыктывкаран, Миян Республикан, был ас-университет. И еще Акмаща Квайтамен Оти Вон, Валентина Александровна, Гижема первое обоснование, научное обоснование о необходимости создания в Сыктывкаре государственного университета. И медвочтенный университет Коловал Зев, и она думает, на, и Зев обоснованно таилась Гижна. Но всякий Валентина Александровна некуда станет республика поддержит. И кор тысяча окмаща квайтамен вита двон, кутис мен республикан руководит на Иван Павлович Морозов, Антина Александровна бара гижес, выль уже кат колес, уже выль много кола было гижна. Мы до обоснования, щурща окмаща квайтамен квайта двон. Иная кутис на отлавщ, таилыщ, тыждышно и ставсовочно. И Валентина Александровна туды с мен земляк ясыз, коды уджалыс нынен уджеткар ясын. А Старовский Владимир Никонович сиявалы за уджедморт, герой социалистического труда и депутат Верховного Совета СССР от Коми АССР. Таявалы за уджедсилы. И сиявалы дружит лама председатель Совета министров Советского Союза Алексеем Николаевичем Косыгином, другие освоены. Коды тоже от Салыстаева. Зеву на морд от Салыстаева, вощадная Сыктывкарского университет. Колы вылы зеву на бумага вощадная. Медомощис университет. И мы первые с Муным Москва. Зеву на бумага я свалы мыка, мисы к век кижим, кучек печатайте, мисылы от целы и сынчвоч. Сыща шо вай ветлам Москва. Он и Москва, сыки сие утвердитесь на ректорен. 28 января 1972 года. А сыч мян вылы кутертама ректорса группы Вантилсан Насиас возглавляет из Меса Чапыри, то есть 71 год навыла. Меса Чапыри, Акопова Нонна Федоровна, библиотекарь, Агния Ивановна Красильникова, главный бухгалтер, Валентин Александрович Морозов, Владимир Иванович Киселев с Яловис, проректором по административно-хозяйственной работе, Квайтморт. И Сыки Москва, скор Валентина Александровна с пуктисной ректором, а университет Мелый век подчиняйча Москва. Сыщенна и тая Улнеса. Федеральный университет, Сыктывкарский университет, сразу ЛОИС федеральный. Ну, и Мукадьяса Валентина Александровна, Корыма и Уджевна. Вот Локтис Николай Адрианович Фролов, Сукпарма, литературный псевдоним поэт, математик. Локтис Тача Велодна, Зевтожевича Дученый, Маргулис Юрий Давыдович, это историк. Доктор исторических наук с Иуджавлы из Ленинградского университета. Но забыли смелые суждения. И мы к этому учили газ студент Яслы Майковища, чем и съез узалан, так сказать, узалысны. Юрий Давидович отстранили от преподавательской работы. С Якуты Суджавны носиться на бивной фабрике Ленинградской сыны учалась. Должности сын был инженер, но дерт сыны научной уч вычес. И гижес книга, та фабрика елыч. Косьес бэр Бергичина Ленинградского университета, а сыл швасна. Ветлан Сыктывкара университета. Витво учалыштан. И уже верман мен дура локна бэр. И Юрий Давыдович Тачлоктес, их хоть ленинградца Сулан другие шоаном и таневалы ссылкан, но все дерт ссылка Тачи ащеса из чувствой. Зевы же творческое учтаны вообще ссылы. Тюсана зевы было смело. Нина мне пов. Если колы уч для дела, так сказать, вермис будет Оджес Вощина, если ссылка. Мян был зев тоже на известный ученый, математик Евгений Ильич Михайловский. Все доктор физико-математических наук, профессор, лауреат там премий государственных там училась. Но был зев вспыльчивый. И тышка чем эти морткат. И все судитесны. И Валентина Александровна, все будьте бы уволитесь. А сыща сразу же бочты суджавна. Тюрьма бэрэн, бочна уджавна. Та я, а Валентина Александровна ведь уджалась ректор нас советской период. Советской период нас, та я ее нас азэсмелый была. Колосовы, все, и никуда соскользу. Но сия Валентина Александровна забыла мудер. Некотка, некор, уджин бурт, я сказал, эс, пинешка, да. А вот коровал именно ежеманин докторская диссертация, мне осыла иглочит вещтавна, таилыч мейлока. А уже кола мунная засчитывала в Петербурге, и думаю, тыд маска, ну, от кого-то. Сыща мне было логосчас. И шо, Венцессана, как вы смотрите на то, чтобы я защитила докторскую диссертацию? А сыяшва не важен на это кандидатская очень, да, або на сроку слома. А сыки срок сейчас, ну, следит из нами, а узнен следит. Тачамаса. А Мишва, а у меня уже готово. Я хотела у вас попросить отзыв. Ну, вай, вижу. Вичатлась диссертация и меном диктует из текста и зев, конечно, зев бура. Аски нас, котка, ас я век медора музеяс, меже музеяс уджалы лямен сижим. О. И мы дал у нас бара локтис кучанка делегации, и Валентина еще, это моя ученица, моя ванна, она скоро будет доктором наук. То есть зев был это чем гибкой. И мисока де некор иглогашлы. Ну, вылы, конечно, мыка вичталас. Тоже вот занят мортвылы. Мыка вичталас. Ну, так, мимо скажет, чем меща. Сакадок чернит. Ок чернит. филиала с феноменом. Так, у нас, кажется, 8 марта. Я вот тут решила вам подарить отрез на платье. Вы на меня не сердитесь? И дверь только, не сержусь, Венцесана, как могу сердиться за образ, как вы. Это Валентина Александровна, да, святво была ректором, и все были эти женщина ректор классического университета МИАН СССР, а Советский Союз университет, классический университет был Чижим Даскымон. Став Советский Союз, Зевджет была страна. А Сыборщанин Валентина Александровна уджала с профессором консультантом мед бырья лунет. Все некораз вишлы, век вылы зев бодрой, зев все спортом, лыжница вылы, занимаючима здоровьем век вылы. А тут друг вишмис. Минум звонит и еще медора кашка пыралан микавичми. Милок ты вылезев мичалун. Шонет. Ми седоры локты минум еджет брючный костюм. А Ницесанна уже куйла вылы. И шо кучем ты на еджет сбор. А ты век мика счет, что носи белую светлую одежду, тебе очень хорошо. Ну что, Атя. И мы тут у нас барамина ставила суббота, что воскресенье с гашками до Луктан. Ой, мы сейчас, мне понедельник нас командировка, именно огнен уйдет. Он и командировка, и недельку ли с мином занята ректором Сакивылы. Василий Никифорович Задорожный, Майя Ивановна. Я говорю, Валентина Александровна, да, срочно приезжайте. И милок ты, дача. Зеву наезвала, похорона вылаз. Та я была спортзалом мян, университет со спортзалом. Ректор мяна, шо, ты по лыдди ссылыш биография, ты по первой саке. Ты брана еще у нас и глава республики, и мукадьез. Мисакат быт лун одичным, быт лун.
10: Валентина Александровна Витязева, а с лас олом нас вермис петкадлоны,

0: Ани корам кывзыны Сергей Есенинлыш комиодам кывбурьяс. Лыддя Михаил Красильников.
1: Зар не кочу весы сунзыль бошнись, шылю дваверка сыс юлан джорись, шон дынёж день коншинца вошнись, гордовшылка му став на спори. Кыдж яс нём мунис нунзыль ювшис, мурца пыркнитис на небыт корнас, кайла нуна пылас шилам кывшис, тыртис садьернымас мича горнас. Почас дор забыль платья печер, шу из гуща не кангашка дасыщ, ворсик тыр епос не челядечен. Олан вылан, тувсов я бурасыв. Кычпу. Эшень улын кычпу, сулала зэ влэнь, вевтиш малым ян эзыщен мозгэнь. Пашкы дув яс вылас уна эзыщ туг, башит мапулыш джиг быдла тышчук. Ой, бртама кычпу, слын пашкам джирт, зарне биян лом же вылаз быдлым чир. Ас якы асотты сылыш джирыдлун, киште вылаз зарни, торка сылышун. Лем пуш гылала джорич, гылала небыдлым моз. Рака яскрав занышорыч, вочене пуилам поз. Шыльк виче нюж вить шевк турун, кылышта пожам щирдук. Тулыс из кольмада юрас, кольмада вырва и лук. Локтана юр ясылыш, пырыны шелам аджмем. Мыл паламу саны вьилыш, сыкнджиме московнем. Шылай же пытка яс вырын, кищи жалем пущ вет, ну а мечорич сошерыш, разала сму паштамет. Лемпу. Лемпу дёрить бурартмама, тусов чветлан ческа дук, корса щочек или гартлама зарни рыма пашкар сук. Гагарлы сваму вывежадас, бытти югат бисер моль, лысва у нас турун вежада, понтам дортам пашкет воль. Матын, кытан кыч пупылынчем, кытан гажа кераздор, санечольга жборга джолинджи, эзыщ горан шылыщ шор. Ческа дука, пашкар юршия, лямпу ужа нище оз, лыня мулы валы бурсия, юг яла джик зарнимоз, шорыш джуджит кыркачувщанис, бытте муса мича ныв, нежженикан и завгущенник лем лыщила щеланкы. Качы съелы щеланкы, сарай пелеса, коспельса сая, кони туплящи с вурун да жерт, качи с кычи пищи жима сваис, гоны став на слон небыт и горд. Рыта джмейлы алельку и тиснаес, нюлы сына лыс пьян лыш гон, кочи царыен коспель сасаен, лёг иш войта лыш шутя лыскан. Рыт нас кожа интай лыш тодис, лок ты сарая зумыш искор. Чорыд мешыка пон пьян лэдис, петис робкик тыр сараеш бэр. Качыс мешыка зон бэрща вэччис, жугыль котыр тыс лым пити пон. Дырзе ваверка стиралым тэччис, кыт чешы блалис пон пьес сон. Кодыр бэр лок тыс качысыт гордас, аджи стылыш лыш сэж югыт би. Чай тис енежис боштама ордас, чай тис тылышис, сылан бурпи, пукшис лымблы, тылыш ланьюран, нора омлялис дыр, кытчач тылышис вырса янюра, ужны шойчны гортас эспыр. Зор ян кучкис на бытти косылы, зор над кучкам эткыч нос дойт, качыс щиньесыщ, лым толы.

0: Kabyle, es schimwallen woit stis woit. Kerkawillen tölisch, öschinulen woitel, kuschem topol jugit, moidan kümem moide. Guda knjazga bërde, kotka ötnas schüle, schülem menem matin, schülem menem ülen. Sherali bërde zbodjer gora schülem, kütche voschen nimpu, джуджуд нарыс елыш, а чым коргататы гажа праздник луны, мусук дина вэлі талянка нуна. Они уши доны мусук иста черту, шыланкыв такыв зик шерала и бэрда.
1: Вести Комигор.
2: Студиян Максим Канов, корам кывзаны вэльтарьяс. Республикан омычменесен депутатьясы сбырьем вэлэ, комилэн кудьеш виджаны ветэмэн миллион шайт. Таво арнас вэлэ урчидама таджи индэны маты шурс шо шижимдэс депутатэс. Кыч тэцэ, местаясусэ, влащтяс шычэсны регионца каналан сэвэты, мэдэм ыдырчыны таршам бэрэшэмэсэш, да кольнэсэмэн район карясэн вэшкэдэчэсэс. Тая ячыма абу сэмэн шэм вичтэмэн. Вичэшэны мэй шэкэд гэрэдьясэ сэшэ вермасны рачны ыдэджэк. Нэшта талын шэкэднін аджыны шиктясэн депутатавны окудэдэчэс. Дэрт ыдье вэшкэдлан ноксэ вэшны озартмэ. Талон республикан уна патера керкаясыш кык ямыз да сквай да джин прочент олышыслан стройбаса вульмадам выла вештам яс кужа абу уджес. Рыты войкыш да канмуса шарко черпасы стачарти бурджик. Медшаса оз мунтыны мукад региона вужыш яс. Уджезалыс уна воркута да интаын. Сене зев уна офтам патера. Шихцая ста бокшань кывкутамаджикыш. Лючки мунтышаны княж погост койгор да сыктыдин район ясын. Сиджа сыктывкар, ущинск да ухтакар ясын. Шикт пошел Локясен оноч сулолыны ваш барак яс. У нас стройба васадынен. Медым сене джонтавны подусы, гагары скола коштыны. А тавылы шымсы абурчитыма. Кыншура быть вежны асмагашангу яс. Но сиеска вырждан вермас кишины джоннас керкаэс. Бурджик орчын вычны вылез, либо нюжадны канализация. Выльматчига ставылы баража ос вичматны шым. Таршым яссы джонтавны вазины каналан отсыган. Таво урчитыма джонтавны уна патера куимшы сая керка. Кызвынас урса вычычас бы Ямонин, мукат кужа нодана на вузышем яс, а эткамын лан стасынин вычема. Локтан куим во, шурс кыкшо керкан капитальная джентышем могыш, кола бергадны кык шурс куимшо шикасудж. Сыктывкарса вичму оумыс барана могбада сдача водитыщасы сградывы в пухта сда джорич рысадан. Быттаны во джавоя смында, кыв Елена Золотарёвалы.
3: Тая ания сысычка важен вермесын локчыны гортында дача, но абу вела ламачовна вешера. Галина Пантелеева тая вичму оумыса сахуджала ветымын вонин и катипенча вылым быт тулс ар локта оцачны.
4: Столько лет мы уже работаем в совхозе, и общение как-то и помочь хочется.
3: Ну, по 8 часов работать.
4: Мы не устаем еще, дома скучно.
5: Поливаем кассеты, а потом будем семечки сажать там.
6: Быстро растут, когда нет, хорошо пролита земля.
5: Ну, третий, четвертый день они уже прорастут.
3: Вижмо масло щеклыня силыч кывлам бырынцыкты в карсая смайша чесны кыточку у мас бочны рысадаса. Таны быттым град в пукта сторяла йон лунан и бура быдма. Пуктан торло, так когда на тачас уджалыча садачтаны град яслы быдма гяс колян вон моз и карса уличья с мичмадам была тырмас. Омас юкчас и гожам быдан вуан озьен, тая кустя сас чесмадысна республика са уличья сас вылевача гажа яздыре, но быдма гяслан олан вынос унана и град была пуктам бырын дырна кишмасны тучьяс.
2: Комин талун сакар вишеман нёрпалышы слыдеща комын куим шурс, но сбыльвыла стая лытпасыз ыджжык. Унан оз лыдены диабетсы вишеман да озы шыычыны бурдачанына, и сие вермас нёрпавны некамын да сво. Ыдека вынтаман мужан лёка ужан горшытка пыркошма, кынымыт шумала, да чыкыда ветлан асмагашанына быть кола шыычыны врач-терапевт дора. Сыйлыш мэй морт вир яяс поздышыманин пырысыз, тыдмаланы джонжелун донялыган вир боштам бырын. Тая гуша вишемыс вермас насвайадны инфаркт да инсультыч, дугды ужавны вырк. Диабет овлы куим пылыс. Эти типа нас комиен нёрпылы щурс да джин морт. Налдын дас даснёль арыса куим шо квайтымынны взон. Щурлый тая пырысыс и эти да джин арысалын. Тачымсы пыри качалан ацетон дукшерти. Тачым вишишислы быд луын колы вычны инсулина укол. Вишишчеледес дон бочтык могбыдыны став колонаторын. Сейчуана школая сын веладыны версте и челядес кыджи овны тая вишим нас. Мерча уналын тая пырыс щис ыкмыз да свит прочентыслан мыт типыс. Республикан тачымыз кычкак ямыз щурс морт. Кызвыныс наышны бывайыз. Диабет пановтым могы школа ёнжыка вырны, ветаны подан, котравны да вешик ектыны, пасены бурдыдышяс. Нышта бурнок нурьяшны, шойны колонаыш не унжык. Коми Войтер Эдмунам Республика Савеладым Сывмадан Институт Дасытовкарса Епархия Котртлесны Перемса Степан Лантуй, Анбуршань Эны Акадыч Учтас. Тычына туелышасы Свежа Айясы Скывзыны Волысны Веладышасы Сдаштан Иван Куратов Нима Колледжич Студент Яс. Тыдмалысны Кучым Пай Перемса Степан Пухтис Коми Езыс Ен Эскама Пыртама Анбурлышадама Ен Гижедяс Коми Эдама Дас Ич Воджа. Учтасы Вермесны Пырычыны и Эту Веспыр. Республика са Войтерлы позже пырытчыны ескост почтальон ставры шеса ордышемын гылы суйтама. Комишань тая нимвылы вызима эжваюса немдынеч почтальон Анастасия Мамонтоваас. Сыдор гылы шетны быд окудиты швермас шетны тавылы уржитым торья сайтын. Медуна сэршымсы чукартышлы вичмас шо ветымын шурс шайт. Тауч куим шурсая шычычыс вылы бырьяма как ямыздасквайт почтальонас. Мед ради тана дурыс лэджима гылы суйтны тая тылыща кыжитыт луныч. Сэк Москваын петкачасны вермышесыз. Сэща лун мышти чоломалысны тая мыт шупадас медбура мыча чишесыз. Шыр призыс кыкшы ветымын шурс шайт. Могыс кыпадны поштаын ужалышеслышты чан лун. Вешшыны вермым ясын, ошкыны тая войтырсы. Республика сашылады драма, театры шворсы шияс ыстысны равеньки кары пишма язда кожен яз. Вичмесны сетчес мыдыд номера искусства школаан велычи шаслы. Шонет кыв яз кынчи, челядлы войсны мойт небыг яз, театрлын олым елыш унарымын мафтым вылы книга яз. Миян театр важын йордаша равенькиын олыш язкыд. Тая велычан во нодисны мастер-класс яз сетчес вдохновение котырлы. Ижва шиктын завдитыны даштышны регион яскосса луд яскост гашкежла. Сиес нодасны кыжыдыш. Ло юль тылыща нёля да витат лун яса. Шиясны республикалын шо вит волы. Пырычыны кысичасчань вичишыны шы чым яс. Шылыш ектыш яс кынджи, короны кипат туя езыс. Асвыла ужылыш ясыс. Налы котыртасны ярманга петкачым.
1: Радио России. Комигор. Спорт.
2: Котралан спортщикасы Сыктывкарын пырычыны пыр унжыкан. Налы воштыма кык клуб. Елена Золотарева тыдмашы сыя пырышескад.
3: Витчас асылын котрала быт подия, подбара туфли пыдди кроссовки, ставса тыды спортчас яс елыш. Ставы стая котравны ранит ищеслан пас. Шуаны Сыктывкарса раннерс клуба пырыш яс. Александра Щеголева тая спортщикасына свичмис щичим восаян. Йоламыс джикачвешчис, бурмис джонджалунес, а уживан удита мукадясыч унжик.
7: Настроение это всегда бодрое. На работе удивляются все, как выполняю все планы. А я отвечаю, просто нужно встать в 5 утра и сходить на пробежку.
3: Старте свой петы могу школу унащим, но спортсмен не состоя осуфтат. Это я быт сагаш, корпоже юрточный мукат регион ясыч котрал ческат. Марафон ясыч ойти бырын Александр Бурдаев мы пушти свочтены Сыктывкарын котрал ческат клуб. Тан я отсала на пырычыны спортчикасы да дачтычный старт яскежла.
8: Самый доступный из всех видов спорта. Что нужно, чтобы начать бегать? Наверное, самое смешное это будет встать с дивана, одеть кроссовки и выйти на улицу. Потому что у нас, по сути, бегать можно везде, позволяет инфраструктура.
3: Лыни клубын возьмаще матта куим шурсморт, а вон основа на регион шупадан некомын ордищем. Сода и Монарагаран клуб. Тая котры свелы до котравны вырьясты клуб лошадыш Тарас Вовченко, ачес котрала ультрамарафон яс, радите даштичны вырса ордым ясын.
9: Немножко другие ощущения, чем по шоссе. Ты наслаждаешься свежим воздухом, красотой природы. Остаешься еще больше наедине с собой, со своей возможностью преодолеть себя, чем на шоссе.
3: А кучим гажа ордичны вырса ордым яс. Май помен клубы с коим дочного дас Ягморт Трейл, коми легендалан герой Нима Гонка, прычас Вичусая Морт, коим бог унжик Медведжа Дорыш. Та я нышта очит подуала, мой котролам ради тысячеслан лыды с комиен отара сода.
2: Ты как взанет вольтер, яс?
1: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
10: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике преобладала теплая погода, местами с дождями и грозами. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 9 градусов, в 12 часов дня плюс 23. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 16 мая, по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный. Юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура в южных районах ночью плюс 8, плюс 13 градусов, днем плюс 24, плюс 29. В северных районах ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 16, плюс 23 градуса. В Интинском районе ночью 0, минус 5, днем плюс 8, плюс 13 градусов. В Воркутинском районе переменная облачность. Ночью временами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-западный 7-12 метров в секунду, порывами до 15-17 метров в секунду. Днем переменный слабый. Температура ночью минус 2, минус 7 градусов, днем плюс 2, плюс 7. В Сыктывкаре без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13 градусов, днем плюс 27, плюс 29. 17 и 18 мая по республике будет преобладать аномально теплая погода. 17 мая в большинстве районов пройдут кратковременные дожди с грозами.
1: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Вооруженные силы России за минувшие сутки владели двумя селами в зоне СВО. Визит Владимира Путина в КНР будет скоро. И Главное управление МЧС по республике Калмыкия объявило штормовое предупреждение. Далее подробнее. Владимир Путин в эти минуты в Кремле проводит совещание по экономическим вопросам.
2: Мы с вами проводим очередное совещание по текущей ситуации в отечественной экономике. И сразу отмечу, что меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать определенный, скажем так, сдержанно, скажем, но все-таки определенный результат положительный. Об этом говорят позитивные статданные за март текущего года. Как недавно докладывал министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников, в марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавила 6,2%, при этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%. Прирост промышленного производства в марте плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами 3%. В целом ВВП страны в марте прибавил 1,8%. Прошу правительство и дальше уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание. Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывало все больше отраслей и секторов. То есть, чтобы экономический рост становился более основательным и устойчивым.
1: Говоря о грядущем Петербургском международном экономическом форуме, Владимир Путин отметил, что деловая программа форума будет обширной и важной как для отечественного бизнеса, так и для зарубежных партнеров России. Министерство обороны России на фоне взятия группировкой «Север» под контроль села Чайковка в Харьковской области заявило о продвижении российских войск и расширении полосы безопасности вдоль государственной границы. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы в Харьковской и Сумской областях для обеспечения безопасности мирного населения, говорится в сообщении ведомства. А подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и в течение прошедших суток взяли под контроль село Чаривное в Запорожской области. Также российские военные с 12 по 15 мая осуществили массированные два групповых удара, в том числе гиперзвуковым комплексом «Кинжал» по объектам на Украине, используемым в интересах ВСУ. В результате ударов поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, военные аэродромы, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, горючего и пункты временной дислокации ВСУ. Визит Владимира Путина в КНР будет скоро. Подготовка к нему завершена. Об этом заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что весь комплекс отношений Москвы и Пекина на повестке визита.
3: Совсем скоро мы сделаем официальное объявление, поскольку мы это делаем по согласованию с нашими китайскими друзьями, ну, мы просто не хотим забегать вперед, он действительно будет совсем скоро. И действительно, собственно, уже завершена подготовка к этому визиту, все контакты состоялись, все основные параметры визита согласованы. Повестка дня понятная, прежде всего, это наши двусторонние отношения, это особые отношения привилегированного стратегического партнерства, солидный объем торгово-экономического взаимодействия, который стабильно превышает 200 миллиардов долларов этот объем. Ну и, конечно, международные дела тоже будут активны на повестке дня. Вот. А наши двусторонние отношения во всех измерениях. Измерений очень много. Это гуманитарные вопросы, это образование, это высокие технологии и так далее и тому подобное.
1: Песков также сообщил, что Москва отслеживает информацию об итогах визита президента США Трампа в Китай.
3: В рамках как раз грядущих двусторонних контактов российско-китайских будет хорошая возможность обменяться мнениями по тем контактам, которые состоялись у китайцев с американцами. Разумеется, когда ведут прямой диалог на высшем уровне первая и вторая экономика мира, а вы знаете, что по ППС, по покупательской способности Китай, это первая экономика США, вторая экономика, в абсолютном измерении США первая экономика, в Китае вторая экономика. Но в любом случае такие контакты, конечно, это предмет особого внимания, анализа для всех стран мира, в том числе и для нашей страны. Поэтому мы внимательно отслеживаем ту информацию, которая поступает через СМИ. Ну, а что называется, из первых рук мы надеемся получим эту информацию, когда будем в Китае.
1: Напомню, президент США 13 мая прилетел в Пекин с визитом для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинь. В пятницу Трамп завершил трехдневный визит в Китай. Россия не будет играть по принципу «разделяй и властвуй», выстраиваясь в отношения с Китаем и США. Это не методы Москвы, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.
4: Мы никогда не будем участвовать в очередных играх по реализации, еще Киссинджер, по-моему, завещал, что отношения Вашингтона и с Пекином, и с Москвой должны быть лучше, чем отношения между Пекином и Москвой. Ну, вот эта вот игра, в которую американцы, да и колонизаторы в целом играют долгие годы, разделяй и властвуй, нам она знакома. Она до сих пор весьма и весьма жива в западной политике. Это не наш метод, это не метод Китайской Народной Республики.
1: Говоря о взаимоотношениях с ЕС, Сергей Лавров отметил, что Россия готова говорить с Европой, но не будет ни за кем бегать и умолять. Главное управление МЧС по республике Калмыкия объявило штормовое предупреждение в связи с прогнозируемыми до конца суток 17 мая сильными дождями, ливнями в сочетании с грозой, градом, усилением ветра до 22 метров в секунду. Водителям и пешеходам МЧС советуют быть внимательными при непогоде. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российских борцов допустили до международных турниров без ограничений во всех возрастных категориях. Они смогут участвовать в соревнованиях с флагом и гимном России. Поздравляю всех наших борцов и болельщиков. Для России это одно из самых медалеемких направлений. Объединенный мир борьбы включает такие виды спорта, как вольная греко-римская женская борьба, грэплинг, панкратион, а также ряд других, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. В Карачаево-Черкесской республике более 30 спортсменов выступят на всероссийских соревнованиях по джигитовке. Соревнования начнутся 16 мая и пройдут в два этапа. Это будет владение оружием, специальная джигитовка, где участники покажут мастерство владения пикой, шашкой, пистолетом и ножом. И вольная джигитовка – это трюковые элементы, поделенные на категории сложности. Женская сборная России по футболу сыграет с национальной командой Китая. Товарищеские матчи пройдут в Ухане 3 и 7 июня. Китаянки – полуфиналистки недавнего Кубка Азии, который прошел в Австралии. Сборная Китая занимает 16 место в мировом рейтинге, Россия – 29. Российский футбольный союз возобновил продажу билетов на суперфинал Кубка России по футболу между Краснодаром и Спартаком. Ранее организаторам пришлось приостановить продажу билетов из-за рекордного спроса. Сайт не справился с нагрузкой. Напомним, что минимальная стоимость билета составляет 900 рублей. Финал Кубка России пройдет 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Российские игроки – ядро «Спартака», считает главный тренер красно-белых Хуан Карседа. У них есть характер и мастерство. Они знают клуб лучше всех нас. «Думаю, нам удалось сохранить баланс в команде. У нас хорошая атмосфера. Это один из ключевых моментов», считает испанский наставник. При «Карседо» «Спартак» выиграл 9 игр из 15. В последнем туре чемпионата России москвичи сыграют на выезде с махачкалинским «Динамо». Матч пройдет 17 мая в 18:00. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. Во Владивостоке 16 мая пасмурно, плюс 17, в Хабаровске небольшой дождь, плюс 17, в Благовещенске облачно с прояснениями, плюс 20, в Чите переменная облачность, плюс 19, в Улан-Удэ облачно с прояснениями, 16 градусов тепла, в Иркутске пасмурно, плюс 13, в Симферополе облачно с прояснениями, плюс 20, в Севастополе ясный, плюс 17. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 10, днем плюс 16. В Москве в субботу ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 14, днем плюс 21. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 746 миллиметров ртутного столба.
0: Театр Радио России.

0: Алексей Николаевич Толстой. Аэлита.
1: Многосерийный радиоспектакль.
0: Часть пятая.
1: Голос любви.
0: Бой продолжался недолго. По площади, покрытой трупами, Гусев ворвался во главе отборного отряда в дом Высшего Совета. Дом был пуст. Тускуб и все инженеры бежали.
2: Ула! Ула! Ула! Ула! Ула! Ула! Ула! Ула! Ула! Ула! Ула! Ула! Ула! Теперь мы не умрем в шахтах! Мы станем счастливыми! Сын неба принес нам жизнь!
3: Не робей, ребята! Гляди веселей! Нет такого закона, чтоб страдать безвинно до скончания века. Не робей. Одолеем, заживем неплохо. Где противник, вот что мне надо.
0: Инженер Гор поднял на него покрасневшие глаза, оглядел окровавленную тряпку, обмотанную вокруг головы Гусева, его скуластое лицо, усы торчком, раздутые ноздри.
3: Не могу добиться, куда к дьяволу девались правительственные войска. Валяется на площади ихних сотни три, а войск было не меньше 15 тысяч. Провалились. Попрятаться не могли ни иголка. Скверное положение. Каждую минуту неприятель может в тылу оказаться.
4: Тускуб, правительство, остатки войск и часть населения ушли в лабиринты царицы Магры под город.
3: Почему же вы молчите?
4: Преследовать Тускуба бесполезно. Туннели, соединяющие подпочвенные города, тянутся почти под всей планетой. Там повсюду склады оружия, гавани воздушных кораблей. Наши силы разбросаны, мы плохо вооружены, у Тускуба армия. Тускуб умен и вероломен, он нарочно вызвал все эти события, чтобы навсегда раздавить остатки сопротивления. Ах, золотой век, золотой век.
3: Что за золотой век еще?
4: Тускуб мечтает о золотом веке. Открыть последнюю эпоху Марса. Только избранные войдут в него, только достойные блаженства, всеобщее счастье. Бред сумасшедших, опьяненных хаврой. Тускуб сказал, идти назад, к неравенству, к несправедливости, заковать рабов, спустить в шахты. Вот, золотой век. Будь проклят, и отец мой, и мать. Родиться на свет, будь я проклят.
3: Ну, я вам скажу, вы дожили здесь.
4: Да, сын неба. Сегодня я видел вас в бою. Вас огнем пляшет веселье. Вы мечтательны, страстны и беспечны. Вам, сынам земли, когда-нибудь разгадать загадку. Но не нам. Мы стары. Нас пепел. Мы упустили свой час.
3: Ну хорошо, пепел. А завтра, предполагаете, что делать? Вы, товарищ, целый час чепуху несете. Вот вам диспозиция на завтра. Вы объявите Марсу, что власть перешла к рабочим. А я подберу молодцов и со всем флотом двину прямо на полюсы. Захвачу электромагнитные станции. Немедленно начну телеграфировать Земле в Москву, чтоб слали нам подкрепление. В полгода они эти аппараты построят, а лететь всего.
0: Вошел сын неба, Лось. Трудно было узнать его лицо. Огромные глаза ввалились и были темны. Странный свет шел из его глаз. Белые волосы его стояли дыбом.
5: Город окружен. Небо полно огнями кораблей. Тускуб взрывает рабочие кварталы.
0: Багровое зарево ползло на полнеба. Марсиане молча глядели. Рассыпались в прах их жилища, их семьи. Улетали надежды клубами черного дыма.
3: Приготовить воздушный флот к бою. Поторопите посадку. Да скажите вы им в арсенале, живее, живее!
6: Взорван арсенал, флот погиб.
5: Нехорошо будет тем, кто останется сегодня в живых.
3: Эх, живее, живее, поворачивайся, черти дохлые!
0: Огромный сектор пожарища освещал теперь приближающиеся с противоположной стороны линии стрекоз. Это были корабли Тускуба.
4: Бегите, сын неба! Вы еще можете спастись.
0: Лось только пожал плечом. Корабли приближались, снижались. Не переставая, скользили багровые тени по площади. Несколькими прыжками лось миновал площадь и увидел на террасе углового дома Гусева. Он был облеплен лезущими на него со всех сторон марсианами. Ворочался, как медведь под этой живой кучей, расшвыривал ее, молотил кулаками. оторвал одного от горла, швырнул в воздух и пошел по террасе, волоча их за собой. Упал.
3: Эх, проклятые!
0: Несколько солдат вцепились в лося. С омерзением он отшвырнул их, они летели через балюстраду, как щепки. Гусев силился подняться, голова его моталась. Лось взял его на руки, вскочил в раскрытую дверь и положил Гусева на ковер в низенькой комнате, освещенной заревом.
3: Мстислав Сергеевич, всех наших побили. Что же это такое? Как налетели, начали косить. Кто убитый, кто попрятался? Один я остался. Ах, жалость.
0: Он поднялся, ткнулся по комнате, шатаясь, остановился перед бронзовой статуей, видимо, какого-то знаменитого марсианина, схватил статую и кинулся к двери.
3: Ну, погоди.
5: Алексей Иванович, зачем?
3: Не могу, пусти. Ага.
5: Алексей Иванович, поймите, мы разбиты, все кончено. Нужно спасать Аэлиту.
3: Да что вы ко мне с бабой вашей лезете? Ну и пусть кожу с меня дерут. Неправильно эта планета, будь она проклята. Спаси, говорят, спаси, нас цепляются. Нам говорят, хоть бы как-нибудь да пожить. А что я могу? Вот я кровь свою пролил, задавили. Мстислав Сергеевич, ну и сукин же я сын, ну не могу я этого видеть. Зубами мучителей разорву.
5: Встряхнитесь. То, что произошло, кошмар и бред. Идем. Может быть, мы пробьемся домой, на землю.
3: Идем.
4: Спешите, они сейчас ворвутся. Там внизу ход в лабиринт.
5: Инженер Гор, вы ранены?
4: Идите. Я хочу умереть. Идите большими туннелями. Следите за знаками на стенах. Прощайте. Если вернетесь на землю, расскажите о нас. Быть может, вы на земле будете счастливы. А нам ледяные пустыни. Смерть. Тоска. Мы упустили час. Нужно было свирепо и властно. Властно. Любить жизнь.
0: Не менее 3 часов прошло с тех пор, как они спустились в лабиринт. Спички были израсходованы. Фонарик Гусев обронил еще во время драки. Расширенные глаза различали неясные сероватые очертания, но эти зыбкие пятна были лишь галлюцинациями темноты. Они поняли, что закружились и не найти прохода дальше.
5: Конец. Алексей Иванович.
3: Да, Мстислав Сергеевич. Видимо, конец.
5: Свирепо и властно любить жизнь. Только так.
3: Вы про кого?
5: Да про них. Да и про нас.
3: Вот она. Слышите? Дышит.
0: Лось взглянул вглубь кирпичной шахты. Там колебалась, перекатывалась коричнево-бурая шкура. Вся она была покрыта большими, будто лошадиными, обращенными к свету глазами, мохнатыми лапами.
5: Кто? Смерть?
0: Это было огромное скопление пауков. Они, видимо, плодились в теплой глубине шахты. Взрыв потревожил их, и они начали подниматься, вспучиваясь всей массой.
5: Их там миллионы. Они ждут, их час придет, они овладеют жизнью, населят Марс. Вот она, смерть.
3: Я об ней долго думал, Мстислав Сергеевич. Не знаю я, что будет после смерти, этого не знаю. Но мне здесь, покуда я живой, нужно знать, что такое человек. Приложился в него из винтовки, вот тебе и человек. Я ночью раз на вазу лежал, раненый, кверху носом. Поглядываю на звезды. Тоска, тошно. Вошь, думаю, да я. Не все ли равно? Вше умирать трудно и мне. Один конец. В это время, гляжу, звезды высыпали, как проса. Осень была, август. Как задрожит у меня селезенка. Не, я не вошь. Не, человек не вошь. Расколоть мой череп – ужасное дело, великое покушение. Жить я хочу, Мстислав Сергеевич. Не могу я в этой темноте проклятой. Что мы стоим в самом деле?
0: Гусев теперь точно обезумел. Раскинул руки по стене и побежал, вскрикивая, ругаясь, отшвыривая камни.
3: Должен быть выход. Черт, голову расшиб. Мстислав Сергеевич, ручка, рубильник, ей-ей, рубильник. Туда!
0: Фонари горели редко и тускло. Шли долго. миновали круглый мост. Далее опять потянулись пыльные серые стены. Уныние легло на душу. Подкашивались ноги от усталости.
5: «Пустите меня, я лягу, лягу».
0: Лось уже заглянул туда, откуда не может быть возврата. И все же более мощная сила отвела его от той черты. И он тащился, полуживой, в пустынных бесконечных коридорах. Туннель круто завернул.
3: Вот!
0: В полукруглой раме входа открывалось их глазам кубово-синее ослепительное небо. Они вышли из лабиринта близ тускубовой усадьбы.
7: Сын неба! Сын неба!
0: Из лазурных зарослей высунулось востроносое личико. Это был механик элиты, мальчик в серой шубке.
7: Перед рассветом был грохот, зарево. А элита сказала: вернись в усадьбу и жди сына неба. Если тебя схватят слуги тускубы, умри молча. Если сын неба убит, найди на нем каменный флакончик и привези мне.
5: А элита...
0: Гусев вырезал из крепкого дерева дубину, без малого с лошадиную ногу. Сели в лодку, взвелись в сияющую синеву. Затем лось один спустился в пропасть к священному порогу. Вот пепел костра, вот примятый мох, где Аэлита пела песню Уллы. Освещенная с потолка светильней, в пещере спала среди белых подушек Аэлита. Худенькое лицо ее было печальное и кроткое. Сжатые ресницы вздрагивали. Должно быть, она видела сон.
5: Какие бы муки я вынес сейчас, чтобы никогда не омрачилось это дивное лицо.
8: Сын неба, любовь моя. Я видела тебя во сне. Ты нес меня на руках по стеклянным лестницам. Я слышала стук твоего сердца. Я хочу узнать любовь. Я знаю только тяжесть и ужас томления. Ты глядишь так странно, о мой великан.
5: Иди ко мне.
8: Ты похож на страшного Ча.
5: Не бойся.
8: Я боюсь, Хао. Я умру.
5: Не бойся. Хао — это огонь, это жизнь. Не бойся, Хао. Сойди, сойди, любовь моя.
0: Он протянул к ней руки. Вдруг так же стремительно Аэлита поднялась на постели и дунула на светильник. Ее пальцы запутались в снежных волосах лося.

0: Корабль повис в уровень с площадкой. На край ее с борта упала лесенка. По ней сошли Тускуб и отряд солдат в панцирях. Тускуб подошел к треугольной двери пещеры и ударил в нее концом трости. Лось и Аэлита спали глубоким сном.
1: Возьмите их!
2: Ах, муж мой, сын неба, прощай! На мне запрещение, я посвящена царице Магр. По древнему обычаю, девственницу, приступившую запрет посвящения, бросают в лабиринт. В колодец, ты видел его. Но я не могла противиться любви сына неба. Я счастлива. Ты вернул меня в тысячелетие, Хао. Благодарю тебя, муж мой.
0: Аэлита поцеловала его, и он почувствовал горький запах яда на ее губах. Тогда он выпил остатки темной влаги. Ее было еще много во флакончике. Сознание уплывало. Руки и ноги не повиновались. Он упал на тело Аэлиты, обхватил ее. И не пошевелился, когда в пещерку вошли марсиане. Они оторвали его от жены, прикрыли ее и понесли. Последним усилием лось рванулся за краем ее черного плаща, но тупые удары в грудь отшвырнули его назад, к золотой дверце пещеры. Военный корабль кружился некоторое время над скалами священного порога, затем уплыл в сторону Азоры. Только тогда Иха и Гусев могли спуститься вниз. На истоптанной площадке они увидели лося. Он лежал близ входа в пещеру, лицом во мху, в луже крови.
3: Госпожа! Моя госпожа!
0: Гусев поднял его на руки.
4: Живым в руки не дамся. Ну уж если доберусь до земли, мы сюда вернемся. Лихом не поминайте. Тебя с собой не зову, Ихошка. Лечу на верную смерть.
5: Хо Туамира, Туамура.
4: Спасибо, милая, за любовь. Этого мы сына неба не забываем. Так-то, прощай. До того паршивил мне этот Марс. Тьфу! Ток бы добраться до аппарата. Влить лосю глоток спирту. Бог даст отдышится.
0: Солнце клонилось ниже к ровному краю песков. Разливалось медное, тоскливое сияние заката. А Гусев все видел внизу холмы. Развалины, засыпаемые прахом, умирающей тумы, пока не приземлился в кактусовых полях. Над зарослями кактуса торчали мачты военного корабля-преследователя. Удары неслись оттуда. Это марсиане разрушали аппарат. Видимо, работа только что началась. Гусев вытащил из-за пояса дубину.
4: Я вас, сукины дети!
0: Все поле в минуту опустело. Так велик был ужас перед вездесущим, неуязвимым для смерти сыном неба. Гусев отвинтил люк, подтащил лося, и оба сына неба скрылись внутри яйца. Тогда притаившиеся за кактусами марсиане увидели необыкновенное и потрясающее зрелище.

0: Мы давно летим?
1: Давно, Мстислав Сергеевич.
0: А куда?
1: А черт его знает. Ничего не могу разобрать. Тьма до звезды. Прям в мировое пространство.
0: Алексей Иванович, мы были на Марсе?
1: Вам, Мстислав Сергеевич, должно быть, совсем память отшибла.
0: Да, да, да, все как будто сон. Дайте пить. А она тоже сон?
1: Кто?
0: Она. Она. Она жива, выпустите меня. Ох, задыхаюсь. Она была, была!
2: Он долго бился и кричал. И повис, обессиленный, на руках у Гусева. Так пронеслось непомерное пространство времени.
3: Земля! Родная! Родная!
2: Во тьме висел огромный водяной шар, залитый солнцем. Голубыми казались океаны, зеленоватыми очертания островов. Облачные поля застилали какой-то материк. Слезы мешали глядеть. Родина человечества. Плоть жизни. Сердце мира.

0: Не прошло и часа, как толпа собралась у места падения аппарата. Яйцо, покрытое коркой нагара, помятое и лопнувшее, стояло, накренившись на прикорке. В особенности же в толпе началось волнение, когда была прочитана вырубленная зубилом на полуоткрытой крышке люка надпись «РСФСР вылетели из Петрограда 18 августа 1921 года». Пометка на аппарате была сделана 3,5 года тому назад.
1: Ты что же ты делаешь?
2: Вот это номер! Там стонет кто-то!
1: Скорую!
3: Скорую!
0: Открыли люк и с величайшими предосторожностями вытащили из внутренности яйца двух полуголых людей. Один худой, как скелет, старый, с белыми волосами, был без сознания. Другой, с разбитым лицом и сломанными руками, жалобно стонал.

0: Хрустальным от счастья голосом пела птица за открытым окном. Пела о солнечном луче, о синем небе. Лось неподвижно лежал на подушках, слушал. Слезы текли по морщинистому лицу. Он где-то уже слышал этот хрустальный голос. Но где, когда?
1: А Элита? Но была ли она? Или только пригрезилась? Нет.
0: Птица бормочет стеклянным язычком о том, что некогда женщина, голубоватая, как сумерки, с печальным худеньким лицом, сидя ночью у костра, пела древнюю песню любви.
2: Корреспондент Арчибальд Скальз, помните меня?
3: Поздравляю, дорогой друг.
2: Вас сильно потрепало за это путешествие, старина. Только что было Гусева. О, тот молодцом. Руки в гипсе, сломана челюсть, но все время смеется. Очень доволен, что вернулся. Я послал в Петроград его жене телеграмму и $5000. Черт возьми. Прошло почти 4 года с этого сумасшедшего вечера в Петрограде. Советую вам, старина, выпить рюмку хорошего коньяку. Это вернет вас к жизни.
1: Я рад, что вы пришли, Скайльз.
0: Прошло 5 года со дня возвращения лося на землю. Улеглось любопытство, охватившее весь мир. Лось и Гусев съели положенное число блюд на 150 банкетах, ужинах и ученых собраниях. Гусев выписал из Петрограда Машу, нарядил ее как куклу, дал несколько сот интервью, завел мотоциклет, стал носить круглые очки, 5 года разъезжал по Америке и Европе, рассказывая про драки с марсианами, про пауков и про кометы. И, вернувшись в Советскую Россию, основал общество для переброски боевого отряда на планету Марс в целях спасения остатков его трудящегося населения. Лось в Петрограде на одном из механических заводов строил универсальный двигатель марсианского типа. К 6 часам вечера он обычно возвращался домой. У подъезда стоял автомобиль. Белые мухи крутились в дымных столбах его фонарей. Человек в косматой шубе приплясывал морозными подошвами по тротуару.
4: Я за вами, Мстислав Сергеевич. Садитесь в машину. Едем.
5: Что произошло?
4: Сегодня в 7 часов вечера радиотелефонная станция ожидает, как и всю эту неделю, подачу неизвестных сигналов чрезвычайной силы. Шифр их непонятен. Есть предположение, что они идут с Марса.
5: Едем сейчас же.
0: Лось сел у приемного аппарата, надел наушники. Стрелка часов ползла. О, время! Торопливые удары сердца. Ледяное пространство Вселенной. Лось напряг слух. Словно тихая молния пронзила его сердце. Далекий голос, повторявший печально на неземном языке.
6: Где ты? Где ты? Где ты, сын неба?
0: Голос замолк. Лось глядел перед собой побелевшими, расширенными глазами. Голос Аэлиты, любви, вечности. Голос тоски летит по всей вселенной, зовя, призывая, клича. Где ты? Где ты, любовь?

0: Вы слушали пятую, заключительную часть многосерийного радиоспектакля «Аэлита» по одноименному роману Алексея Николаевича Толстого. В главных ролях от автора Анатолий Лабоцкий, «Аэлита» Александра Разовская, инженер Лось Алексей Дубровский, красноармеец Гусев Дмитрий Куличков. В спектакле заняты артисты Анастасия Мишина, Максим Керин, Вячеслав Ямбар, Сергей Кутасов, Дмитрий Филимонов, Янис Брайловский. Автор сценария – Валентина Дегтева. Режиссер-постановщик и композитор – Андрей Попов. Звукорежиссер – Елена Андреева. Редактор – Жанна Переляева.
1: Театр Радио России.
2: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! 2 года назад молодая начинающая компания, начинающая в сфере нейробиологии и биомедицинской инженерии под названием Brain Bridge, объявила всему миру, что планирует в течение 10 лет, то есть до 2034 года, сделать первую в мире операцию по пересадке головы. Кажется, инвесторы клюнули. И сейчас компания набирает специалистов, которые уже приступили к работе. А зачем, собственно, пересаживать голову? Ну, во-первых, тело может необратимо сломаться. На войне, в катастрофах, ну и в прочих жестких ситуациях, не приведи Господи. И если голова осталась в целости, то тогда надо подобрать ей новое тело. Или, скажем, человек смертельно болен, парализован, но головы это не касается, она в полном порядке. Тогда тоже надо ей помочь обрести новое тело. Ну вот, правда, кто в данном случае будет донором? Авторы проекта говорят, что планируют брать тело у молодых доноров, мозг которых по каким-то причинам перестал функционировать, ну, попросту работать. А кроме того, специалисты Brain Bridge утверждают, что мозг человека способен жить сотни лет, если остальные системы организма функционируют исправно. Однако тело стареет, выходит из строя и начинает вредить мозгу. Не попробовать ли заменить его на молодое и здоровое? Не знаю, на чем основано утверждение, что мозг может жить сотни лет, если тело здорово. Ну, да пусть это утверждение останется на совести специалистов Brain Bridge. Во всяком случае, инвесторам идея понравилась. Первый прототип системы пересадки головы компания планирует испытать в 2030-2032 годах. Пока все это существует лишь в виде компьютерных моделей и анимаций. Но разработчики утверждают, что пересаживать голову будет искусственный интеллект без вмешательства хирурга. А вот это точно вряд ли возможно. Ну, вы, конечно, слышали о роботе-хирурге Да Винчи. Первый робот Да Винчи появился в России в 2007 году в Свердловской областной клинической больнице номер 1. А первую в России успешную нейрохирургическую операцию с использованием робота Да Винчи сделали в Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова осенью 2018 года. Тогда удалили пациенту грыжу грудного отдела позвоночника, который давила на спинной мозг. Сегодня же в России работает 25 хирургических систем Да Винчи. В Москве, в Санкт-Петербурге, в Уфе, Ханты-Мансийске, Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени, Краснодаре, Ростове-на-Дону и на острове Русский. А в прошлом году уже 4-е поколение роботов поселилось в госпиталях «Мать и дитя» в Лапино, это в Московской области, и «Авиценна» в Новосибирске. Но вот сказать, что хирургическую операцию делает 4-рукий робот Да Винчи сам, было бы сильной натяжкой. Без хирурга человека ничего не получится. Во-первых, операция начинается с того, что хирург человек, а не робот, делает несколько разрезов длиной не более 1 сантиметра. В них вводит видеокамеру, а затем хирургические инструменты. После этого врач садится за консоль, а его ассистент остается рядом с пациентом, чтобы выполнять задачи, на которые не рассчитаны манипуляторы робота. Ну вот, например, отсасывать кровь из брюшной полости или пережимать сосуды клипсами. А дальше хирург на расстоянии, сидя за консолью и вглядываясь в экран монитора, управляет руками робота с помощью джойстиков. По сути, робот Да Винчи – это никакой не робот-хирург, а дистанционно управляемый скальпель. У него, правда, есть преимущество перед живым хирургом. У него нет физиологического тремора рук, как у хирургов. А это крайне важно в высокоточных операциях. Манипуляторы робота двигаются с точностью до миллиметра, поэтому повреждения окружающих тканей, сосудов и нервов минимальны. Вот операция с помощью Да Винчи, она всегда лапароскопическая. То есть ее делают через небольшие проколы. Но без хирурга человека никакой операции не будет. Точно так же и с искусственным интеллектом. Уж и не знаю, как он собирается пересаживать голову, но без живых хирургов точно ничего не получится. А разработчики утверждают, что хирурги не понадобятся. Не верю. Вообще, трудно даже себе представить все сложности операции по пересадке головы. Кстати, их великолепно описал Александр Романович Беляев в своем научно-фантастическом романе «Голова профессора Доуэля», который он выпустил в 1937 году. Помните, как живая голова Брике стояла в лаборатории на столе и получала искусственное питание по трубкам, подсоединенным к сосудам? Она слышала все разговоры хирургов и сама с ними разговаривала. И ей казалось, что подобрать и пришить к голове человека новое тело так же легко, как примерить и сшить новое платье. Объем шеи снят, остается только подобрать такой же объем шеи у трупа. Однако все не так просто. И тут из разговора хирургов она с удивлением узнала, что одинаковых людей нет. При всем однообразии человеческой анатомии каждое тело человека имеет свои индивидуальные особенности. Мы уникальны. Разная толщина артерий, разная ширина дыхательного горла наблюдается даже у людей с одинаковым объемом шеи. И как же их соединить, если они не стыкуются? Да и кроме этого есть множество проблем. Ну вот как, например, корректно сшить все нервы, которых невероятное множество? Как очистить кровеносные сосуды от свернувшейся крови, наполнить их свежей кровью и заставить работать мотор организма и сердца, а спинной мозг? Ну вот как соединить тот, что в теле донора, с тем, что в голове? Да и как, собственно, пришивать саму голову? Но если приставить срез шеи головы к срезу туловища, то вы тем самым закроете всю поверхность среза, и ничего не будет видно. Ну и как же тут пришивать? Придется делать множество вертикальных разрезов по всей окружности шеи. Вот это все описано в романе Беляева, все эти рассуждения. И когда голова певички Брике это услышала, она занервничала и обратилась к профессору. Вот дальше я вам сейчас прочитаю две цитаты. Итак, Брике спрашивает профессора: «Послушайте, господин профессор, я очень обеспокоена. Вы тут говорили о разных неприятных и непонятных вещах, но одно я поняла. Вы собираетесь кромсать мою шею вдоль и поперек. Но ведь это же будет сплошное безобразие. Куда я покажусь с такой шеей, которая будет

И методы, предложенные BrainBridge, станут доступны только через десятки, если не сотни лет. Молодая компания, по-видимому, просто пытается привлечь внимание и деньги состоятельных людей, одержимых идеями вечной жизни. Кроме того, Комитет по этике Европейской ассоциации нейрохирургических обществ еще в 2016 году признал пересадку головы неэтичной. Вообще-то, трансплантацию головы технически можно выполнить уже сегодня. Только вот успешного исхода ожидать не приходится. Все животные, на которых делали такой эксперимент, жили недолго и не могли двигаться. Но наука была бы не наукой, если бы не бралась за сложнейшие фантастические задачи –

0: Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
1: Там по синим цветам бродят кони и дети.
0: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
2: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
3: Нам очень нравится ваша работа.
0: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
4: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
5: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
6: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
5: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
6: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация, возможно, на годы и десятилетия. Люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
5: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
6: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на два инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
5: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
6: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного

0: Волгограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется «Кардиаль». Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле «Кардиаль» содержится уникальная концентрация природного вещества фукаидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты «Кардиаля» способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов «Кардиаль»? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
2: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
0: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукаидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукаидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле «Кардиаль» содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
2: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
0: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
2: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
0: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукаидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
2: Давайте еще расскажем, почему именно кардиаль следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
0: Кардиаль является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
2: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
0: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем кардиаль вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
2: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
0: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
2: Давайте подведем итог нашей беседы.
0: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
1: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, ГУМ 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
4: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
3: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
5: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
6: «Слушаем».
3: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
5: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
7: Словарь русских говоров Забайкалье.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
5: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин призвал правительство продолжить работу над тем, чтобы рост экономики стал более устойчивым. Российские войска в течение суток установили контроль над селом Чайковка в Харьковской области и селом Чаривное в Запорожской области. Погода в выходные в столичном регионе будет комфортной. Далее подробнее. Меры, принятые правительством для улучшения ситуации в экономике, уже дают положительный результат. Такую оценку дал Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. По словам президента, необходимо продолжить работу, чтобы рост стал более устойчивым.
2: Мы с вами проводим очередное совещание по текущей ситуации в отечественной экономике. И сразу отмечу, что меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать определенный, скажем так, сдержанно, скажем, но все-таки определенный результат положительный. Об этом говорят позитивные стат-данные за март текущего года. Как недавно докладывал министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников, в марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавило 6,2%, при этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%. Прирост промышленного производства в марте плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами 3%. В целом ВВП страны в марте прибавил 1,8%. Прошу правительство и дальше уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание. Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов. То есть, чтобы экономический рост становился более основательным и устойчивым.
1: Президент также затронул и тему грядущего Петербургского международного экономического форума. По его словам, программа форума будет обширной и важной как для отечественного бизнеса, так и для зарубежных партнеров России. Глава государства предложил участникам совещания обменяться мнениями по основным темам, которые планируется поднять на этом форуме. Российские войска в течение суток установили контроль над селом Чайковка в Харьковской области, селом Чаривное в Запорожской области. Сообщили сегодня в Министерстве обороны. Подразделения группировки войск с севера, овладев Чайковкой, одновременно наступают на нескольких направлениях и продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, отметили в ведомстве. По данным министерства, штурм села осуществили подразделения 126-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии группировки войск с севера. А в ходе установления контроля над селом Чаривное в Запорожской области российские военные прорвали украинскую оборону и создали условия для продвижения в сторону города Орехово, отметили в Минобороны. Район обороны в Чаривном прикрывал южные окраины Комсомольского, а также дорогу со стороны Омельника. За несколько лет противник оборудовал здесь разветвленную сеть траншей и подземных укрытий, постепенно усиливая оборонительный рубеж. По данным министерства, село Чаривное – это крупный укрепленный узел обороны ВСУ, было взято под контроль подразделениями 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й гвардейской армии группировки войск «Восток». Российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили 18 управляемых авиационных бомб, 4 снаряда РСЗО «Хаймарс», производство США, 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 2241 БПЛА. Силами Черноморского флота за неделю в северно-западной части Черного моря уничтожены 2 безэкипажных катера ВСУ, отмечается в сводке Российского оборонного ведомства. Владимир Путин испытал Евросоюз на политическую чуткость, предложив Шрёдера в переговорщики. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.
3: Вот президент Путин испытал европейцев на их политическую зрелость и чуткость, я бы так сказал, когда в ответ на вопрос 9 мая в рамках такой вечерней пресс-конференции, сказал, что бывший канцлер ФРГ Шрёдер может быть представителем европейцев на переговорах с Россией. Смотрите, какой шум поднялся. Кто-то говорит, категорически неприемлемо. Нукая Каллас, как же без нее, сказала, что только я. Некоторые, в том числе в Германии, не стали отвергать такую возможность. Очень забавная получилась дискуссия после такого ответа нашего президента.
1: Напомню, 7 мая председатель Евросовета Кошта сообщил о подготовке страны ЕС к возможным переговорам с президентом России по украинскому регулированию, указал на потребность в лидере, способном вести диалог с Москвой от имени Евросоюза. 9 мая Владимир Путин назвал Шрёдера приемлемой для России кандидатуры. Официальная реакция Берлина пока не прозвучала. Погода в выходные в столичном регионе будет комфортной. В Москве столбики термометров покажут плюс 20-23 градуса. Осадков не ожидается, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В субботу в мегаполисе ненастье ослабеет, из-за облаков чаще станет выглядывать солнце, хотя местами еще возможен какой-то незначительный дождь, но уже ни о чем. Под утро плюс 11-14, в середине дня летнее плюс 20-23, ну и в воскресенье примерно такой же характер метеоусловий, ночью 10-13, днем 22-25 комфортнейшего летнего тепла. Ну и, конечно, в первой половине следующей недели усилится влияние западного крыла сибирского антициклона, поэтому и москвичей, и жителей Подмосковья, и Центральной России ждут солнечные, сухие, очень теплые деньки в ночные часы от 13 до 18, ну а в светлое время суток воздух будет разогреваться до 23-28 тепла, что почти на 10 градусов выше положенной для конца весны нормы и даже теплее, чем обычно бывает в середине лета.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российских борцов допустили до международных турниров без ограничений во всех возрастных категориях. Они смогут участвовать в соревнованиях с флагом и гимном России. Поздравляю всех наших борцов и болельщиков. Для России это одно из самых медалеемких направлений. Объединенный мир борьбы включает такие виды спорта, как вольная греко-римская женская борьба, грэплинг, панкратион, а также ряд других, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. В Карачаево-Черкесской республике более 30 спортсменов выступят на всероссийских соревнованиях по джигитовке. Соревнования начнутся 16 мая и пройдут в два этапа. Это будет владение оружием, специальная джигитовка, где участники покажут мастерство владения пикой, шашкой, пистолетом и ножом, и вольная джигитовка – это трюковые элементы, поделенные на категории сложности. Женская сборная России по футболу сыграет с национальной командой Китая. Товарищеские матчи пройдут в Ухане 3 и 7 июня. Китаянки – полуфиналистки недавнего Кубка Азии, который прошел в Австралии. Сборная Китая занимает 16-е место в мировом рейтинге, Россия – 29-е. Российский футбольный союз возобновил продажу билетов на суперфинал Кубка России по футболу между Краснодаром и Спартаком. Ранее организаторам пришлось приостановить продажу из-за рекордного спроса. Сайт не справился с нагрузкой. Напомним, что минимальная стоимость билета составляет 900 рублей. Финал Кубка России пройдет 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Российские игроки – ядро «Спартака», считает главный тренер красно-белых Хуан Карседо. У них есть характер и мастерство, они знают клуб лучше всех нас. Думаю, нам удалось сохранить баланс в команде. У нас хорошая атмосфера – это один из ключевых моментов, считает испанский наставник. При Карседо «Спартак» выиграл 9 игр из 15. В последнем туре чемпионата России москвичи сыграют на выезде с махачкалинским «Динамо». Матч пройдет 17 мая в 18:00. С вами был Юра Геворкян.
6: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Погода. В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 20, так же, как и в Твери. В Ярославле небольшой дождь, плюс 23. В Тамбове облачно с прояснениями, плюс 25. В Липецке переменная облачность, плюс 22. В Воронеже облачно с прояснениями, плюс 23. В Смоленске облачно с прояснениями, плюс 20. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 10, днем 16 градусов. градусов тепла. В Москве в субботу ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 14, днем плюс 21. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: Ушла из жизни Зоя Богуславская, писатель, литературовед, вдова поэта Андрея Вознесенского. Зоя Борисовна была гостьей программы «Presence Historicum», настоящая историческая, в ноябре 2023 года.
1: «Presence Historicum» – настоящее историческое. С Андреем Малютиным.
0: Программа, которая так и называется «Настоящая историческая» на волнах Радио России. Я с большим удовольствием, честно сказать, с замиранием даже сердца представляю нашу сегодняшнюю гостью, Зоя Борисовна Богуславская. Зоя Борисовна, добрый день.
2: Спасибо.
0: Да-да-да, вы эссеист, ученый, театровед. Ну, в грани таланта перечислять, наверное, даже все не буду. Но вот хотелось бы спросить, Зоя Борисовна, поэзия сейчас, по вашему мнению, какое место занимает в нашей жизни? Ведь кругом цифровое многообразие. YouTube, Facebook, социальные сети. Как в них живет поэзия, как вы сейчас ее ощущаете?
2: Часто меня обвиняют в том, что я очень верна каким-то устоявшимся моей души, моего мировоззрения. В этом смысле мало что переменилось, что сейчас что было. Конечно, компьютер есть у меня, конечно. Я в основном все-таки это либо диктовка, но чаще всего просто размышления и что-то я записываю, что-то я делаю. Пишу книгу под названием «Халатная жизнь». Пишу все время и живу в халате, и халатная, потому что она, конечно, не в том драйве, не в том накале темперамента, который все-таки у меня всегда был. Полумемуары, полубыль и очень много, конечно, всяких случаев, происшествий. Знаете, вот Андрей Битов, писатель наш замечательный, поставил в Питере памятник пальчику, по-моему, мизинцу. Я все время думаю, что надо поставить памятник случаю. Благодаря случаю так много послучалось и в истории нашей, и в биографии, и в воспоминаниях, во всем. И даже у Андрея Андреевича есть такой четверостишие, что стихи не пишутся, случаются, как чего-то или же закат, душа слепая соучастница, не написал, случилось так.
0: Дубна был такой удивительный город в то время, там можно было встретить и Вознесенского, и Богуславскую, и Высоцкого, и Аристида Майоля, и французских физиков. Ну, кстати, ведь счастливый случай вас с Андреем Андреевичем и познакомил в Дубне, да, если я не ошибаюсь, это было?
2: Справедливо.
0: Вот немножко расскажите об этом, потому что если памятник случаю ставить, может быть, его лучше в Дубне тогда поставить.
2: Вы знаете, он был случай, как он не совсем был случай. Потому что у меня была повесть в это время. Называлась она «Три точки», а потом «И завтра». Это была моя первая прозаическое сочинение было. И мне надо было поехать в Дубну, поскольку там выстроен был первый этот синхрофазотрон или что-то. В общем, это была сенсация новых технологий, новое. Я хотел туда поехать. От нашего бюро пропаганды Союза писателей Андрея Андреевича там выступление в Дубне. Он, узнав, что я туда еду на другую тему, поехал, как он уверяет, я не берусь влезать в его психологию, что он немедленно согласился. Мы с ним встретились, это было в Дубне. Действительно, очень скоро появились афиши в городе, что будет вечер Вознесенского. Он был тогда очень нахальным, то ли этот кураж он наводил на себя, чтобы показаться таким бравым. Потому что на самом деле, когда потом мы уже были вместе, это был один из самых застенчивых людей. Очень, как вам сказать, стесняющийся. Кроме моментов, когда ему надо было защищать свои стихи или что-то, что связано с его поэзией. Поскольку нападок на его поэзию плюс
0: Хрущевская,
2: вам, господин Вознесенский, паспорт вам выпишет, шлейф, раз был такой силы, что я вызывала врачей, все это было позже. Угу. Вот, но мы не будем об этом. Я вам другое скажу. Я там познакомилась с Ландау. И гибель Ландау, которая была абсолютно чудовищна, случайно, непредсказуема. И я напомню вам, он вез из Москвы дефицит под названием 30 яиц. По заказу, естественно, жены. И ни одно яйцо не разбилось, а он разбился практически насмерть. Туда прилетели все врачи мира смотреть Ландау. И я поговорил с американским врачом, который звали Дебейки.
0: Майкл Дебейки, да? Майкл
2: Скажите, пожалуйста, когда он будет жить? И он мне откровенно ответил. Он будет жить как человек, мы его поднимем, как Ландау, да. А прежний Ландау, могу рассказать, как я с ним познакомился. Иду по набережной Дубны, с книгой в руках, навстречу идет Дау. Да. Он мне говорит, барышня, что это вы читаете? Я сказала, я читаю Фолкнера. Он говорит, боже, какой он рост. Неужели, барышня, вам нечего другого читать, чем Фолкнер? Я ему говорю, а чем вам не угодил Фолкнер? Что, по-вашему, мне надо читать? Он говорит, как что, детективы?
0: А, вот так.
2: Я говорю, а почему детективы? Он сказал, потому что я читаю. Он дал только детективы. Про жизнь мне уже одна книга ничего рассказать не может. Шахматная задачка, которую я люблю разгадывать. Вот вам цитаты из Ландау.
0: Да, ну, огромное количество, конечно, удивительных людей встречалось. Да.
2: Знаете, какие-то были совпадения? Угу. Я же была замужем за Андреем Андреевичем. Ну, последний он был мой муж, я была трижды замужем. Угу. И с ним, и с Андреем я прожила 46 лет. Когда все мои подруги говорят, ты с ума сошла, ты бросаешь такого человека, молодого красавца, доктора наук, у тебя от него сын, что ты творишь? Это же поэт, он тебя под зад коленками, говорили, через 2 месяца. Ну, я говорю, значит, 2 месяца я поживу другой жизнью. С Андреем Андреевичем я прожила 46 лет, и он умер у меня на коленях.
0: Ну, вот сложные отношения, которые были у Андрея Андреевича, в том числе и с Хрущевым. Вы наверняка помните этот памятник, да, работы Эрнста Неизвестного Хрущева, где он как бы из двух половин сделан, да, противоречивый, черный и белый. Вы как-то лично могли это наблюдать, что в Хрущеве сидел какой-то второй человек?
2: Нет. Когда был памятник Эрнста Неизвестного, мы еще с Андреем Андреевичем не были в браке. Когда Хрущев кричал на него, это просто он за мной ухлёстывал, вот начинал с Дубны, куда он...
0: Хрущев же кричал ему, уезжайте из Советского Союза, и вот такой молодой человек за вами ухаживает, ну...
2: Нет, подождите, это все было до этого.
0: А, до...
2: То есть это было частично при мне. Но, знаете, у Шекспира в Отелло она его за мухи полюбила, и он ее за сострадание к ним.
0: Да, да.
2: Вот это был точный характеристика начала наших отношений. Потому что когда первый раз Андрей Андреевич прилетел на море, он прилетел туда за мной. Чтобы меня встретить, знаешь, я плыву на теплоходе по Волга-Балту. Плыла я с сынишкой, то есть Леней, которому было в это время 12 лет. И когда я тут приплыла на пароходе, и была дикая жара, то я выяснила, что 5 часов с ночи Вознесенский стоял, чтобы встретить теплоход и заставить меня с ним встретиться. Я никогда не забуду и себя виню, последними словами ругаю, как я орал на него, прекрати меня преследовать. Я тебя не люблю, уходи ради Бога. И он мне сказал, ты меня никогда не увидишь. И тогда, когда он пропал, и мне мать его, Антонина Сергеевна, звонит, вы не знаете, Зоечка, он же с вами дружит. Куда делся Андрюша? Я не могу его найти. А он спрятался в Латвии из-за моего этого. И тогда я его пожалела. И началась любовь. Женщина, когда пожалеет, она уже полюбит.
0: Ну вот такой сильный нервный срыв был, да, у него тогда? Просто...
2: Нет, у него был жуткий
0: после врачи Кручева. Были подключены, да.
2: Кручев орал, не более, не менее. Езжайте к своим... Паспорт вам выпишет Шелепин, он из господин Вестевский из Советского Союза.
0: Ну вот все-таки...
2: Вот тогда вытаскивала его я, не будучи женой. Я вот тогда-то его и пожалела. Это уже после всех его объяснений. И когда мы приехали в Дубну, куда он за мной помчался, он, идя в свой номер, это я никому не говорила, он говорит: «Зоя, значит, мой номер рядом с тобой, имея в виду, что я никогда не закрываю на ключ». Да. Я была в такой ярости, что я сказала: «А ты запомни на всю оставшуюся жизнь, что у меня комната всегда на ключе». Такое было начало. Я его ненавидела.
0: Потрясающе, ну, вот, а потом... потрясающе. И 46 лет прожили вместе. Ну вот, если позвольте, я хотел бы спросить, как строились отношения Андрея Андреевича с вашим сыном? Ведь Леонид Богуславский, я просто напомню, может быть, кто-то не знает, что это один из отцов-основателей Рунета, вообще человек, который практически создал интернет в России. Ну вот тогда Леониду было 12 или 13 лет, да?
2: Когда... Да, правильно. Да? Всегда. Зависит только от способности думать, понимать, психологически выстраивать других людей. Вот я именно этот человек, поэтому я выстроила эти отношения, что они были замечательные. Но я не выстроила начало, оно было Андрея инстинктивное. Я еще была чужой женой, и все, а он уже, Андрюшка, вот, как бы помирал по мне, и он взял Леню в зоомагазин, чтобы купить
0: на птичий
2: животное.
0: Рынок, да? На птичий рынок.
2: Да, птичий рынок. Совершенно правильно. И он купил двух попугайчиков-неразлучников. Но трагедия с ними была, что там считался, почему неразлучники.
0: Но они вдвоем сидят.
2: Один умрет, второй тоже. Так и случилось. Но их купил мне Андрей, он тогда засыпал меня подарками, а когда он съездил в Америку, мы еще совсем не были не женаты, он мне навез такое количество подарков из этой первой поездки своей. И газеты, и афиши с его выступлениями. Он и Евтушенко там были в Америке, в этой первой такой полутуристической, но у каждого было... по вечеру. А я жила в Доме творчества переделки. Никакой дачи не было, ничего этого не было. И он туда вот привез этих клетку с неразлучниками.
0: Я упомянул о вашем сыне Леониде Богуславском, чтобы перебросить мостик к тому, что центр Вознесенского, центр Андрея Вознесенского открылся в Москве при его деятельном участии на Большой Ордынке, да, учреждена премия. Вот немножко об этом расскажите.
2: Я задумала, конечно, иметь центр Андрея, поскольку у меня все это требовали. И подали в Союз писателей. Вот. Но Союз писателей все время не хотел предоставлять никакую собственность. Почему Вознесенский, тогда надо всех, я не знаю, Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, никто из них не пекся о том, чтобы был какой-то мемориал или центр. Этого никто и не дал. И я сказал: «Лень, давай мы не будем зависеть от государства, мы никогда не зависели. Давай я найду помещение, которое попробуем приватизировать и сделать свой центр». Он сказал: «Давай, с удовольствием». Я иду по Ордынке, и вдруг я вижу, что особняк 19 века продается в силу того, что владелец уезжает жить за границу. Я вызываю риэлтора. Ну, я прошла энное количество инстанций, и мне дали его под центр Андрея. Была Ордынка 46, по-моему. И я добилась, доказав, написал письмо Министерства культуры. Ну, поскольку я в жизни ничего никогда не просил для меня, 6 лет я была невыездной, и никакой за то, что я подписала письмо в защиту Синявского и Даниэля.
0: Да, подписанткой были, да.
2: И когда ко мне пришли, меня очень любили обычные люди, поэтому пришли из Союза, генерал такой был Ильин, сказал: ну что ты, тебя все обожают, что ты с ума сходишь, скажи, что твоя подпись под Синявским делелем была ошибкой, скажи, что ты ошиблась. Я говорю: ну я не ошиблась. Ну как, неужели ты не жалеешь, когда ты вошла в списки не выездной, ни то, ни сё? Я говорю: нет, я так думаю. И вот когда я так думаю, и сняла подпись, и осталась подписанткой, потому что почему ты не хочешь снять, кричал на меня Ильин. Я сказала: потому что я считаю, это мое убеждение, что за мнение нельзя давать уголовного срока. Они высказали свое мнение. Ну и что? Можно не давать зарплаты, можно лишить привилегий. Там дали Синявскому 8 лет. За что? За то, что они сказали, что они так думают. Вот. И вот это моя твердость, оно потом теоретически создало мне репутацию. Вот что я этого не сделала. Потому что там было несколько человек еще заступившихся, которые сказали: ну, мы были несознательные, и мы сейчас, конечно, жалеем об этом.
0: Да, спасибо.
2: Так что я прошла
0: спасибо.
2: Свой путь всегда, ни от чего не отрекшись, и продолжая думать, как моя мама.
0: Вы знаете, я хотел спросить вот о вашей ипостаси как литературного критика. Вот есть замечательные работы, одна посвящена Леониду Леонову, а вторая работа посвящена Вере Пановой, очерк творчества. Почему к этим писателям обратились?
2: Ну, это скорее была заказная книга. А поскольку я еще молодая, критика, еще только в аспирантуру поступила, то это, конечно, была такая честь иметь заказанную книгу. Я согласилась на Леонова, и получилось вот что. Уже начала писать книгу, я несколько раз была... Он был настолько нелюдимый, классик, хмурый, который никого никогда не видел. А я его так разговорила, что я единственная напечатала в журнале «Октябрь» интервью с Леоновым. И это интервью было настолько интересно, что он считал, что это я сделала интервью, что он говорил односложно и хмуро. И он не взял гонорара, весь гонорар перевел на меня. Так же у меня было, когда у меня первая книга, которую я редактировала, будучи младшим редактором советского писателя, это была Галина Николаева «Битва в пути». Это был сенсационный роман, который имел миллионные тиражи. Но она же всех спускает с лестницы. С ней работать невозможно, никто не соглашается. Я сказал: меня она не спустит. Я к ней пришла и сказала: Галина Евгеньевна, я не поправлю ни одной фразы и подпишу к нему печать, если не хотите. Вот, а если хотите, я ее отредактирую. Ну, отредактируйте. Я камня на камне не оставил на этих соплях и пошлости, которая была. И это ей настолько понравилось, что она, видите, влюбилась. Меня всегда говорила, что только я буду, но я уже ушла на собственную стезю и уже не редактировала, а уже и писала.
0: Еще один вопрос, Зоя Борисовна, последний.
2: Давайте.
0: Да, вот во время нашей беседы вы вспомнили один случай, когда Андрей Андреевич сказал: ты меня никогда не увидишь, да? Это как пароль. Да. Я тебя никогда не забуду. 40 лет
2: правильно,
0: Юноне
2: да.
0: и Авось.
2: Значит, никакой Юноны не было. Была поэма «Авось», опубликованная в журнале «Дружба народов» в 73-м году.
0: Так.
2: Когда начали думать о музыке, появился Рыбников. И Рыбников показал мне, это никто не знает, поскольку Андрей очень странный талант, у него гений его. Он абсолютный владелец ритма и абсолютно без музыкального слуха. И когда Рыбникова я услышал, он показал 40 минут музыки. Была я и какая-то случайная немецкая переводчица Тина, которую я взяла на эти 40 минут прослушивания. И это, с моей точки зрения, я сказал, это гениально. Мне Андрей говорит, музыка хорошая. Я говорю, ну не просто хорошая, а замечательная. Ну, конечно, там было «Ты меня никогда не забудешь», «Романсы», что-то еще. Я думаю, откуда такой взялся Рыбников, такая музыка. И авось тоже, мы же все на авось. И началось это все. У Андрея Андреевича есть свой гений.
0: Безусловно, безусловно.
2: Даже никто не понимает, как может без слухи человек такие музыкальные стихи.
0: То есть это дар какой-то.
2: Абсолютно.
0: Просто...
2: У него ритм был адекватен музыке, поэтому никогда никто не подозревал, что у него музыкального слуха не было.
0: Ну вот этот знаменитый музыкальный спектакль Линкома, Рыбников, Марк Анатольевич Захаров, Олег Шейнцес, Николай Караченцев. 40 лет этому спектаклю Центр Вознесенского проводит перформанс. Это причем в необычном месте. Казанский вокзал. Комсомольская площадь, дом 2. Казанский вокзал, вот там будет проходить...
2: Прямо это уже было. И Оля Варцева очень много таких делает, очень интересных перформансов. Понимаете, а мне это не близко. Я ни вокзал мне не нужен. Я считаю, что музыка здесь такая замечательная, и Рыбников. Плюс Караченцев, которого не стало. Это ужасно.
0: Да, это правда.
2: Лететь... Будучи к маме на похороны или лететь в столб на машине, который тебя превратит как Ландау.
0: Ну,
2: он же уже никогда не был такой, какой он мог быть. В чем полной силе и абсолютно уникальный характер актер. Я вам скажу, он как-то встречается со мной на эскалаторе, карается. И я ему говорю, у него это во многих интервью. Я говорю, Коля, если бы ты знал, какой готовит под себя образ в новой поэме, Андрей. Зоя, ну не может быть. Я говорю, может. И Караченцев в одном из интервью до трагедии, да всего, сказал, когда его спросили, как вы узнали о том, что это будет ваша роль. Он сказал, Зоя Богуславская, едучи со мной на эскалаторе, вместе сказала, что, Коля, если бы вы знали, какая вам предстоит роль в новой поэме Андрей, как он подошел под Рязанова.
0: Да. Хорошо. Это его роль, конечно, это его роль. Очень трудно...
2: Такой сволочизм.
0: Да, очень трудно его не видеть теперь там и в этой роли тоже. И, знаете, хотел спросить напоследок, последний вопрос. Большая семья у вас, да, это и внучки, и, естественно, сын, и жена сына. Вот с ними общаетесь, вы, наверное, центр семьи, да? Всегда за советом можно прийти, всегда можно что-то послушать.
2: Я со всеми дружу, всех люблю, и у меня очень хорошие отношения с семьей, причем семьи две. И мне даже показалось странным, что Леонид давал недавно какое-то интервью и сказал, что я две семьи сказал. И я подумал, Господи, только бы Настя не прочитала это. Какие две семьи? Нет, ну поскольку внуки-то, его дети остались и от Марины, Дима и Настя. Вот, но они все очень ко мне одинаковы, поскольку у меня нету вообще в характере такой каких-то предубеждений. А кроме того, когда меня спрашивают, что человека старит, я всегда говорю одно. Старит, когда у нас сейчас половина людей дружит.

0: против, ты его ненавидишь, и я его ненавижу. Значит, на самом деле, ничто так не старит человека, как вражда.
1: Ну, и сказано...
0: Я дожил, смотрите, сколько мне, 97, сколько я забыла, да. Я с кем не враждовала. У меня было одно единственное. Я дистанцировалась от того человека, которого я, или он предатель, или я его не вожу. Я уходила. Но я никогда не допускала вот этого вот состояния двух людей, чтобы враждовать или желать, чтобы они подохли. Я считаю, вражда — это то, что железно старит людей. Нельзя быть, дружить против.
1: Ну, не нами сказано, Бог есть любовь. Вот. Вот, да. Спасибо, ну, спасибо. Зоя
0: спасибо
1: Борисовна
0: вам.
1: Богуславская
0: Счастливо.
1: Была у нас в эфире.
0: До
1: Всего
0: свидания.
1: Доброго, до свидания.
2: Настоящее историческое. С Андреем Малютиным. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Программа для родителей.
3: Здравствуйте, в эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. Неговорящий ребенок. Что делать? Малыш родился, пополз, пошел. И вот он уже бегает и даже пытается шалить. Скоро уже на торте будет красоваться цифра 2. Но ваше сокровище и к 2 годам продолжает молчать или изредка произносит пару коротких слов. Что делать? Бить тревогу или ждать до 3 лет? Сегодня мы с вами постараемся разобраться в этом вопросе. Какого ребенка можно назвать неговорящим? Если малыш говорит максимум 10-15 слов, а остальное на своем, то тогда можно отнести его к неговорящим. Если же ребенок болтает много, но непонятно с кашей во рту, то тут совсем другая история. Чаще всего родители встречаются с аббревиатурами ЗРР – задержка речевого развития, ЗПР – задержка психического развития, ОНР – общее недоразвитие речи. Первым, кто пишет заключение ЗРР – это невролог. К нему обычно обращаются в районе 2-3 лет, если дитё все еще молчит, а невролог уже отправляет вас к логопеду. Работа логопеда состоит в увеличении словарного запаса, отработка лексики, освоение грамматических категорий. Логопеды тренируют зрительную память и способность анализировать информацию, чтобы затем грамотно ее излагать. Для разного возраста логопед решает свои задачи, но все они связаны между собой. Если в детском саду ребенку так и не поставили звук «с», и вместо «санки» он произносит «шанки», то в первом классе, скорее всего, он будет ошибаться и на письме. Если в дошкольном возрасте ребенку не дается связанный рассказ-монолог по картинке, то в школе не избежать трудностей с сочинениями по литературе. Ведь способность структурировать мысли и переходить от общего к частному закладывается еще на логопедических занятиях в детском саду. Если не научить ребенка видеть на картинке центр, передние и задние планы, то он будет выхватывать небольшую деталь, ну, например, птичка летит, упуская остальные. Впоследствии это может привести к сложностям в анализе текста и даже собственных рассуждениях. Когда мы говорим о том, что ребенок должен или не должен уметь в том или ином возрасте, то ориентируемся на понятие нормы, которое так часто повергает современных родителей в беспокойство. Как должна развиваться речь здорового ребенка, расскажет логопед Марина Алексеевна Решетко.
4: Речевая функция ребенка формируется постепенно, как и другие высшие психические функции, и поэтапно. Первые полгода. В этот период жизни у ребенка имеется потребность слышать речь. Потребность говорить самому возникнет на 3-4 месяце жизни и будет проявляться в непроизвольном воспроизведении гласных звуков. Это так называемое гуление. 6 месяцев, 1 год. К этому времени ребенок начинает понимать слова и простые фразы речи взрослых. К 80 месяцам речевой репертуар ребенка качественно меняется. Гуление уступает место лепету. Ребенок произносит разные слоги, состоящие не только из гласных, но и согласных. Отдельные же слова в собственной речи ребенка появятся ближе к 9-10 месяцам, иногда к 11-12.

0: Вы должны обратить внимание на то, понимает ли он обращенную речь, есть ли у него комплекс оживления, реагирует ли он на звуки вообще окружающей среды, поворачивает ли голову к источнику звука. В год-полтора дети уже умеют мычать, рычать, мяукать, шипеть. Звуки в первых словах дети произносят не точно. Одни звуки заменяются другими, и это нормально. В это время особенно важна полноценная речевая среда. И если первые слова появляются у ребенка вовремя, и дальше не происходит ничего чрезвычайного с его здоровьем и условиями жизни, то идет бурное овладение способностью говорить. Ближе к 2 годам у ребенка появляются первые слова с разными неповторяющимися слогами – кися, тетя и так далее. В 2 года ребенок пытается говорить трехсложные слова, пропуская, как правило, один из слогов. Это нормально. Обращайте внимание на то, понимает ли ребенок обращенную речь, есть ли у него собственно активная речь. Если ребенок не понимает речь и не произносит первые слова, то вам нужно обратиться к сурдологу проверить слух, вам нужно пойти на первичный прием к логопеду, а также посетить невролога. 2-3 года. Это возраст, в котором ребенок соединяет слова и пытается строить предложения. В это время появляются даже трехсложные слова. Например, поломалась, что значит поломалась, аевка, что значит коровка. Приобретается способность строить по моделям речи взрослых простые предложения. 3-5 лет. Наиболее активным речевым достижением ребенка является активизация речевого механизма, в том числе, который отвечает за фразовую речь. Ребенок сам строит предложения. Ребенок говорит много, но в этой речи много неправильных звуков. В этом нет ничего страшного. А вот речь 5-летнего ребенка должна стать развернутой, причем не только диалогической, но и монологической. А также должно улучшиться звуконаполнение. Речь должна быть понятна окружающим.
1: К сожалению, в детских садах и школах у логопедов нет возможности проследить, чтобы каждый ребенок еще и вводил в свою речь отработанный звук. Часто бывает, что дети ленятся произносить правильно, даже если научились, ведь родители их и так понимают. Поэтому здесь важно помнить, что отработка звука должна продолжаться и дома. Как сами родители могут помочь ребенку, расскажет логопед Марина Решетко.
0: Во-первых, есть разные сборники игр. Играйте с ребенком не только за столом, но и на полу. Таким образом, ребенок не будет чувствовать, что это специально организованное занятие и не будет его избегать. Обязательно используйте такие сюрпризные моменты, которыми вы удивите ребенка. Необычность действий взрослого обязательно привлечет внимание и вызовет интерес. И тогда он будет с вами взаимодействовать. Например, вы зажигаете огонь, свечи, играете под столом, делаете из стульев шалаш. Упражнения игры и используемое оборудование должны быть привлекательными для ребенка, разнообразными по цвету, форме, размеру, фактуре. А вот речевые инструкции должны быть очень короткими. Посмотри на Мишу, посмотри на кошку. То есть коротко и по делу. Используйте постоянную смену видов деятельности. Поиграли в одну игру 3 минуты, переключились на следующую. Обязательно будьте эмоционально включенными. Дети очень хорошо считывают вот такое включенное состояние родителя. Иначе они просто не будут с вами взаимодействовать.
2: Я ж мать.
1: Как понять, что ребенку нужен логопед? Обратиться к логопеду в дошкольном возрасте стоит, если в раннем детстве ребенок не произносит звуков, не гулит, не начинает разговаривать до 3 лет. Многие дети пропускают период гуления, но показаться логопеду не будет лишним, хотя бы чтобы убедиться, что все в порядке с артикуляционным аппаратом. Если словарный запас ребенка с годами не пополняется или расширяется очень медленно. Если дошкольник испытывает трудности с запоминанием вида букв, плохо или неправильно произносит звуки, их сочетание или не произносит некоторые из них. Если ребенок заикается. Когда малыш приходит к логопеду в детском саду или в школе, специалист обязательно общается с родителями, смотрит его медицинскую карту и проводит собственное обследование. В первую очередь, чтобы определить характер нарушений и возможные причины этих проблем. И часто речевые дефекты связаны с тем, что детей просто не научили, например, правильно произносить определенные звуки или делать их слияние. Тогда логопед ставит их, отрабатывает и отпускает. Когда стоит обратиться к логопеду, расскажет Марина Решетко.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Меры, принятые правительством для улучшения ситуации в экономике, уже дают положительный результат. Россия готова говорить с Европой, и аномально жаркая погода ожидается в Москве и Подмосковье на предстоящей неделе. Далее подробнее. Деловая программа Петербургского международного экономического форума будет обширной и важной как для отечественного бизнеса, так и для зарубежных партнеров России, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Глава государства предложил участникам совещания обменяться мнениями по основным темам, которые планируется поднять на форуме.
2: Уже скоро, в начале июня, пройдет Петербургский экономический форум. По традиции, его деловая программа будет весьма обширной, наполненной конкретными вопросами, важными для отечественного бизнеса, для наших зарубежных партнеров, для развития всей российской экономики.
1: Глава государства, открывая совещание, отметил, что меры, принятые правительством для улучшения ситуации в экономике, уже дают положительный результат. Промышленное производство в России по итогам марта выросло на 2,3%. Обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами – 3%. Такие свежие данные привел президент. Минобороны России опубликовала видеокадры боев за Чайковку в Харьковской области. В пятницу ведомство сообщило, что подразделения группировки «Север» установили контроль над этим селом. На кадрах видны удары РСЗО и работа FPV-дронов по пунктам дислокации противника, различной техники, живой силе. В описании к видео указывается, что Чайковку взяли подразделения 126-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии группировки войск «Север». В ходе штурма мотострелки совместно с операторами ударных дронов войск беспилотных систем выбили украинских военных из села. Подходящие резервы противника были заблаговременно уничтожены артиллерийскими расчетами. Противник понес потери и был вынужден отступить, оставив свои позиции, рассказали ведомстве. Подразделения «Север» одновременно наступают на нескольких направлениях и продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Сотки министерства также сообщается, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны армии Украины и в течение прошедших суток взяли под контроль село Чаривное в Запорожской области. В ходе установления контроля над селом Чаривное российские военные прорвали украинскую оборону и создали условия для продвижения в сторону города Орехово, отметили в Минобороны. Район обороны в Чаривном прикрывал южные окраины Комсомольского, а также дорогу со стороны Мельника. За несколько лет противник оборудовал здесь разветвленную сеть траншей и подземных укрытий, постепенно усиливая оборонительный рубеж. По данным Министерства обороны, село Чаривное, крупный укрепленный узел обороны ВСУ, было взято под контроль подразделениями 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й гвардейской армии группировки войск «Восток». Россия готова говорить с Европой, но не будет ни за кем бегать и умолять. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.
3: Мы не напрашиваемся в какие-то переговорные процессы с Европой. И ответ президента Путина надо рассматривать именно в контексте того, что мы готовы, но никогда не будем бегать, умолять. Тем более, что, повторю еще раз, у европейцев послужной список полностью отрицательный в том, что касается их договороспособности.
1: Глава МИД России отметил, что Зеленского сделали новым фюрером в Европе, но он отметил, что Германия опять возглавляет движение в поддержку нацизма в Европе. Межведомственная комиссия Совбеза России выработала меры по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения единого дня голосования в этом году, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза. В ходе заседания

0: Были разработаны конкретные меры по усилению антитеррористической защиты критически важных и потенциально опасных объектов, объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств, а также мест массового пребывания людей с учетом специальной военной операции, говорится в сообщении. Также на заседании была подчеркнута важность реализации дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение в ходе федеральных и региональных выборов безопасности граждан и общественного порядка в помещениях избирательных комиссий и в местах голосования, сообщили в Совбезе. Отдельное внимание было уделено обеспечению безопасности в период подготовки и проведения выборов на территориях воссоединенных субъектов Российской Федерации и иных граничащих с Украиной регионов, сказано в сообщении. Мошенники, предлагающие слитые ответы или задание единого государственного экзамена 2026, активизировались в преддверии основного периода. Утечка материалов невозможна, сообщили сегодня в Рособорнадзоре. Там рекомендуют не производить оплату за любые услуги, связанные с обещанием получения готовых ответов ЕГЭ или гарантированного результата, не передавать третьим лицам персональные данные, пароли и коды подтверждения из СМС. Аномально жаркая погода ожидается в Москве и Подмосковье на предстоящей неделе, начиная с понедельника, 18 мая. Об этом сообщили в гидрометцентре, сославшись на последние прогностические данные. На территории Москвы области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой выше климатической нормы на 7-9 градусов. Как ожидается, продлится аномальная жара в течение 5 суток, и в этот период синоптики прогнозируют максимальную температуру воздуха дневные часы до плюс 27-32 градусов. В гидрометцентре отметили, что помимо столичного региона аномальная жара прогнозируется также в ряде областей центральной части России, а именно во Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской и Ивановской областях. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские юниорки Мария Круглова, Елена Кретинина и Анастасия Сорокина выиграли соревнования по стрельбе из винтовки с 50 метров лежа на чемпионате Европы, который проходит в Хорватии. Вторыми стали представительницы Чехии, третье место у сборной Германии. Чемпионат Европы продлится до 17 мая. Даниил Медведев заявил, что ему нечего будет терять в игре против первой ракетки мира Яника Синнера. Это обычно хорошее чувство. Выходишь и играешь в свое удовольствие. Если получается, только еще больше адреналина получаешь. Так и попробую сделать, сказал Даниил. Сегодня в 20:00 Медведев сыграет против Синнера в полуфинале Мастерса в Риме. Чемпион Всероссийской хоккейной лиги «Торпедо Горький» не сыграет в следующем сезоне. Новичком лиги станет клуб «Калуга». «Торпедо» победила в ВХЛ в прошлом сезоне, а в этом проиграла в 1/8 финала магнитогорской «Магнитке» со счетом 0-4 в серии. Несколько недель назад о возможном закрытии нижегородского клуба говорил его гендиректор Евгений Забуга. Женская сборная России по футболу сыграет с национальной командой Китая. Товарищеские матчи пройдут в Ухане 3 и 7 июня. Китаянки – полуфиналистки недавнего Кубка Азии, который прошел в Австралии. Сборная Китая занимает 16 место в мировом рейтинге, Россия – 29. Бразилец Мойзес признан лучшим левым защитником Кубка России по футболу в этом сезоне. В голосовании болельщиков игрок ЦСКА опередил уругвайца Лукаса Аласу из Краснодара и Романа Зобнина из московского «Спартака». ЦСКА в этом сезоне дошел до финала Пути регионов, где со счетом 0-1 уступил «Спартаку». Российские игроки. Ядро «Спартака» считает главный тренер красно-белых Хуан Карседо. У них есть характер и мастерство, они знают клуб лучше всех нас. Думаю, нам удалось сохранить баланс в команде. У нас хорошая атмосфера, это один из ключевых моментов, считает испанский наставник. При Карседо «Спартак» выиграл 9 игр из 15. В последнем туре чемпионата России москвичи сыграют на выезде с махачкалинским «Динамо». Матч пройдет 17 мая в 18:00. С вами был Юра Геворкян.
0: В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 22, в Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 18, в Челябинске облачно с прояснениями, плюс 27, в Рязани пасмурно, плюс 23, в Краснодаре небольшой дождь, плюс 20, в Майкопе небольшой дождь, 18 градусов тепла, в Донецке пасмурный, плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 10, днем плюс 16. В Москве в субботу ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 14, днем плюс 21. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
2: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
0: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.
5: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
6: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
7: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
8: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
9: Ну, в московской студии «Радио России» сегодня вас рады приветствовать. Иван Фурсов, я Наталья Стребнева.
10: Да, все верно. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Разное время». Как всегда, подготовили для вас массу интересных и резонансных новостей. Ну и плюс ко всему, у нас в 16:30 для вас небольшой сюрприз. Пока, наверное, не будем освещать, уже ближе к делу вы поймете, что к чему. Но и также спешим напомнить, что вы можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92. Пожалуйста, пишите ваши сообщения. По традиции, самые интересные мы зачитаем и обязательно будем вместе с вами участвовать в той или иной дискуссии.
9: Безусловно, как это и положено в нашем уставе разного времени, вторник и пятница, второй час посвящен у нас жизни новых территорий. Сегодня мы не отходим от правил, поэтому ждем наших коллег из Новороссии и новостей оттуда же, от людей, которые там не живут, но часто бывают. Ну а начинаем, как всегда, с главных тревог нашего дня. С утра самого раннего следили за обстановкой в Рязанской области. Губернатор держался в курсе. Вовремя организовали пункты временного содержания и атаку, как никогда, бесчеловечную на этот регион. Конечно, пережили всем миром и достойно, но, тем не менее, к этому моменту уже увеличилось число погибших. 4. Ну и 28 пострадавших. Все подробности у нашего рязанского коллеги. Борис Маркин на связи с нами. Борис, здравствуйте.
10: Добрый день, Борис.
11: Здравствуйте, здравствуйте, коллеги. Да, все действительно так. Увеличилось с утренних цифр и количество погибших и пострадавших. 99 дронов налетало на нашу область сегодня в ночь. Это уже подсчитано. Значительную часть удалось сбить на подлетах к региону, но понятно, что часть пробилась через ПВО, и здесь уже тоже отработали довольно-таки оперативно службы соответствующие, но вот без проблем не обошлось. Как вот сказал буквально только что министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшонников, 7 человек сейчас остаются госпитализированными, 2 тяжелых, из этих 7 4 детей. Сразу после того, как отменили, скажем так, беспилотную опасность, комментарии появились от всех служб и, соответственно, от губернатора тоже. Я предлагаю послушать вот буквально маленький комментарий как раз о ситуации, о том, как сразу пошла работа по определению ущерба и по работе, собственно, с пострадавшими.
10: Слушаем.
12: Ведется строительная экспертиза поврежденных домов. Как только будут результаты, сразу же приступим к их восстановлению. Также сейчас собираются все необходимые материалы для того, чтобы оказать материальную помощь всем пострадавшим. Ведется оценка ущерба, и мы объявим сбор средств для всех, кто желает вот в этой ситуации помочь пострадавшим людям. В целом, ночью все оперативные службы среагировали очень быстро, все работали на местах. В 7 утра провели оперативный штаб, выработали дополнительные меры по дальнейшим действиям. Ну и также некоторая часть обломков беспилотников упала на территорию промышленного предприятия. Там погибших и пострадавших нет, но произошло возгорание.
9: Борис, пострадало два многоквартирных дома, да, или еще больше к этому моменту?
11: Два дома пострадали серьезно, как раз там были и погибшие, и несколько соседних домов оказались выбитыми стеклами. Налет был, кстати, очень длительное время, причем как раз в том районе видели и работу сил ПВО. Собственно говоря, я был свидетелем, это как раз в моем районе происходило. Скажем так, район эту ночь не спал. Но службы работали быстро, сразу приезжали все необходимые службы. И здесь, наверное, еще стоит добавить, что количество пострадавших вырастало из-за того, что, ну, любопытство людей. Когда рядом есть стекла, лучше при беспилотной опасности к окнам не подходить. Вот, собственно говоря, количество пострадавших поэтому увеличилось уже к утренним часам, скажем так. Есть еще один момент. У нас в связи с произошедшим как раз отменили сегодня уроки в большинстве школ Октябрьского района, это самый большой район города, отменились и массовые мероприятия. Некоторые из нас задавались вопросом, почему вроде бы беспилотная опасность уже отменена, почему отменили. Вот здесь я предлагаю послушать еще один комментарий как раз от Павла Малкова, который пояснил, что происходило, и заодно пояснил, что нужно делать сразу после крупного налета и как нужно предупреждать своих детей вести себя в такой ситуации. Давайте тоже послушаем.
12: Одним из решений оперативного штаба приостановили действие ряда образовательных учреждений на территории города Рязани, детских садов, школ, там, где проходил маршрут пролета беспилотных летательных аппаратов, для того, чтобы провести обследование и, если есть какие-то обломки, осколки, их убрать, для того, чтобы дети не подвергались опасности. Поэтому здесь еще раз обращаю внимание, ни в коем случае нельзя приближаться, нельзя трогать обломки беспилотных летательных аппаратов. И прошу особую работу здесь провести с детьми. Еще раз про это им рассказать. Это большая опасность для людей. И при обнаружении надо звонить 112.
9: Очень точное замечание. Как раз именно не нужно проявлять излишнее любопытство и особенно трогать обломки вот этого неизвестного, приземлившегося рядом с вами. Благодарим Бориса Маркина за сводку новостей из Рязани, которая пережила сегодня тревожную новость. И переходим дальше.
5: Большая страна, разное время.
10: Ну а теперь отправляемся на Дальний Восток нашей страны. Природные пожары в Благовещенском округе угрожают краснокнижным журавлям уничтожением гнезд. Что же происходит и как будут решать эту проблему, мы сейчас узнаем у нашего корреспондента Любовь Ломака. На связи с нами. Любовь, добрый день.
9: Здравствуйте, Любовь.
13: Здравствуйте, коллеги. Да, у нас пожары, обостряются ситуации с ними.
9: Вот не нашли информацию к сегодняшнему дню. Вот эти села Волково и Грибское, где, собственно говоря, краснокнижные животные, птицы прежде всего были отмечены. Они, как сейчас там обстановка? Потому что к этой минуте, к этому часу нет сведений. Пожары остановили или все продолжается?
13: К сожалению, пока особо противопожарный режим продолжается почти по всей области. И вот эта статья, да, которую вы сейчас цитируете, она касается только Благовещенского округа, но на самом деле тяжелая обстановка сейчас во всей области. Осложняет ситуацию ветер, сейчас очень сильный ветер у нас, не дает пожарным работать, спасателям. К нам направили бригаду дополнительную авиалесоохраны, вот Федеральный резерв, потому что наши уже не справляются. Пожары вот эти лесные, они там в глубине. И что касается вот флоры и фауны, что страдает сейчас, это не только Благовещенский округ. У нас три заповедника в области: Норский, Зейский, Хинган. Хинганский. И вот Хинганский, он больше всех уже, это в отдалении от Благовещенска, далеко вот в тайге, но Хинганский последние годы очень сильно страдает. Страдает Муравьевский парк, наш знаменитый, где гнездятся как раз-таки журавли, даурские и японские краснокнижные. В том году сгорели, вот как раз вот этот период сейчас гнездования, у кого-то уже вылупились птенцы, где-то еще кладка вот яиц лежит, и это все горит. К сожалению, эту проблему уже в том году, ну, конечно же, многие годы поднимают. Вот, я предлагаю сейчас послушать биолога Антона Сасина, что он рассказывал нам по этой теме.
14: У нас в некоторых местах уже по падям прошел огонь, где гнездятся журавли, аисты. А вот в одном месте у нас в Константиновском районе предположительно гнездо от японского журавля сгорело, потому что в месте, где они постоянно до этого гнездились, а пара гнездовая, она ходит, но гнезда я уже не нашел, потому что там уже все сгоревшее было.
9: Давайте отметим, вот падь, особый термин, который используется только в Сибири, на Дальнем Востоке, это горная балка без стока или со временным стоком, а также понижение на равнине, болотистая местность, ну, балка, общепринятая нам, вот у вас это падью называется.
13: Падь, да.
10: Любовь, а скажите, пожалуйста, много ли добровольцев и вообще местные жители помогают ли пожарным?
13: Пока только привлекают силы вот спасателей. Последние годы, да, было такое, что привлекали добровольцев, когда огонь уже подходил близко к населенным пунктам. Пока у нас в области вот в этом году еще такого не было, чтобы подходил огонь к селам. Потому что все то, что разгорается, это далеко вот, ну, либо в тайге, а туда только, ну, на вездеходах проехать, это авиатехника.
9: Любовь, а все-таки причина этих пожаров, это человеческий фактор?
13: Человеческий фактор, да. Уже в этом сезоне наказывали, ловили. В основном это дети. Увы, это дети. Пока на данный момент где-то штрафов на 1 600 000, ну, это не предел. Вот прошлые годы показывают, там до нескольких миллионов доходит общая сумма штрафов. Не помогает даже уголовная ответственность. Ну, как-то не помогает статистика из года в год, скажу вам, примерно плюс-минус одинаковая. Может быть, по площади пожаров разные, но по тем людям,
9: что ложится. Вы, подготовили еще один комментарий, готовы его дать в эфир. Подведите, пожалуйста, расскажите, о чем.
13: Да, министр лесного хозяйства, пожарной безопасности Амурской области Алексей Севастьянов, как раз он говорит про то, как погода у нас не помогает.
15: Погодные условия, к сожалению, у нас не благоприятствуют. У нас на протяжении месяца уже наблюдается сильная ветровая нагрузка с фактически отсутствием осадков, что, конечно же, не способствует снижению класса пожарной опасности, который сейчас на территории области везде практически четвертый. Это наивысший класс пожарной опасности.
9: Любовь, да.
13: Да, вот про погоду хотелось бы сказать, что и на ближайшие дни прогноз не очень приятный, ветер по-прежнему сохраняется, и режим ЧС в лесах, вот именно режим ЧС в лесах уже в двух муниципалитетах введен, ну, ожидается, что, наверное, и этот список пополнится, потому что вот пока статистика вот такая неблагоприятная.
9: Ну что ж, с нами была наша коллега из Благовещенска, Любовь Ломака. Спасибо ей большое. Спасибо. За поздний выход по меркам Благовещенска в наш эфир. На территории Амурской области сейчас 27 активных пожаров, и 12 из них — это горение сухой растительности, поэтому сомнения в из происхождения этого огня, увы, нет никакого. Поэтому давайте будем внимательны, и опять фигурируют наши дети. Поэтому не лишний раз мы обязательно должны рассказать, как вести себя вот в эту весеннюю сухую погоду.
10: Я думаю, еще вернемся к этой теме обязательно.
5: Большая страна, разное время.
9: Ну вот и теперь тоже очень весенняя новость. Енисей разливается, но тут вроде бы как регулируемо разливается. Узнаем у нашей коллеги Татьяны Марченко из Красноярска, уже готовы выйти с нами на связь. Как красноярцы воспринимают то, что сейчас набережная затоплена, и не с тревогой ли наблюдают за этой водой? Татьяна, здравствуйте.
10: Татьяна, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Наталья, здравствуйте, Иван. Ну да, действительно, в Красноярске впервые за несколько лет уровень воды в Енисее поднялся. Ну, в общем, довольно довольно до высоких отметок. Последнее наводнение в нашем городе было в 2021 году. И, кстати, после этого в 2022 Енисей обмелел. Мы ходили по дну Енисея. Это было, конечно, совершенно... Да, для нас непривычное явление. Впервые за 100 лет это произошло. Поэтому мы, конечно, в общем, переживали, наполнится ли наша полноводная река вновь. Ну вот она уже в прошлом году стала наполняться. И сейчас вот мы видим наводнение, которое, конечно, уже не раз мы все переживали. А вот 2021-2006 году было довольно сильное наводнение. Но если говорить о нынешнем потоплении, то вот за сутки уровень воды в Енисее увеличился на 66 сантиметров, задобило берег острова Татышев, центральную набережную и дорогу на Боровое, это пригород Красноярска, там сразу несколько садовых обществ, и, в общем, сейчас, конечно, для людей проблема добраться тоже до своих домов. Ну, а причина – это сброс воды на водохранилище Красноярской ГЭС, обусловленный обильным половодьем этой весны. – С 14 мая был установлен новый режим работы Красноярского водохранилища. Ежесуточные сбросы увеличили почти на 800 кубометров в секунду, до 4500. Это сразу заметно, конечно, стало красноярцам по подтопленным берегам Енисея. Ну и глава города Сергей Верещагин поручил оперативным службам усилить мониторинг береговой линии Енисея в связи вот с резким подъемом уровня воды. В управлении ГУ и ЧС сообщили, что с 18 мая сбросы еще увеличат на 500 кубометров, и уровень Енисея поднимется примерно на 30-40 сантиметров. Но до таких наводнений, как вот были в 2021-2026 году, все-таки не дойдет. Вот уверены специалисты, да, и эту ситуацию нам прокомментировал зам руководителя управления ГУ ЧС Красноярска Владимир Подлегаев.
17: Таких уровней мы не прогнозируем. Максимум уровень, если сброс будет 6500, начнет подтапливать приусадебные участки на улице Лесной. При 7500 дома также на улице Лесной и улице Верещагина. Все расчеты есть при каждом уровне, при каждом сбросе, поэтому мы заранее будем знать, какой сброс будет. И для этого будем принимать превентивные мероприятия по информированию населения и принятию мер.
9: Татьяна, ну, видимо, события 2021 года очень живы у ваших земляков и ваших коллег, потому что в информационных лентах заголовки типа «зрелищного сброса воды Красноярской ГЭС в этом году не будет». То есть там на самом деле был настоящий Ниагарский водопад, да, спускали просто колоссальное количество воды.
16: Да, так и было, и действительно, ну, вот я говорю, что к наводнениям, конечно, мы привыкли, ну, как сказать, привыкли, но, по крайней мере, раз там несколько лет это наблюдается, и, конечно, это было очень зрелищно, да, в 2021 году. В этом году, скорее всего, такого не будет, но вот по данным мэрии, подъем воды не влечет такое вот серьезное последствие, как вот это было в 2021 году. Особое внимание поручено уделить бесперебойной работе водозаборов, вот это вот очень важная составляющая, и на подтопленные участки дороги нужно, конечно, устанавливать знаки. Сегодня еще в социальных сетях люди делились как раз вот видео, как они добираются, в общем, и рекомендовано добираться, пользоваться пока скоростными теплоходами, но люди все-таки стараются по вот этим затопленным участкам дороги до своих домов доехать. В общем, ситуация, конечно, сложная, за ней нужно, ну, следить, и, в общем, во всех вот средствах массовой информации оповещают о подъеме воды. Противопаводковый режим повышенной готовности был объявлен месяц назад, а сейчас он продлен до полной стабилизации. И вот по расчетам специалистов Енисейского бассейнового управления вода может подняться до неблагоприятной отметки в 390 сантиметров, при которой вот начнется более серьезное уже подтопление городских набережных. По оценкам коммунальщиков, обеспечивающих город питьевой водой, критическая отметка для водозаборов 650 сантиметров, ну то есть это практически вдвое больше. Однако уже сейчас,
10: Татьяна,
16: в общем,
10: мы знаем, у вас есть еще одна
16: сложности.
10: Пленка, давайте послушаем, это не так много времени у нас.
18: Установлены, где есть сходы у нас к воде, заграждающие элементы, информационные знаки, лента ограждающая. Я думаю, основное здесь это, конечно, предупреждение на первых этапах. И внимание все-таки хотелось бы уделить посетителям, особенно с детьми, смотреть информацию, слышать нас и не входить в воду. Уличная мебель достаточно надежно закреплена, установлена. Пока нет
19: надобности убирать уличную мебель или качели. Но, повторюсь, посетителям не нужно сейчас на них качаться или на них находиться.
9: Татьяна, у нас полминуты. Вашего собеседника представьте, пожалуйста.
16: Да, это руководитель Красгорпарка Эдуард Викис и рассказал о том, как будет, в общем, как будут обеспечена безопасность людей вот в этих затопленных участках в ближайшее время.
9: Ну что ж, Татьяна, будем следить вместе с вами за ситуацией Енисеем. Татьяна Марченко из Красноярска была с нами на связи. Признательна ей за рассказ о том, как сейчас обстановка с полноводной рекой и Красноярской ГЭС, которая планирует в ближайшие дни еще сбросы делать. Ненадолго прервемся, потом возвращаемся.
5: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Профориентолог и наставник профессиональной реализации для взрослых и подростков, лектор и эксперт Российского общества знания Наталья Зыкова о выборе карьерного профиля в жизни.
20: Именно выбор профиля, ограничение своеобразное вводить рано, даже в 15 лет. Потому что даже в этом возрасте еще префронтальная кора, которая отвечает за стратегическое мышление, еще не сформирована. Это будет проведен в 25 годах. Но профориентацией можно начинать хоть с пеленок. И основным, конечно, будет наблюдение, внимание. А вот в возрасте 15 лет вот это идет как раз кризис идентичности, когда вот то, что действует сейчас, жесткие требования к тому, кем ты будешь, что ты будешь делать, когда ты вырастешь, не совершенно не соответствует потребностям ребят в этом возрасте.
5: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Большая страна, разное время.
10: Разное время продолжает свою работу. Сегодня для вас работают Наталья Стребнева и Иван Фурсов. И, как и обещали, небольшой сюрприз. У нас сегодня в студии наш коллега, корреспондент Андрей Собынин. Прибыл из Твери, к сожалению, не так много времени, но...
21: Да, здравствуйте.
10: При всем при этом, Андрей, рады вас слышать и видеть.
9: Да, здравствуйте. Рады живого общения, никто не отменяет. Спасибо большое за
21: эту роскошь. Да, очень рад повидать вас.
9: Ну, давайте прям сразу к делу. В Твери 17 мая, в воскресенье, насколько понимаем, да, стартует благотворительная хвостатая кофейная пробежка. И более того, посвящена она совершенно конкретной собаке. Вера ее зовут. Андрей, рассказывайте историю, что за собака такая, почему заслужила такое внимание?
21: Ну, знаете, Вера — это собаку, которую нашли зимой в одном из дачных кооперативов. У нее был перебит позвоночник, и задние лапы у нее отнялись. И она, такая эпичная история, она ползала вдоль дороги и просила помощи. Многие люди не останавливались, но ей были люди, которые все-таки остановились, спасли эту собаку. Ее сначала отправили волонтеры, отправили ее в Подмосковье в специальный приют, где ей оказали первую помощь. А сейчас она находится на передержке в Вышнем Волочке, это тоже город Тверской области. Лечение, конечно, дорогостоящее. Для нее сделали специальную коляску. И она на этой коляске вполне себе может спокойно и комфортно гулять. Но, конечно, уход за ней — это сложно, и там требуется дорогостоящее продолжение лечения, и собирается как раз на поддержку этого животного как раз вот эта специальная акция. Ну, давайте мы послушаем, о ней подробно расскажет Юлия Островская, это руководитель нашей Тверской благотворительной организации, инициативная группа по защите животных, и она расскажет про эту акцию.
22: Первая такая пробежка в поддержку бездомных животных пройдет 17 мая в Твери. Побегут наши выпускники, побегут люди с владельческими животными, побегут те, кто не умеет бегать. Ну, здесь важно не личный беговой зачет, да, а то, что эти люди собрались, чтобы помочь животным, у которых пока еще нет дома. Такая пробежка пройдет впервые, но мы хотели бы сделать их регулярными, чтобы каждый смог однажды прийти и пробежать в помощь собакам или кошкам, которым она очень нужна. Мы решили посвятить эту пробежку собаке Веры. Это особенная собака. Она инвалид спинальный. Передвигается только на инвалидной коляске после перелома позвоночника. Верочке не будет. Она достаточно далеко от Твери сейчас находится на передержке. Но она будет визуально представлена на пробежки, и там будут всякие баблы с фотографиями Веры. Верочка планирует приехать на хвостатый, просто большой благотворительный забег.
9: Так, мы не назвали место, где, собственно, пробег состоится в Твери.
21: Да, он состоится на набережной Афанасия Никитина. И, соответственно, там люди пробегут 2, 3, 5 километров, кто-то, может быть, больше. Но те, кто с собаками, это будет 2 километра. Но это, кстати, не просто люди с собаками, это как так называемые выпускники инициативки. Это как раз люди, которые приютили этих животных, которые были когда-то бездомными или выброшенными на улицу. И, соответственно, они продолжают поддерживать эту организацию, инициативную группу, участвовать в ее акциях. И так что это будут, можно сказать, особенные люди, особенные животные. Ну, любой человек может к ним присоединиться и со своей собакой может просто побежать. Так что участие бесплатное, но какие-то благотворительные взносы приветствуются. Но и хочется сказать о том, что в конце лета традиционно пройдет уже большое такое мероприятие в нашем парке Тьмака. Это хвостатый кросс. Он проходит уже с 2019 года. И как раз вот эта вот собака Верочка станет, как словно говоря, символом или, можно сказать, так, амбассадором этого мероприятие. И давайте мы послушаем как раз историю про это. Почему это важно?
22: Мы проводим каждый год благотворительный забег, очень большой, хвостатый кросс. Он проходит раз в год, туда приезжают разные бегуны и любители животных, да, из разных регионов России с собаками. Уже есть дата 30 августа, мы его будем проводить, то есть мы уже потихоньку начинаем подготовку и планируем, что Верочка его откроет, конечно. Нам бы, по крайней мере, очень хотелось, чтобы это было так, чтобы люди еще раз увидели, что мы все разные, у каждого могут быть какие-то особенности, но это ничего не значит, когда особенное животное выбирает жизнь. Все, кто знает Верочку, они точно скажут, что это собака, которая выбирает радость, которая выбирает жизнь. Она обожает людей, обожает собак, она обожает прогулки, пробежки. И хочется, чтобы общество принимало нас с нашими особенностями.
10: То есть это станет такой репетицией большого хвостатого кросса?
21: Да, и вот эти кофейные пробежки, они, скорее всего, станут регулярными, ну, потому что простые кофейные пробежки без собак, они, по сути, проходят чуть ли не каждые выходные, потому что там рядом у нас такое новое современное кафе «Зефирочное», и они собираются по выходным дням, бегают забеги, потом пьют кофе, общаются, а теперь это будет еще
9: теперь
21: и животное.
9: Теперь понятно, почему кофейные, потому что каждое слово, да, в названии нужно было немножко расшифровать.
21: Да.
9: Понятно, да. То есть это просто... И кофе, кстати, предоставляется всем участникам бесплатно или нет? Или просто это удобно и вкусно проверено?
21: Ну, подробности так я не знаю, я думаю, да. Кстати, обещали, что собак будут угощать специальным печеньем, бесплатно, кстати. Вот,
9: вот, так что... вот уже, да, история складывается еще более уютно и вкусно. Ну что ж, а само это пространство, где, собственно, вот набережная Афанасия Никитина, насколько оно удобно для пробежек, часто ли там в Твери проходят какие-то спортивные состязания?
21: Ой, там очень часто проходят и любительские состязания, и различные пробежки. То есть, если вы к нам приедете на набережную, увидите, что, по сути, с утра до вечера, особенно в ранние часы, особенно выходного дня, постоянно кто-то бегает. У нас, например, есть такое мероприятие, что в первый день Нового года есть специальная тоже такая пробежка, называется «Трезвый Новый год». А вот тут, соответственно, вот теперь кофейные пробежки проходят каждые выходные. Так что другие
9: все
21: люди...
9: любители здорового образа жизни.
10: Но мы еще успеем вдруг, если вот мы захотим в воскресенье пробежать, есть ли у нас возможность...
9: Или регистрация какая-то должна быть.
21: Ну, там есть регистрация, но вы и так можете подойти. Любой человек может присоединиться, даже если он не знал об этой акции, но просто проходил мимо и захотел присоединиться. Добро пожаловать. Все люди в инициативке очень открытые, всегда рады общению. Уже 15 лет они помогают животным. Очень большие молодцы. Так что стоит их поддержать хотя бы добрым словом или каким-то участием.
9: Абсолютно с вами согласна. И еще раз вам признательны, что вы нашли возможность, я так понимаю, по делам, находясь в столице, прийти к нам в студию. Рада вас видеть всегда.
21: Да,
9: и рада
21: очень,
9: новостям,
21: очень
9: которые вы дарите нам и нашим радиослушателям. Андрей Сабынин был с нами, наш специальный корреспондент Твери.
21: Спасибо.
1: Отдыхаем в России.
10: Ну вот плавно из Твери мы передвигаемся.
9: По большому счету, да, Тверь у нас тоже включилась. То, что можно вот так вот отдохнуть с пользой, с делом и с расстановкой в ближайшие выходные. Но у нас с Иваном приготовлен вам еще один маршрут.
10: Да, именно так. И в эти выходные в Холу Ивановской области состоится фестиваль «Русская Венеция». Сейчас нам расскажет Константин Колоколов. Ну, название новости очень завораживающее и манящее. Константин, здравствуйте, спешите, пожалуйста, нам рассказать, что же это такое.
9: Добрый день, Константин.
2: Здравствуйте, Иван, здравствуйте, Наталья. Да, действительно, завтра, 16 мая, в Холу пройдет 7-й арт-фестиваль «Русская Венеция». А буквально два слова о Холу. Что это такое? Это один из центров лаковой миниатюры Ивановской области. Находится он в 90 километрах от Иваново. И известно, что 16 века население примерно 1000 человек. Вообще, Холуем на Руси называли ивовую изгородь для ловли рыбы, а не что-то иное. И в глухие болотистые места, где в 13 веке ставили холуи на реке Тезе, бежали суздальские жители от татаро-монгольского нашествия и, собственно, образовали населенный пункт, который называется Холуй. Итак, теперь к арт-фестивалю. В прошлом году этот праздник посетили, по утверждению организаторов, 20 тысяч человек. В этом ожидается больше. О том, что будет интересного на фестивале и главного, давайте мы сейчас послушаем, что нам расскажет директор Центра туризма и гостеприимства Ивановской области Екатерина Павлова, а я уже потом добавлю.
3: Давайте.
4: Мы каждый год стараемся готовить что-нибудь новенькое. В этом году мы также увеличили количество фараонов. В принципе, можем снова об этом говорить. Мы первый раз презентуем паспорт путешественника. Паспорт можно получить в туристско-информационном центре передвижном, пройти квест, получить штампик и потом по итогам зарабатывать всякие приятные мерчи к новинкам. Очень приятным и знаком для нас, я бы тоже отнесла, посещение настоящего дома художника, иконописца. Можно будет понаблюдать за его работой. И напомню, что мы каждый год расписываем лодки-фараонки в разном стиле. В этом году мы решили говорить о самом главном. Это человек-творец, человек, который находится в гармонии с собой, с окружающим миром. Эти фараонки, конечно же, чуть отличаются от тех, которые мы презентовали ранее, но они очень красивые, они яркие и на белоснежном фоне.
9: Константин, давайте вносить ясность. Значит, ну, во-первых, вы рассказали про Холуй как центр лаковой миниатюры. Сиречь когда-то это был центр иконописи, правда? То есть, ну вот, собственно говоря, чтобы происхождение вот этой красоты нам подчеркнуть. Константин?
2: Алло, это один из центров иконописи.
9: Да, и совсем рядом, и совсем рядом с Холуем у нас всем известный Палех, правда?
2: Палех, да.
9: Да, Палех, это очень торжественно, это потрясающий музей, это просто вот уровень какой-то вот всероссийский или даже всемирный. И рядом с ним совсем вот такой уютный-уютный Холуй, в котором, мне кажется, музей может стать каждый закуток. Я сама там была и влюбилась в это место. Ты заходишь в музейную лавку, и там обязательно сидит художник, да, с темперными красками, с дощечкой, которая поддерживает руку, чтобы вот эту вот тонкую там картину заполнять тонкими какими-то элементами. Лодки. Опять-таки, давайте внесем ясность. Фараонки. Там всегда были фараонки. Звучит прям как-то совершенно неожиданно.
2: Вот я вам расскажу. Давайте. Есть три версии о том, вообще, откуда появилось название фараонки и фараоны.
9: Так.
2: А вообще, первая версия связана с Тихвинской ярмаркой, на которой местные иконописцы всегда собирали самые выгодные заказы и получали хорошие барыши. Холуйские иконники, они числились крестьянами, но сельским хозяйством не занимались, жили свободно, богато, одевались ярко, нарядно. Яко фараоны египетские.
9: Во как, теперь понятно, да.
2: А еще то, что вот другая версия связана с тем, что как Нил разливается в Египте, так и Теза разливается в Холуе. Я тоже об этом говорил в эфире «Радио России». Был недавно в апреле разлив.
9: Ага, да, Тезы. И мы тогда с тревогой вас спросили.
2: Как раз по простой логике, в Холуе, как и в Египте, должны жить фараоны.
9: Не сомневаемся, они и есть, и исключительно императоры, там все что угодно. Теперь про Тезу и необходимость иметь лодки. Это было пожизненное, что называется, да, причем это не воспринималось как какой-то катастрофой, это воспринималось как данность, что есть период весной, когда жители Холуя ездят, ходят, перемещаются исключительно на лодках. Вот они всегда были такой необычной формы, или там были такие наши простые современные резиновые, допустим, в наличии в домохозяйствах?
2: Дело не в том, что какие резиновые, конечно, сначала были деревянные, долбленые или впоследствии уже собранные из досок. Да? Дело в том, что они расписанные.
9: Всегда.
3: Вот это то вот, есть всегда были фараонки.
9: Это потому что количество художников на душу населения в Холуе, да, просто вот зашкаливает.
2: Да, и у них такая вот тяга возникла, то, что эти лодки нужно расписать, что они должны быть красивые. Не просто это средство передвижения, да, а это должно быть красивое средство передвижения. Традиционным изображением на лодках были русалки, которые в старые времена назывались фараонками. Русалки назывались фараонками, и лодки стали называться фараонками.
9: Все одно к одному, сплошные фараоны. Хорошо, нынче в этих фараонках есть необходимость, или это уже фестивальная забава? Ну и это, фирменный знак места.
2: Это, конечно, фестивальная забава. Построили большой хороший мост через Тезу. Теперь его не переливает. Он всегда сухой, по нему можно переходить реку Тезу. И, конечно, лодки сейчас забавы. Вот, кстати, очень интересно, на этом фестивале представят три фараонки, которым больше 150 лет. Очень интересно будет на них посмотреть. Они будут как раз около избы. А что такое изба? Это
9: дом деревянный. Да, это мы знаем. В отличие от фараонов в Ивановской области. Ага.
2: Где будет иконописец расписывать икону, да, и вот там будут

0: сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
1: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
2: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
4: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
5: Здравствуйте.
4: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
5: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
4: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
5: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
4: Звучит как идеальная система очищения.
5: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
4: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
5: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
4: Знакомая картина. А это может быть не соль?
5: Это может быть сигнал от почек.
4: Никогда об этом не задумывалась.
5: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
4: Звучит как-то очень пугающе.
5: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
4: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
5: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
4: Это вы о чем?
5: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
4: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
5: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
4: 70%? И мы даже не знаем об этом?
5: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
4: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
5: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду.

0: Буду. Увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
1: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
0: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
1: Да, я слышала, это очень больно.
0: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
1: Какая-то очень пугающая картина.
0: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
1: А почему оно так популярно в Индии?
0: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
1: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
0: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
1: И где же создали редунит?
0: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
1: Алтай? Почему именно там?
0: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
1: То есть сочетание природного сырья и науки.
0: Именно.
1: Друзья, сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
0: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
1: А что дает такое сочетание?
0: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
1: Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А вы говорили еще про ферменты.
0: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
1: Надо же, как интересно. А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203.
0: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
1: А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
0: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
1: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
0: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости, поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
1: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня. Получите редунит бесплатно. Позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 с мобильного. И узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Время детских пластинок.
3: Здравствуйте, ребята, я Колобок.
4: Да ты русским голосом заговорил.
5: С вами Мила Луговая и мой соведущий малыш Веселый Колобок, Печеный Бог.
2: По страницам легендарного журнала «Веселый Колобок».
5: Наша программа посвящена этому старинному интересному изданию. В каждом номере «Колобка» была пластинка. А так как журнал выходил много лет, то пластинок собралось огромное количество. И теперь мы с удовольствием делимся с вами этими звуковыми историями.
6: Вот это здорово!
2: «Веселый Колобок» – радиожурнал для маленьких и старше. По выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
6: Вот еще бы такую же книжку!
2: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске программа Петербургского международно-экономического форума будет обширной и важной как для отечественного бизнеса, так и для зарубежных партнеров России. Вооруженные силы России за сутки владели 2 селами в зоне СВО, и глава Следственного комитета потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство ребенка в подмосковном Наро-Фоминске. Далее подробнее. Меры, принятые правительством для улучшения ситуации в экономике, уже дают положительный результат. Такую оценку дал Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. По словам президента, необходимо продолжить работу, чтобы рост стал более устойчивым.
2: Мы с вами проводим очередное совещание по текущей ситуации в отечественной экономике. И сразу отмечу, что меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать определенный, скажем так, сдержанно, скажем, но все-таки определенный результат положительный. Об этом говорят позитивные стат-данные за март текущего года. Как недавно докладывал министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников, в марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавило 6,2%, при этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%. Прирост промышленного производства в марте плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами 3%. В целом ВВП страны в марте прибавил 1,8%. Прошу правительство и дальше уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание. Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов. То есть, чтобы экономический рост становился более основательным и устойчивым.
1: Президент также затронул грядущий Петербургский международный экономический форум. По его словам, программа будет обширной и важной как для отечественного бизнеса, так и для зарубежных партнеров России. Глава государства предложил участникам совещания обменяться мнениями по основным темам, которые планируется поднять на форуме. Министерство обороны России на фоне взятия группировкой «Север» под контроль села Чайковка в Харьковской области заявило о продвижении российских войск и расширении полосы безопасности вдоль государственной границы. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы в Харьковской и Сумской областях для обеспечения безопасности мирного населения, говорится в сообщении ведомства. А подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны армии Украины и в течение прошедших суток взяли под контроль село Чаривное в Запорожской области. Также российские военные с 12 по 15 мая осуществили массированные 2 групповых удара, в том числе гиперзвуковым комплексом «Кинжал» по объектам на Украине, используемым в интересах ВСУ. В результате ударов поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, военные аэродромы, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, горючего и пункты временной дислокации ВСУ. Визит Владимира Путина в КНР будет скоро. Подготовка к нему завершена. Об этом сегодня сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что весь комплекс отношений Москвы и Пекина на повестке визита.
3: Совсем скоро мы сделаем официальное объявление, поскольку мы это делаем по согласованию с нашими китайскими друзьями, ну, мы просто не хотим забегать вперед, он действительно будет совсем скоро. И действительно, собственно, уже завершена подготовка к этому визиту, все контакты состоялись, все основные параметры визита согласованы. Повестка дня понятная. Прежде всего, это наши двусторонние отношения, это особые отношения привилегированного стратегического партнерства, солидный объем торгово-экономического взаимодействия, который стабильно превышает 200 миллиардов долларов этот объем. Ну и, конечно, международные дела тоже будут активны на повестке дня. Вот. А наши двусторонние отношения во всех измерениях. Измерений очень много. Это гуманитарные вопросы, это образование, это высокие технологии и так далее и тому подобное.
1: Песков также сообщил, что Москва отслеживает информацию об итогах визита президента США Дональда Трампа в Китай. Сообщение последних минут. Самолет Ил-76 с российскими военными, возвращенными из украинского плена, приземлился в Подмосковье, передает ТАСС. После приземления военнослужащие спустились по рампе самолета и отправились к автобусам. Ранее в Минобороны России сообщили, что Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ. Россия не будет играть по принципу «разделяй властвуй», выстраивая свои отношения с Китаем и США. Это не методы Москвы, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.
4: Мы никогда не будем участвовать в очередных играх по реализации. Еще Киссинджер, по-моему, завещал, что отношения Вашингтона и с Пекином, и с Москвой должны быть лучше, чем отношения между Пекином и Москвой. Ну вот эта вот игра, в которую американцы, да и колонизаторы в целом играют долгие годы, разделяй и властвуй, нам она знакома. Она до сих пор весьма и весьма жива в западной политике. Это не наш метод, это не метод Китайской Народной Республики.
1: Говоря о взаимоотношениях с ЕС, Сергей Лавров отметил, что Россия готова говорить с Европой, но не будет ни за кем бегать и умолять. Штормовое предупреждение объявлено в Дагестане на 17 мая, сообщили в пресс-службе МЧС. По данным Росгидромета, количество осадков достигнет 100 мм. Возможно, повышение уровня воды в реках. Особую опасность это создаст для жителей предгорных и горных районов Республики Дагестан, рассказали в министерстве по итогам заседания правительственной комиссии по координации работ по ликвидации последствий паводка в Чечне и Дагестане, которую провел глава МЧС Александр Куренков. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Кристина Айдарова одержала победу на чемпионате России по прыжкам в воду с метрового трамплина. 18 баллов и уступила представительница Армении Александра Бибикина. Третье место заняла Елизавета Кузина. Открытый чемпионат России по прыжкам в воду стартовал сегодня в Казани и завершится 20 мая. Российские каноисты Захар Петров и Сергей Свинарев завоевали бронзовые медали на втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Петров стал третьим на дистанции 1000 метров, Свинарев на дистанции 200 метров. Турнир в немецком Бранденбурге завершится 17 мая. Российские юниорки Мария Круглова, Елена Кретинина и Анастасия Сорокина выиграли соревнования по стрельбе из винтовки с 50 метров лежа на чемпионате Европы, который проходит в Хорватии. Вторыми стали представительницы Чехии, третье место у сборной Германии. Чемпионат Европы продлится до 17 мая. Чемпион Всероссийской хоккейной лиги «Торпедо Горький» не сыграет в следующем сезоне. Новичком лиги станет клуб «Калуга». «Торпедо» победила ВХЛ в прошлом сезоне, а в этом проиграла в 1/8 финала магнитогорской «Магнитке» со счетом 0-4 в серии. Несколько недель назад о возможном закрытии нижегородского клуба говорил его гендиректор Евгений Забуга. Бразилец Мойзес признан лучшим левым защитником Кубка России по футболу. В голосовании болельщиков игрок ЦСКА опередил уругвайца Лукаса Аласу из Краснодара и Романа Зобнина из московского «Спартака». ЦСКА в этом сезоне дошел до финала Пути регионов, где со счетом 0-1 уступил «Спартаку». Даниил Медведев заявил, что ему нечего будет терять в игре против первой ракетки мира Яника Синнера. «Это обычно хорошее чувство. Выходишь и играешь в свое удовольствие. Если получается, только еще больше адреналина получаешь. Так и попробую сделать», — сказал Даниил. Сегодня в 20:00 Медведев сыграет против Синнера в полуфинале «Мастерса» в Риме. С вами был Юра Геворкян.
1: В Мурманске завтра дождь, плюс 11, в Архангельске небольшой дождь, плюс 25, в Вологде небольшой дождь, плюс 22, в Петрозаводске небольшой дождь, 18 градусов тепла, в Сыктывкаре облачно с прояснениями, плюс 30, в Элисте небольшой дождь, плюс 23, в Махачкале небольшой дождь, плюс 22, в Владикавказе небольшой дождь, плюс 14, в Херсоне облачно с прояснениями, плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 10, днем плюс 16. В Москве в субботу ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 14, днем плюс 21. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
0: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
2: От нашей банды, я заявляю, не поет.
0: Где заканчивается голос и начинается актерство?
3: Партия.
0: Кто поет вживую, а кто под фанеру?
4: Вы меня запутали просто бесконечно.
0: Эксперты в шоке. Зрители заинтригованы.
5: Кстати, сейчас Пелагея говорила под фонограмму.
6: Причем под мою?
0: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
7: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
2: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
3: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
2: Из древней столицы Руси, города Владимира.
1: Большая страна. Время новой России.
4: Да, именно так. Время новой России. Второй час нашей программы «Разное время», который посвящен новостям новых регионов, которые вернулись в состав нашей страны. Это у нас проходит по вторникам и пятницам. Ну и напоминаем, что сегодня эфир для вас ведут Наталья Стребнева и Иван Фурсов.
5: Всех приветствуем. Действительно так. Все на местах. И уже на связи с нами Луганск. Юрий Свидерский, наш коллега, готов рассказать о последних новостях своего региона. Юрий, здравствуйте.
4: Добрый день, Юрий.
6: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Иван. Начну с, к сожалению, традиционного. За последнее время никак наши заклятые друзья не унимаются, вооруженные украинские формирования. Так, в Кременной от удара вражеского дрона по жилому дому ранение получил 16-летний мальчик. Об этом сообщила министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталья Пащенко. Пострадавший был оперативно доставлен в местную больницу с минно-взрывной травмой, ранение живота и ключицы. Но, к счастью, сегодня вот блок таких новостей очень короткий. На этом заканчиваем, поэтому дальше только о хорошем. Льготная ипотека в новых регионах будет действовать как минимум до завершения специальной военной операции. Задача обеспечить жильем жителей новых регионов, а также создать возможности для переезда сюда из других субъектов. Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин. Марат Шкирзянович добавил, что, цитирую, нам все-таки важно, чтобы в этих регионах жило как можно большее количество людей. Например, Краснодарский край, сегодня он прирастает по населению. Одна из причин, почему там активно так строится жилье, туда население переезжает из других регионов России. И мы считаем, сказал Марат Хуснуллин, что новые регионы после окончания специальной военной операции, это та территория, куда люди точно поедут. Там, сказал он, ну то есть для нас это здесь, хороший климат, и все-таки близко два моря, это Черное и Азовское. Если экономика будет нормально работать, и она будет работать нормально, сказал Хуснуллин, значит, мы видим там большой рост жилищного строительства. Ну и буквально в продолжении темы скажу вам данные от Минстроя Российской Федерации. Специалисты восстановили около 8 тысяч объектов в Луганской Народной Республике с 2022 года. Это жилые дома, школы, детские сады, больницы, объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры. На данный момент 32 региона шефа и 6 организаций помогают восстанавливать объекты в нашей республике, в Луганской Народной. Жители ЛНР также активно участвуют во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. От республики было представлено 40 общественных пространств в 15 муниципалитетах. Среди них городские парки, скверы, аллеи, детские площадки. Буквально сегодня у себя на работе, на своей телекомпании в Луганске я общался с двумя замечательными ребятами, студентами Далевского университета города Луганска, которые выиграли со своим роликом о достопримечательностях своего края, Станично-Луганского района Луганской Народной Республики, на федеральном конкурсе. Так. И более того, они еще участвовали в прошлом году в инициативном бюджетировании, но пока не выиграли, и они повторно подали свой проект, и голосовать за это можно на госуслугах. У них великолепнейшее село, там 2500 человек. Я почему рассказываю? Это не мое родное село, это, ну, просто их история настолько меня удивила, что... Знаете, когда они хорошо осознают проблему, когда молодежь сейчас покидает сельские территории и в результате урбанизации переезжает в город. Но они хотят отучиться в университете, привлечь с помощью различных госпрограмм, муниципальных программ как можно больше средств на благоустройство. У них там по федеральной программе школу реконструировали, у них там вот они хотят сейчас денег на парк. ну, можно сказать так, выбить у государства, защитить, выиграть. Вот. И они тоже участвуют в этом голосовании, которое идет по всей России на госуслугах, там, где можно проголосовать любому жителю Российской Федерации. И вот их село Нижнетеплое, оно называется, в Станично-Луганском районе, вот они очень хотят выиграть для своего парка городского, для того, чтобы, опять же, из село, которое сейчас насчитывает 2500 жителей, не превратилось ну, в бывшую точку на карте, знаете, так вот.
5: Это мероприятие по благоустройству, вот что касается, за что и где голосуем по госуслугам? Ну, раз уж мы сейчас с вами, да, собственно, такую волей-неволей рекламу сделали совершенно по делу, но тем не менее.
6: Ну, это даже, знаете, Наталья, это не реклама, мы же, ну,
5: нет, как бы, мы не коммерческие. Прямо адресно, давайте направим.
6: Мы говорим название России, да.
5: Все и, правильно.
6: В принципе, любой наш слушатель, да, может зайти в госуслуги и проголосовать за благоустройство
5: все-таки это вот этот раздел. Вот,
6: России.
5: Вот. Просто
6: это
5: где?
6: Любое может быть общественное пространство на территории любого субъекта Российской Федерации.
5: Ну, среди других достойнейших есть еще претендент. Это село Новое.
6: Если то, о чем я говорил, то это село называется Нижнетеплое, станица Луганского района. Вот. Да, это село, которому, кстати, очень много внимания уделяет, например, наш большой друг, депутат Госдумы Виктор Петрович Водолацкий. Там есть такой комплекс архитектурно, знаете ли, ну, скажем, такой религиозный, общественный, называется Киселева балка, священное, освященное место с церковью, которую тоже сейчас реконструируют. В общем, очень интересное, и оно входит в приоритетные территории для развития в будущем туристического потенциала Луганской Народной Республики. Мы об этом с вами и с вашими коллегами говорили ранее, потому что после завершения боевых действий планируется все-таки сделать для жителей нашей необъятной родины вот такие большие туристические маршруты, ну, типа Золотого кольца, но по новым историческим нашим регионам, в том числе по Луганской Народной Республике, конечно же.
5: Ну вот, собственно говоря, да, все мы можем приложить к этому руку и действительно не дать не только не погибнуть, но и преобразиться уже сейчас. Совершенно замечательное дело, согласна с вами.
6: Строители, кстати, ремонтируют систему теплоснабжения в восточной части города Луганска, если говорить о регионах-шефах, продолжать о благоустройстве. Начальник управления программы проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства Минстроя Луганской Народной Республики Ольга Чистякова отметила, что всего в этом году в ЛНР планируется заменить 87 километров труб отопления. На сегодняшний день работы также ведутся в городах Алчевск и Первомайск. И особое внимание уделяется, конечно, теплосетям города Алчевска, который уже за последние 20 лет трижды становился, ну, вот таким центром техногенных катастроф, в том числе и минувшей весной, когда даже наш с вами друг и коллега Иван Волоникин приезжал, делал специальный репортаж на волнах Радио России о ситуации в Алчевске, когда, ну, многотысячное население осталось без отопления, и буквально были растеряны местные власти, поэтому, конечно же, на помощь пришли регионы-шефы.
4: Но это также все в рамках подготовки к отопительному сезону, мы правильно понимаем?
6: Да, также Чистякова уточнила, что работы проводятся за счет региональных средств, а также при поддержке регионов-шефов и Фонда развития территорий. Но если говорить о городе Алчевске и продолжать тему, то в этом городе металлургов со 120-тысячным населением капитальный ремонт начался в яслях саде комбинированного типа номер 40. Называется он «Алые паруса». Работы по преображению дошкольного учреждения ведутся там благодаря реализации федерального проекта «Поддержка семьи», нацпроекта «Семья». Капремонт стартовал в апреле. За это время были полностью завершены подготовительные работы. Специалисты-подрядчики в скором времени приступят к основному этапу, это замена системы отопления. Ремонт идет согласно графику и уже планируется к завершению к началу учебного года. Также в детском учреждении обновят потолки, электронику и освещение, которые, естественно, не менялись там с 70-х годов, с момента постройки. Ну а на время ремонта воспитанники детского сада переведены в другие учреждения и продолжают заниматься, а всего в этом саду 9 групп, в них занимается 100 детей.
5: Замечательное дело и замечательный детский сад. Спасибо вам большое, Юрий, за новости, которые подготовили к этой минуте. Во вторник ждем встречи с вами. Юрий Свидерский из Луганска был с нами.
1: Время новой России.
4: Ну, из Луганска плавно перетекаем в Запорожье. Сейчас поговорим с Максимом Сергеевичем Степановым об оперативной обстановке и актуальных новостях из региона. Максим Сергеевич, рады вас слышать.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Первые тревоги, да, были, и в том числе Энергодар опять у нас, к сожалению, был обстрелян, да, и насколько жестоко службы помощи, медицинские службы не могли подъехать, потому что обстрел точно повторялся и повторялся вновь.
0: Да, дело все в том, что продолжается, к сожалению, вот эта тактика ударов по мирным жителям и по тем людям, которые пытаются, да, оказывать помощь, это медицинские бригады и бригады ремонтников. Но вот, в частности, в Энергодаре не было в этот раз погибших. Но удары наносились по детской площадке, причем там дети находились недалеко от нее в этот момент. Действительно, буквально вот здесь Бог отвел, да, от того, чтобы случилась трагедия. И два удара прицельных нанесли по АЗС на въезде в город. И, соответственно, потом наносились удары, да, не просто было их потушить. Из-за вот этой вот дроновой активности в небе на какое-то время прерывалось движение на въезд и выезд. Действительно, то есть террор в прямом смысле и убийство, разрушение и желание посеять страх, да, в сердцах мирных жителей. И то же самое и в соседних городах и муниципальных округах очень сильно в четверг и сегодня доставалось Каменке-Днепровской. Накануне там есть такая организация, это штаб распределения безвозмездной натуральной помощи, к которому обращаются многие местные жители. И вот нанесли удары дронами по этому учреждению. На время оно прекратило работу, и вот даже администрация города давала объявление о том, что дополнительно и отдельно будет сообщаться о том, по какому адресу в дальнейшем будет раздаваться помощь, именно для того, чтобы не привлекать, да, сразу же атаки укронацистских дронов. Там же в Каменке-Днепровской получил ранение 61-летний местный житель, который находился у себя дома. В Новогоровке, в Токмакском муниципальном округе, это восточная часть Запорожской области, недалеко от линии боевого соприкосновения, соответственно, удар нанесли просто по врачебной амбулатории. Это филиал Токмакской центральной районной больницы. Тоже, опять-таки, находились там и пациенты, и врачи. Не было ни пострадавших, ни погибших, но и остекление, разбиты окна, выбиты двери. Само здание получило повреждения. То есть вот буквально не на день, уже с начала этого года, не прекращаются вот эти вот атаки. Ну и, соответственно, практически во всех населенных пунктах центра области слышны дроны. По вечерам их сбивают. И сбивают успешно, прилетов по энергоинфраструктуре нет, но общее ощущение тревожности и, в общем-то, того, что укронацисты давить продолжают психологически, да, оно, к сожалению, пока присутствует. Ну и дальше перешел бы я к более положительным новостям.
4: Да, пожалуйста.
0: Потому что дальше остальное все светлое. Ну и самое, наверное, светлое и здесь замечательное, которое касается каждого жителя области, это сокращение времени комендантского часа. Такое вроде бы событие, ну, скажем так, малозначительное, но на самом деле оно касается буквально каждого. Если в зимнее время комендантский час длится с 10 вечера до 5 утра, то в летнее с 11 вечера. А что это значит на практике? Это значит, что в солнечные, теплые дни люди могут гулять в скверах, в парках, по улице с семьями. Ну и, конечно же, посещать и какие-то заведения, кафе, рестораны. Дольше, как правило, на час начинают работать, да, с изменением этого времени. То есть, в общем-то, уже такое летнее светлое настроение. Ну и, в принципе, не особо даже и заметно в те моменты, когда нету прилетов, нету вот этой дроновой активности, да, что идет война. Тихо, мирно, солнечно, ну и люди до позднего вечера могут находиться в местах отдыха. Ну и традиционно не изменяется режим работы на федеральных трассах. Это прежде всего трасса Новороссии, по которой из Ростовской области через ДНР, Запорожскую и Херсонскую область люди едут в Крым и обратно. Ну и также по трассам, которые связывают север и юг Запорожской области. Это вот такая у нас первая положительная, да, новость, которая касается каждого. Ну и дальше уже, наверное, более предметно. Хотелось бы сказать о помощи, которую оказала Московская Федерация профсоюзов гуманитарной Запорожской области. Это такой живой пример того, насколько столица нашей Родины, Москва, играет важную роль в поддержке новых регионов. Дело все в том, что в Запорожской области, ну, как и в других регионах, за каждым муниципальным районом, за каждым населенным пунктом закреплены регионы-шефы, и они очень многое делают. Но вот Москва, она не является регионом-шефом ни для одного из районов, ни для одного из городов, но, тем не менее, идет масштабная помощь по самым разным направлениям. Ну, в частности, вот несколько месяцев назад была оказана поддержка со стороны Москвы по развитию технопарка запорожского, который будет инновационным и первым в своем роде в новых регионах. Ну и вот сейчас московские профсоюзы направили существенную партию гуманитарной помощи, которая здесь уже, в Запорожской области, распределяется по различным социальным организациям. Ну, это детские сады, школы, больницы. И как бы вот откликаясь на те нужды, которые есть, значительную часть этой партии помощи составляют генераторы и стабилизаторы напряжения. Ну и также это предметы первой необходимости, бытовая техника. И, соответственно, вот уже сейчас, буквально за несколько дней, особенно по прифронтовым районам, да, это Пологовский, Васильевский, Токмакский, эта гуманитарная помощь распределена. Еще одним значимым событием второй половины этой недели стало утверждение проекта развития южной части города Мелитополя. Значит, ну, очень активно работает, как и в других новых регионах, Единый институт пространственного планирования Российской Федерации, и, в частности, я об этом тоже рассказываю часто, что те или иные населенные пункты перепроектируются, начинают вестись работы в соответствии с этими новыми генеральными планами. Ну и вот на этой неделе утвердили план развития Южного Мелитополя. В основном на данный момент там частный сектор, малоэтажная застройка, есть какая-то часть заброшенных объектов.
5: Так, ожидается, у нас выходит время уже, Максим.
0: Да, ну и ожидается, что будет 4 детских сада, 2 школы, поликлиника, ФОК, ну, физкультурно-оздоровительный комплекс. Ну и много-много очень...
5: Максим Степанов в эфире «Разного времени». Спасибо большое.
7: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. 6-й сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Тенор нарасхват.
8: Париж, Мюнхен, Берлин и Штатсопера, и Дойч Опера, и Австралия даже, и Гонконг.
1: Гость – солист театра «Геликон Опера» Иван Гангазов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Биробиджана.
9: Радио России. Время новой России.
5: В московской студии Радио России сегодня для вас работают Иван Фурсов и Наталья Стребнева. Приветствуем вас всех. А к разговору с нами присоединяется наш коллега из Донецкой Народной Республики, собственно, из столицы, из Донецка, корреспондент Оплот ТВ Герман Родионов. Герман, здравствуйте.
4: Добрый день, Герман.
10: Здравствуйте, коллеги.
5: Да, вот теперь
10: начнем, наверное, с оперативной обстановки, да?
5: Да, конечно.
4: Да, пожалуйста.
10: Да. Сразу хочу сказать, что да, вот за прошедшие сутки и сегодня уже были неоднократные атаки вооруженных формирований Украины. То есть вчера ВСУ били по ряду мирных конкретно объектов. Был ранен один мирный житель как раз в столице республики, да, в Донецке, в Киевском районе, в Центральном, хочу отметить. Также попадали под удары Горловка, центральный городской ее район, Куйбышевский район еще Донецка. Били по домам, там 7 домостроений получили повреждения. Вот. И даже один легковой автомобиль, тоже, опять же, гражданский. Еще были предприняты попытки атаковать трассу, которая ведет с Донецка в Мариуполь. Вот. Но многие наши успешно сбили дроны противника. Вообще вчера вот за вечер, точнее, было уничтожено 5 дронов, насколько я знаю. Сегодня, вот буквально в час дня, около того, не хочу врать, атакам подвергся «Шахтер». Шахтерск, вот, прямо в центр города ударили ВФУ, было повреждено здание ДК местного, автовокзала и также жилые дома. То есть давно такого не было, в Шахтерск, в центр, тем более, города не били, не бил противник, но вот сейчас, да, ударил.
5: А Донецкая киностудия у вас там же расположена, да, как раз?
10: Ну, у нас там скорее есть свои отделы СМИ, вот, ну, а в Донецке, да, в Донецке у нас, я как раз сейчас, да, вот сижу на площади Ленина, можно сказать, а в Шахтерске, да, у нас тоже есть отделение СМИ, тоже там было повреждено, сколько я помню, остекление, опять же, есть пострадавшие, сейчас информация по Шахтерску конкретно выясняется, еще точно непонятно, возможно, есть даже погибшие, вот. Это из самого такого оперативного по обстрелам. Хорошего чего-то особо, ну, такого масштабного не происходило, вчера разве что была открыта детская площадка, к слову, тоже в центре Донецка, новая, на бульваре Пушкина прямо.
5: Ну, это замечательно. А как встретили вы новость о создании первой в нас в стране специализированной круглосуточной диспетчерской службы для борьбы с природными пожарами? Вот мы все свои выпуски последние недели вынуждены начинать с рассказа о пожарах лесных, природных, в совершенно разных регионах. И вот узнали, что впервые в нашей стране создается такой вот диспетчерская служба, которая будет следить круглосуточно. Насколько мы понимаем, Донецкую Народную Республику эта тема тоже очень касается, и пожароопасный сезон у вас начался, безусловно, даже раньше, чем во многих других наших регионах. 470 ландшафтных пожаров, уже 400 гектаров сухостоя пострадало в этом году за весну. Вот такая сводка, такие данные.
10: Да,
5: поэтому
10: да.
5: Все, наверное, не случайно.
10: Да, да, конечно. Ну, опять же, мы все-таки более южный регион, да. Да, нашей страны, можно сказать. Да,
5: поэтому, и отчасти,
10: да,
5: степной.
10: У нас всегда лето. Да, да, да, именно. Поэтому лето у нас всегда жарко. Каждое лето у нас, особенно вот муниципальный округ Мариуполя, очень сильно страдает от пожаров. Конечно, сотрудники МЧС борются с этой проблемой. Но, опять же, как это в основном возникает? Кто-то, условно, кинул окурок, это происходит буквально ежегодно, сгорает там сотни гектаров, иногда даже, по-моему, тысячи сгорали за август только. Вот август — это прям самый, наверное, пожароопасный сезон за год. И сентябрь тоже, кстати.
5: Ну, вот в этой весной, да, вы еще более подготовлены, потому что было приобретено несколько пожарных автомобилей для борьбы именно вот, да, с этими, да, ландшафтными, да, возгораниями, и Минприроды усиливает контроль, республиканский Минприроды, контроль пожарной безопасности в лесах республики. Собственно говоря, вот экологическое благополучие в действии, национальный проект, который действует. Будем смотреть, потому что за вашим опытом, ну, собственно говоря, это очень актуально. Мы вот сегодня только рассказывали о том, как у нас Приамурье горит.
10: Да, Приморье тоже страдает, знаю. Но опять же говорю, что большинство этих так называемых природных пожаров, они не совсем природные, они происходят
5: по вине человека. К сожалению, по вине человека.
10: Да. Да, шел в поле, кинул окурок, все. Но и, пожалуйста, горит все поле. Потом перекидывается, да, то есть на какую-то там степь, может, лес. И, ну и все. А пожар, в частности, на жилые дома. Каждое лето от пожаров у нас так или иначе погибают и мирные жители. Да, то есть не только от обстрелов, а по вине своего, можно сказать, земляка, который, ну, не так потушил сигарету, могут погибнуть люди. И они погибают. Вот. Поэтому, конечно, самое главное – это бдительность самого народа. Вот. Всегда. Вот.
4: Герман, а сейчас в Казани проходит Международный экономический форум «Россия и исламский мир», и в том числе там принял участие глава ДНР Денис Пушилин, и как раз-таки для Донецка удалось добиться некоторых соглашений, в том числе вот у вас теперь будет организовано предприятие «Донспецмаш», производство каркасных автобусов, в том числе там и специальной техники, которая как раз-таки у вас в регионе очень востребована там, в плане энергетики, ЖКХ.
5: Это какое-то объединение с КАМАЗом или как? Вот, не сказано в новостях?
4: Нет, я бы вот хотел уточнить у Германа, что он знает об этом.
10: В целом, с логистикой, скажу так, да, то есть вы имеете в виду общественный транспорт?
4: Да, или да, конечно. Ну, в том числе специализированная техника.
10: Опять же, в специализированной технике мы нуждаемся очень сильно, ну вот опять же, Россия нам помогает, да, то есть опять же, вот вы приводили, например, что вот пожарные машины были выделены, да, для грядущего, скажем так, лета, ну уже начавшегося пожарного сезона, скажем так. То есть единицы специализированной техники, в частности МЧС техники, нам очень нужны. А касательно гражданской логистики, то есть автобусов, которые ходят там либо между муниципальными округами, либо внутригородские какие-то рейсы осуществляют, тоже все у нас довольно старое, обветшавшее. У нас есть, ходят новые автобусы. Электробусы, как их называют.
5: Да, и в Мариуполе в том числе мы тоже знаем, что много общественно. Поэтому будем надеяться, что вся республика подтянется, и благодаря Большой России в том числе. Большое спасибо. На связи с нами был Герман Родионов, корреспондент Оплот ТВ из Донецка. Вот, собственно говоря, новости яркие последних дней мы осветили.
9: Время новой России.
5: Но теперь перемещаемся в Херсонскую область. На связи с нами Сергей Саблин, наш военный корреспондент. Сергей, здравствуйте. О чем хотели бы нам рассказать?
4: Здравствуйте, Сергей.
11: Да, коллеги, добрый вечер. Ну, начну по традиции с нашей оперативной обстановки, которая по-прежнему сохраняется напряженной. Обстрелы продолжаются, и налеты дронов продолжаются за последние три дня. У нас в 15-километровой приднепровской вот прибрежной зоне, которая у нас активно обстреливается укронацистами, пострадало более 50 человек. В общем, там, если точно цифра, 17 человек. К счастью, вот эти дни у нас обошлись без смертей. Люди получили ранения различной степени тяжести. Всем им оказана своевременная медицинская помощь. Трое человек госпитализированы, находятся сейчас в больнице. Хочется отметить, что снова наносились удары по многоквартирной жилой застройке. То есть умышленно били по многоквартирным домам, которые, ну, даже слепой не может спутать с военным объектом, согласитесь. Вот. И дважды пытались, как говорят наши разведчики, дроноводы, что это умышленно били по ремонтным бригадам, которые ремонтируют наши линии электропередач. То есть били с самоходной артиллерийской установки этой «Богдана» 155-миллиметровой. То есть они пытались уничтожить наших ремонтников. К счастью, промазали. Вот, спасибо им. Ну и после начала огня наши разведчики дали команду контрбатарейщикам, которые просто отогнали эту «Богдану» своим ответным огнем. Поэтому вот это что касается нашей оперативной обстановки. Но, смотрите, у нас есть хорошие новости, потому что мы все-таки живем больше надеждой на мирную жизнь, и она у нас сейчас уже воплощается. И у нас разработано несколько новых автомобильных туристических маршрутов для туристов, которые в этом году поедут с Большой России в Крым или к нам сюда на побережье Азовского моря. Но даже те, кто едут в Крым, у них предоставляется замечательная возможность посетить курорты Запорожской области. Вот как бы, Херсонской области. Как бы это ни звучало, но у нас здесь действительно курортное место, которое славится своими курортами еще с советских времен, середины 20 века. Здесь замечательные горячие источники, которые помогают в лечении, в том числе, детского церебрального паралича. И в советские времена очень активно горячие источники Херсонской области, расположенные на Арабатской, в окрестности Скадовской, они использовались для лечения детей с ДЦП, вот, ну и взрослых. Поэтому у нас сейчас горячие источники функционируют, у нас есть замечательный аквапарк, у нас базы отдыха на берегу Азовского и Черного моря, поэтому мы ждем гостей. Специально для их удобства разработано 8 новых маршрутов, которые включают в себя основные достопримечательности Херсонской области. Поэтому приезжайте, и я и вас, коллеги, приглашаю обязательно побывать у нас. Я хочу
5: Сергей, где можно познакомиться с этими вот семью новыми маршрутами и насколько представлены где-то в ВКонтакте, не знаю, в Телеграме, конечно же, не в Телеграме сейчас, а лучше в Максе.
11: Сейчас эти маршруты будут выложены на официальном сайте губернатора Херсонской
5: области. Вот, это уже удобно.
11: Но да, и насколько мне не изменяет память, также эти маршруты будут на федеральном ресурсе Минтуризма, который рассказывает о регионах. Есть вот сайт Минтуризма, там заходишь в регион, нажимаешь кнопочку, выбираешь, и он тебе рассказывает о всех достопримечательностях, о маршрутах, где остановиться, что посмотреть, где поесть там и так далее. Это очень, кстати, удобный сервис, а его люди мало используют, предпочитая там зарубежные эти всякие триподвизоры там и так далее. Хотя у нас есть свой, родной, в котором, кстати, очень много есть мест таких, о которых грузинские сервисы даже не знают. Поэтому советую вам, в первую очередь, ну и всем нашим радиослушателям, познакомиться с нашими достопримечательностями и выбрать время хотя бы даже по дороге в Крым, остановиться на 1-2 дня, знаете, как говорится, отметиться, что я все-таки побывал в Херсонской области, побывал на берегу Азовского моря, тем более, что это абсолютно безопасно, так как большая часть у нас вот этих туристических достопримечательностей находится вне зоны досягаемости украинской там артиллерии, дронов и даже ракет. Вот. Слава Богу, с этим у нас все хорошо.
4: Так, Сергей, ну, мы еще знаем, что...
11: А еще одна новость у нас, да, наконец-то... Да, у нас, значит, сев Бахчевых. Ну, всем известны, да, знаменитые, да, херсонские, конечно, арбузы. И вот, значит, в этом году будет засеяно более 600 гектар. И ожидается, что урожай бахчевых в этом году превысит предыдущий урожай примерно на 20-25%. Это значит, что еще больше жителей центральной части России смогут познакомиться с нашей гастрономической достопримечательностью, с нашей гастрономической фишкой, со знаменитыми херсонскими арбузами, которые, я вам хочу сказать, как человек, пробовавший и то, по многим параметрам перещеголяют астраханские арбузы.
5: Так, ну мы очень рады, что у нас теперь есть выбор. Как проходит сев и насколько погода благоприятствует?
11: Погода как раз в этом году, поэтому и планы на урожай такие, скажем так, оптимистичные, что погода как раз вот то, что нужно именно для сева бахчевых. И наши, значит, аграрии планируют за ближайшую неделю закончить полностью, отсеяться.
5: Ну, совершенно спасибо большое за добрые новости. Сергей Саблин, военный корреспондент из Херсонской области, был с нами. И получили мы в том числе и вот эту положительную новость. Арбузы будут.
9: Радио России. Искренние истории, сокровенные мысли, личные переживания тех, кого мы знаем

0: весь мир.
1: На канале «Радио России Иваново» слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Время новой России.
2: Наталья Стребнева, Иван Фурсов. Мы уже постепенно движемся к завершению нашей программы, но так или иначе продолжаем тематику Новороссии и регионов, которые вернулись в состав нашей страны. И наше внимание привлекла следующая новость. Культбригада Москонцерта провела традиционный выезд песни «Великой Победы», посвященный 81-й годовщине Победы с Великой Отечественной войны. Ну и сейчас мы поговорим об этом замечательном мероприятии с Ильей Викторовичем Бачуриным, генеральным директором государственного бюджетного учреждения культуры Москвы «Москонцерт». Илья Викторович, здравствуйте.
3: Добрый день, Илья
4: Викторович. Добрый день.
3: Илья Викторович, мы понимаем, что для вас, по сути, это дежурная поездка, и культбригада — этот проект, который вы проводите совершенно регулярно, выезжая на наши новые территории, прифронтовую зону, ну, наверное, собственно говоря, и на сам фронт тоже попадаете. Что было в этот раз? Какие были планы и какие впечатления привезли из Новороссии?
4: Начну с того, что дежурных поездок не бывает, и каждая отличается от предыдущей, и каждый концерт отличается от предыдущего, даже в части репертуара никогда не повторялись.
3: Поправка принимается, но дежурная имелась в виду регулярность.
4: Нет, дежурных просто не может быть. Там, знаете, там даже вопросы безопасности меняются буквально еженедельно, ежедневно, и все это требует отдельной работы. Но про поездку, посвященную Дню Победы, уж точно никогда бы не смог сказать, что она дежурная, потому что этот праздник, вы знаете, он в исторических регионах России воспринимается вот еще более трепетно, еще более остро, чем здесь, в Москве. Мы тут видим, что люди с 22-го года оттаяли душой, стали чуть-чуть по-другому смотреть на те вещи, которые, ну, всегда составляли для нас такую основу, базу, как бы, и не вызывали вопросов.
3: День Победы всегда был
4: одним из главных праздников в году. Но сейчас он прямо главный. И в Москве здесь, и, конечно же, в исторических регионах тоже. Там, ну, поверьте, вот люди просто плачут и действительно искренне свои эмоции адресуют тем, кто ту великую победу принес стране. Потому что сегодня они опираются ровно на те ценности, ровно на те достижения, которые тогда позволили выжить и сегодня позволяют выжить. То есть очень связаны вот сегодняшний день и день Великой Победы 45-го года. И это чувствуется как нигде, конечно, в исторических регионах.
3: Готовы поддержать эту вашу мысль, потому что мы регулярно, вот как раз по вторникам и пятницам, в рамках нашего канала, который называется «Разное время», проводим перекличку с нашими историческими территориями во втором часе вторника и пятницы. И вот перед вами в эфире как раз и были наши коллеги с новых территорий. Мы тоже всегда отмечаем про себя и вслух, что больших патриотов страны, чем наши коллеги или наши собеседники из Новороссии, ну, пожалуй, сложно найти. И момент трепетного отношения, в том числе к мемориалам, которые есть на территории, да, обеих республик, областей и так далее, это опять-таки наши коллеги сами подбирают сводку новостей, которые расскажут нам. Вот поверьте, задолго до 9 мая они рассказывали нам, начиная там с зимы, да, там и так далее, что вот сейчас приводится такой-то мемориал, здесь мы такие-то памятники. Сейчас они опять там освежили, навели порядок, что-то отремонтировали, иногда шефов привлекают. Поэтому абсолютно, мы, конечно, не видели, как вы это своими глазами, но мы это ощущаем и слышим.
4: Можно иллюстрация небольшая, вот как раз к тому, что вы сейчас сказали. Это 9 мая, конкретно первый концерт из трех, которые мы провели в этот день, только одной бригады, а было их две там, вторая тоже два концерта сделала. Первый концерт 9 мая на мемориале, который называется «Партизанская стоянка» в Луганской Народной Республике, между Луганском и Донецком, по сути. Мемориал и сама эта стоянка была найдена волонтерами, восстановлена волонтерами, превращена в мемориал. И при этом, вы знаете, что еще важнее? Там постоянно цветы живые, там постоянно есть люди. Mm-hmm. На 9 мая без каких-либо команд, ну, учитывая, что запрещены массовые мероприятия, это, правда, не город, к счастью, туда просто, значит, без команды, без каких-либо призывов и каких-то общественных
3: объявлений
4: организаций
3: заранее.
4: Без объявлений приехало больше 300 человек с портретами своих родственников. По сути, шествие бессмертного полка.

0: пока вот, которые в большинстве регионов в этом году проходили в цифровом формате, там живьем происходило, там люди привезли просто вот на своих машинах, значит, какие-то самовары и наливали чай, раздавали печенюшки. Значит, был проведен, организован концерт, ну вот наши артисты приняли в нем участие. Но огромная честь для нас была выступать вместе с луганчанами, с теми, кто просто по воле души, по что ли, пришел души, туда, да, и, да, и выступал. Там же военные присоединились. В общем и целом, это такая была история, не срежиссированная, просто настоящий от души
1: сделанная. Жизнь кипит вовсю.
2: Народный
0: вот праздник. 9 мая ЛНР, вот так вот выглядело.
2: Угу. Следующие концерты, еще какие точки посетили и что удалось в этот раз сделать?
0: В этот раз было много выступлений в воинских частях. Да, как и обычно, большая часть, всегда более 50%, мы стараемся мероприятия делать по воинским частям. Там мы нужнее всего, там тяжелее всего. И после воинских частей по приоритетности госпитали, там ребят тоже надо поддерживать, там тяжеловато. И каждый раз после концерта видим улыбки, потеплевшие лица. Чуть-чуть отпускает. Чуть-чуть мы дома какой-то родной такой обстановки доброй привозим. Это очень важно для ребят. И были в этот раз в детских домах тоже для детишек День Победы. Вы знаете, вот он с какого-то совершенно такого неосознанного возраста становится важным, значимым. И так и должно быть. Эта ниточка поколений, она не должна рваться. Если нам наши деды передали отношение к 9 мая, то, которое мы сейчас бережно несем, то если мы своим деткам не передадим, то, ну, грош нам цена. Поэтому детки на 9 мая тоже приоритет. И ветераны, да, и концерты перед ветеранами, которые ДНР, ЛНР очень бодрые. Вы себе не представляете, я не знаю, что это климат или их закалка шахтерские там.
2: Да, именно.
0: Ну, то есть вот там это просто отдельная совершенно потрясающая категория людей, бодрейшие, которые тебя встретят, значит, во дворе проводят, домой чайком напоят, спросят, как дела. Ну, как вообще за 100 лет перевалив, вот так вот реалистично жить такой наполненной жизнью, реалистично воспринимать все происходящее. Это вопрос для меня без ответа. Но эти потрясающие люди, они есть. И они как раз наша такая вот живая связь. И к ним приезжать в этот день особенно приятно. Очень
2: сейчас,
0: крутые. Просто.
2: Сейчас второй раз за наш вот эфир, последние там 15 минут прозвучит КамАЗ. И если в предыдущем варианте это было о том, что Денис Пушилин сейчас как раз находится в Казани, и там идут переговоры о создании каких-то вариантов новых там общественного транспорта, и как раз это все будет тоже на базе нашего автогиганта. А у вас концерты проходят на КамАЗ-сценах. Илья Викторович, извините, расскажите, пожалуйста, что это за КамАЗ-сцены? Это какая-то ваша... Это роскошь, так?
0: Это вообще роскошь просто. КамАЗ в этот раз мы, собственно, получили в распоряжение, не в распоряжение, в совместное использование с фронтовой творческой бригадой. Это тоже честь для нас, там, выступать с военными, с артистами военными на одной сцене. Если это КамАЗ, так вообще идеально. На самом деле, для музыки не нужны сцены, не нужно много тех условий, к которым современный зритель привык уже вроде, но...
1: Нет ограничений.
0: Да-да-да, но когда музыка из души идет, из души в душу, то нужно, по сути, только вот инструмент или даже без него, голосом можно все передать, правда. И сцена не нужна особо, и звуковое оборудование не всегда не работает, и бог бы с ним. В этот раз там, сказать, раз 4, наверное, концерт 4, отрубался свет. Вот генератор где-то там работает, в этом раз уже и не работает. Темнота, и вроде как бы и фонограммы нету, а некоторые песни мы там исполняем с оркестровкой какой-то такой фонограммой, знаете, чтобы звучало помасштабнее. Ну и как бы нету и нету. Голосом спели вместе с бойцами. И не то, что не хуже, даже лучше. Так что в целом КамАЗ-сцена здорово, но и без нее тоже работаем. И в целом по гражданским мероприятиям у нас есть такие тоже в новых регионах. Работаем на сценах ДК, культурных центров, театров. Могу вам сказать, там уже обжито и оборудовано все очень-очень прилично. Если 22-23 мы приезжали, видели беду, 24-25, ну так себе ситуация, 26-й это просто сейчас, ну, роскошь какая-то. Дороги идеальные, восстановленные учреждения культуры. Я уж не говорю про то, что вот в Мариуполе, например, ни одного разбитого дома. Это все вот видим мы и Про все это стараемся говорить, тоже приезжая обратно, потому что это очень важно.
1: Это прекрасно.
0: Тот же Мариуполь надо ехать скажешь. Уже отдыхать, и в этом году можно ехать.
1: Илья Викторович Бачурин, генеральный директор Государственного бюджетного учреждения культуры «Москонцерт», был у нас на связи, но мы, Наталья Стрепнева, Иван Фурсов, благодарим
2: вас. Прощаемся с вами, всего доброго.
3: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Приятного аппетита!
5: Приятного аппетита!
6: Приятного аппетита или гухахушеш – это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни – чипс-паста, соус с мамалыгой и освежающий напиток бахсама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
7: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
8: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
3: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
10: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана Пойлани, Сундалой хлыняли.
9: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
11: Премьера в театре Гоголя. «Поздняя любовь» по пьесе Александра Островского. Сюжет знаменитой пьесы режиссер переносит в 90-е годы 20-го столетия. События развернутся в канун Нового года, в тот самый момент, когда всем хочется верить в чудо, в спасительную любовь, способность на поступок и простое человеческое тепло. 20 и 31 мая. Театр Гоголя. Подробности на teatrgogolya.ru. 19 и 20 мая на сцене театра «Геликон-Опера» состоятся показы авторского проекта «Мистерия», премьера балета Большого театра России Игоря Цвирко. В программе три одноактных балета с участием знаменитых артистов Большого театра. «Мистерия» — это история о греческой богине бессмертия. Воспоминания о неразделенной любви и ожившее полотно врубелевского демона. 12+.
12: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин призвал правительство продолжить работу над тем, чтобы рост экономики стал более устойчивым. Российские войска в течение суток установили контроль над селом Чайковка в Харьковской области и селом Чаривное в Запорожской области. И погода в выходные в столичном регионе будет комфортной. Далее подробнее. Деловая программа Петербургского международного экономического форума будет обширной и важной как для отечественного бизнеса, так и для зарубежных партнеров России, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Глава государства предложил участникам совещания обменяться мнениями по основным темам, которые планируется поднять на форуме.
2: Уже скоро, в начале июня, пройдет Петербургский экономический форум. По традиции, его деловая программа будет весьма обширной, наполненной конкретными вопросами, важными для отечественного бизнеса, для наших зарубежных партнеров, для развития всей российской экономики.
1: Глава государства, открывая совещание, отметил, что меры, принятые правительством для улучшения ситуации в экономике, уже дают положительный результат. Промышленное производство в России по итогам марта выросло на 2,3%, обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами 3%. Такие свежие данные привел президент. Российские войска в течение суток установили контроль над селом Чайковка в Харьковской области и селом Чаривное в Запорожской, сообщили в Министерстве обороны. Подразделения группировки войск «Север», владев Чайковкой, одновременно наступают на нескольких направлениях и продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, отметили в ведомстве. По данным министерства, штурм села осуществили подразделения 126-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии группировки войск «Север». А в ходе установления контроля над селом Чаривное в Запорожской области российские военные прорвали украинскую оборону и создали условия для продвижения в сторону города Орехово, отметили в Минобороны. Район обороны в Чаривном прикрывал южные окраины Комсомольского, а также дорогу со стороны Омельника. За несколько лет противник оборудовал здесь разветвленную сеть траншей и подземных укрытий, постепенно усиливая оборонительный рубеж. По данным министерства, село Чаривное, крупный укрепленный узел обороны ВСУ, было взято под контроль подразделениями 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й гвардейской армии группировки «Восток». Российскими средствами ПВО за неделю сбито 18 управляемых авиационных бомб, 4 снаряда РСЗО «Хаймарс» производства США, 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 2241 БПЛА. Силами Черноморского флота за неделю в северо-западной части Черного моря уничтожены 2 безэкипажных катера ВСУ, отмечает в сводке Российского оборонного ведомства. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство ребенка в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. По данным следствия, 14 мая подозреваемый, находясь на территории деревни Николина Сады, ударил ножом в область лица ранее незнакомый ему несовершеннолетний. После произошедшего фигурант скрылся. Прибывшие на место родители вызвали потерпевшей скорую медицинскую помощь, после чего ребенка доставили в больницу. Впоследствии мужчина был задержан и доставлен в следственные органы. На допросе обвиняемый не смог пояснить следователю мотив совершенного им преступления. СК возбудил уголовное дело. Исполнение поручений находится на контроле в центральном аппарате СКР, говорится в сообщении ведомства. Владимир Путин испытал Евросоюз на политическую чуткость, предложив Шрёдера в переговорщики. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.
3: Вот президент Путин испытал европейцев на их политическую зрелость и чуткость, я бы так сказал, когда в ответ на вопрос 9 мая в рамках такой вечерней пресс-конференции сказал, что бывший канцлер ФРГ Шрёдер может быть представителем европейцев на переговорах с Россией. Смотрите, какой шум поднялся. Кто-то говорит, категорически неприемлемо. Нукая Каллас, как же без нее, сказала, что только я. Некоторые, в том числе в Германии, не стали отвергать такую возможность. Очень забавная получилась дискуссия. после такого ответа нашего президента.
1: Напомню, 7 мая председатель Евросовета Кошта сообщил о подготовке стран ЕС к возможным переговорам с президентом России по украинскому регулированию и указал на потребность в лидере, способном вести диалог с Москвой от имени Евросоюза. 9 мая Владимир Путин назвал Шрёдера приемлемой для России кандидатурой. Официальная реакция Берлина пока не прозвучала. Погода на выходные в столичном регионе будет комфортной. В Москве столбики термометров покажут плюс 20-23 градуса. Насадков не ожидается, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, на следующей неделе в столицу придет жара. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
4: В субботу в мегаполисе ненастье ослабеет, из-за облаков чаще станет выглядывать солнце, хотя местами еще возможен какой-то незначительный дождь, но уже ни о чем. Под утро плюс 11-14, в середине дня летнее плюс 20-23, ну и в воскресенье примерно такой же характер метеоусловий, ночью 10-13, днем 22-25 комфортнейшего летнего тепла. Ну и, конечно, в первой половине следующей недели усилится влияние западного крыла сибирского антициклона, поэтому и москвичей, и жителей Подмосковья, и Центральной России ждут солнечные, сухие, очень теплые деньки в ночные часы от 13 до 18, ну а в светлое время суток воздух будет разогреваться до 23-28 тепла, что почти на 10 градусов выше положенной для конца весны нормы и даже теплее, чем обычно бывает в середине лета.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский боец смешанного стиля россиянин Анатолий Малыхин одержал победу нокаутом в четвертом раунде матча реванша с Умаром Кейном и вернул титул чемпиона промоушена One Championship в тяжелом весе. Однако сразу после победы Малыхин заявил о завершении карьеры. «Я закончил, все, уезжаю на Алтай разводить коров, собак, устал проливать кровь, теперь я Толя земледелец», заявил Малыхин, который стал первым в истории спортсменом, становившимся чемпионом в трех весовых категориях в одном из элитных мировых промоушенов. Малыхин завершил карьеру с показателем 15 побед при одном поражении Умару Кейну раздельным решением судей, а все 15 побед в карьере Малыхина были досрочными. Женская сборная России по футболу сыграет с национальной командой Китая 3 и 7 июня. Товарищеские матчи пройдут в Ухане. Там же с 31 мая российская команда будет проводить учебно-тренировочный сбор. Мадридский «Реал» представит Жозе Мауриньо новым главным тренером на следующей неделе в Мадриде. Напомню, накануне испанский клуб заключил сделку с «Бенфикой», которая получит за Мауриньо компенсацию в размере 7 миллионов евро. Отмечу, что Мауриньо уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо Горький» покинул состав участников Всероссийской хоккейной лиги на будущий сезон. В следующем сезоне в лиге выступит 32 команды. Новичком лиги стала «Калуга». Напомню, «Торпедо Горький» является победителем прошлого сезона ВХЛ. Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и председатель попечительского совета организации Умар Кремлев наградили российских борцов денежными призами за выступление на чемпионате Европы. А там сборная России завоевала 19 медалей, 8 из которых золотые. Общая сумма выплат победителям и призерам составила 39 миллионов рублей. И пока это все новости спорта.
6: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Реклама на Радио России.
1: В Хабаровске 16 мая небольшой дождь, плюс 17, в Новосибирске дождь, плюс 13, в Екатеринбурге небольшой дождь, плюс 28, в Кургане облачно с прояснениями, плюс 29, во Владимире небольшой дождь, плюс 24, в Нижнем Новгороде небольшой дождь, плюс 27, в Ростове-на-Дону небольшой дождь и плюс 18. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 10, днем плюс 16. В Москве в субботу ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 14, днем плюс 21. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: Мужские грезы.
1: Программа Дмитрия Чернова. Обо всем, что волнует настоящих мужчин.
2: Девочка, вам нужны деньги, да?
3: Да, но не рубли.
4: Я приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Дмитрий Чернов. Это очередной выпуск программы «Мужские грезы», которую сегодня радостно вот это говорить. Мы начнем с замечательной новости. Президент России Владимир Путин поручил поддержать в России отцовство. Наряду с поддержкой материнства в России необходимо предусмотреть меры поддержки вовлеченного ответственного отцовства, заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По сути, речь идет о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах, в принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию, объяснил глава государства. Что это значит, друзья? Это значит, что наша многолетняя борьба за права мужчин, похоже, заканчивается победой. Победой не только программы «Мужские грезы», естественно, но и всех общественных организаций, кто стоял на страже прав и социальных, и юридических, и всех иных прав мужчин и в семье, и после развода. И тех, кто стоял на страже и добивался этой справедливости. Потому что, еще раз я скажу, что суды в 99% случаев после разводов оставляют почему-то детей матерям, невзирая на то, что у отцов бывают лучшие материальные условия и жилищные условия. Вот что сказал в беседе со мной Кирилл Кабанов, член Совета по правам человека при президенте России. Послушайте.
5: Вот эта задача по поводу поддержания отцовства как института, она, наверное, звучит у нас именно с позиции руководства страны в первый раз. Вы знаете, что у нас там уже несколько лет существует у нас общество отцов. Отцы пытаются объединяться, да, потому что решать именно юридические задачи. Потому что у нас сегодня вот этот вот институт отцовства, он размыт. То есть мы говорим, сейчас перестало среди молодежи тех ответственных отцов, да, но, извините, ответственность надо выращивать. А идеологию надо выращивать, отношения надо выращивать. Но при этом должны быть институциональные законодательные нормы, которые поддерживают. Ну, например, мы уже давно говорим, да, вот наконец этот вопрос решается, что по уходу за ребенком может уходить и отец, и мать, да? Сколько вопросов решался? Ну, говорили, все смеялись, говорили, слушайте, ну, вы понимаете, ну, такие были традиции, советские традиции. Их надо менять. На сегодняшний момент говорим, что у нас огромное количество отцов, которое фактически является единственной опорой для многодетных семей. Президент, кстати, уже об этом говорил. Поэтому здесь нужны отдельные подходы. Совершенно экономические, правые.
1: Мужские грезы.
4: Ну а мой давнишний друг и коллега, председатель Российской межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков тоже высказался по этому поводу. Я зачитаю, что он сказал. Основной вызов, на который должна ответить предлагаемая стратегия, это кардинальное реформирование судебной практики по спорам, связанным с детьми. В абсолютном большинстве случаев суды по умолчанию и ссылаясь на интересы ребенка в кавычках, оставляют детей с матерью, даже если отец демонстрирует готовность, наличие ресурсов и стабильные условия для воспитания. Это приводит к тому, что отцы фактически исключаются из периметра повседневной жизни своих детей, превращаясь в воскресных пап или, хуже того, в алиментно обязанных визитеров. Конец цитаты. А что это означает на самом деле, то, о чем говорит Иван Курбаков? Это означает, и в этом видится ключ к решению проблемы, как нам покончить уже с этими постоянными разводами семейными. Давайте с вами немножко на секунду задумаемся. Представьте себе, что суды с завтрашнего дня начнут оставлять детей по условиям, которые предлагают им отцы, с отцами, а не с матерями. И пусть даже не в 50% случаев, но хотя бы в 30% случаев. Как вы думаете? Просто ответьте себе на этот вопрос. Как вы думаете, у нас сократится после этого количество разводов? Вот мне почему-то думается, что сократится. Потому что инициаторами разводов в 80% случаев являются женщины. А всякая ли мать пойдет на разрыв, зная, что ребенок будет жить с отцом? А ей еще придется платить алименты. Вот такая глубокая мысль.
1: Мужские грезы.
4: Сегодня у меня в студии гость. Я пригласил к нам сюда, на Радио России, социального психолога, действительного члена Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Наилю Бирарову. Здравствуйте, Наиля.
6: Здравствуйте, Дмитрий, дорогие слушатели.
4: Вот смотрите, что говорят нам в Русской Православной Церкви. Там говорят, что россияне часто разводятся, потому что поздно женятся. Я долго думал над этой формулой и никак не мог прийти к какому-то выводу. Что такое поздно женятся? Поздно женятся сегодня — это когда? У нас ЮНЕСКО признало молодых людей до 45-летия, по-моему, молодыми людьми. И сказали, вы за себя, молодые люди, можете не отвечать до 45 лет, не говоря уж о том, чтобы брать на себя ответственность, заводить семью. Как вы считаете, действительно ли люди часто разводятся только лишь потому, что поздно женятся?
6: Вообще категорически не согласна. Дело в том, что чем позже люди женятся, тем они осознаннее подходят к союзу, не люблю слово брак, к союзу друг с другом. И у них наоборот, уже зрелая психика, уже где-то терапии больше, где-то отработанные травмы, где-то иной подход к жизни, может быть, накопленная мудрость и опыт предыдущих отношений. И они наоборот друг на друга смотрят совершенно другим взглядом, чем ежели молодые люди, которые на эмоциях, на гормонах, на энтузиазме, они сходятся, но при этом еще не умеют договариваться, не умеют выходить из конфликтов, угу, не обладают навыками коммуникации. Угу. И наоборот, вот эти браки как раз-таки приходят к краху.
4: Вам доводилось ли в последнее время, может быть, размышлять на эту тему, а может быть, просто довольствоваться сухой статистикой последних дней, когда говорят, что у нас браки и разводы в соотношении 2:1 уже, по-моему, да? То есть каждый второй брак у нас заведомо...
6: Да, разводов стало намного больше, их стало чаще. Угу. Это очень печально. Но я думаю, что здесь тоже тенденция времени. То есть раньше были одни ценности, сейчас другие ценности. И, к сожалению, сейчас люди не хотят решать проблемы. Они не хотят что-то потерпеть. Они не хотят договариваться. Им проще сменить партнера. Это беда, наверное, нашего времени.
4: Кто, на ваш взгляд, больше виноват сегодня в несовершенстве брачной формулы? Все-таки мужчина или женщина? Кто доводит вторую свою половину больше до белого коленя? Я понимаю, что это риторический вопрос больше, да, но тем не менее, на мой взгляд, сегодня, и я поясню, почему чуть попозже, да, на мой взгляд, сегодня больше женщины как-то перестали. Молодые девушки, они вообще не понимают, зачем они замуж выходят. Такое у меня создается ощущение. И в то же время те, кто даже, может быть, и понимает, и создает семью совершенно осознанно, начинают как-то вот гнобить свою вторую половинку. С какой-то целью?
6: Ну вот насчет виноватых точно не скажу, потому что нет такого понятия, кто-то виноват. Всегда оба ответственны за отношения.
4: Как говорили на Руси раньше.
6: Ну, вообще это слово «вина», он какой-то виновен, наказан. Если я виновен, значит, я что-то должен. Если я виноват, значит, кто-то должен обижаться. Ну, то есть какая-то немножко такая неравноправная история. Я за то, что мы взрослые оба, даже если мы женимся в 20 лет, и при этом есть кто-то, кто инициатор вот этих всех конфликтов, споров, ссор, скандалов. Чаще всего, в большинстве случаев, это женщины, потому что у нас очень пытливый мозг. Мы всегда, всегда докапываемся.
4: Как можно оправдаться.
6: Да, и вот смотрите, если девушка настроена на конфликт, то на самом деле повод не нужен. Она найдет, к чему придраться. Вот к любой вещи, к не так засучил рукава, не так посмотрел, не так пришел в правую щечку поцеловал, а надо было в левую, а надо было в обе. Ну, любой повод. И я не скажу, что это вина, но инициатор в основном женщина, потому что ей всегда мало. Есть даже эта притча, когда, знаете, мужчине говорят, дойди до первого этажа, там будет твоя идеальная женщина. На первом просто красивая, на втором просто умная, и он на каком-то этапе остановился. Девушка не останавливается никогда, планка недосягаема. И мужчина тоже, он земной человек, он не бог, он не какой-то ангел, он обычный земной человек, он не может постоянно соответствовать завышенным ожиданиям и сверхтребованиям. То есть здесь мы не можем говорить о том, что мужчины не соответствуют, женщины переусердствуют, в то время как, допустим, женщины постоянно провоцируют конфликты. Это правда жизни. То есть на мужчин мы, например, можем сослаться в том плане, когда они слишком ревнивые, но, опять же, это потому, что женщина не умеет доносить свою психологию. То есть она его не успокаивает, она не дает ему безопасность, она не говорит ему о том, что слушай, ты понимаешь, что ты в моей жизни один, мне никто не нужен, раз я с тобой, значит, я твоя женщина, тебе не нужно ревновать. То есть она ему не дает безопасность, и вот эта провокация вызывает постоянный конфликт.
4: Но это как-то уж слишком завышенные требования для молодой девушки, у которой нет еще ни жизненного опыта,
6: да,
4: ни мудрости.
6: Вот поэтому и больше разводов, да.
4: А что же с этим делать-то тогда, Наиль? Возникает совершенно справедливый и закономерный вопрос. Кто девчонок молодых, я всегда говорю, да, обвиняет в том, что, дескать, у меня жена-ненавистническая программа. А я всегда говорю, что нет, мы через это призму наоборот пытаемся донести до необходимых каких-то инструментов, которыми просто, может быть, воспитать поможем, да, как-то объяснить, донести хотя бы просто до молодых людей, как раз, что нужно искать всегда друг в друге какую-то вот зацепочку, да, чтобы возник взаимное уважение, чтобы возникло, чтобы интересоваться друг другом. Сегодня я вот, кстати, говорил, да, почему, как я поясню? Я вот хочу вам пояснить. Смотрите, есть такое видео в Телеграм-канале.
7: Я маме вас покажу, как жениха потенциального, хорошо?
8: Нет, я и не, к сожалению, мы, наверное, с вами не будем мужем и женой.
7: Почему?
8: Ну, вы тупая инстаграмная тёлка, а я русский интеллигент и интеллектуал. Нам с вами не быть никогда.
4: Девушки лет, ну давайте, 18+, да, там, 20, скомпрометировали себя настолько за последние годы вечными хотелками, завышенными требованиями, которые они зачем-то тиражируют в интернет-пространстве, тратами безумными. Это же вообще культ у нас сегодня финансовый. Если у тебя нет 2 миллиона в месяц на то, чтобы я могла позволить себе постоянно делать различные подтяжки, или как там это у вас называется, то и не подходи. В общем, завышенные ожидания по отношению к мужчине, что, как говорится, выплеснули с водой ребенка. Они перестали быть мужчинам интересными во всех отношениях, в том числе и в сексуальном отношении, в

0: Женщины могут себе позволить штангу в спортзале, и не все хотят. И мне кажется, ну это уже такая сфера, уже профессии ограничивать, но это вообще правда. Ну ни в какие рамки.
1: Зачем штанга, если есть рельса? Говорят такие женщины, как бы нам.
2: Мужские грезы.
1: Ну а сейчас, Наиля, я предлагаю вам послушать еще один видеоролик, который я нашел в интернете, и который как нельзя лучше и красочнее сегодня передает, как мне кажется, настроение многих женщин замужних после нескольких лет совместной жизни со своим супругом. Это видео, для понимания, снято в полном зале, где, видимо, какой-то психолог проводит свой сеанс и поднимает в центре зала женщину, и она ему жалуется на свою ужасную жизнь в семье. У нее есть муж, у нее есть дети. Вот послушайте дальше, что происходит.
3: Сейчас мешает мне быть счастливой.
4: Мой муж.
3: Хорошо.
4: Ничего не хочет.
3: Тебя волнует, что твой муж ничего не хочет?
4: Хочу уйти. Как будто бы я не могу найти свое место.
3: Иногда кажется, что единственная возможность решить эту ситуацию – это просто развестись и найти себе нормального мужика, который будет хотеть.
4: Просто жить хотеть.
3: У меня для тебя плохие новости. Сейчас будут, что с мужем можно не разводиться. Что не муж является причиной неудовлетворения этих потребностей. У него есть что-то хорошее? Есть.
4: Добрый.
3: Он добрый.
4: Он любит детей очень.
3: У вас есть дети, он их любит. Он умирает от алкоголя, нет?
4: Нет.
3: Он не умирает от алкоголя. Он может еще и деньги какие-то зарабатывать.
4: Ну вот тут...
3: Вообще никаких.
4: Нет, зарабатываешь, да. Ну мало.
3: Сколько?
4: Очень мало, я даже не хочу это
3: нет,
4: называть.
3: Нет, назови.
4: 200 тысяч.
3: Итак, рядом с тобой взрослый, трезвый, добрый, заботливый мужчина, зарабатывающий 200 тысяч рублей. Я думаю, что у тебя идеальный муж для тебя. Так как ты не понимаешь, не умеешь удовлетворять твои потребности, реализацию этих потребностей ты связываешь с наиболее здоровой частью своей жизни, своим мужем. Как ты себя сейчас чувствуешь?
4: Ну, лучше.
3: А? Почему?
4: Потому что муж ни при чем. Приду его, обниму, скажу, ты молодец.
1: Наиль, как вы думаете, реализация потребностей женщины связывают не с собой, а со своим мужчиной, своих потребностей? Реализация своих потребностей, которые каждый нормальный человек вроде думает. Вот я чего-то хочу, я пойду это и сделаю, и получу каким-то образом. Почему у нас так? Почему в современном обществе, может быть, мы возвращаемся и к началу нашего разговора, но мне сдается, что это не совсем нормально.
0: Я озвучу две позиции, Дмитрий. Первая. Когда два взрослых человека соединяются, очень важно каждому иметь опору внутри себя. Если я выхожу замуж за мужчину и считаю, что он должен, априори, он должен, то я выхожу замуж за папу. Я в позиции маленького ребеночка все время с подаянием подхожу и говорю: папа, дай, папа, дай, папа, я это хочу, папа, я это хочу, папа мне должен все покупать и все для меня делать. При этом я на папу смотрю вот так, снизу вверх, как маленький просящий ребенок. С другой стороны, если я хочу рядом взрослого, осознанного, сильного мужчину, почему бы мне не стать взрослой, осознанной и сильной женщиной? Женщина, которая опирается сама на себя, она выстраивает свой стержень и свою внутреннюю устойчивость. Для такой женщины мужчина – это дополнение к ее большому миру. Мужчина – это не ее мир. Мужчина не должен закрывать все потребности ее мира. У нее есть своя жизнь, но есть прекрасный, любящий человек – душа. Почему мы говорим только как потребители, здесь другое слово. И мы хотим от него все время позицию «дай, дай, дай, дай». А где моя отдача? А где моя безусловная любовь? Я понимаю, сейчас многие мне скажут, что безусловно любят мамы своих детей. Но где любовь энергообмена? Где я тебя вижу, я тебя уважаю, тебя принимаю и признаю таким, какой ты есть? Где вот этот контент, когда я самодостаточная и ты самодостаточный? Вот такой. Почему я все время я, как женщина, хочу переделать его и сделать из него несуществующего героя. Это же иллюзия. Это неправда. Поэтому у нас сейчас столько одиноких людей. Потому что все создают вот этот иллюзорный формат какого-то принца, рыцаря. То же самое мужчины. Мужчины думают, что если они входят в отношения с женщиной, то она должна быть, там, я не знаю, кухаркой, уборщицей, и все. То есть его потребности заключаются в том, что мне нужен быть быт. Но о том, что у женщины тоже есть свои потребности, свои эмоции, своя реализация, своя какая-то проявленность, мужчина об этом не думает.

0: И вторая позиция заключается в том, что я занимаюсь социальными танцами. С одной стороны, это латина, парная, а с другой стороны, это лезгинка. Вот в латине, когда происходит парный танец, там очень много страсти. Партнер хорошо ведет, но там очень много страсти. То есть это экспрессия, это такой танец наружу. В лезгинке наоборот. Все внутри. Мы не имеем возможности смотреть на партнера. У нас должны быть глаза все время внизу. И мы все время собраны. То есть мужчина перед нами хорохорится, он вытанцовывается, он говорит, вот какой я, посмотри. А мы от него все время убегаем. Вот два подхода. И о чем мы сейчас с вами говорим? Если мужчина хорошо ведет, я про эмоции, я про зрелость, я про уверенность, я про защиту, безопасность. Это чисто чувственный контент. Это не про то, что вот тебе 5 миллионов, отстань от меня. Mm-hmm. Это не про это. Mm-hmm. Когда мужчина хорошо ведет, она хорошо ведется. Но когда он ведет плохо, она остается соло, одна. Вот в чем у нас сейчас. Мы об этом говорим. Вот это проблема. Вот это мы обсуждаем.
1: Вот сколько бы ни велось бы разговоров о том, что нужно вести уроки в школах там семьеведения и отношениях рассказывать больше и больше. Когда, на ваш взгляд, нужно всему этому обучать? Когда уже созрел индивид для того, чтобы все это было простые, казалось бы, вещи вложить в голову, чтобы он понимал, что семья — это не «хочу» и «дай», а семья — это «на». Вот когда это объяснять?
0: Это моя мечта, чтобы в школах ввели предмет по взаимоотношениям. И это не только отношения мужчины и женщины. Это навыки конфликтологии, которые сейчас у нас вообще отсутствуют. То есть люди не умеют правильно конфликтовать и выходить из конфликтов. И происходит такой, глупый контент того, что во время конфликта ребенок не знает, как себя вести, он не умеет со сверстниками общаться, он либо обижает, либо дает сдачи. У него нет ресурсов, нет рецепта, нет инструмента того, а что мне в этот момент сделать? Вот мне сделали больно, а мне как? Вот как мне? Он не знает. Почему? Потому что нет модели поведения в родительской семье. Как мы ссоримся? Покричали, поругались, 3 дня помолчали, помирились, сошлись, он подарочек, она там еду, и договорились. Ну, да. Нету этой культуры, нет этого воспитания. Наши родители не умели, их родители не умели, и мы не умеем. Я бы вообще с первого класса ввела предмет конфликтологии, потому что ребенок сразу сталкивается с тем, что он попал в большую коммуникацию, это не детский садик, и ему надо как-то из этого выходить. Кто-то его обидел, кто-то оскорбил, кто-то унизил. Он, кроме того, как пожаловаться маме или учительнице, он не знает, что делать. Или дать сдачу, и за это вызывают родителей в школу. То есть конфликтологию я бы ввела с первого класса, а, наверное, с класса 6 ввела бы взаимоотношения между партнерами. Это очень важно.
2: Мужские грезы. Настоящему мужчине тоже нужна жилетка.
1: Мне кажется, друзья, что сегодняшний выпуск программы «Мужские грезы» получился блистательным с той точки зрения, что здесь есть и отличные новости, и полноформатный разбор ситуации со стороны социального психолога, и уникальные и совершенно удивительные женские признания. И мужские слезы во всей вот этой вот мишуре повседневности вы наверняка тоже слышите, как капают. Хотелось бы, чтобы мужских слез было поменьше, а мужские грезы, чтобы становились счастливой реальностью. Меня зовут Дмитрий Чернов. Мы обязательно встретимся с вами ровно через неделю в это же время. Пока!

0: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
1: Говорят, что она прославилась в 9 лет. Была самой красивой голливудской звездой 60-х. А тайна ее смерти неизвестна до сих пор. Натали Вуд. Наташа из Голливуда. Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский. Она, пожалуй, единственная голливудская кинозвезда русского происхождения. К тому же была самой красивой и скандальной кинодивой 60-х годов. Наталья Захаренко родилась 20 июля 1938 года в Америке, в городе Сан-Франциско, в семье русских эмигрантов.
2: Из книги Дэвида Ламберта «Жизнь Натали Вуд». Мама Натали, Мария Зудилова, или Муся, как называли ее родные, появилась на свет в Барнауле, где ее отец владел фабрикой по производству свечей и мыла. Во время гражданской войны, в декабре 1919-го, за несколько дней до того, как Барнаул был занят красными, семья спешно покинула город и уехала в Китай, до границ которого оттуда не так далеко. А уж из Харбина семья переехала в Штаты, где Мария в 17 вышла замуж за американца русского происхождения Александра Татулова. И уже потом, будучи мамой двухлетней Ольги, встретила еще одного русского эмигранта, плотника, уроженца Уссурийска, Николая Захарченко.
1: В юности Мария Зудилова мечтала стать актрисой, но ее не принимали на работу и поднимали на смех из-за акцента. Тогда она решила, что сможет реализовать свои амбиции с помощью младших дочерей. Она плотно взялась за Натали, а потом за ее младшую сестру Лану. Семья жила небогато, потому единственными уроками Натали по актерскому мастерству стали походы с мамой в кино. Благодаря энергичной маме Наташа Захаренко рано начала посещать кастинги голливудских студий и уже в 4 года снялась в 15-секундном эпизоде в фильме «Счастливая земля». Только в титрах она упоминалась как Наталья Гурдина. Родители решили, что фамилия Захаренко слишком плебейская для актрисы. Ну а в 7 лет у девочки появился новый псевдоним – Натали Вуд. Сотрудники кинокомпании RKO Дэвид Льюис и Вильям Гетц решили дать девочке фамилию своего приятеля, режиссера Сэма Вуда.
3: Из книги Сюзанны Финстад «Наташа». Мама Наташи довольно жестко руководила ее карьерой. Соглашаясь на любые предложения, заставляла работать каждый день. Уже к 13 годам в ее фильмографии было около 20 картин. При этом во время съемок она дочку не щадила. В одном из эпизодов в фильме «Вечное завтра» 8-летняя Наташа должна была заплакать, но никак не могла это сделать. Тогда Мария принесла откуда-то бабочку, разорвала ее на глазах дочки, и Наташа заплакала. На съемках фильма «Зеленое обещание» героиня Вуд перебегала мост, который в конце эпизода должен был обрушиться. Однако во время съемок что-то пошло не так, и девочка упала в воду. Она сломала запястье и испуганно барахталась в воде. Режиссер продолжал снимать кадры, а Мария отказалась останавливать съемки, ведь каждый раз на место ее дочери выстраивалась длинная очередь из других девочек.
1: Ну а в юную кинозвездочку, 9-летнюю Натали Вуд, превратил фильм «Чудо на 34-й улице». Его героиня – девочка Сюзан, которая не верит в Санта-Клауса, о чем и сообщает сотруднику универмага, изображающему Санту. «Все это глупо. Нет никакого Санты, — говорит Сюзан. Хотя вы как настоящий. У вашей бороды даже нет завязок. А на Рождество мне ничего не надо. Все, что я хочу, мне купит мама. Но, конечно, в разумных пределах». Этот фильм стал со временем рождественской классикой. Ну а журнал «Parents» назвал Натали самой восхитительной юной звездой кино. Как известно, большинство юных кинозвездочек, повзрослев, перестают быть кому-либо интересными. Примеров множество. К счастью, Натали преодолела это препятствие. Из детских ролей перешла на взрослые. Пожалуй, первой удачей стал фильм «Бунтарь без причины». Роль 16-летней девушки Джуди, не ладящей с родителями, получилась столь убедительной еще и потому, что отношения Натали с мамой были не самыми лучшими. В этом фильме она играла с Джеймсом Дином, самой яркой молодой звездой Голливуда. Вскоре он разбился в автокатастрофе.
4: Is this what it's like to love somebody? What kind of a person do you think a girl wants? But a man who can be gentle and sweet, like you are. And someone who doesn't run away when you want them. That's being strong.
5: I love somebody. All the time I've been...
1: Так вот, что значит любить кого-то. Интересно, какой парень нужен девушке? Наверное, он должен быть ласковым и приятным и не убегать, когда он тебе нужен. Наверное, это и означает быть сильным, говорит Джуди. Все это время я искала того, кто может полюбить меня, и теперь я люблю тебя, Джим. У каждого столетия своя легендарная трагическая история любви. Тристан и Изольда, Пирам и Фисба, наконец, Ромео и Джульетта. Век 20-й подарил миру двух влюбленных из нее. Тони и Марию из «Вестсайдской истории». Премьера мюзикла Леонарда Бернстайна на Бродвее состоялась осенью 1957 года. После огромного успеха спектакля «Вестсайдскую историю» решили экранизировать, и роль Марии досталась именно 22-летней Натали Вуд. Актриса русского происхождения сыграла пуэрториканскую девушку Марию, недавно переехавшую в Нью-Йорк.
6: One month have I been in this country. Do I ever even touch excite? I sew in this place all day. I sit at home all night. But what did my fine brother bring me here? Chino. When I look at Chino, nothing happens.
7: Well, what do you expect to happen?
6: I don't know. Something.
1: Уже месяц я живу в этой стране, жалуется Мария. И что я видела? Днем я шью, вечером сижу дома. Зачем мой братец привез меня сюда? Чтобы выдать замуж за Чино, но я смотрю на него и ничего не чувствую. Фильм имел огромный успех и получил в 1962 11 «Оскаров». Впрочем, Натали Вуд заветная статуэтка не досталась, хотя в этом фильме она была чудо как хороша. Ну а дело было вот в чем.
2: Из книги Михаэля Харниша «О песнях под дождем». В 60-е годы Голливуд вступил в конкуренцию с телевидением. И потому считалось, что все выходящее из голливудских студий должно обладать абсолютной привлекательностью. Поэтому песни героини Натали Вуд и двух других исполнителей главных ролей озвучивались профессиональными вокалистами. И это при том, что Натали брала уроки вокала с 5 лет и хорошо пела. Но для предпринимателей, которые руководили Голливудом, музыкального таланта было недостаточно. В результате песни исполнила Марни Никтон, та самая, которая впоследствии пела за Одри Хепберн в «Моей прекрасной леди». Натали была очень обижена.
1: Тем не менее, «Вестсайдская история» превратила ее в самую востребованную актрису Голливуда. Дальше были такие фильмы, как «Джипси», «Большие гонки», еще две номинации на «Оскар» благодаря лентам «Великолепие в траве» и «Любовь с подходящим незнакомцем». Ее карьера успешно продолжалась в течение 60-х годов, а с началом нового десятилетия Вуд стала сниматься намного меньше. Говорили о пристрастии к алкоголю и запутанной личной жизни. В 1957 году Натали Вуд вышла замуж за актера Роберта Вагнера. Потом был скандальный развод, брак с кинопродюсером Ричардом Грегсоном и повторный брак с Вагнером. Кроме того, говорили о капризном характере и некоторых психологических проблемах.
3: Из книги Сюзанны Финстад «Наташа». Говорят, что еще до рождения Натали в Харбине ее мать Мария Зудилова познакомилась с некой гадалкой. И та предсказала, что ее дочь утонет. С тех пор, как мать рассказала это ей, Натали всегда страдала от боязни воды. Даже в 1961 году во время съемок фильма «Блеск в траве» она категорически отказалась сниматься у озера. Специально для Натали соорудили бассейн. И для необходимого кадра сымитировали водную гладь и берег.
1: В ночь на 30 ноября 1981 года в районе Лос-Анджелеса сильно штормило. Утром рыбаки нашли тело женщины в ночной сорочке, красной куртке и носках. Труп опознали быстро. Мало кто в те годы не знал в лицо королеву Голливуда Натали Вуд. Ей было 49. В это время в нескольких километрах оттуда на дрейфующей яхте «Блеск» мирно спали ее муж Роберт Вагнер и близкий друг и партнер по фильмам Кристофер Уокен. Началось следствие, но доказательств убийства не нашли. Уголовное дело закрыли под предлогом того, что в крови актрисы обнаружили большое содержание алкоголя. Обычный несчастный случай, разводил руками следователь. В 2013 году дело возобновили, но и это к результатам не привело. Тайна смерти звезды Голливуда Натали Вуд так и не разгадана до сих пор.
0: Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
8: 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики.
9: В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита Шахерезада Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
10: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+.
11: Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23.
12: Радио России. Общество. Коллекционер.
13: Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили. Сегодня у меня в гостях коллекционер, знаток ресторанной культуры и быта старой Москвы, очаровательная и обаятельная Наталья Титова. Наталья, здравствуйте, спасибо, что сдержали слово и вновь заглянули в нашу студию.
14: Здравствуйте.
13: С вашего позволения, я сформулирую более конкретно, что вы коллекционируете. Это предметы из дореволюционных ресторанов Москвы, приборы, вилки, ложки, тарелки, соусники, меню, открытки, старинные фотографии и так далее и тому подобное. Вы, как никто другой, можете поведать нам, например, о сотрудниках или о персонале московских дореволюционных ресторанов, от владельцев до официантов и мальчиков на побегушках. Вы детально изучили изнанку трактирного ресторанного дела, секреты успеха, закулисные интриги, нечестную конкуренцию и другие подробности ресторанного быта. Кто и сколько зарабатывает, какие штрафы и за что платили, зачем официантам выдавали специальные металлические жетоны. Я думаю, мы обо всем этом поговорим сегодня, но прежде я хотел спросить вас о самом важном для вас экспонате из вашей коллекции. Что это за предмет и как он к вам попал?
14: У меня так много любимых экспонатов, что мне всегда трудно выделить один, поэтому я для себя такую хитрую схему придумала. Есть экспонаты, которые связаны эмоционально очень сильно с историей их приобретения, поэтому они мне ценны с этой точки зрения. Есть экспонаты, которые мне дороги, потому что они очень дорого обошлись. Есть экспонаты, которые происходят из моих любимых ресторанов и так далее. Ну вот если среди всех выбрать один, то это, пожалуй, посуда, и, в частности, молочник, даже так, маленький индивидуальный сливочник, который происходит из ресторана «Мартьяныч», бывший в верхних торговых рядах, это ныне ГУМ. Я очень люблю этот ресторан, у него удивительная история, как из непопулярного заведения он превратился в одно из самых знаменитых. Очень известный ресторан, очень мало оттуда посуды, она очень красивая, на каждом предмете было изображено здание ГУМ. И тут же и как раз история...
13: Чего расставался в ГУМе этот ресторан?
14: Да, да, в подвале. И тут же, конечно, интересная история обретения его. Буквально совпало оно по времени с тем, как я нашла могилу ресторатора. Он был похоронен на Донском кладбище. Было известно, что захоронение его там, не было известно, где оно находится. И я так подробно изучала это заведение, несколько статей ему тоже посвятила. И вот мне хотелось ее найти, чтобы мы знали не только Алексея Судакова, владельца
13: это
14: ресторана
13: Яр,
14: да, не только, например, там Люсьен Оливье, который связан с Эрмитажем, но и других рестораторов, которые не меньше вклад сделали в ресторанное дело Москвы, внесли. И я вот просто на удачу поехала. Начало марта. У него там была дата смерти близко. Я не понимаю, на что я рассчитывала, потому что в основном могилы были все под снегом. Но вот я ходила, гуляла по этому пятому участку, понимаю, что это где-то здесь, и опять же понимаю, что вряд ли я что-то смогу сегодня найти. И, наверное, придется летом приехать и продолжить поиски. И настолько мне хотелось завершить это дело вот именно в тот день, я вот уже просто стою и говорю: Петр Николаевич, помогайте мне, я так хочу ввести в научный оборот ваше захоронение. Я излазила все, и тут я поворачиваюсь, и этот памятник был у меня за спиной. И я думаю, вот как я остановилась именно там, попросила у высших сил помощи, и оказалось, что я стою именно рядом с тем
15: высшие силы вам помогли, да.
14: Как говорят мне мои друзья, там, принято в эгрегор, высшими силами одобрена моя деятельность. И вот буквально через несколько дней мне попадает этот сливочник в коллекцию, и то есть я понимаю, что какая-то история правильно раскручивающаяся. И вот для меня, да. Он в плохом состоянии, у него отколота ручка, и он весь такой бедный, несчастный, потрепанный жизнью. Но то, как он нашелся, и просто то, что он из этого за день происходит, это для меня очень.
15: Вот что называется, пришлось к слову. А чем знаменит этот ресторан? Чем он вас зацепил?
14: Он, как я уже сказала, был очень непопулярен. Вот сейчас трудно представить, что локация в ГУМе может быть непопулярной. Да? Это действительно центр Москвы.
15: Ну и тогда там тоже это центр Москвы.
14: Центр Москвы, но тогда это сити, это деловой центр Москвы. Угу. 6 часов, да, и там жизнь как прекращается. Да. Выходные не работает в округе никто, и, соответственно, в ресторане нет гостей. Не так много туристов в те времена, как сегодня. И одно дело, ты идешь мимо ресторана, и у тебя большие ярко освещенные окна, и ты можешь заглянуть, что там происходит внутри. А там люди сидят, едят, отдыхают, развлекаются, и тебе тоже хочется к ним присоединиться. А другое дело — заведение, в котором нет окон, потому что, опять же, подвальное помещение. В общем, тяжело это было. Оно еще было очень узкое, вытянутое в длину. Тяжело было его развивать, и Петр Николаевич придумал с помощью ярких реклам призывать к себе публику. Он одним из первых начал обращаться к очень широкому контингенту москвичей. То есть не просто к мужчинам, не просто к предпринимателям, которые могут решить свои деловые вопросы в этом ресторане, но и к военным, к ученым, к людям разных занятий. Он первым, наверное, стал к женщинам обращаться.
15: А дамы ходили в рестораны?
14: Дамы могли... Это существовали строгие правила. Дама в одиночку не могла прийти в ресторан только в сопровождении детей или компаньонки. Ну, дамы более старшие по возрасту, чтобы не быть скомпрометированной. Либо с мужчиной, опять же, чтобы ничего плохого не подумали. Да. Опять же, если приходили с детьми, то надо было понимать, в какой ресторан ты идешь. Далеко не каждому можно было с комфортом своими детьми находиться, потому что, ну, и курили, и пили, и разные неприятные сценки могли быть. Так вот, он обращается к женщинам, чтобы они приходили проводить время после покупок, которые они совершали в верхних торговых рядах, чтобы они приходили с семьей в этот ресторан, и чтобы они, в конце концов, устроили бунт и заставили своих мужей периодически приглашать их в ресторан. Ну, не только же с друзьями туда ходить. Это революционная какая-то была система в те времена, ну, чтобы женщина имела вот такое право голоса, чтобы она так дерзко поступала, это, конечно, обратило на себя внимание. И плюс, помимо рекламы, очень интересные трансформации с пространством. Там устраивали, превращали ресторан в морское дно, в улицы Парижа, например, в цветник, в еловый лес. То есть это декорации, цветы
15: антураж,
14: какие-то. Антураж, да. И это было очень интересно. Никто так не делал. Его же американцы называли этого хозяина. Вот то, что он решился на это, конечно, было из ряда вон и тем привлекало.
15: Давайте вернемся к другим московским ресторанам. В начале программы я упомянул жетоны металлические, которые выдавали официантам. И был какой-то отбор, то есть не всякого брали в официанты, да, я так понимаю?
14: Ну, на самом деле, особого-то отбора-то и не было, но то, что официант — это была несколько иная профессия, чем сегодня, я в том смысле, что вот если туда приходили... Там чаще всего и оставались. Это не было каким-то временным и проходным вариантом.
15: Оставались потому, что им было комфортно, и они хорошие деньги зарабатывали?
14: Нет, потому что они туда попадали в очень юном возрасте, в ресторан мальчики. Официант — это мужская профессия. Девушки могли обслуживать гостей только в тех заведениях, где не подавали алкоголь. Это в столовых и в кофейнях. То есть в основном у нас мужчины были официантами. Они то приходили в ресторан вот совсем юными мальчиками, в 9-10 лет, и начинали там учиться, пока они не становились лакеями. Потом, возможно, были какие-то карьерные взлеты. Ну, например, мог еще дополнительно отучиться и стать метрдотелем, например. Некоторые официанты хорошую карьеру делали, они становились хозяевами ресторанов. Но получается, что рабочий день очень-очень длинный, иногда по 17 часов. У тебя просто нет времени получать какое-то дополнительное образование. И если ты хочешь сменить направление деятельности, то тебе придется очень трудно. Хотя такие тоже единичные случаи бывали, но в основном там и задерживались.
15: А жетоны?
14: Жетоны. Это такое средство обеспечения убытков в ресторане. Значит, официанты, выходя на службу, получали энное количество жетонов. Гость делал заказ, и вот этими самыми жетонами официант с кухни расплачивался. Зачем? за тем, чтобы гость не ушел, не заплатив. А если он уйдет, не заплатив, то ресторан ничего не потеряет, потому что официант уже как бы несет материальную за это ответственность. И вот таким вот образом вот эти вот убытки подсчитывали. Это было часто явление, что люди пришли, наели и ушли. И причем там были очень разные сюжеты, как можно было не заплатить. Вот от простого «я забыл кошелек», я вам в следующий раз принесу. Меня ограбили по дороге.
15: И прощали рестораторы? Хозяева.
14: Ну, чаще всего, опять же, разные ситуации были, да, если понимали, что гость прилично, он действительно забыл, то, да, могли ему записать на его счет, да, и он при следующем посещении деньги вносил. Если понятно, что это мошенник, то старались, конечно, вызвать полицию, но тут тоже смотрели по ситуации, потому что были гости, которые специально ходили для того, чтобы вот не заплатить, устроить скандал, с тем расчетом, что ресторатор не захочет связываться, да. Потому что ведь это не только полиция придет, это прибегут журналисты, и они обязательно в газете...
15: Да, антиреклама. Ресторану,
14: да,
15: в принципе, в
14: они,
15: какой-то степени.
14: Да, они пропечатывают. И некоторые обыватели, я вот читаю раздел «Городская хроника» в газетах, они говорят, там же там такое творится в ресторанах. Там и отравляют, там и воруют, там и буянят. Не надо туда ходить.
15: И обсчитывают.
14: Естественно, не без этого.
15: Что ж, сказать, что было интересно, не сказать ничего. Очаровательная Наталья Титова, известный коллекционер и культуролог, рассказала нам много интересного про московские дореволюционные рестораны и трактиры. Наталья, спасибо, и снова ждем вас в гости. Заходите к нам.
14: Всего доброго.
15: Уважаемые друзья, я Николай Мамулашвили прощаюсь с вами с наилучшими пожеланиями. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всем успехов и удачи.
12: Коллекционер. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Радио России представляет. Театр у микрофона.
16: Никого нет. Одни мы с вами. А целую версту одни.
12: Константин Симонов. «Мы не увидимся с тобой». Радиоспектакль по одноименной повести из цикла «Записки Лопатина».
16: Здесь ждать будем. Укрытие это, в общем, хорошее.
17: Хорошее.
12: Военкор газеты «Красная звезда» Лопатин провел на фронте много дней и ночей. И только 35 лет спустя он вспоминает тех, с кем свела его жизнь на фронте и в тылу.
18: Оперативная сводка за 15 мая 1944 года.
12: Размышляя о судьбе человека на фронте, Лопатин как бы раздваивается на участника тех событий и их повествователя.
16: Почему-то казалось, что со мной этого не будет. Просто не может быть.
12: Так он вспоминает разговор с танкистом о страхе быть убитым, спор с лучшим другом и короткую встречу с любимой.
19: У нее, говорит, мужские и женские гимназии из головы не выходят. А у меня мои солдаты.
12: Слушайте радиопостановку «Мы не увидимся с тобой» в эти выходные в 16.10 по Москве и в 17.10 по времени Ульяновска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
20: От нашей банды, я заявляю, не поет.
12: Где заканчивается голос и начинается актерство?
21: Партия.
12: Кто поет вживую, а кто под фанеру?
22: Вы меня запутали просто бесконечно.
12: Эксперты в шоке. Зрители заинтригованы.
23: Кстати, сейчас Пелагея говорила под фонограмму.
24: Причем под мою?
12: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
25: 19 и 20 мая на сцене театра «Геликон Опера» состоятся показы авторского проекта «Мистерия», премьера балета Большого театра России Игоря Цвирко. В программе три одноактных балета с участием знаменитых артистов Большого театра. «Мистерия» — это история о греческой богине бессмертия. Воспоминания о неразделенной любви и ожившее полотно Врубелевского демона. 12+.
11: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин сегодня провел совещание по экономическим вопросам. Зеленского сделали новым фюрером в Европе. И аномально жаркая погода ожидается в Москве и Подмосковье на предстоящей неделе. Далее подробнее. Меры, принятые правительством для улучшения ситуации в экономике, уже дают положительный результат. Такую оценку дал Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. По словам президента, необходимо продолжить работу, чтобы рост стал более устойчивым.
2: Мы с вами проводим очередное совещание по текущей ситуации в отечественной экономике. И сразу отмечу, что меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать определенный, скажем так, сдержанно, скажем, но все-таки определенный результат положительный. Об этом говорят позитивные стат-данные за март текущего года. Как недавно докладывал министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников, в марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавило 6,2%, при этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%. Прирост промышленного производства в марте плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами 3%. В целом ВВП страны в марте прибавил 1,8%. Прошу правительство и дальше уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание. Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов. То есть, чтобы экономический рост становился более основательным и устойчивым.
1: Президент также затронул грядущий Петербургский международный экономический форум. По его словам, программа будет обширной и важной как для отечественного бизнеса, так и для зарубежных партнеров России. Глава государства предложил участникам совещания обменяться мнениями по основным темам, которые планируется поднять на форуме. Минобороны России опубликовало видеокадры боев за Чайковку в Харьковской области. В пятницу ведомство сообщило, что подразделения группировки «Север» установили контроль над этим селом. На кадрах видны удары в СИЗО и работа FPV-дронов по пунктам дислокации противника, различной техники и живой силы. В описании к видео указывается, что Чайковку взяли подразделения 126-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии группировки войск «Север». В ходе штурма мотострелки совместно с операторами ударных дронов войск беспилотных систем выбили украинских военных из села. Подходящие резервы противника были заблаговременно уничтожены артиллерийскими расчетами. Противник понес потери и был вынужден отступить, оставив свои позиции, рассказали ведомстве. Подразделения «Север» одновременно наступают на нескольких направлениях и продолжают создание пласта безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. В сводке министерства также сообщается, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны армии Украины и в течение суток взяли под контроль село Чаривны в Запорожской области. Владимир Путин дал поручение по обеспечению защиты территории и объектов от негативного воздействия вод. Также президент поручил совершенствовать механизм содержания и обеспечения безопасности муниципальных гидротехнических сооружений. Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля. Россия готова говорить с Европой, но не будет ни за кем бегать и умолять. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.
3: Мы не напрашиваемся в какие-то переговорные процессы с Европой. И ответ президента Путина надо рассматривать именно в контексте того, что мы готовы, но никогда не будем бегать, умолять. Тем более, что, повторю еще раз, у европейцев послужной список полностью отрицательный в том, что касается их договороспособности.
1: Глава МИД России отметил, что Зеленского сделали новым фюрером в Европе. Он отметил, что Германия опять возглавляет движение в поддержку нацизма в Европе.
3: Германия опять возглавляет движение в поддержку нацизма в Европе. На роль фюрера сейчас назначен Зеленский под его, как бы, эгидой. Новое объединение европейцев при инициативной и главной роли Германии осуществляется. Все это очень тревожно, напоминает историю, но тревога компенсируется тем, что мы знаем, чем эти истории заканчивались, и других завершений у этих историй быть не может. Поэтому, когда сейчас вдруг европейцы очнулись и перестали заклинать о необходимости нанести России стратегическое поражение на поле боя и обеспечить, чтобы Украина победила во всем, и вдруг они стали говорить, ну да, придется когда-то нам с Россией разговаривать, но оговариваются при этом. Говорить придется, однако определять, о чем и когда будем мы, европейцы. Знаете, я просто не могу серьезно воспринимать такие заявления.
1: Аномально жаркая погода ожидается в Москве и Подмосковье на предстоящей неделе, начиная с понедельника, 18 мая. Об этом сообщили в гидрометцентре, сославшись на последние прогностические данные. На территории Москвы и области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой выше климатической нормы на 7-9 градусов. Как ожидается, продлится аномальная жара в течение 5 суток, и в этот период синоптики прогнозируют максимальную температуру воздуха в дневные часы до плюс 27-32 градусов. В гидрометцентре отметили, что помимо столичного региона аномальная жара прогнозируется также в ряде областей центральной части России, а именно во Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской и Ивановской областях. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере «Макс» в сообществе «Вести».
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей, финальной серии Кубка Гагарина. Сегодня третий матч. В Казани «Акбарс» принимает «Локомотив». Самое начало матча пока 0-0. Напомню, в серии до 4 побед счет пока равный 1-1. Формирование нового тренерского штаба автомобилиста во главе с Алексеем Кудашовым практически завершено. На рассмотрение остается только одна вакансия. Об этом заявил директор клуба Максим Рябков. Напомню, Кудашов возглавил «Автомобилист» 7 апреля, сменив на посту главного тренера Николая Заварухина. Теперь новости футбола. Российский полузащитник Реал Сосьедад Арсен Захарян недоволен тем, что не получает игровое время в клубе. Отмечу, что 22-летний футболист не играет с 20 марта. Захарян не играет, потому что это тренерское решение. Его сложно комментировать. В конце сезона будет видно, захочет ли Арсен сменить команду, сообщил представитель футболиста Геннадий Голубин в интервью РБ «Спорт». Бавария подписала новый контракт с 40-летним вратарем Мануэлем Нойером. Предыдущее соглашение истекало 30 июня. Новый контракт рассчитан до лета 27 года. Нападающий Сантоса Неймар получил гражданство Италии. Отмечу, что Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии, забив 79 мячей в 128 матчах. Сегодня также стало известно о том, что Неймар вошел в расширенный список игроков сборной Бразилии для участия в предстоящем чемпионате мира. Окончательную заявку бразильцы огласят 18 мая. В нее войдут 26 игроков. Россиянин Анатолий Малыхин одержал победу нокаутом в четвертом раунде матча реванша с Умаром Кейном и вернул себе титул чемпиона промоушена One Championship в тяжелом весе. Однако сразу после победы 38-летний Малыхин заявил о завершении карьеры. «Я закончил все, уезжаю на Алтай разводить коров, собак, устал проливать кровь. Теперь я Толя земледелец», заявил Малыхин, который первым в истории одного из элитных мировых промоушенов стал чемпионом в трех весовых категориях. И пока это все новости спорта.
5: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Погода. В Калуге завтра облачно с прояснениями плюс 20, так же, как и в Твери. В Ярославле небольшой дождь, плюс 23. В Тамбове облачно с прояснениями плюс 25. В Липецке переменная облачность, плюс 22. В Воронеже облачно с прояснениями плюс 23. В Смоленске переменной облачности плюс 20. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 10, днем плюс 16. В Москве в субботу ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 14, днем плюс 21. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
1: Что такое радио?
2: Странный вопрос, не правда ли?
1: А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
0: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Ржавчина.
5: Добрый вечер.
6: Здравствуйте, люди. Мы скучали?
5: Так точно. Это пятница, 19.12.23, главный радио страны, программа «Ржавчина». Илья Канавин, Александр Анучкин.
6: Ну и мы, как всегда, имеем всего лишь навсего времени с Гулькин нос меньше 2 часов. Это несправедливо мало, потому что поговорить у нас есть о чем. Тянуть это самое время мы не станем, поэтому сразу же сообщаем вам о том, что вы сегодня точно не узнаете. Что у бездомной собаки в Калужской области украли будку, ей построили своими руками добрые люди, посмотрели, это жители города Жиздра, построили, чтобы Шарику было где жить, а взял кто-то и украл, понимаете? Ну, что остается думать, что этим псам, наверное, нужнее
5: будка, да. Значит, не узнаете о том, что в России новая омбудсмена, депутат Госдумы Яна Лантратова. Она пришла на место Татьяны Москальковой, отвечавшей за права человека в нашей стране аж целых 10 лет. Это предельный срок для омбудсмена, 2 раза по 5 лет, больше нельзя. Поэтому я думаю, что претензий к Татьяне Москальковой никаких не было. Да? Значит, Москалькова пришла в правозащиту, это было очень интересно, конечно, из полиции, из МВД, но при этом она была профессиональным юристом, а Лантратова, ну, хороший человек, публичный политик, яркая женщина. Да. Посмотрим на результаты, тогда обсудим.
6: Да, тогда будем обсуждать. Не Лантратову же нам обсуждать, собственно, да?
5: Вот, поздравляем ее.
6: Да, поздравляем. Очень энергичная, очень яркая, действительно деятельная женщина. Спора нет. Так, не будем говорить о том, что в США создан специальный отряд спецагентов для борьбы с противниками Трампа.
5: Киллеры такие.
6: Ну, это практически официальное название. Чем будет заниматься, в общем, нетрудно догадаться.
5: Вот. Ну, мы не знаем.
6: Вообще-то мы не знаем. Кто знает. А есть такая теперь забава такая, она очень энергичная. Воровство иных президентов.
5: И убийство.
6: Угу. Ну, веселое занятие. Может, этим будут
5: заниматься? Да, вполне себе для отряда.
6: Потому что кто может больше ненавидеть Трампа, чем кто-нибудь, руководящий какой-нибудь другой страной?
5: Особенно если в другой стране есть нефть, например.
6: Угу. Да, нечаянно.
5: Да. В общем, интересно, но мы об этом говорить не будем. А вот о чем вы сегодня узнаете. Вот, значит, как этот самый Трамп, да, у которого теперь есть спецотряд спецагентов, съездил в Китай. И почему оппозиция американская его теперь буквально топчет по итогам переговоров с товарищем Си? Значит, стороны делают вид, что обо всем договорились и что все в порядке, но почему-то кажется, что нет. Да? Вот, зато Трамп узнал много новых слов.
6: Ну, не все зря.
5: Да.
6: Обогатился духовно. Кое-что почитал, на кое-что посмотрел.
5: Да.
6: Так, бывший глава администрации Зеленского и один из самых влиятельных людей Украины, нынешней Украины, Андрей Ермак, таки арестован, таки не нашел денег на залог и таки отправился в СИЗО. Его обвиняют в коррупции. Причем обвинение довольно, на мой взгляд, из всего набора возможных обвинений, самое мягкое, прямо скажем, и это обращает на себя внимание. Очень много всякого немыслимого во всей этой истории, в том числе невероятные какие-то связи с первых лиц, незалежные, со всякими колдунами, ведуньями и гадалками. Вот, мы в 21 веке живем, но Украина стала такой филиал. Я даже знаю, чего в средневековой, на средневековой Украине очень были распространены эти вещи. Песок с кладбища, привезенный для строительства домов, это отдельная история. В общем, есть о чем поговорить. Здесь действительно есть о чем поговорить, и гость у нас будет потрясающий.
5: Хорошо, значит, дальше. Нас с вами пугают новые пандемии, но вот нам конкретно с Ильей совершенно не страшно, и попробуем объяснить, почему. А также разобраться, кто на этом заработает. Что от нас пытаются спрятать под всей этой медийной волной. Вот. Ну и, в общем, вас тоже будем успокаивать, потому что, чтобы заразиться этим хантавирусом, надо прям нормально постараться.
6: Ну, в общем, слушайте, нужна вакцина, на самом деле, против этой инфозаразы. Вот,
5: да.
6: Что-то в этом роде. Вот, и все-таки поговорим мы о колдунах на нашей территории, в нашей стране. Вот, если вы думаете, что только в Киеве этим грешат, так и нет. Расскажем не леденящую душу историю о слете ведьм, шарлатанов, инфо-цыган, системных политиков и прочих квантовых педагогов, который прошел в Санкт-Петербурге, не поверите. Вот. Будем рассказывать, удивляться и радоваться тому, что все эти вот перечисленные люди в официальные документы не попали.
5: Ну, тем не менее. Ну вот, зато к нам попадут. А нам официально позволили больше работать. Ура, товарищи.
6: Слава богу.
5: Значит, да,
6: Госдума... 2 раза в неделю мы выходить?
5: Да хоть 4. Госдума приняла закон, который разрешает увеличить лимит сверхурочной работы вдвое. А, значит, было 120 часов в год, теперь можно будет 240. И интересно, нет, интересно вот. Ну, как бы, что, чего тут больше, да? Значит, какой-то искренней любви к нам. Ну, разрешите, мы все просили, дайте там поработать побольше. Или здесь какое-то, значит, предвидение глобального демографического кризиса, или это борьба какая-то, значит, с притоком иностранной рабочей силы, мы не знаем.
6: Ну, слушай, просто есть способ повышать эффективность работ, производительность, увеличивать продолжительность рабочего дня, например.
5: Я помню советские плакаты: работать надо с умом, а не до ночи.
6: А я помню советский плакат с этой «Ночь, работе не помеха».
5: А, ну все, вот, уравновесились.
6: Так, ну и что? Ну и о болезни крупного рогатого скота.
5: Да.
6: Потому что снова начинается как-то очень похожая на предыдущую историю, только теперь уже в Кузбассе. Идет она теми же самыми кругами непонимания, слухов, какого-то, я не знаю, игнорирования интересов и, в общем, совершения уже совершенных ошибок. Ну что, будем разбираться, смотреть, что вообще происходит. И на самом деле, мы говорим, что проблема коммуникации, а только ли в коммуникации проблема?
5: Очевидно, нет.
6: Вот. Давайте смотреть.
5: Поехали.
6: Поехали.
0: Ржавчина.
5: Так, ну что-то очень долго анонсировали нашу программу, поэтому всё, давайте сразу
6: сократимся.
5: Да, справку включим и послушаем про то, как Дональд съездил к Си.
0: Наша справка.
7: Американская пресса называет переговоры дипломатической победой Пекина. По оценке журнала Newsweek, за годы, которые прошли после первого визита Трампа в Пекин, Китай фактически сравнялся с США по глобальному влиянию. Сам Трамп ранее называл отношения Вашингтона и Пекина «большой двойкой». Особое внимание журналисты обратили на атмосферу переговоров. Телеканал CNN отметил, что китайская сторона организовала для Трампа максимально торжественный прием с расчетом на любовь американского президента к эффектным церемониям. При этом язык тела лидеров, по оценкам экспертов, выглядел сдержанным. Улыбки и рукопожатия были подчеркнуты официальными, без демонстрации особого доверия. А попытки Трампа выглядеть главным провалились. Американские СМИ также обсуждают беспрецедентные меры безопасности. По данным репортеров, члены американской делегации даже оставили личные смартфоны и электронику дома, опасаясь кибершпионажа и возможного доступа китайских служб к данным устройств. Несмотря на публичные комплименты и демонстративную вежливость, ключевые противоречия между странами никуда не исчезли. The Wall Street Journal пишет, что Си Цзиньпин прямо предупредил Трампа: ошибки вокруг Тайваня могут привести к крайне опасной ситуации. Агентство Associated Press напоминает, стороны по-прежнему расходятся по вопросам торговли, Ирана и статуса Тайваня. Внутри США визит также вызвал споры. Демократы обвинили Трампа в чрезмерной уступчивости Пекину и попытке заменить реальные договоренности эффектной телевизионной картинкой. А Bloomberg резюмирует, пока переговоры сопровождались улыбками и громкими заявлениями, но ближайшие месяцы покажут, удалось ли сторонам избежать дальнейшего ухудшения отношений.
5: Сейчас буквально перед эфиром видел сообщение Рейтер, где просто открытым текстом говорится, что это все провал, абсолютный провал Трампа. Ну, а вот...
6: Но, как это, какой-то несложный вызов, вывод сделал Рейтер.
5: Ну,
6: все-таки смело, я предлагаю наши эти самые домыслы соотнести с мыслями человека, который действительно в этом понимает.
5: Очень рады приветствовать у нас в эфире сегодня Юрия Тавровского, политолога, китаеведа, заместителя председателя общества российско-китайской дружбы. Юрий Вадимович, добрый вечер.
6: Юрий Вадимович, добрый здравствуйте. Вечер, я дополню, что Юрий Вадимович автор книги о Си Цзиньпине, которая высоко ценится, в том числе в Китае. И это вообще круто. Это достижение. Юрий Вадимович, Трамп провалился?
8: Конечно, он не провалился.
5: Вот.
8: Это был добротный визит, который прошел штатно, который принес результаты. Может быть, не фантастические, великолепные. Знаете, как Трамп любит
6: без капслоков
8: прилагательные. Да. Это очень важный визит, хотя бы потому, что встретились руководители первой и второй экономики мира. Они встретились впервые действительно за 9 лет, чтобы посмотреть друг другу в глаза, потому что между руководителями такого уровня очень важен личный контакт. Потому что посольство посольствами, советники по всякой безопасности советниками, очень важен вот этот контакт личный. И, ну, смотрите, уже Трамп улетел, наверное, уже прилетел на Штаты. Можно говорить об итогах. Конкретных каких-то договоренностей пока неизвестно. Там говорили, что 500 Боингов Китай купит. Потом говорили 150. Документов нет. Говорили, что Китай закупит огромное количество соевых бобов американских. Пока никакой информации нет.
6: Прямо американцы всех хотят бобами накормить, я смотрю.
8: Да. Вот, понимаете, и вспоминается тот визит Трампа, который был именно 9 лет назад, в 17 году, когда он тоже побывал, заключил всякие договоренности, опять про те же Боинги, про соевые бобы. И уже вскоре, через несколько месяцев, в июле 2018 года, началась торговая война, пошлины на китайские товары. И вот эта война продолжается до сих пор. Сейчас пока рано говорить о результатах, как тактических, так и стратегических.
6: А что, когда будет не рано, что мы должны увидеть?
8: А вот, как говорит один мой приятель, надо срочно подождать. Да, вот смотрите, эти дни действительно никаких безобразий американцы не устраивали. Но уже сейчас говорят о том, что может начаться новая волна бомбежек Ирана. Говорят о серьезном кризисе вокруг Кубы и так далее, и так далее. И самый главный стратегический результат – то, что китайцы понизили планку ожиданий от отношений с Соединенными Штатами.
6: А в чем это выражается?
8: А вот смотрите, у них были иллюзии, и они ожидали, что будет будут отношения по формуле «новые отношения великих держав». То есть равенство двух великих держав, которые будут сообща управлять миром. А сейчас Си Цзиньпин во время банкета провозгласил новую формулу «конструктивная стратегия стабильности». Угу. Смысл ее в том, что нужно сохранить хотя бы вот этот нынешний уровень отношений, чтобы не стало хуже. Ни в области торговли, ни в Ормузском проливе, ни в Тайваньском проливе. Ради бога, чтобы только хуже не было. Лучше уже не будет. И вот, исходя из этого, я думаю, надо ждать последствий визита. Они непременно и скоро последуют. И уже к визиту Путина в Пекин, который назначен на 20 число, мы будем знать уже какие-то последствия и будем обсуждать уже тогда результаты двух визитов, которые вот так близко очень приблизились друг к другу. Так получилось из-за того, что визит Трампа ведь намечался на конец марта, начало апреля, и его перенесли из-за начала войны против Ирана. А визит Путина с самого начала планировался на вторую половину

0: не случайны.
1: Это Ермак. То обрушение...
2: России, ее безопасность, ее единство, ее величие. Так более столетия назад писал великий русский философ Николай Бердяев.
3: Историк Сергей Брюн в программе «Позиция». Каждое воскресенье в 15.10 по Москве и в 16.10 по времени Самары. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Президент консорциума «Инфорус», специалист по кибербезопасности Андрей Масолович.
4: Есть более общее понятие, его придумали спецслужбы, уже давно изначально использовали для защиты гостайны, сейчас про него много говорят, который называется «среда нулевого доверия». То есть, если построить вокруг себя среду, допустим, вот комната, в ней нет жучков, я уверен, что здесь меня не прослушивают. Вот телефон, я на него все установил, и больше там ничего на нем нету. Вот каналы, на которые я подписан, и я запускаю только их, не тыкаю в новые ссылки, никуда дальше не гляжу, в эту комнату заглядывают только мои родные, я им доверяю. Вот в этой среде нулевого доверия можно спокойно жить, решать задачи, вот, но из нее нельзя выходить, потому что за дверью начинается вот этот вот недоверенный мир, вот, и там надо проявлять бдительность.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России.
5: 19 и 20 мая на сцене театра «Геликон Опера» состоятся показы авторского проекта «Мистерия», премьера балета Большого театра России Игоря Цвирко. В программе три одноактных балета с участием знаменитых артистов Большого театра. «Мистерия» — это история о греческой богине бессмертия. Воспоминания о неразделенной любви и ожившее полотно врубелевского демона. 12+. 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт-подзарядка, где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на люмисфера.шоу. 6+.
3: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Вооруженные силы России за сутки владели двумя силами в зоне СВО. Визит Владимира Путина в КНР будет скоро, подготовка к нему завершена. И Главное управление МЧС по Республике Калмыкия объявило штормовое предупреждение. Далее подробнее. Деловая программа Петербургского международного экономического форума будет обширной и важной как для отечественного бизнеса, так и для зарубежных партнеров России, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Глава государства предложил участникам совещания обменяться мнениями по основным темам, которые планируется поднять на форуме.
2: Уже скоро, в начале июня, пройдет Петербургский экономический форум. По традиции, его деловая программа будет весьма обширной, наполненной конкретными вопросами, важными для отечественного бизнеса, для наших зарубежных партнеров, для развития всей российской экономики.
1: Глава государства, открывая совещание, отметил, что меры, принятые правительством для улучшения ситуации в экономике, уже дают положительный результат. Промышленная

0: Производство в России по итогам марта выросло на 2,3%, обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами 3%. Такие свежие данные привел президент. Министерство обороны России на фоне взятия группировкой «Север» под контроль села Чайковка в Харьковской области заявило о продвижении российских войск и расширении полосы безопасности вдоль государственной границы. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы в Харьковской и Сумской областях для обеспечения безопасности мирного населения, говорится в сообщении ведомства. А подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны армии Украины в течение прошедших суток, взяли под контроль село Чаривное в Запорожской области. Также российские военные с 12 по 15 мая осуществили массированные два групповых удара, в том числе гиперзвуковым комплексом «Кинжал» по объектам на Украине, используемым в интересах ВСУ. В результате ударов поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, военные аэродромы, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, горючего и пункты временной дислокации ВСУ. Владимир Путин наградил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Александра Невского. Об этом сообщил заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Алексей Еремин на церемонии представления в Рио губернатора Александра Шуваева. Визит Владимира Путина в КНР будет скоро. Подготовка к нему завершена, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что весь комплекс отношений Москвы и Пекина на повестке визита.
1: Совсем скоро мы сделаем официальное объявление, поскольку мы это делаем по согласованию с нашими китайскими друзьями. Ну, мы просто не хотим забегать вперед. Он действительно будет совсем скоро. И действительно, собственно, уже завершена подготовка к этому визиту. Все контакты состоялись, все основные параметры визита согласованы. Повестка дня понятная. Прежде всего, это наши двусторонние отношения. Это особые отношения привилегированного стратегического партнерства. Солидный объем торгово-экономического взаимодействия, который стабильно превышает 200 миллиардов долларов этот объем. Ну и, конечно, международные дела тоже будут активны на повестке дня. Вот. А наши двусторонние отношения во всех измерениях. Измерений очень много. Это гуманитарные вопросы, это образование, это высокие технологии и так далее и тому подобное.
0: Представитель Кремля также сообщил, что Москва отслеживает информацию об итогах визита президента США Трампа в Китай. Россия не будет играть по принципу «разделяй и властвуй», выстраивая свои отношения с Китаем и США. Это не методы Москвы, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.
2: Мы никогда не будем участвовать в очередных играх по реализации. Еще Киссинджер, по-моему, завещал, что отношения Вашингтона и с Пекином, и с Москвой должны быть лучше, чем отношения между Пекином и Москвой. Ну, вот эта вот игра, в которую американцы, да и колонизаторы в целом играют долгие годы, разделяй и властвуй, нам она знакома. Она до сих пор весьма и весьма жива в западной политике. Это не наш метод, это не метод Китайской Народной Республики.
0: Говоря о взаимоотношениях с ЕС, Сергей Лавров отметил, что Россия готова говорить с Европой, но не будет ни за кем бегать и умолять. Средние потребительские цены на бензин в России за неделю выросли на 4 копейки, до 67 рублей 22 копеек за 1 литр. Дизель подорожал на 11 копеек, до 78-26 рублей, говорится в материалах Росстата. За период с 5 по 12 мая рост цен на автомобильный бензин зафиксирован в 38 субъектах Российской Федерации, наиболее всего в Республике Крым, плюс 0,8%. Снижение цен на бензин зафиксировано в 3 субъектах, более всего в Ямало-Ненецком автономном округе минус 1,1%. В Москве за прошедший период цены на бензин выросли на 0,1%, в Санкт-Петербурге цены практически не изменились. Главное управление МЧС по Республике Калмыкия объявило штормовое предупреждение в связи с прогнозируемыми до конца суток 17 мая сильными дождями, ливнями в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 22 метров в секунду. Водителям и пешеходам МЧС советуют быть внимательными при непогоде. Москвичам рекомендуют использовать метро для поездок по центру города в субботу в связи с проведением московского мотофестиваля и эстафеты «Садовое кольцо». Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. Финальной серии Кубка Гагарина. Сегодня третий матч. В Казани «Акбарс» принимает «Локомотив». По ходу второго периода «Локомотив» на выезде ведет со счетом 2-0. Напомню, в серии до четырех побед счет пока равный 1-1. Нижегородский клуб «Торпедо Горький», который является победителем прошлого сезона ВХЛ, покинул состав участников Всероссийской хоккейной лиги на предстоящий сезон. В лиге будут представлены 32 команды. Новичком лиги станет Калуга. Россиянин Анатолий Малыхин одержал победу нокаутом в четвертом раунде матча реванша с Умаром Кейном и вернул себе титул чемпиона промоушена One Championship в тяжелом весе. Однако сразу после победы 38-летний Малыхин заявил о завершении карьеры. «Я закончил, все, уезжаю на Алтай разводить коров, собак, устал проливать кровь, теперь я то ли земледелец», заявил Малыхин, который первым в истории одного из элитных мировых промоушенов стал чемпионом в трех весовых категориях. Первые всероссийские комплексные соревнования «Игры сильных» открылись в Курском спортивно-концертном комплексе. Участие в состязаниях примут более 300 спортсменов из 8 регионов Российской Федерации. «Это наши соседи, регионы приграничья, наши исторические регионы Крым и Севастополь», отметил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Особенность «Игр сильных» заключается в том, что вместе с юношами и девушками до 17 лет за команды выступают взрослые, в том числе участники специальной военной операции. Победители по 6 видам спорта – легкая атлетика, бокс, вольная борьба – самбо, дзюдо, практическая стрельба будут определены 17 мая. Майкл Керрик останется главным тренером футбольного Манчестер Юнайтед на постоянной основе, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Совладелец клуба Джим Рэдклифф одобрил продление контракта с Керриком. Новое соглашение будет рассчитано либо на 2 года с опцией продления, либо сразу на 3 года. И пока это все новости спорта.
4: Реклама.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Реклама на Радио России.
0: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 22. В Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 18. В Челябинске облачно с прояснениями, плюс 27. В Рязани пасмурно, плюс 23. В Краснодаре небольшой дождь, плюс 20. В Майкопе небольшой дождь, плюс 18. В Ставрополе дождь и 13 градусов тепла. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 10, днем плюс 16. В Москве в субботу ожидается перемена. Облачность. Температура ночью плюс 14, днем плюс 21. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: Российский радиоуниверситет. Беседы с учеными в разных областях науки о познании мира, популярных теориях и гипотезах.
1: Лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: Слушайте передачу Дмитрия Кононыхина.
2: По будням в Москве в 13:10.
1: Будущее наступило вчера, и мы все узнаем об этом сегодня. Слушайте Российский радиоуниверситет.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
4: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
3: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
6: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
5: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
7: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
5: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ-поход» на радио России Мурманск.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Ржавчина.
8: А вот мы вернулись, как обещали.
9: И продолжаем соскребать.
8: Да, это главный радио страны, это Ржавчина, Илья Канен, Александр Анушкин. И еще раз мы держим слово, обещали про колдунов еще поговорить.
9: Ну, значит, будем.
8: Вот, значит, сейчас будем говорить про колдунов, а инфо-цыган и прочих всяких интересных людей. И было бы, наверное, здорово и весело сказать, что это где-то там бог знает где. Да, в каких-нибудь бантустанах там. Но нет. Нет, друзья.
9: Ну, тогда бы было просто позубоскалить, но мы же люди серьезные.
8: Да, поэтому мы будем грустить и анализировать.
9: Давайте справочку дайте,
8: пожалуйста.
0: Наша справка.
10: В Петербурге прошел форум с загадочным названием «Россия 809. Традиции будущего». Формально уважаемые люди собрались поговорить о духовно-нравственных ценностях. Фактически получился фестиваль альтернативной реальности, где депутаты, ведуны, народные целители и квантовые педагоги наконец-то нашли друг друга. Среди участников специалисты самого широкого профиля. Тут вам и аюрведический специалист, и ведический социальный архитектор, и эксперт по изменению ауры. Один из спикеров предлагает лечить людей без лекарств, другой – топором. В прямом смысле. Особый интерес вызвал организатор форума Сергей Мороз. Он развивает школу будущего, где дети смогут пройти всю школьную программу за полтора года, читая книги с закрытыми глазами. Освободившееся время предлагается посвятить выращиванию особых злаков, которые, как утверждаются, активируют генетический код русской цивилизации и помогут жить до 150 лет без болезней. Не обошлось и без классики отечественного эзотерического жанра – звенящих кедров, биополей, энергетических потоков и загадочных вибраций мироздания. Причем все это обсуждалось не в подпольном ретрит-центре где-нибудь в лесу, а при участии депутатов Госдумы, сенаторов и чиновников. Быть странным в России не запрещено, но вопросы все равно есть. Например, зачем официальные лица вообще приходят на подобные мероприятия и фактически легитимизируют весь этот парад квантовой аюрведы? Впрочем, возможно, мы просто не поспеваем за инновациями. Пока одни страны вкладываются в искусственный интеллект, Россия, судя по некоторым форумам, делает ставку на безлекарственных докторов, измерителей ауры и целителей с топором. Главное, традиционно и духовно.
8: А возвращаясь к началу справки, да, вот название форума России 809. 809 — это номер указа.
9: И не кого-нибудь, а президента Российской Федерации.
8: Владимира Владимировича Путина, да.
9: Как раз говорит о традициях, о необходимости их...
8: О сохранении духовно-нравственных ценностей. Да? Да. И вот у нас любят сейчас всех обвинять в дискредитации там чего бы то ни было. Да? И мне кажется, что вот полным составом все участники этого шабаша могут пойти куда-нибудь за дискредитацию.
9: Саш, мне-то кажется, что проблема еще грустнее, чем даже вот с этим мероприятием в Петербурге. Мы в свое время в Ставрополе, помнишь, с теми же самыми лозунгами, регулярный ежегодный фестиваль, который называется тоже с традиционными ценностями, да, с названием, которое не имеет...
8: Же, да?
9: Нет, закрыли человека, который его организовывал, его посадили. А фестиваль теперь этот с греческим названием, где традиционными ценностями объявлены рисование на стенах черно-зеленых пауков инопланетян. И матерные частушки на площади в виде концерта теперь финансируются из правительства, чтобы было понятно. Это тоже объявлено нашими ценностями.
8: Вот такие у нас...
9: И я подозреваю, что это не только там. Мы еще, если поковырять, поскрести, мы наскребем еще бог знает где.
8: Столько ценностей.
9: Разнообразные. Что волосы ценности. У тебя, Саша, станут дыбом, хоть у тебя их и нет.
8: Ну, значит, отрастут предварительно. Поговорим, в общем, мы обещали не забаскалить. Поговорим обо всем происходящем с журналистом, политологом, нашим коллегой и ведущим программы «Консервативники» на Радио России Андреем Афанасьевым. Андрей, добрый вечер.
11: Коллеги, здравствуйте.
9: Андрей, добрый вечер.
8: Андрей, вот скажи, пожалуйста, твоя оценка этого вот удивительного события в Петербурге. Что это нафиг такое было, господи?
11: Мне кажется, это спецоперация, направленная на дискредитацию традиционных ценностей. Это хороший такой почерк, на самом деле, разведсообщества, британских спецслужб. Когда появляется какая-то объединяющая такая стержневая идея у нас в стране, правильное, нужное, ее пытаются замылить, опошлить, осквернить, выставить полной ерундой и глупостью, при этом еще и подставив людей, которые, возможно, до конца даже не понимают, куда они приехали, зачем, или их попросили какие-то там свои знакомые люди, а потом в итоге оказывается...
9: Ну, хорошие, уважаемые люди стали, попросили, это же стали знакомая схема.
11: Конечно, конечно. А потом, я думаю, они там оказались и сами уже были не рады тому, что происходило. Но, во всяком случае, мне хочется верить в то, что депутаты, наши народные избранники, люди, которых вы назвали, они там не по доброй воле или не до конца понимая, куда они вписываются, оказались. Очень важный момент, что у нас до сих пор не сформулировано вообще, что такое по-настоящему наш традиционный ценность. Есть абстрактные такие важные, полезные, нужные слова, перечисленные в указе президента, но это не значит, что это нужно останавливать. Что такое вообще традиция? Я рекомендую своим студентам там, и всем коллегам тоже использовать такое этимологический подход. Хотите разобраться в явлении или в предмете, внимательно посмотрите на слово, которое его обозначает, проведите морфологический и этимологический разбор. Традиция от слова традире, латинского слова, да, передача. То есть передача от отца к сыну чего бы то ни было. И мы, люди, следующие традиционные религии нашей страны, все убеждены в том, что люди произошли, они созданы Господом Богом, и, соответственно, подлинная традиция – это то, что передано как знание, как ценность от отца к сыну, и все это упирается на самом деле в Бога. Иными словами, подлинный источник традиции – Господь Бог. А все остальное, что приписывается и пытается влезть в категорию традиции, является ложью, профанацией и чистой воды дискредитацией. Понятное дело, что чем сильнее мы будем стремиться и активнее отстаивать наши традиционные ценности и возвращаться на свой исторический и традиционный путь, тем больше сил внутри России, за ее пределами, будут предпринимать самые активные меры по дискредитации, по уводу народа в сторону. Вот кто-то посмотрит на такое мероприятие, подумает, ну понятно, 809 указ традиции, ха-ха, хе-хе, все. И человека на самом деле потеряли. Это исключительно для таких целей и делаются подобного рода вещи. Они происходят, к сожалению, регулярно. И я крайне вам, коллеги, благодарен, что вы обратили внимание на такую вот вещь.
8: Андрей, спасибо. Если бы я сейчас, ну, как бы просто будет по звуку плохо, я хотел бы поаплодировать, да, потому что на самом деле вот мы с Ильей очень часто на эту тему спорим. Ну, не спорим, как дискутируем, да, когда мы пытаемся для себя и для того, чтобы это донести до аудитории, дать определение тех самых традиционных ценностей, да. И я-то как раз призываю всегда прекратить кокетничать и объявить, в общем, что у нас есть не традиционные ценности, у нас есть евангельские ценности, да.
9: Ну, мне больше ложится на сердце определение тоже не традиционные ценности, а вечные ценности. Традиции все-таки колеблются. Есть набор вечных ценностей, на которых держатся человеки и людство как явление.
11: Да? Абсолютно верно, потому что под традиции нам иногда предлагают, там, подсовывают традицию 31 декабря ходить с мужиками в баню. Угу. Там, вот. Это традиционная ценность русского народа или нет? Поверьте, кто-то ведь скажет, что да,
8: да.
11: Найдут у нас люди, которые...
9: И будет по-своему прав. Попробуй с ним спорить.
11: Традиционная ценность. Но мы-то с вами понимаем, о чем идет речь. Это традиционная ценность. Она нас приближает к чему-то хорошему? Она нас делает лучше?
8: Очевидно, или
11: она нас
8: нет.
11: Делает хуже? Нет. То же самое с праздниками. Да? Нам пытаются навязать те или иные праздники иногда. Бессмысленные, не несущие смысла, часто очень происходящие, имеющие свой корень вообще не наш, а где-то на Западе. Всякие там, да... осенние Хэллоуины и прочая ерунда. А это зачем делать? Делается ровно для того, чтобы увести в сторону подлинную традицию, заменить субстратом. Если ты не понимаешь, что празднуешь и зачем ты это делаешь, если ты делаешь это просто для того, чтобы развлечься, тобой манипулируют. Тебя обманули и тебя уже в темную используют для того, чтобы ты сам разрушал собственное тело, смысловое тело своего народа. Огромное количество народов, собственно, прекратили свое существование ровно поэтому. Не нужно обольщаться, что нами не занимаются. Нами занимаются и уже давно, и, в принципе, у них уже почти получилось, но вот за счет того, что у русского народа особый путь, и в России особый путь, и у народа, связавшего свою судьбу с русским народом, особый путь, как-то Господь еще помогает. Иначе бы нам уже, конечно, был конец.
8: Угу. Здесь же вот вся эта инфо-цыганская братва, да, которая собралась вот на этот конкретный форум, на много других форумов, они же очень удачно мимикрируют, да, они как раз пытаются выдать свои вот эти вот псевдоучения за некие традиции, типа давно утерянное, вот это было у славян, вот это было у наших пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра, а поскольку никто ничего не проверяет никогда, да, поскольку навык критического мышления у нас утра, то все соглашаются, ну ура, да, это такая была традиция лечить все болезни прикладыванием к спине двух топоров, да, я просто нашел страничку ВКонтакте барышни, которая целитель топорами, ну это реально трэш, то есть там вот фото, люди лежат, у них на спинах топоры, и там пояснение, что это избавляет от всех болезней, выводит дурную энергию, вводит хорошую, значит, дальше там огненный массаж, лежит человек, которого поджигают, ему спину, она горит какое-то время, потом тушат, и говорит, вот, все, теперь он излечился там от всех болезней, да, а то, что ты сказал про праздники, я даже подхвачу, да, вот тот же Хэллоуин, а его же маркетологи очень часто в последние годы начали продавать как тыквенный спас. Слышали, наверное?
11: Да-да-да, да-да-да, конечно, это огромное количество всего этого зла пытается мимикрировать под что-то такое звучащее по-русски. То же самое там, да, Велесова ночь, так называемая, и вообще... Весь свод вот этой неоязыческой эстетики – это та же самая информационно-психологическая операция, разработанная британскими спецслужбами на основе того, что успели сделать немцы в годы нацистской Германии, и потом еще наши убежавшие бандеровцы в Канаду подхватили. Вот эта вся волна неоязычества, захватившая нашу Малороссию и часть нашего русского народа под названием «Малоросс», это все технология, которую привезли из Канады бандеровцы, естественно, сотрудничавшие с бывшими нацистами и сотрудниками британских
9: спецслужб. Ну, и еще, ребят, коллеги, давайте мы обозначим такую вещь. Люди, которые организуют эти мероприятия, которым приносят эти планы, которые на них смотрят, за которыми стоят подписи и выделение денег, которые все это утверждают, в большинстве своем это очень большие начальники с очень узким кругозором и с ничтожным образованием, не обучением. Они могут быть очень хорошо обучены, владеть там, бухгалтерия прекрасна, но это необразованные люди. ими тоже легко в этом смысле манипулировать. Что мы можем этому противопоставить?
8: Вопрос.
11: Кадровые чистки. Ничего другого, простите, как бы, но...
9: То есть, если ты утвердил план городского мероприятия, на котором, значит, пригласил рэпера за гонорар с 7 нулями и с матерными частушками, значит, ты подписываешь на следующий день просто заявление об уходе, так?
11: Ну, вообще, да. Я считаю, что это минимум, что нужно сделать, а вообще-то нужно подписывать подписку о невыезде после этого, как вот. Или нужно как-то отправляться кровью смывать такой позор, который ты позволил себе в воюющей стране.
8: Я подхвачу, Андрей, если можно, мысль, которую ты проговаривал вот в предыдущем ответе, да, по поводу информационно-психологической спецоперации. А ведь, ну, по сути же, примерно по этим лекалам, примерно же по этим перфокартам создавалось и политическое украинство, да, задолго до Великой Отечественной войны, да, вот то самое, созданное австрийско-венгерской
9: в том числе, ну, на самом деле, и до
11: Австро-Венгрии, да. У нас головы немножко поломаны материализмом, поэтому у большого количества специалистов, экспертов, руководителей наглухо отбито чутье на духовную заразу. Они ее просто не видят, потому что говорят духовного мира. Угу. А между тем дух творит себе форму. Прежде чем человека сделать убийцей, надо сначала научить его злиться. Надо сначала вот гневаться, его научить, чтобы он не контролировал свой гнев, чтобы он давал ему выплеснуться, а потом уже он возьмет и кого-то убьет. То есть из, опять же, наших по-настоящему традиционных ценностей, да,

0: и здоровой частью общества достаточно.
1: В нормативных актах. Еще я хотела бы указать на то, что вот это увеличение сверхурочной работы допускается только в том случае, если оно предусмотрено коллективным договором. Если вы сегодня посмотрите на окружающий ваш персонал, я думаю, мало кто из работников вообще знает, что такое коллективный договор, да, либо соглашение. Вот, потому что раньше, да, они были на каждом предприятии, в каждой школе, а сегодня нет. Вот, поэтому вот это увеличение продолжительности только в том случае, если оно предусмотрено коллективным договором.
0: Зоя Александровна, а как вы считаете, или, может быть, есть даже открытая информация, с чего вдруг Государственная Дума озаботилась этим вопросом? Да? То есть вряд ли это идя навстречу пожеланиям трудящихся. Да? То есть, очевидно, есть какие-то выкладки, не знаю, там, Минэкономразвития, да? Или это запрос со стороны Союза промышленников-предпринимателей, да? Со стороны какого-то крупного производственного бизнеса. Вот чего вдруг-то?
1: Вдруг совершенно понятно, особенно когда мы говорим о промышленных предприятиях. У нас промышленные предприятия бывают разные. Угу. Разные. Вот. И в данном случае речь идет о промышленных предприятиях, которые создают чрезвычайно важную какую-то продукцию.
0: Ну, то есть оборонно-промышленный комплекс, прежде всего,
1: в том числе, да, обслуживающие и оборонные, и обслуживающие их предприятия и так далее. Поэтому, вводя эту норму, а дальше уже, поскольку мы говорим, что есть согласие работника, есть там какое-то, все будет определяться уже совершенно другими вещами. Коллективный договор. Коллективный договор существует только на тех предприятиях, где есть профсоюзы, как правило, мощные профсоюзы, отраслевые профсоюзы. Поэтому вряд ли здесь будет какого-либо злоупотребления, я не вижу.
0: Ну, профсоюзы, кстати, вообще же отдельная тема, да, потому что...
2: Я предлагаю сейчас даже этого не касаться, само словосочетание «мощные профсоюзы», заголовок для передачи, да.
0: Согласитесь, да, что в последнее время как-то, последние десятилетия, не знаю сколько, 2, 3, 4, слово «профсоюзы» как-то синоним слова «профанация», да, по большому счету.
1: К сожалению, потому что в момент приватизации, когда осуществляли профсоюзы, то тоже стали крупными собственниками.
0: Да.
1: Крупными
0: собственниками. Как они могут банкирами защищать права?
1: Да, это да, да. И поэтому в некоторых случаях защита прав наемных работников стала для них не суть важной.
0: Спасибо вам большое. К сожалению, закончилось время. Вернемся еще, потому что здесь целый корпус тем и есть о чем поговорить. А Зоя Кондратьева, кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового права юрфака МГУ, была у нас на связи. Спасибо вам за
2: Зоя Александровна, огромное спасибо.
0: Да, стало прям сильно понятнее все.
2: Спасибо.
0: Через минуту вернемся.
3: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
4: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
5: И можем, и нет.
6: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают.
4: Точно так же, как и марки, впрочем.
3: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
8: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
9: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
10: «Raindrops keep falling on my head». Сначала эта песня не нравилась никому, за исключением ее авторов, композитора Берта Бакарака и поэта Хэла Дэвида. В 1968 году продюсеры вестерна Буч Кэссиди и Санденс Кит заказали Бакараку и Дэвиду песню для этого фильма и очень огорчились, когда вместо лихой ковбойской мелодии в стиле кантри получили лирический шлягер о дожде и любви. Мало того, песня не вызвала восторга и у исполнителей. Ее отказались записать Пэт Стивенс и Боб Дилан. К счастью, она понравилась Роберту Редфорду, сыгравшему главную роль, а потому осталась в фильме в исполнении Би Джей Томаса.

0: Люди и песни.
1: Песня «Raindrops Keep Falling on My Head» превратилась в большой шлягер, завоевала Оскара и возглавила хит-парады многих стран. Она звучит на десятках языках, от испанского до хинди, в бесчисленном количестве фильмов и телесериалов. Ее исполняли Барри Манилоу, Энди Уильямс, Энгельберт Хампердинг, Мэтт Монро, Саша Дистель, оркестр Поля Мориа и даже панк-группа Manic Street Preachers. Ну а в 1970 году, пробив железный занавес, «Raindrops Keep Falling on My Head» оказалась в Советском Союзе, где Эмиль Горовец записал этот шлягер на русском.

0: Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники, как вирус, распространяют свою схему, где они притворяются коммунальщиками. И вроде бы не сразу в лоб бьют, а готовятся к атаке. Вначале создают в мессенджерах чаты, куда добавляют пользователей под видом соседей. И предлагают подписать петицию. Ну, например, об установке умного шлагбаума или о монтаже камер видеонаблюдения. В названии такого чата, где полно аферистов и вы один против них, часто используют адрес дома, где вы прописаны или живете, или были прописаны и проживали. Потому что злоумышленники берут информацию из утекших данных, а она не всегда актуальна. Если так, то вам повезло, легко вычислить обман. Если нет, то зайдите к настоящему соседу, напишите ему, позвоните, уточните. Или просто удаляйте у себя подозрительный чат. Как правило, говорят специалисты, в таком чате 5 или 7 участников. Но настоящий пользователь только один, тот, кого атакуют мошенники. Остальные соседи – фейковые, фальшивые. В других сценариях злоумышленники представляются организациями ЖКХ и требуют подтвердить данные. В чате для пользователя нет ни одного знакомого, только он и снова фальшивые соседи. В такие чаты пользователи сами могут попасть по QR-кодам с листовок, которые расклеивают на дверях подъездов от имени организации ЖКХ. Ну а дальше мошенники и в первой, и во второй схеме действуют одинаково. Требуют от участников чата перейти в официальный чат-бот или по другой ссылке, или требуют пройти авторизацию и сообщить шестизначный код, который выдаст бот. Название чат-бота может напоминать название государственного сервиса. Однако это ссылка, которая приведет мошенников к вашему личному кабинету в госуслугах или в онлайн-банке. Или не приведет, но дальше аферисты убеждают, что личный кабинет взломан. Конечная цель злоумышленников – запугать и заставить перевести деньги на якобы безопасный счет. Или предлагают досрочно погасить кредит, который якобы взяли мошенники. Либо настаивают задекларировать свои сбережения, и для этого их якобы нужно передать курьеру. А вредоносные программы-шпионы, которые рассылают россиянам в мессенджеры для заражения компьютера или гаджета, может маскироваться под ссылку на всплывающее окно, где якобы можно посмотреть важную информацию или скачать необходимый файл, сообщает МВД. Могут предложить посмотреть видео ДТП с вашим участием. Или воспользоваться базой данных пропавших родственников. Или скачать видеоплеер. Им главное заинтересовать, чтобы вы установили приложение, которое даст доступ злоумышленникам к вашему смартфону. В последнее время аферисты под видом Минцифры начали рассылать письма, в которых пишут об оформлении цифровых доверенностей. Будьте осторожны, относитесь к любым ссылкам, полученным в мессенджерах, как к источнику потенциальной угрозы, предупреждает киберполиция. Не сообщайте незнакомцам персональные данные, особенно банковские реквизиты или коды подтверждения из СМС. Не верьте сказанному по телефону или написанному в электронном письме. Перепроверяйте информацию. Берегите деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.
2: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
3: Молекулярно-генетические данные в построении эволюционных деревьев.
4: Сначала мы должны прочитать последовательность определенных генетических маркеров. Это могут быть кусочек какого-нибудь гена. Мы можем прочитать полностью весь геном.
3: Биолог Людмила Зиневич в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 14.10 по времени Салехарда.
5: Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
6: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового и российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
5: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска.
7: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
9: Радость или грусть нас ждут потом.
8: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
7: Радио России. Главное радио страны.
10: Радио России.
11: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Радио России представляет. Театр у микрофона.
12: Никого нет. Одни мы с вами. А целую версту одни.
11: Константин Симонов. «Мы не увидимся с тобой». Радиоспектакль по одноименной повести из цикла «Записки Лопатина».
12: Здесь ждать будем. Укрыть это, в общем, хорошее. Хорошее.
11: Военкор газеты «Красная звезда» Лопатин провел на фронте много дней и ночей. И только 35 лет спустя он вспоминает тех, с кем свела его жизнь на фронте и в тылу.
13: Оперативная сводка за 15 мая 1944 года.
11: Размышляя о судьбе человека на фронте, Лопатин как бы раздваивается на участника тех событий и их повествователя.
12: Почему-то казалось, что со мной этого не будет. Просто не может быть.
11: Так он вспоминает разговор с танкистом о страхе быть убитым, спор с лучшим другом и короткую встречу с любимой.
14: У нее, говорит, мужские и женские гимназии из головы не выходят. А у меня мои солдаты.
11: Слушайте радиопостановку «Мы не увидимся с тобой» в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин призвал правительство продолжить работу над тем, чтобы рост экономики стал более устойчивым. Подразделения войск севера продолжают расширение полосы безопасности вдоль государственной границы. И погода в выходные в столичном регионе будет комфортной. Далее подробнее. Меры, принятые правительством для улучшения ситуации в экономике, уже дают положительный результат. Такую оценку дал Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. По словам президента, необходимо продолжить работу, чтобы рост стал более устойчивым.
2: Мы с вами проводим очередное совещание по текущей ситуации в отечественной экономике. И сразу отмечу, что меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать определенный, скажем так, сдержанно, скажем, но все-таки определенный результат положительный. Об этом говорят позитивные статданные за март текущего года. Как недавно докладывал министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников, в марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавило 6,2%, при этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%. Прирост промышленного производства в марте плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами 3%. В целом ВВП страны в марте прибавил 1,8%. Прошу правительство и дальше уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание. Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов. То есть, чтобы экономический рост становился более основательным и устойчивым.
1: Президент также затронул и грядущий Петербургский международный экономический форум. По его словам, программа будет обширной и важной как для отечественного бизнеса, так и для зарубежных партнеров России. Глава государства предложил участникам совещания обменяться мнениями по основным темам, которые планируется поднять на форуме. Министерство обороны России на фоне взятия группировкой «Север» под контроль села Чайковка в Харьковской области заявило о продвижении российских войск и расширении полосы безопасности вдоль государственной границы. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от госграницы в Харьковской и Сумской областях для обеспечения безопасности мирного населения, говорится в сообщении ведомства. А подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны армии Украины и в течение прошедших суток взяли под контроль село Чаривное в Запорожской области. Россия считает недопустимой ситуацию, когда семерка стран определяет политику и практику Бреттон-Вудских институтов, а государства БРИКС сопоставимого влияния не имеют. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на министерской встрече БРИКС в Нью-Дели. Мировая финансовая система должна быть транспарентной, предоставляя всем участникам равный доступ к возможностям и инструментам, сказал российский министр. Приоритетной задачей считаем завершение реформы системы расчета и распределения квот Международного валютного фонда. По его словам, Международный валютный фонд по-прежнему занят продвижением интересов акционеров из государств западного меньшинства, оставляя на периферии своего внимания реальные потребности глобального юга и востока. Сергей Лавров констатировал разрыв между реальным распределением глобального экономического потенциала и уровнем предоставленности стран мирового большинства в глобальном управлении. Выправлению этой несправедливости должна способствовать переналадка деятельности соответствующих структур в соответствии с реальным соотношением сил в современном мире, что должно повысить эффективность всей международной архитектуры, устранить созданные в ней разделительные линии, считает глава МИД России. Создание российского поезда для высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург идет по графику и по плану. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин, который сегодня вместе с гендиректором российских железных дорог посетил завод «Уральские локомотивы» под Екатеринбургом.
3: Это одна из таких вершин инженерной мысли, и это работа российских железных дорог, которые являются авторами концепции, авторами инженерных решений и, конечно, компанию «Уральские локомотивы», которая все это строит, реализует. И сегодня у нас проект движется в том графике, который президент нам поставил.
1: Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО и их семей в регионах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Эти меры поддержки распространяются непосредственно на бойцов и ветеранов СВО, а также на участников боев в приграничье, на ополченцев Донбасса после 2014 года и на членов их семей. Погода в выходные в столичном регионе будет комфортной. В Москве столбики термометров покажут плюс 20-23 градуса. Насадков не ожидается, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В субботу в мегаполисе ненастье ослабеет, из-за облаков чаще станет выглядывать солнце, хотя местами еще возможен какой-то незначительный дождь, но уже ни о чем. Под утро плюс 11-14, в середине дня летнее плюс 20-23, ну и в воскресенье примерно такой же характер метеоусловий. Ночью 10-13, днем 22-25 комфортнейшего летнего тепла. Ну и, конечно, в первой половине следующей недели усилится влияние западного крыла сибирского антициклона, поэтому и москвичей, и жителей Подмосковья, и Центральной России ждут солнечные, сухие, очень теплые деньки в ночные часы от 13 до 18, ну а в светлое время суток воздух будет разогреваться до 23-28 тепла, что почти на 10 градусов выше положенной для конца весны нормы и даже теплее, чем обычно бывает в середине лета.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей, финальная серия Кубка Гагарина. Сегодня третий матч, он проходит в эти мгновения в Казани. Акбарс принимает Локомотив, идет третий период. Лока ведет на выезде со счетом 3-1. Напомню, в серии до 4 побед счет пока равный 1-1. Формирование нового тренерского штаба автомобилиста во главе с Алексеем Кудашовым практически завершено. На рассмотрение остается только одна вакансия. Об этом заявил директор клуба Максим Рябков. Напомню, Кудашов возглавил автомобилиста 7 апреля, сменив на посту главного тренера Николая Заварухина. 15-16 мая в Рейкьявике проходит ежегодное заседание подразделения Международной федерации баскетбола, отвечающей за европейский континент. По информации Спортэкспресса, среди прочего будут проведены переговоры по поводу товарищеских встреч сборной России, национальной и резервной, на следующее календарное окно ФИБА. Мадридский «Реал» представит Жозе Моуринью новым главным тренером на следующей неделе в Мадриде. Ранее королевский клуб заключил сделку с «Бенфикой», которая получит за португальца компенсацию в размере 7 миллионов евро. Напомню, Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Майкл Керрик останется главным тренером Манчестер Юнайтед на постоянной основе, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Совладелец клуба Джим Рэдклифф одобрил продление контракта с Керриком. Новое соглашение будет рассчитано либо на 2 года с опцией продления, либо сразу на 3 года. Бавария подписала новый контракт с 40-летним вратарем Мануэлем Нойером. Отмечу, что предыдущее соглашение истекало 30 июня, а новый контракт с Нойером рассчитан до лета 2027 года. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: В Челябинске завтра облачно с прояснениями плюс 27, в Перми переменная облачность плюс 29, в Ульяновске ясно плюс 26, в Элисте небольшой дождь плюс 23, в Махачкале небольшой дождь плюс 22, в Владикавказе небольшой дождь плюс 14, в Херсоне облачно с прояснениями плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 10, днем плюс 16. В Москве в субботу ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 14, днем плюс 21. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: Клейн.
1: Аурум Инутилем.
0: Вот именно об этом сегодня пойдет речь в программе
1: Аурум Инутилем. Бесполезное золото.
2: Sounds charming.
3: Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо, вдохните, шагом марш.

0: Инутиле.
1: Бесполезное золото.
2: Та-та-та-та-дан-дан-дан, нам всем нужна давно Олимпиада, друзья, а вам всем, нашим слушателям программы «Аурум Инутиля», давным-давно нужна хорошая музыка. Я уверен, что вы внимательно следите за тем, какие песни мы включаем, как у нас весьма роскошно прошел наш эфир программы «Аурум Инутиля», приуроченный к 9 мая, когда мы с вами слушали песни замечательного автора песен, ветерана труда Александра Литвинова. И я, друзья, сегодня, возвращаясь, так сказать, в нашу основную нишу, в основную канву программы «Аурум Инутиля», готов представить вам забойные совершенно песни в таком же духе, как только что прозвучавшая композиция «Нам всем давно нужна Олимпиада» группы «Horizon» из города Кимры. Сергей Плешкан, лидер этой команды, с нами на прямой связи. Привет, Сережа.
3: Привет. Привет всем радиослушателям.
2: А я правильно понимаю, что это у вас новая такая работа? Что за песня? Расскажи о ее появлении немножко.
3: Ну, свежайшая песня, которую записали мы буквально месяц назад. Ну, записали, сразу вам отправили.
2: Ага, правильно сделали, кстати говоря, потому что мы-то как раз именно такие треки приветствуем, что лишний раз подчеркивает, что наш отечественный рок находится в прекрасном, не унылом, а вполне себе жизнеутверждающем состоянии. Мы сегодня будем говорить на тему воспоминаний и подсознаний и всего остального, то, о чем рассказывает в своей книге в очередной главе замечательный живущий с нами гений по имени Рик Рубин. Но я бы хотел, чтобы ты сегодня как раз, наверное, приобщился уже к этой беседе, к этой дискуссии. Мы еще поговорим сейчас о группе Horizon чуть позже. А мой первый вопрос к тебе, вот воспоминания, именно воспоминания какие-то формируют твою творческую идею? Есть у тебя, замечал ли ты, подмечал ли ты такой аспект интересный, любопытный?
3: Я зачастую, в принципе, в своих песнях стараюсь использовать что-то из прошлого. То есть даже если взять песню «Voyager», которую мы послушаем далее, а там я использовал слова, которые из золотой пластинки «Voyager». Вот.
2: Что это значит?
3: Там записаны звуки людей, там строительство, по-моему, даже звуки природы, звуки океана, плач ребенка, приветствия на разных языках от людей. Вот. То есть даже как бы сама вот эта задумка была людей, то есть показать потенциальным там инопланетянам, так скажем, как мы живем и все остальное. И я в своей песне тоже как бы использовал, но немножко с другим оттенком, то, что как бы мы больше, может быть, деградируем, чем стараемся развиваться. Ну, когда послушаем, все, я думаю, поймут, что я хотел сказать.
2: И это фит, это же фит с Отто Дикс. Что это за ребята? Кто эти парни славные, с которыми вы решились на вот этот вот фит, который нам сейчас предстоит послушать?
3: Это легенды российского дарквейва, вот, по которым я, так скажем, фанател в годах так 2010-х.
2: Ничего себе!
3: Угу. Да, я, в общем, просто решил по приколу, по рок-н-роллу написать им, и у меня все получилось. То есть это все было именно в творческом как бы порыве совместно с ними. Им за что большое спасибо. Я, конечно, был очень рад, когда все получилось.
2: А песня «Voyager», она твоя?
3: Да, это моя песня. И для меня было как бы, что там Михаил Драу, это фронтмен этой группы Отто Дикс, исполняет мой текст. Ну, вы можете представить, что со мной было. Я просто такой, вау, я их слушал, а тут у меня с ними песни, поют мой текст. Ну, то есть эмоции переполняли.
2: С ума сойти. Ну, давайте послушаем, друзья, композицию «Voyager». Это фит совместной команды «Horizon» и, ну, действительно, легенд российского дарквейва группы «Отто Дикс». Прямо сейчас в «Аурум Инутиля».

0: Песня Voyager. Песня Voyager, друзья, написана Сергеем Плешканом, лидером команды Horizon, город Кимре. И это фит, вы слышали и голос музыкантов, и вокалиста группы Отто Дикс. Прямо сейчас в Ауру Манутеля звучала эта композиция. Сергей с нами на прямой связи. И ты, Сереж, сказал, что вот эту команду ты слушал в молодости, да, и в 10-х годах. А какую музыку ты вообще слушал, которая отложила свой серьезный отпечаток на всю твою авторскую музыку, на все творческое наследие команды Horizon, на все то, чем вы сейчас занимаетесь?
1: В основном, естественно, это был русский рок. Там Сплин, Агата Кристи слушали. Вот. Что там еще там? Ну, сейчас сходу... кино, естественно. Вот. Глыбы, так скажем, русского рока, лично для меня. Вот. А потом уже появились зарубежные группы. Там Prodigy, Clawfinger, Rammstein. Вот. А также, конечно же, классическая музыка тоже оставила свой отпечаток в моем творчестве, потому что я учился на аккордеоне в музыкальной школе, потом было музыкальное училище, а там классическая музыка как бы составляет основной пласт, чтобы заложить тебе это все в голову. Вот. И это настолько заложило, что я не могу не добавить какой-нибудь оркестрик, какие-нибудь струнные в свои песни. И в дальнейшем у меня вообще там наработки есть, там, может быть, дойдет когда-нибудь до концерта с симфоническим оркестром, скажем так.
0: Последнее, о чем хочу спросить тебя сегодня, у нас ведь лето впереди, где Horizon выступать будут, какие планы творческие, или вы вообще, может быть, не будете давать концертов, может быть, засядете в студии и запишете еще зубодробильных треков, пару-тройку штук?
1: В планах пока, было, тут сорвалось немножко, у нас бас-гитарист, он из Волгограда, как бы у него не получается приехать к нам, вот, 23 мая должны были выступить, и в планах пока конкретных нет каких-то дат, но мы все время в поиске, то есть куда-то заявки подаем. Если нам отвечают, то мы, естественно, приедем, где-то неподалеку от дома, так скажем. Вот. Ну и, соответственно, треки писать. И сейчас еще вот доделываю клип на песню «Нам всем давно нужна Олимпиада». Вот где потенциал этой песни, он еще раскроется в визуале, но там вообще пусто получается.
0: Слушай, мы все заинтригованы, во-первых, видеорядом. Хочется посмотреть, что получится в итоге, поэтому я приглашаю тебя и ребят из группы Horizon. Пожалуйста, используйте нашу платформу, нашу группу ВКонтакте, группу Аура Манутеля. Когда клип появится, присылайте, мы его опубликуем и всем покажем, и все смогут посмотреть. Сереж, спасибо тебе за беседу. А у нас впереди следующий наш участник. Следующая классная композиция сразу после вот этой вот отбивочки. I have no idea where this will lead us.
2: Аурум Инутиле. Бесполезное золото.
0: Московский музыкант Евгений Лосев, самобытный автор песен, философ, эстет. Мы поговорим сейчас, кстати, о философии. В том числе, сам автор, кстати говоря, вот если мы сейчас забегать вперед, вы услышите его песню «Черный пассажир», характеризует свой стиль как альтернативный городской романс с элементами неопанка, алабамского блюза и этно-джаза. Вообще все, как мы любим, друзья, здесь в программе «Аурум Инутиле». Как я, ведущий программы Дмитрий Чернов, всегда говорю, побольше бы нам алабамского блюза. Не хватает. Хватает что-то какой-то Алабамы. Частенько так бывает. Евгений Лосев с нами на прямой связи. Женя, приветствую тебя. Лидер и основатель собственного проекта, который так и называется, Евгений Лосев. Привет, Жень.
3: Добрый день.
0: Расскажи, вот интересно, ты как адепт старого, доброго и, как многие говорят, почти мертвого русского рока, что сегодня можешь сказать на тему того, как этот самый русский рок поднять, так сказать, из лежачего состояния в вертикальное попробовать?
3: Мне думается, что сейчас утрачена некая концептуальность в нашем рок-н-ролле. То есть очень много заточено под синглы, под вот такие единичные работы.
0: О, так.
3: Мне кажется, все-таки мы утратили вот эту вот концептуальность, глубину работы, вот мне кажется, вот так надо сказать.
0: Да, и ты знаешь, я всегда в программе не перестаю подтрунивать над современными музыкантами относительно того, что синглы синглами, а про альбомы вы забыли, и тем самым утратили, в общем-то, огромный пласт, наверное, собственной самобытности. Что тут говорить-то по-другому? Не заинтересовываете вы слушателя, кроме того, что вот издали какой-то сингл, прозвучал он где-то и забыли про него. У тебя сегодня песня будет звучать «Черный пассажир». Она тоже как сингл выходила? Или у тебя альбом есть?
3: Нет, она вышла в альбоме. Альбом называется «Восемь дел до шабата». Mm-hmm. Он вышел буквально месяц назад, 30 числа прошлого месяца. Это вторая часть трилогии. То есть первый альбом вышел в 24 году, mm-hmm. назывался «Сны электростатических пауз».
0: Так.
3: А это второй альбом, вторая часть, продолжение, по сути. То есть, ну, по крайней мере, ментальное продолжение, скажем так. По звучанию они совершенно разные, потому что первый альбом был более акустический, писался с академическими музыкантами, там кларнет, виолончель. То есть тут мы ушли, конечно, больше в такую рок-н-ролльную, фольклорную стезю. И это концептуальная работа, то есть... Вообще, я говорю, что его же слушать целиком, от начала до конца. «Черный пассажир» только открывает альбом.
0: Угу.
3: Это первая песня на альбоме. И вот кто слушает, говорит, слушай, действительно, нужно слушать от начала до конца, чтобы понять всю задумку, вот, почему я начал говорить про альбомы именно, про концепцию.
0: И так это мне близко, и так интересно, что весь сам альбом я с удовольствием тоже послушаю полностью. Единственное, что хочу тебя перед тем, как мы сейчас песню «Черный пассажир» будем слушать, чтобы ты рассказала саму идею. Что за «Черный пассажир», откуда он взялся? Потому что мы как раз... Будем говорить сейчас после песни про воспоминания, формирующие творческую идею музыканта. И в этой связи, конечно, контекст хотелось бы от тебя услышать, песни твои.
3: Песня написалась на кладбище. То есть причастовал и от событий разных. То есть, и в какой-то момент я оказался на кладбище, и вот зародилась идея этой песни. То есть, например, вот появились первые строчки, абсолютно точно было понятно, что писать. Я приехал домой и зафиксировал, и она вот дала старт вот этому циклу из 8 песен, которые, собственно, легли в альбом. Вообще, идея альбома – это путешествие от неизбежной смерти к бесконечной жизни.
0: Глубоко копаете, Евгений.
3: А я по первому образованию философ-богослов.
0: Тогда остальные вопросы снимем.

0: родные поля.
1: И Алексей Чубов, лидер группы.
2: Для семей военнослужащих.
3: Жарко. Скоро нейтрализаторы появятся, они прямо расщепляют. А если с ионизатором вместе брать, так озон сплошной. Вы боссу скажите?
4: На этом можно сыграть.
3: Мы помираем, а вам бы все играть.
4: Думаешь, не зайдет?
3: Смотря куда. Если опять тупо накачка, так дальше нельзя, необходимо решение, а при этом решения нет, то все, ресурс исчерпан. Обратный эффект получается, выбесите всех. Если конкретный коммерческий интерес, ну, тоже плохо воспримут.
4: Почему?
3: Ну, потому что народ такой. Коммерсы для него за пределами позитивного восприятия. Он понимает, когда враг. Враг лезет, гадит, хочет отравить, и начальство с ним заодно, возражать нельзя. Поэтому народ тихонечко бурчит, если получается, гадит встречно, терпит, пока возможно, а как припечет, начинает орать и звать начальство. Когда друг, тоже понятно, наконец-то начальство вняло, разобралось и примет меры.
4: А если не начальство?
3: Тогда не друг. Друг — это только барин. Пришел, всех наказал, навел порядок. Потому что он и так барин, ему сверху ничего не надо. К тому же он и так добрый на самом деле. До него только достучаться надо. Достучался – победил. Нет – стучишь дальше и на всех. А вот чужой коммерческий интерес, который не вредит, тем более наоборот заявлен как помощь, он воспринимает хуже врага. Во-первых, так не бывает. А во-вторых, если ты даже поддержки начальства не добился, значит, будешь нами от этого начальства прикрываться. Ой, ну это тебе надо, а не нам. И даже если нам надо, то тебе надо сильнее. Так что платите больше.
4: Насколько больше?
3: А это не важно. Обещаешь нам 5%, давай 10%. Обещаешь 90%, давай 95%. Какой-то специальный термин наверняка есть, я просто не знаю. Такая смесь очень токсичная.
4: И вонючая.
3: Да. Смесь выученной беспомощности, агрессивности и ощущения заведомой обманутости. Ты-то, буржуй, свое все равно урвешь. Давай с нами делись, а то хату подпалим.
4: Именно здесь так?
3: Именно везде так.
5: Да, только жаловаться, гадить и ждать это самое милости. Но как же русский бунт, бессмысленный и беспощадный?
3: Гер, ты тут бунта не видал, нет? Я тоже нет. И не даст Бог, наверное, к сожалению или к счастью. Отбили бунтовку.
4: Это хорошо, наверное.
3: Все устраивало. И вкусная еда, и неизменившиеся за 15 лет манеры Салтыкова, и то обстоятельство, что политтехнолог, маститый и высокооплачиваемый, особенно по сравнению с Леной, никак не решаются приступить к делу, ради которого потратил уже некоторые запасы подотчетных денег, драгоценного времени и страшно дефицитной для него эмпатии.
4: Ну, вообще, как живешь? Не хочешь ли тряхнуть стариной?
3: Гера, давай попроще, а? Чего ты кругами-то ходишь? Нет, я не имею никакого отношения к выборам и вообще к пиару в твоем смысле. С тех пор и не имею. Нет, еще раз попробовать не собираюсь, и никто меня об этом в последнее время не просил. Кто попросит-то?
4: То есть вообще?
3: То есть вообще никакого интереса. Если речь о каких-то бизнесовых делах, ну, там, не знаю, сеть там новая, бизнес завести, это можно попробовать. Но я сразу предупреждаю, лучше подождать полгода. Пока смысла никакого. У нас тут и без власти, и свалка. Поодиночке это пережить можно, но оба сразу не для бизнеса сочетания. Люди из последних сил выживают.
4: Помощь людям вопреки начальству и так далее. Мы поняли. Лен, ну это же... Это же как раз та тема, которую пиаром надо разруливать.
3: Я же русским языком объясняю, ёлки. Мне неинтересно.
4: Как-то сложно-то все, Лен. Если ты шутишь так, то все, победила, я сдаюсь. А если нет...
3: Я не шучу. А о чем речь, кстати? Выборов в этом году вроде нет, хотя я тысячу лет не следила. Уровень хоть какой? Область или в Думу собираетесь?
4: Местный уровень, горсовет.
3: Господи... Ой, это у кого так деньги ляжки-то жгут? Что ж тебя из области подтянули? В чем проблема-то?
4: Вот, посмотри, папочка.
3: Ладно, обед хорош был. Ага. Главой. А я и не сообразила.

0: Старею. Ну, в целом-то план ничего. Ну, слушай, ну вот... Вот со второго по восьмой пункт начисто не годится. Ну, с соцсетями я, конечно, не очень, но там нельзя так грубо. Ну, тем более, если потом соскакивать придется. Я так понимаю, что придется. Никакой договоренности насчет свалки нет на самом деле. Сейчас не 90-е и даже не нулевые. Понимаешь, народ обижается, когда его обманывают в наглую. Как уж ты, Гера, говорил, обмани меня, но сделай это с уважением.
1: Слушай, ну, надо учитывать, что конкурентов особо нет. Да они нам и не страшны. Соцсети тем более. Менты в деле, на всех уровнях. Следят, будут винтить за любую попытку экстремизма. У них руки давно чешутся. А под экстремизм, ты же знаешь... Сейчас можно любой чих подвести.
0: Ну, не знаю. Ну, я в смысле знаю, конечно. Но не менты же голосуют. Иначе вас бы здесь... Знаешь, зависит от того, что за человек. Возраст, опыт, степень испорченности репутации. Если не герой-летчик какой-нибудь, то программа совершенно не годится. Ее уже размажут просто. А кто таков вообще?
1: Вот, смотри сама, если не видела. Как раз новости по ТВ.
2: Сегодня состоялась встреча кандидата в мэры с населением.
3: В телевизоре был Митрофанов. Он стоял посреди окраины улицы Толстого. Без куртки, шапки и маски. Зато в костюме с укладочкой. И что-то объяснял одетый также не по погоде корреспондентше, тыча пальцем в сторону поселка Северного, за которым была свалка.
4: Корреспондентша, стараясь не морщиться, уточнила.
3: Митрофанов коротко ответил со свирепым видом и пошел к ждавшим поодаль машин.
4: Корреспондентша повернулась к камере и принялась говорить в микрофон.
0: Но Лена смотрела ей за спину. На машины и людей вокруг них. Машины были большими и красивыми. Люди преимущественно солидными официальными мужчинами.
4: Но Митрофанов подошел не к ним, а к высокой красивой шатенке в бежевом пальто. Привычно взял ее под руку и усадил в машину. А сам забрался рядом и захлопнул дверь.
1: Лена, я и представить не мог, что ты не в курсе.
0: Слушай, я пойду, наверное, да? Ой, спасибо большое, все было очень вкусно, здорово. Ой, ее уже размажут просто.
5: Офис Лены.
0: Так, надо продать квартиру в Чупове. И нашу, и на бывшей Ленина. Ой, а во сколько станет квартира в Сарасовске? Опять же, в двух вариантах. Однокомнатном, только для себя, и трёшки для Саши с мужем, которого, слава богу, покамест не предвидится, но который, даст бог, непредвиденно явится.
6: Не делай с бухты-барахты, тем более сейчас, когда весь рынок встал, и квартиру в Чупове продать невозможно. Все хорошенько обдумать, а лучше обождать.
0: А чего ждать? Вон, Иваненко ждала, пока нормально станет, помнишь? Рассказывала же. Не хотела квартиру за $500 продавать. Всю жизнь же за нее пахала. Ждала. Думала, говорит, что хуже не будет, потому что некуда уже. А значит, будет лучше. И что? Ни копейки не получила. С двумя чемоданами уехала. Нигде не рай, но кое-где ад, Наташ. А ад, он не кончается. Просто котлы меняют. И странно в нем оставаться, если можно уйти.
6: Тебе, Чупов, ад, что ли? Во дала сейчас.
0: Мне да. Тебе нет? Мне да. Вот и все.
6: А работать-то где?
0: Да уж найду. Слободенюк отзыв напишет. С руками такую оторвут.
6: С руками оторвут, жопу оставят. Отпустит он тебя. Размечталась. Такая корова нужна самому.
0: Вот спасибо. Я еще и корова, оказывается. Вот спасибо.
6: Это во-первых. Во-вторых, кто нас на работу возьмет-то? Умелых и опытных, когда кругом молодых и красивых полно.
0: А мы не красивые тебе?
6: Очень. Особенно ты. Но 40 ведь, Ленк. Нормальной работы нет. На ненормальные узбеки с киргизами за 3 копейки пашут. Даже микромафия эта, эйвоны всякие. Сама себя грызет, распространители вербовать перестали, и так все уже распространяют, покупать некому. Ужас.
0: Да ладно, да вон смотри, вот эти все джобы-суперджобы, полно вакансий. Правда, зарплата не указана.
6: Потому что копейки. Ты эти суперджобы не смотри. Там или туфта, или не поймешь нифига. Цифр нет, отзывов нет, комменты чистят. Ты сядь на каналы и в групповые чаты всякие. Есть же у тебя?
5: Нету? Ну, Ленк, какая тебе работа в Сарасовске? Тебе только в деревню. У тебя телефон для звонков и одноклассников, что ли?
0: Нет у меня одноклассников. Зато мы соседи есть.
6: Даже одноклассников нет. Сиди в Чупове, жди внуков, вяжи им носки, нюхай свалку.
0: Так, вот...
7: Сарасовск Реал, первый честный канал о жилье.
0: Что тут как?
6: А вот с него лучше как раз не начинать. Там рекламы много, мне Анька говорила. А по Реалу лучше уже потом уточнять. Параметры там, официальную стоимость.
0: То есть и не первый, и не честный. Все как всегда. Ну и зачем мне, спрашивается? О, а вот мы сейчас без всяких каналов все и узнаем. Здравствуй, Саша. Я так скучала.
8: Я тоже.
0: Ну как ты там в целом? Как учеба? Как живется? Как здоровье? Шапку надеваешь? Хватает ли денег? Есть ли мальчик? Надо ли кому-то уже вязать носки? Саш, что-то случилось?
8: В смысле? А, нет, не выдумывай, чего у меня случится. Просто узнать звоню. Как дела? Как ты?
0: А, ну что я-то, я нормально. А что у меня случится?
8: Не болеешь? Голос сиплый какой-то.
0: Ну, помехи, видимо, у меня тоже шуршит что-то. Саш, раз позвонила, подскажи...
8: Мам, а чего там папа придумал, а? Я ему, главное, звоню раз, звоню другой. Он мне перезвоню, а не перезванивает. Или перезвонит, начинает говорить, а потом, ой, прости, перезвоню и отбой. И так все время. А сегодня в телеке показывают, что он в депутаты пошел. Это правда, что
0: ли? Саш, я не знаю.
8: Ну как не знаешь? Он тебе не говорил, что ли?
0: Нет.
8: Ой, да ладно, он тебе не... Мам... Он правда ушел, да? Ну зачем? Мы же обещали.
0: Сашка, нормально все. Ну, подумаешь, придумал что-то. Зато оба живы. Ничего не меняется. Хотя, понимаешь, Саша, может измениться. Если хочешь, конечно. Я вот подумала, ну, поближе к тебе перебраться. Квартиру купим. Может, даже не на двоих, а большую. Ну, чтобы на всех, а? Ну, если хочешь, говорю. Хочешь?
8: А я, наоборот, вернуться хотела. Вернее, как... Не очень хотела, но есть мысль, да и уговаривают.
0: Зачем? Господи, не надо сюда возвращаться. Ты что, в противогазе всю жизнь? Уж на что, я вросла вроде, но и то уже не могу больше.
8: Я же говорю, на самом деле нет, но будет же лучше когда-то.
0: Не будет, Саш.
8: А зачем папа тогда это вот начал? Выборы, все это, надолго же это получается, да?
0: Не знаю, дурак потому что, а мне плевать.
8: И он же не от балды, да? Его же уговорили, конкретно что-то сказали. Получается, есть смысл жить и возвращаться, я вот про это.
0: Нет смысла.
8: А квартиру, ну, бывшую Ленина?
0: Продать? Ну, вернее, Саш, я думала, ну, как так это... Ну, я думала, или ее продать, или нашу. Ну, на Ленина же твоя, а там теперь, ну, ты знаешь, там отец теперь, да? Ну вот, ну, это вам и решать. Наверное, правильно и нашу продать. И денег побольше выручим. Там-то у вас квартира сильно дороже, но нужно по максимуму собирать, сколько возможно. Ну, вот я как раз хотела спросить у тебя...
8: Понятно.
0: Саша, без твоего согласия никто ничего продавать и покупать не будет. Как ты хочешь, так и сделаем.
8: Да я убедилась уже. Ладно, мам, меня тут зовут. Пока.
0: Счастливо, Саша. Кто же уговаривает Сашу переехать?
9: Не Митрофанов же, явно.
0: Хочется, по крайней мере, надеяться на то, что человек в здравом уме не будет звать несовершеннолетнюю.
9: Совершеннолетнюю.
0: Ну хорошо, совершеннолетнюю, но очень юную дочь жить вместе с ним и с примерно такой же юной любовницей.
10: Не такой юной.
0: Ну ладно, ладно, не такой юной, но сильно младше Лены. В маленькой квартире посреди гниющей горы, царем которой Митрофанов решил стать.
6: Ну как она там?
0: С ума все посходили. Вот что. Да ну вас всех! Вот я и переехала.

0: Телевизор на тумбе и очень советского вида полированный шифоньер. Рядом с нею лежит чужой, почти незнакомый мужчина, совершенно голый, как и Лена.
1: Этот мужчина по-хозяйски лапает Лену, причем делает это во сне, неосознанно, на телесном уровне, демонстрируя, кто здесь хозяин, который может позволить себе решительно все.
0: Час назад Лена и впрямь позволяла этому мужчине все, да и сама делала многое. Более того, 3 часа назад Лена сама, что называется, добилась этого постороннего мужчины. Впервые в жизни решила тупо нажраться в кабаке. Сунулась в первый попавшийся с вывеской поярче.
1: Повод есть. Вечер удался.
0: Теперь стыдится всю жизнь. Вечер удался. Стыдится она не того, что трахалась с чужим мужчиной.
1: Вечер удался.
0: И не того, что почти с незнакомым.
1: Вечер удался.
0: А того, что не с Митрофановым.
1: Да.
0: Я трахалась с Алексеем.
1: Да.
0: А что там у нас с защитой было? Должна была быть и по идее, ну, не маленькие же. Вот не хватало на старости лет залететь. Да еще от постороннего. Да еще с первого раза. Глупость. Но обычно кретинские варианты оказываются самыми вероятными.
1: Ну, знаешь.
0: А еще СПИД бывает. Не говоря уже про триперы всякие.
1: Ну, знаешь.
0: Трудно представить себе более достойное завершение непорочной семейной жизни, чем помереть в 42 от СПИДа, рожая невесть от кого.
1: Ну, знаешь.
0: На улице было стыло и несвеже. Никогда это не кончится. Никогда. Домой идти в таком настроении не хотелось. В сотни метрах все так же жирно полыхала вывеска
1: «Повод есть».
0: Того самого кафе, где Лена сняла Алексея.
1: Или наоборот.
0: Или взаимно.
1: Или взаимно.
0: Можно просто перевести дыхание в кондиционированном предбаннике кафе.
2: Вам помочь?
0: А вы за официанта тут?
2: Не официант. Но налью запросто. Принести? Или к нам подсадите? Чего вы одна?
0: Спасибо, молодой человек. Я вполне дееспособна, и компании с меня на сегодня хватит.
2: Елена Игоревна, точно вы! А, класс!
0: Извините?
2: Как это? У вашего поколения не будет ни силы, ни перспективы, пока вы не запомните, что общество имеет возможность влиять на политику, да, государством, посредством различных методов, в том числе...
0: С помощью революционных действий.
2: Да.
0: Ваня! Ты что ли?
2: Ну, кто же еще? Блин, 10 лет, да? Или сколько уже
0: так
2: прошло?
0: Ты с женщиной общаешься?
2: Да. Класс. Елена Игоревна, а пойдемте к нашим, да? Я настаиваю.
0: Ну, если я никому не помешаю.
2: Да вы что? Народ, разрешите представить? Это Елена Игоревна.
0: Добрый вечер всем. Здравствуйте.
3: Приветствуем.
4: Здравствуйте.
3: Очень приятно.
2: ЕГЭ в мое время не было, но... Общество было, вот на 100 баллов бы сдал, вот 100 пудов, да.
0: Подтверждаю.
2: Да. Ну и без этого и в школе, и в МГУ, на круглые 5-ки. И все благодаря ей, потому что она меня натаскивает. Лучший спец в мире. Ну и просто моя первая любовь, как говорится.
3: Поздравляем. Да, это прекраснейшее событие.
2: За столом происходило то ли учредительное, то ли согласительное собрание активистов, которые какое-то время бузили в индивидуальном режиме и писали жалобы на свалку в прокуратуру, администрацию президента и ООН. Затем принялись для координации усилий создавать группы в соцсетях и мессенджерах. А теперь вот решили провести вопрос в офлайн, он же Реал. Активисты были настроены скептически по отношению примерно ко всему. Просто не могли больше терпеть.
0: Дети же совсем. Сашкины ровесники. Плюс-минус. Куда их потащило-то? С другой стороны, у нас, по-моему, с 21 года и депутатом даже Госдумы выбираться можно. И мэром. Почти чего угодно. А тут всем 21 уже исполнился. А если не они, то кто? Я, что ли? Или я вместе с ними? Ой, Лена, дура, что ты делаешь?
2: Типа мы что-то можем сделать.
3: Да, что
0: у вашего поколения не будет ни силы, ни перспективы, пока вы не запомните, что общество имеет возможность влиять на политику в государстве.
2: Даже с помощью революционных действий?
0: Начнем с эволюционных.

0: Например?
1: Например, вы должны влиять на политику государства. Ну, в нашем случае, на муниципальную политику. Выбирая того главу города, который будет работать в ваших интересах, а не в чьих-то еще.
0: Чего это наших? Они общие?
2: Конечно.
0: Как будто вы дышать не хотите.
2: Во-во-во.
3: А толку-то выбирать? Новиков обещал наладить экологию. Его выбрали, ничего не сделал. Отдал себе турнуть, и свалка выросла. Балясников обещал убрать свалку, завел гусака, продал ему весь город. Поцапался с гусаком, устроил из свалки гноище и сел. А следующий, что лучше
2: будет? Конечно, не будет. Это же понятно.
0: Конечно.
2: Конечно, нет.
1: А выборы уже осенью.
3: И что
0: это значит?
1: А это значит, что осенью главой города должен стать один из вас. И это единственный реальный выход для всех. Вы согласны?
4: Вы слушали пятую часть радиоспектакля «Бывшая Ленина» по одноименной книге Шамиля Идиатуллина. Действующие лица и исполнители: Митрофанов Алексей, Вертков Лена, Мария Шашлова, Саша, Мария Мацель, Оксана, Янина Мелехова-Горячева, Иван Денис Шведов, Салтыков Александр Замураев. В спектакле заняты артисты: Алексей Веселкин, Наталья Панферова, Ксения Берилет, Михаил Данилюк, Михаил Осташков, Роман Михеев. Автор сценария и режиссер-постановщик Дмитрий Николаев. Композитор Олеся Ростовская. Вокал Арина Зверева. Звукорежиссер Луиза Лунева. Редактор Жанна Переляева. Продолжение следует. Радио России. Радио России. Люди. От первого лица с Натальей Бехтиной.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это программа «От первого лица». Первое лицо у нас сегодня очень серьезное и очень важное, как мне кажется, для нашей аудитории, и взрослой, и молодой. Я рада вам представить нашу гостью. Это Мария Дмитриевна Батаева, заместитель директора Института педагогики и психологии. Это институт в рамках Московского педагогического университета. Мария Дмитриевна, предлагаю вам обсудить тему. Из года в год мы ее обсуждаем в том или ином ключе, в ракурсе. Но главным образом, вот именно в таком психологическом, в смысле, как противостоять экзаменационному и предэкзаменационному стрессу. Значит, школьникам предстоит сдавать, 9 классы будут сдавать ОГЭ, а 11 классы – ЕГЭ. И для тех, и для других – и для родителей, и, я полагаю, что и для педагогов тоже, это пора весьма и весьма стрессовая, скажем так, нервная и все прочее. И вот вы, как психолог, как человек, который занимается и воспитанием, и педагогикой, что бы вы по этому поводу сказали нашей аудитории?
6: Спасибо вам большое, Наталья Павловна, за такой круг вопросов. Действительно, нас очень интересующие, потому что наши студенты, когда приходят на первый курс, уже они как раз этот рубеж преодолевают, да, когда вот только было 17, только вот сдал эти экзамены, поступил к нам, поэтому участие наших студентов мы прям ведем такие расспросы, то есть, ребята, расскажите нам, а что бы вам помогло вот в процессе этой подготовки, то есть, условно говоря, такие устные фокус-группы, действительно, я просто с ребятами общаюсь, и они вот говорят так, а вот у меня вот так, у меня вот по-другому. И когда мы говорим о том, что без стресса, это вот такой вопрос очень тонкий, потому что ведь не весь стресс вреден, да, и мы должны с родителями это обсуждать, что полюс стресса этого зависит как бы не от самого стрессового фактора, а от того, как наш ребенок воспринимает, оценивает, понимает ли, какие у него есть ресурсы для преодоления этой трудной ситуации. И вот в подростковом возрасте он только осваивает разные стратегии работы со своим стрессом. То есть без поддержки близких, конечно, подростку в разы тяжелее справиться с этим, и мне кажется, еще ребенок не накапливает столько опыта, чтобы легко и быстро переключаться к взрослые между своими внутренними психологическими состояниями. Поэтому я вот тут хочу дать подсказку такую для родителей, что есть у нас эустресс и есть дистресс. И вот подготовка к экзаменам – это, на мой взгляд, как раз хороший пример эустресса, то есть положительного стресса.
5: А расшифровать можете это понятие?
6: Эустресс. То есть это прям медицинское позитивное влияние стресса. Подготовка к экзаменам получается хороший пример вот этого положительного стресса, но только если он заканчивается удовлетворением. То есть родители, близкие помогают справиться с тревожными мыслями ребенка, да, они подкрепляют их. Если они поддерживают, помогают правильно организовать пространство и показывают инструменты, которые помогают как бы качественно готовиться и помогают снижать риск переживаний и появления вот этого самого ди-стресса, то есть это как раз негативного стресса, тревожностью, потери контроля. Он как раз характеризуется, кстати, вот беспомощностью, тревогой и потерей контроля. Поэтому, если мы вспомним еще раз наш тезис, да, как готовиться к экзаменам быстро и без стресса, не надо без стресса готовиться. Надо готовиться так, чтобы он легенький был, положительный, чтобы родители помогали, да, и помогали. Все-таки больше запрашиваю ребенка, как тебе помочь, потому что если, например, родителю подходит какая-то стратегия помощи, да, это не значит, что она подходит и для его ребенка. Поэтому здесь лучше спросить, как тебе помочь. А почему я такой вопрос задаю? Потому что как раз мы ребят когда опрашивали первого курса, кто-то говорит, слушайте, ну это какое-то безобразие, да, подходят прямо накануне экзамена, говорят, вот у тебя все получится, мы в себя верим, там и прочее. То есть ребенка это наоборот сбивало. Представьте, да, казалось бы, вроде помощь, а для другого он говорит, а я вот за все время ни разу от родителя поощрения не услышал, если бы перед экзаменом услышал бы, то, наверное, поверил бы себя чуточку больше. Поэтому нет такого единого мнения, нужно все-таки наблюдать за своим ребенком, отталкиваться от того, как он привык, то есть хвалите ли вы его, поддерживаете ли словами, или, может быть, обнимаете просто, да, вот это вот важно наблюдать.
5: Я, знаете, о чем хотела сказать? Мы, к сожалению, знаем буквально трагические примеры того, как вот этот самый стресс, вот эта тревога, этот страх буквально толкали подростков, ну и таких уже юношей и девушек, к самым крайним шагам, так сказать, в их жизни. Но мне кажется, что главное, как я это понимаю, может быть, я не права, вы меня поправите. Главное тут поддержка, мне кажется, в том, что да, конечно, успех, хороший результат, будущее тем самым, так сказать, прекрасное, это важно. Но ведь, понимаете, даже неудача, даже провал, если хотите, надо как-то понимать, что это же не конец жизни.
6: Абсолютно.
5: Это не конец жизни в таком юном возрасте. Тем более, ну, будем, так сказать, смотреть правде в глаза. Высшее образование, например, которые хотели бы, чтобы дети их получали. Многие родители так хотят. Но сейчас это совершенно как-то становится в общественном даже сознании. Ну да, это, конечно, хорошо, но прожить без него вполне возможно. Есть другие, так сказать, выборы жизненного пути, которые тоже приведут к успеху. И вот это вот так мне кажется, что с точки зрения психологии, вот этой вот утешительной, да, что это не конец жизни. Да, конечно, надо стремиться к успеху, но это не конец жизни. Я не права?
6: А мне вот очень нравится эта идея, как вы сказали, потому что я здесь включусь и, с вашего разрешения, даже продолжу, потому что мне кажется, что вообще, в принципе, самая большая помощь детям перед экзаменом – это когда мы говорим, что да, там экзамен – это не проверка на любовь. Потому что, ну, родители в любом случае будут любить, уважать ребенка вне зависимости от результата. И это само по себе непонятно. Это надо говорить ребенку, потому что вот это такой же переходный этап, как и многие другие в жизни, да. И это не проверка на выносливость ребенка, после которой он там либо член семьи, либо нет, да. Еще важно помнить, что, знаете, такой тонкий момент, что результат ребенка в подростковом возрасте зависит не только от усилий самого ребенка, но и от тех условий, в которых он находился все предыдущие этапы развития. Ну, мне так кажется, что все, что он видел, да, там усвоил стратегии значимых взрослых, например, да, какие-то. То есть все, что он перенял, эту ответственность тоже важно разделить вместе с ним. Но он же тоже как бы рядышком был, видел, как мы себя вели, да, и какие-то вещи тоже он на себя проецировал. И поэтому, если мы видим что-то вот родителя, что ой, как-то вот хотелось бы по-другому, ну, вы вспомните, что вы делали раньше, как вы показывали себя, как вы показывали пример этой включенности, да, там, в период концентрации для достижения какой-то цели. Видел ли ребенок положительные эти примеры? Ну, то есть это тоже же важно. Мы не можем все скинуть на подростка, иди учи, ты должен ни в коем случае.
5: Как, по-вашему, для учителя? В общем, это тоже испытание определенное, вот эти, как бы сказать, итоговые экзамены. Учитель своим поведением, подготовкой, что ли, своим поведением перед экзаменами, он тоже должен себя как-то вести определенным образом по отношению к ученикам своим.
6: Да, Я думаю, что ему необходимо помочь. Ну, я уверена, что наши педагоги, да, в России это делают. Но, тем не менее, мне кажется, очень важно обратить внимание на то, что у детей есть разные уровни восприятия, да, информации. Например, если одному ребенку мы какую-то последовательность одну скажем, он запомнил, да. Другому скажем, он что-то упустил. Вот, наверное, на этот период лучше оставить какие-то такие назидательные комментарии, которые нормальны, да, для педагога, для него важно тоже давать какую-то оценку, характеристику, чтобы это осуществлялось педагогическое взаимодействие. Но все же вот немножко ослабить ее. И здесь очень важно отметить, что в период психологической подготовки, сдачи экзамена, как бы странно ни звучало, но действительно надо выбирать стратегию. То есть вместе, например, с учителем и с родителем, насколько по возможности, то есть перед сдачей экзамена надо наблюдать, да, то есть где у ребенка есть слабые места, там родитель зафиксировал, на какие задания у него уходит больше времени, зафиксировал, в каких заданиях он начинает допускать ошибки, какого рода они зафиксировали, потому что тогда получится на самом уже аттестационном испытании, если вдруг он понимает, ребенок, что у него какая-то заминка, он не впадает в этот ступор жуткий, да, а он такой, ага, здесь заминка произошла, значит, я иду пока дальше, и если у меня останется время, я вернусь к этой точке. А что происходит с ребятами? Почему как раз такой надлом появляется? Бедные, они концентрируются на том, что не получается, и не могут сдвинуться, потому что это состояние тревоги и стресса не дает ему в моменте совершить следующий шаг, переход к следующему заданию. И как бы ребенок сидит в ступоре, а время идет. А так он может раз понять, да, что хорошо, это я выполню чуть позже, сейчас я возьмусь за то, что я могу. И здесь еще важный момент, что надо обязательно, наверное, показать педагогу, потому что в большей степени, на мой взгляд, все-таки это педагогические инструменты. Педагогам можно направить родителей и показать, что такое как раз-таки вот эта геймификация в образовательном процессе. Это очень все взаимосвязано. То есть педагог может показывать родителям на тех же самых, например, собраниях родительских, уделить этому 20 минут, 25, не больше. И причем, собственно говоря, это все, что он делает действительно в самом педагогическом процессе, просто это немножко по-другому будет адаптировано для ребенка дома. Приведу такой пример. Есть такой тезис, да, там, что ребенок подолгу сидит за учебой, и чем больше повторений, чем жестче контроль, тем лучше, да. То есть понятно, что такой подход плохо учитывает особенности современного ребенка, и подростковая психика просто не выдерживает это однообразие, давление. Поэтому даже вот было замечено, что многие старательные ученики, они эту мотивацию теряют. Вот это первый тезис, да, что, конечно, так не надо делать жесткого контроля, больше повторений. Не то чтобы я рекомендую делать это всем, были бы странные советы психолога, которые рекомендуют всем какой-то один совет. Если действительно так посмотреть, то лучше, конечно, вот как раз-таки и применять эти игровые технологии. Я сейчас поподробнее о них расскажу. Получается, что второй тезис, например, да, вдруг родитель думает, игра, учеба – это вещи несовместимые. То есть я не знаю, конечно, какие образы в этот момент у родителей возникают.
5: Возникают,
6: да. Да-да-да, что игра и учёба, то есть это как должна выглядеть математика в шариках там или что. Нет, тут не про это, да, а то, что вот это игровое взаимодействие часто путают с развлечением. Как бы что это веселье ради веселья, а сути никакой не будет. То есть ребенок должен обязательно хмуро сидеть за столом с насупленными бровями, никакой музыки, никаких ноги, пятки ровно на полу. Да-да-да. Вот, ну на самом деле, ну это, конечно, тоже способы, да, которые когда-то действительно работали. Но сейчас тоже надо следить за тем, что а давайте попробуем и другую структуру тоже. И вот когда мы игровые технологии подключаем, мы подключаем самое важное - это изменение отношения к ошибке. То есть ребенок в случае неудачи получает обратную связь, не что он неудачник, не смог, ну еще какие-то слова, подчеркивающие, да, его интеллектуальные особенности, а он становится: о, я просто пробую, тогда попробую еще. И тогда ребенок, охотно совершив ошибку, он понимает, что это просто гипотеза, которую он тестировал.
5: Интересно.
6: Да, и получается, что вместо катастрофы это превращается в состояние исследователя. Так, а если я вот так сделаю? А если вот так вот сделаю? Все, ребенок сразу моментально в своих глазах становится человеком исследующим и тестирующим гипотезы. Это удивительно.
5: Вот интересно, во времена, как говорится, оды, компьютерная игра считалась прям вот злейшим злом. Вот если человек увлечен, ну, ребенок, особенно подросток, увлечен компьютерными играми. Я, конечно, понимаю, что здесь тоже должен быть определенный, ну, предел, что ли, или какая-то граница, которую не стоит перешагивать по времени. Там бывают же, даже не знаю, можно ли ребенка назвать игроманом, но бывают такие подростки, которые могут день и ночь играть. Но известно теперь стало, и как бы это становится, и только что ваши слова это подтвердили, что игра – это полезная вещь. И иногда вот послушаешь откровения некоторых успешных людей в бизнесе, там, в науке, Оказывается, что они в детстве, в возрасте подростка очень увлекались компьютерными играми. Это совершенно не обязательно, что надо играть только там, где шутинг, где убивают, где стреляют.
6: Да.
5: А вот где догоняют, прекрасно, очень хорошо. И даже где стреляют, где сражение какое-то, где побеждают, это наверное...
6: Где строят.
5: Где строят, да, конечно. Это, безусловно, современному, как кто-то выразился... из известных, по-моему, Татьяна Владимировна Черниговская назвала современных детей многозадачными. Они действительно, они многозадачные, и поэтому им как-то проще, чем, допустим, детям, которые росли 15-20 лет назад, им проще ориентироваться в новых обстоятельствах и, кстати, в учебном процессе, наверное, тоже. И знаете, еще хотела бы я спросить вас, считаете ли вы необходимым, вот как психолог, как педагог, присутствие в школьной ситуации, в системе школьного обучения, присутствие искусственного интеллекта? То есть без него теперь как бы вот ничего не происходит. Но уже, так сказать, умные и думающие педагоги, а таких, я думаю, большинство, они понимают, что это не панацея и не выход, и это сразу видно, когда человек сам думает, а когда он позвал этого самого Ивана Ивановича ИИ на помощь. Да. Понимаете, это же видно, видно абсолютно. Но без него ведь тоже, наверное, нельзя.
6: Я думаю, что все, что вызывает запрет, ограничения, да, сейчас современное поколение, оно понимает, что вот у них появился такой инструмент, чтобы как-то свою жизнь облегчать, да, например, они это делают пока очень грубо, они делают это пока очень, ну, несуразно, да, то есть мы видим, что действительно все то, что они делают, это взрослым понятно, и это даже не нужно проверять на каком-то антиплагиате, это видно сразу. Значит, как можно в этой ситуации по-другому ее разворачивать? Во-первых, надо показать, какой именно вид искусственного интеллекта для чего может быть полезен. Так, например, есть там искусственный интеллект, который отбирает тебе научные статьи, да, определенные на тематику. Просто как примеры, да, того, как можно с этим работать. Вот берутся эти статьи по определенной тематике. Дальше, например, нужно показывать и рассказывать, что является, например, доступным в системе ГОСТа по искусственному интеллекту. То есть просвещение, базовое просвещение. То есть нужно, чтобы и учитель, и родители, и ученик знали, что можно делать, а что нельзя. А в связи с тем, что пока, как мне кажется, еще такого объемного свода правил на эту тему нет, все только щупают, да, а если я вот так, а если я кусочек диплома напишу, а если две странички курсовой, а если я вот возьму и на семинаре отвечу вот так. То есть люди это делают просто потому, что у них нет понятных рамок, то есть им говорят либо нет, нельзя, либо вообще этого не видят, то есть люди, которые на это не обращают внимания, они просто берут работы, например, пока еще не идентифицируют искусственный интеллект, потому что технологии тоже в разных регионах по разным скорости, да, доходят. И мне кажется, что здесь важно создать нам, взрослым, понятный инструмент, в котором будет написано, там, дорогие ребята, смотрите, вот здесь будет полезно вот это. Вот это, наоборот, может сделать вот так. То есть мы должны объяснить, как пользоваться, как именно это поможет, для чего поможет. И во второй части написать, какие есть риски для ребенка. То есть, если мы пишем, что риски для ребенка это просто потому, что он перестанет мыслить, ну вот просто представьте, сказать такую фразу подростку: это опасно, ты перестанешь мыслить. Ну, слушайте, ну это вообще это неинтересно даже, да, потому что он просто посмотрит, подумает, что сумасшедшее. То есть мы должны зайти через то, его сферу, да, подумать, так, а как бы мы могли бы это выразить так, чтобы действительно соединить, не придумывать эту ценность, а действительно зайти через его эмоцию. То есть нужно заходить через то, что для человека важно в этом возрасте. Поэтому я вот считаю, что нам не хватает общих таких вот больших рекомендаций для образовательных организаций, которые создали бы одновременно несколько акторов. То есть, например, там и университеты, и образовательные организации, например, школы, и там, может быть, министерство. То есть, вот была такая небольшая какая-то методическая рекомендация, которая уйдет в образовательные организации, было бы намного проще. Например, как объяснить про искусственный интеллект младшему школьнику, как объяснить, как пользоваться этим всем подростку и прочее. Ну, мне кажется, вот как-то так я бы так сделала.
5: Ну, это вообще-то совершенно разумные вещи вы говорите, Мария Дмитриевна. Дело в том, что мы еще, наверное, действительно видим массу примеров того, как человечество, можно даже так обобщенно даже выразиться, еще не совсем понимает, что делать с этим изобретением собственным. С одной стороны, это прекрасный помощник, с другой стороны, опасения возникают, не станет ли искусственный интеллект сам, допустим, принимать какие-то решения без участия и без предложения человека. Это вот может быть опасно. Ну и вообще, как всякие новейшие технологии, все обкатывается постепенно. Кто-то действительно посмеивается над тем, что какие-то из руководителей пытаются создать своего аватара цифрового вместо себя. Да, вместо себя. Я вот не буду этим заниматься, а буду все это ему делегировать. А он что там только не наделает. А потом вообще общение живое. Все равно, как бы мы, чего бы мы ни достигли в этой жизни, все равно общение живое. Учителя и ученики, учителя и родители, родители и дети. И, конечно, главным образом сейчас мы будем думать, время еще есть возможность, да, так сказать, психологически подготовить обе стороны конфликта, что называется, или даже три стороны конфликта, включая учителя, подготовить к испытаниям, понять, что это не самое страшное в жизни, что в жизни еще могут быть и покруче моменты в нашей, и поэтому надо спокойно, с достоинством, серьезно готовиться к тому, что называется ОГЭ, ЕГЭ. Короче говоря, будем сохранять оптимизм, безусловно. Не будем бояться позитивного стресса. Я правильно понимаю? Не надо бояться позитивного. Если ты будешь безразличен, как удав, ничего хорошего не выйдет. Не добьешься ты успеха. Нужно все-таки какие-то эмоции задействовать в такие моменты жизненные. Ну и самый-самый последний вопрос. Вот приходят к вам выпускники. Вы ими довольны? Вы считаете, они хорошо подготовлены? Или их приходится, грубо говоря, переучивать?
6: У нас такая, знаете, с студентами есть уже традиция. У нас большинство ребят работают уже замдиректором, директорами школ, да, образовательных организаций, либо педагогами, психологами. И они нам помогают делать базы практик. То есть мы не только их не переучиваем, но и мы еще отправляем наших студентов на их базы практики. И так мы показываем нашу преемственность. То есть за что я люблю свой университет, потому что действительно он меня этому научил, потому что я сама выпускница, естественно, университета, в котором работаю уже 17 лет. И поэтому когда наши ребята приходят, мы отдаем их наших первокурсников, они выходят к ним на площадке школы, там пробуют помощником психолога, диагностику первичную делают, да, по запросу школы, например, там на тревожность, может быть, еще тут что-то. И получается, что для нас, наши выпускники, они становятся как бы продолжением, ну, наверное, научных школ наших, да, которые есть у нас в университете, если хотите. Поэтому спасибо за вопрос. Неожиданно, но очень радостно, что это наша сильная сторона.
5: Спасибо вам, Мария Дмитриевна. Я напоминаю нашим слушателям, сегодня нашей собеседнице в студии «Радио России» была Мария Дмитриевна Батаева, психолог, педагог, работающий в Московском педагогическом университете. Успехов нашим ученикам. Вам, Мария Дмитриевна, большое спасибо.
6: Спасибо.
5: Благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся через неделю. Наталья Бехтина, Радио России.
4: От первого лица с Натальей Бехтиной.
7: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
8: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
7: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM.
9: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
11: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тын.
12: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
13: Мы можем предположить, что речь идет о Усть-Тынских болотах.
12: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
9: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
15: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли. Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
16: Радио России. Главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
17: Тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
18: Здесь только миг между прошлым и будущим.
16: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары.
9: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
19: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
20: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
9: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников спецоперации в регионах. Еще один указ, подписанный президентом, касается упрощенного приема в гражданство России жителей Приднестровья. Средства ПВО за 6 часов с 14 до 20.00 по московскому времени перехватили 56 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны. Смена генсекретаря ООН, которая должна состояться в текущем году, дает определенные шансы и возможность навести порядок в организации, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин подписал сегодня указ о единых базовых мерах поддержки участников спецоперации в регионах. Цель документа – обеспечить единообразный подход к предоставлению помощи. Президент поручил регионам оказывать содействие приоритетному трудоустройству участников СВО, предоставлять медицинскую помощь и санаторно-курортное лечение вне очереди, сделать бессрочными единые базовые меры поддержки для близких погибших бойцов. Помощь будет оказываться и тем, кто отражал вторжение ВСУ в приграничье. Еще один указ, который подписал президент, касается упрощенного приема в гражданство России жителей Приднестровья. Сообщается, что прием будет осуществляться без соблюдения ряда требований. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Заявление о приеме в гражданство должно подаваться в диппредставительство или консульское учреждение России. Указ принят в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права. Меры, принятые недавно властями в экономике, дают позитивный эффект. Об этом также заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
2: В марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавила 6,2%. При этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%. Прирост промышленного производства в марте плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами 3%. В целом ВВП страны в марте прибавил 1,8%.
1: По словам президента, на совещании рассмотрят дополнительные меры. Для этого президент также предложил экономическому блоку обсудить основные темы предстоящего форума в Санкт-Петербурге. Его программа в этом году будет обширной. Средства ПВО за 6 часов с 14 до 20.00 по московскому времени перехватили 56 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сообщении. Число пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде увеличилось уже до 9, сообщили в оперативном штабе региона. Изначально было известно о 4 пострадавших, среди которых ребенок. Их госпитализировали. На месте ЧП продолжается работа оперативных служб и ситуационного центра, передает Интерфакс. В результате атаки ВСУ на Беловский район Курской области пострадали 2 человека. Дрон нанес удар по селу Песчаное, уточнил губернатор Александр Хинштейн. Министерство здравоохранения Украины снимает брони от мобилизации с медицинских работников по требованию украинского Минобороны. Об этом заявил глава украинского Минздрава Виктор Ляшко. Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. Также украинские СМИ сообщали, что все больше женщин на Украине жалуются на то, что военкоматы объявляют их в розыск как уклоняющихся от мобилизации, хотя они и не имеют военного или медицинского образования. Смена генерального секретаря ООН, которая должна состояться в текущем году, дает определенные шансы и возможность навести порядок в организации. На это указал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на министерской встрече БРИКС в Нью-Дели. Он отметил, что в нынешнем году состоятся выборы нового генсека. Его смена открывает реальную возможность для наведения порядка во Всемирной организации. Или нереальную возможность, а дает какой-то шанс. Мы прекрасно понимаем реалии, отметил министр на третьем пленарном заседании. Россия также выражает полную солидарность с Кубой, население которой пытаются нанести непоправимый ущерб санкциями и другими ограничениями, заявил Лавров на министерской встрече БРИКС. Власти Нидерландов подготовят 23 портативных жилых модуля в порту Роттердама, где члены экипажа лайнера MV Hondius, не являющиеся подданными королевства, проведут 6 недель на обязательном карантине в связи со вспышкой хантавируса на судне. Об этом сообщил один из порталов Нидерландов. По информации портала, на борту судна остаются 27 человек, 25 членов экипажа и еще двое сотрудников Королевского института общественного здравоохранения и окружающей среды. Сергей Собянин поздравил московский метрополитен с 91-летием. По словам мэра, за это время он стал любовью и гордостью жителей столицы. Через город протянулось 16 линий метро. Собянин отметил, что благодаря беспрецедентным темпам метростроения за последние 15 лет более 90% москвичей живут в пешей доступности от станции рельсового каркаса. По будням поезда метро перевозят более 8 миллионов пассажиров. За этими цифрами энергия и движение огромного мегаполиса, добавил Собянин. Ну а главной силой московского метрополитена он назвал сплоченный трудовой коллектив, надежную и бесперебойную работу транспортной инфраструктуры обеспечивают 65 тысяч работников. В пятницу в Казани состоялся третий матч финальной серии хоккейного кубка Гагарина. «Локомотив» победил «Акбарс» 4-1 и в серии до 4 побед повел 2-1. Другие новости спорта далее представит Дмитрий Калугин.
3: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Россиянин Анатолий Малыхин одержал победу нокаутом в четвертом раунде матча реванша с Умаром Кейном и вернул себе титул чемпиона промоушена One Championship в тяжелом весе. Однако сразу после победы 38-летний Малыхин заявил о завершении карьеры. «Я закончил, все, уезжаю на Алтай разводить коров, собак, устал проливать кровь, теперь я Толя земледелец», заявил Малыхин, который первым в истории одного из элитных мировых промоушенов стал чемпионом в трех весовых категориях. Всемирная боксерская организация WBO обязала победителя поединка между россиянином Дмитрием Биволом и Майклом Айфертом провести бой с временным чемпионом WBO в полутяжелом весе Каллумом Смитом. Напомню, поединок между Биволом и Айфертом состоится 30 мая в Екатеринбурге. Тем временем формирование нового тренерского штаба екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилиста» во главе с Алексеем Кудашовым практически завершено. На рассмотрение остается только одна вакансия. Об этом заявил директор клуба Максим Рябков. Напомню, Кудашов возглавил «Автомобилиста» 7 апреля, сменив на посту главного тренера Николая Заварухина. Футбол. Нападающий Сантоса Неймар получил гражданство Италии. Отмечу, что Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии, забив 79 мячей. Также в пятницу стало известно о том, что Неймар вошел в расширенный список игроков сборной Бразилии для участия в предстоящем чемпионате мира. Окончательную заявку бразильца огласят 18 мая. В нее войдут 26 футболистов. Бавария подписала новый контракт с 40-летним вратарем Мануэлем Нойером. Предыдущее соглашение истекало 30 июня, а новый контракт рассчитан до лета 27 года. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, 16 мая в Южно-Сахалинске до 6 градусов тепла, облачно и дождливо. В Челябинске днем воздух прогреется до плюс 26, без осадков. В Иркутске до 10 тепла, облачно с прояснениями, вечером дождь. В Калининграде до плюс 15, без осадков. В Казани уже 27 градусов выше 0, переменная облачность, осадков не будет. В Туле и Воронеже также без осадков, плюс 21-22 градуса. В Сочи 16-18, тепла и небольшой дождь. В Симферополе до плюс 20. В Санкт-Петербурге ночью плюс 10, в первой половине дня дожди, днем 12-14 тепла, атмосферное давление будет ниже нормы. В Москве облачно, ночью и в первой половине дня осадки, 13-15 ночью, днем до плюс 24, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, атмосферное давление останется ниже нормы.

0: Радио России. Общество.
1: Максимова.
0: Выпуск 241.
2: Здравствуйте, меня зовут Ольга Максимова. В эфире очередной выпуск моего радиожурнала, который, как и все последние годы, будет посвящен Дню Победы. По счастью, этот день остается одним из главных праздников для россиян. Праздником, который сочетает в себе грусть утраты и радость от того, что мы смогли весь этот бесчеловечный ужас закончить, выйдя из безжалостных жерновов войны триумфаторами. Кстати, опросы показывают, что 90% россиян всех возрастных категорий знают, каковы истоки Дня Победы, как праздника. А более половины считают, что главное – проявить почтение к памяти предков и к традициям в этот день. И в обеих возрастных группах, как в старшей, так и в молодежной, по 80% опрошенных смотрят парад Победы с мурашками, с восхищением, поздравляют ветеранов и считают, что главная ассоциация с этим днем – чувство гордости за страну, за Отечество. Однако ж опросы опросами, но вот в социальных сетях учителя и взрослые нередко все же рассуждают о том, что современные дети разучились чтить память погибших в Великой Отечественной войне, плохо ориентируются в датах войны, не знают о самых громких битвах. А 9 мая – это скорее выходной, когда можно с друзьями сходить в кино. Другое у детей восприятие, у большинства, потому что уже нет бабушек и дедушек, прабабушек, прадедушек, которые бы застали войну. О ней они знают из рассказов родителей. Ну что поделать, таков ход времени. Они, конечно, готовят доклады о родственниках-ветеранах, они учат патриотические стихи, песни, участвуют в концертах. Но часто многие делают это не столько из-за уважения к памяти воевавших, а ради, например, обещанной пятерки по истории. Многие дети подтверждают, что родители, да, они пытаются привить им надлежащее отношение к 9 мая. Например, предлагают вместе смотреть старые военные фильмы, чтобы помнить и уважать память воевавших. Но детям смотреть их тяжело. Они говорят, что им становится плохо, и они не хотят это делать из-под палки. А некоторым сложно воспринимать несовременный формат. Там говорят непонятным для современных детей культурным языком. И черно-белая пленка, и длинные кадры, и никаких спецэффектов. И об этом мы тоже сегодня обязательно поговорим. Ведь старшее поколение хочет, чтобы все выглядело и звучало исключительно так, как они к этому десятилетиями привыкли. И если эту песню когда-то спел Марк Бернес, то больше ни в чем исполнении они ее слушать не желают, как они хотят видеть в роли Варавы кого-то, кроме Ланового. На этом я хочу вступительное слово закончить, потому что очень много известных музыкантов пожелало поучаствовать в сегодняшней программе. И, конечно же, в их исполнении прозвучат песни о войне. Причем это будут не только старые песни в новом звучании и исполнении, но и песни современные. Но самое главное, я выбрала для этого выпуска особенный формат. Я попросила всех их не только по возможности поделиться своими какими-то семейными историями, но и ответить вот на какой вопрос – как бы они объяснили подрастающему поколению, совсем юным детям, почему так важен этот день, 9 мая, этот праздник? Почему он у старших людей вызывает такое сильное чувство? И почему им тоже очень важно это понимать и прочувствовать? Запомните этот вопрос и давайте начинать. Вот только объявим заголовок, под которым выходит сегодняшний радиожурнал.
0: Ко Дню Победы. Разговор о важном.
2: А откроет этот важный разговор Юта, уроженка Свердловска, заслуженная артистка России.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня поговорим о величайшем Дне Победы, о празднике, который, я считаю, самым главным праздником в нашей стране. Почему? Для того, чтобы понять, нужно окунуться в историю. Дело в том, что Фашистская Германия в те годы была объята идеологией, которая сподвигала собственные войска на полное и тотальное уничтожение советского народа, а значит, наших с вами бабушек и дедушек. У наших с вами бабушек и дедушек стоял прямой выбор между жизнью и смертью, между жизнью и смертью самого государства. И тот подвиг, который совершил советский народ, он вошел в историю, потому что фашистская Германия превосходила Советский Союз по численности войск, по технологиям в несколько раз. Более того, на стороне фашистской Германии находился весь объединенный Запад, который замечательно снабжал всем необходимым немецкую армию. Мой дедушка Николай Михайлович Коврижных дошел до Берлина. Конечно, он потерял здоровье, но он вернулся героем. И он, как и миллионы ваших бабушек и дедушек, подарил нам с вами возможность жить, учиться, развиваться, рожать детей, получать удовольствие, в конце концов. Вечная память тем, кто защищал интересы нашего Отечества в эти чудовищно сложные годы. Я своему дедушке написала несколько песен, и хочу, чтобы сейчас вы послушали песню «Герой», которая посвящена ему. И пусть ваше сердце наполнится бесконечной благодарностью за то, что совершили эти героические люди. С Днем Победы, дорогие мои! С величайшим Днем Победы вас!

0: Это была певица Юта с песней «Посвящением дедушке, участнику Великой Отечественной войны». Напомню, что сегодняшний выпуск приурочен к Дню Победы, и выходит он с подзаголовком
1: «Ко Дню Победы. Разговор о важном».
0: Я попросила наших друзей, известных музыкантов, прокомментировать, что бы они сказали в ответ на вопрос совсем юных граждан нашей страны. Зачем у нас люди отмечают День Победы и почему у взрослых такое трепетное, со слезами к нему отношение? И вот что ответил мне Тимофей Копылов, солист и автор песен группы «Рекорд Оркестр».
2: Всем здравствуйте. 9 мая – это не просто знаменательная дата и не просто выходной день. Для меня, как для внука ветерана войны Анатолия Степановича Мишалкина, который прошел всю войну до Берлина на своей «Катюше» в составе 5-й гвардейской минометной бригады, День Победы является тяжелейшим уроком, который должно усвоить человечество. И сложность этого урока даже не в том, что мы обязаны помнить о том колоссальном подвиге, который совершил наш народ, о тех неисчислимых жертвах, которые были принесены на алтарь Победы, а в том, чтобы нести память своим потомкам. Память, но не вражду, передавая ее как реликвию из поколения в поколение, чтобы эта вражда не тлела десятки и сотни лет в умах людей и потом не вспыхнула еще более страшным пожаром. Помнить о причинах войны и делать все возможное, чтобы война не повторялась вновь. Строить, творить и любить. Мой дед, получивший несколько наград за разработки в области станкостроения после войны, тому величайший пример. Всех с праздником, дорогие друзья. С Днем Победы.
0: Ну, а иллюстрацией ко всему только что сказанному послужит песня «Мир самых добрых людей», которую Тимофей Копылов, солист группы «Рекорд Оркестр», как я знаю, очень любит. Она написана от лица пули, убившей человека, пришедшего в этот мир для чего-то созидательного.
3: Если бы я был пулей, летящей, не зная преград, сквозь огонь и свинцовые бури, сквозь истошные крики солдат, то со всей кинетической дури я б орал тому парню: пригнись, тогда бы совсем иная у парня сложилась жизнь. Он придумал бы средства от рака,

0: И самая, на мой взгляд, наша недооцененная группа «Рекорд Оркестр» из Владимира. Очень, очень рекомендую как-нибудь подробнее познакомиться с их альбомами. Красивая музыка, глубокие тексты. Мы, к сожалению, не успеваем целиком послушать их песню «Мир самых добрых людей», потому что у нас сегодня очень много достойных людей, представителей шоу-бизнеса, которые тоже хотят поговорить с юными россиянами о важном, о Дне Победы. И уже на очереди еще один участник, а точнее участница, Диляра Вагапова, солистка казанской группы «Мураками».
1: Здравствуйте, Радио России! День Победы – это не просто дата из учебника, и не только парад и салют. Это день, в котором живут судьбы, очень настоящие, очень человеческие. Мне кажется, молодому поколению важно понять, за этим праздником стоят не какие-то абстрактные герои, а обычные люди, такие же, как мы с вами, которые любили, шутили, пели песни и при этом делали невозможное. Вот, например, моя прабабушка, Сара Измайловна. Она ушла на фронт санитарным поездом, вытаскивала раненых с поля боя, прошла через Сталинград и дошла до Берлина. А потом вернулась домой и снова стала человеком обычным, который печет пироги, поет песни, играет на гармошке и даже катается на мотоцикле. В этом есть какая-то невероятная сила жизни. А мой дедушка Армаз, он ведь был совсем мальчишкой. Его не взяли на фронт, но он все равно туда добрался. Ехал без билета, без денег на крыше поездов, просто потому что не мог иначе. И стал сыном полка. И вот когда ты слышишь такие истории, праздник перестает быть формальностью. Он становится очень личным. Про благодарность, про память и про то, что у нас есть жизнь. Со всеми ее простыми радостями. Потому что кто-то когда-то отстоял ее ценой невероятных усилий. Вот такой он праздник, День Победы.
0: Диляра признавалась, что любит песни военных лет, потому что в каждой есть своя жизнь, свой характер. Когда-то это была смуглянка после просмотра знаменитого фильма. В садике она с детьми во все горло пела «Катюшу», но, став повзрослее, неожиданно открыла для себя песню «Дочурка», которая стала ей настолько близкой, что однажды «Мураками» сделали на нее кавер-версию. И теперь каждый раз, когда она поет «Любимая», «Далекая», «Дочурка черноокая», ее сердце сжимается.

Это были «Мураками». Трек, который мы только что послушали, не самая известная песня о Великой Отечественной. Согласитесь, все-таки у большинства на слуху другие хиты военных лет, но когда-то давным-давно ее пел народный артист РСФСР.

0: картинок, голосов, подачи, манеры исполнения. Но давайте об этом подробнее поговорим чуть позже, тем более, что еще будет повод. Пока же о важном по теме победы совсем юными гражданами нашей страны будет говорить Константин Бурдаев, лидер группы «Братья Гримм».
1: Есть одна очень мудрая мысль, кем-то сказанная. Как только мы забываем войну прошлую, можно готовиться сразу к новой. Дело в том, что когда-то мы победили не просто в какой-то рядовой войне или битве, мы отстояли право на существование. К нам пришли люди, если можно так назвать их, которые желали очень сильно освободить для себя жизненное пространство, освободить его от нас. И наши деды и прадеды помешали этим страшным планам. Враги пытались истребить нас, уничтожить. Уничтожить нас как государство, уничтожить как народ, как цивилизацию, которая объединяет множество народов, населяющих нашу территорию. И этого не случилось в результате нашей победы. И именно поэтому очень важно объяснять молодому поколению ценность этой победы. Именно для того, чтобы наши потомки были всегда готовы к этому вызову. Чтобы они всегда знали врага в лицо, в виде нацизма, в виде фашизма, и всегда могли противостоять ему. Даже на сегодняшний день мы видим, что эта борьба не окончена. Все те же люди пытаются освободить для себя жизненное пространство, забрать наши ресурсы, поработить нас. Происходит все примерно то же самое. Колониальная, нацистская политика некоторых стран земного шара ни капельки не изменилась за эти годы. И нужно понимать, что наши деды, прадеды и родители даже, и мы, и, возможно, наши потомки тоже встретятся с этим лицом к лицу. Именно поэтому нужно доносить до нашего молодого поколения именно ценность этой победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник наш общий, он объединяющий, он цементирует нас как цивилизацию, которая отстояла право на существование когда-то.
0: Ну а прежде чем мы продолжим наш концерт по случаю Дня Победы, давайте вернемся к разговору о нашем военном культурном наследии. Поговорим сейчас о том, как же им распоряжаться. Как я уже сказала, многие представители старшего поколения против того, чтобы слушать свои любимые песни в новом современном исполнении. Но тут очень важно самим себе честно ответить на вопрос: а хотим ли мы, чтобы память об этих страшных для наших людей событиях сохранили потомки? Чтобы праправнуки с тем же трепетом относились к 9 мая, и этот день был бы для них важен не исключительно потому, что, ой, как здорово, еще один выходной. И тут было бы уместно вспомнить мудрость, гласящую, что герои живы, пока о них помнят потомки. Новые исполнения, новые звучания, актуальные аранжировки – все это помогает старым песням звучать актуально и привлекать внимание молодых людей, которые никогда не стали бы слушать оригиналы и для которых, увы, пение под гармошку – это уже за гранью современного восприятия. И исполнение их современными артистами, их кумирами – это, да, эстафета памяти. И я уверена, что старикам стоит быть более терпимыми к тому, что песни их молодости перепевает молодежь. Кстати, ведь в военные годы их тоже пели очень молодые люди, которых было очень много на фронте. Хотя это еще вопрос, кого считать сегодня молодежью. Те, которые, по мнению представителей старшего поколения, к таковой относятся, для сегодняшних школьников уже безнадежные старцы. Давайте вспомним себя в 15 лет, когда нам казалось, что 30 или 40 – это уже что-то про глубокую старость. Но, опять же, с перепевками все очень неоднозначно. И, как обычно, дьявол кроется в деталях. В свое время у нас по западной кальке наплодилось огромное количество музыкальных конвейеров, выпускникам которых, в принципе, совершенно безразлично, как светиться по телевизору. Хоть на коньках кататься, хоть танцы плясать, хоть мучиться в шоу на выживание, а хоть бы и из трусов переодеться в военные гимнастерки, нацепить выцветшие пилотки и, сделав, ну, конечно, насколько у кого хватит актерского таланта, серьезное лицо, спеть песню военных лет. Ха, ну, по приколу же. Для старлеток-однодневок патриотическое ретро – это

0: всего лишь верный способ попасть в рейтинговые телеконцерты. Так что я всецело разделяю удивление, раздражение и негодование зрителей от такого рода третьесортных продуктов, наскоро слепленных на коленке. Но это не отменяет того, что есть артисты, которые относятся к военному наследию очень трепетно. И я совершенно точно знаю, что Константин Бурдаев и группа «Братья Гримм» относятся именно к этой категории музыкантов. Давайте прямо сейчас послушаем его рок-интерпретацию 10-го батальона из Белорусского вокзала. Кстати, пишите, что думаете по данному вопросу в комментариях к посту с анонсом этой программы в соцсетях Радио России.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы лицом к лицу врастаем в землю тут. Врастаем в землю тут.

война нас довела до самых вражеских ворот. Такие братила, такие братила. Когда-нибудь мы вспомним.

0: Это были братья Гримм. Сегодня в программе еще услышим военные песни в новом звучании, но прежде на вопрос, который красной линией проходит через всю сегодняшнюю программу, он о том, почему для наших людей 9 мая всегда будет оставаться очень важным днем, ответит Илья Кнабенгов из группы «Пилот», которую так любили в детстве уже изрядно подросшие сегодня девчонки и мальчишки.
1: Юханга, мальчишки, девчонки, меня зовут Илья Кнабенгов, я лидер рок-группы «Пилот». Я думаю, что молодому поколению праздник 9 мая вообще очень легко объяснить, что если бы не наша победа в 1945 году, то никакой России бы не было, никакого бы государства этого не было, страны бы не было, и их бы самих не было, возможно. Вот, что все то, что у них есть, дом, еда, родители, спокойная, нормальная жизнь, возможность играть во дворе, да, и прийти покушать домой, что все эти возможности им дали те люди, которые за это заплатили своей жизнью в Великой Отечественной войне. Вот это самое главное. Лично у меня Великая Отечественная война, память о ней, да, вызывает огромную бурю чувств, потому что наша семья очень тесно с этим столкнулась. Половина нашей семьи, родня, она сгинула в газовых камерах Освенцима. Половина семьи пережила блокаду Ленинграда, в том числе оба мои деда, бабушка, отец. Поэтому все эти ужасы войны, мы все про это знаем в семье, и даже я... Еще, помнится, от мамы получал подзатыльники, если выбрасывал еду в мусорное ведро в детстве. То есть она мне сразу давала по затылку и говорила, за эту еду люди умирали. И вообще в Ленинграде до последнего времени была такая поговорка, что в этом городе еду не выбрасывают. Вот. Ну, я думаю, что, слава богу, времена изменились, да, мы немножко подзабыли о войне, и, наверное, это к счастью. Мне кажется, что за это, собственно, люди и воевали, чтобы люди жили, ну, наши дети жили спокойно, мирно, и, наверное, не вспоминали про эти ужасы каждый день, слава тебе, Господи.
0: А сейчас к нашему разговору присоединится еще один музыкант, который перепел известный хит военных лет. И давайте поинтересуемся у Павла Кашина. Павел, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Зачем перепевать военные песни, Павел? Что скажете? Ведь уже есть неповторимый оригинал.
2: Я не до конца понял, почему перепевать, потому что все равно петь – это перепевать же. Моя любимая песня «Вьется в честной печурке огонь». Ну, она просто великолепна. Это просто произведение искусства. Я не знаю, у каких-то есть авторы, у каких-то нет. Но «Темная ночь», да как же это красиво, боже мой. Это надо петь, чтобы просто быть человеком. Ну, ребят.
0: Спасибо, с нами был Павел Кашин. И сейчас еще одна из величайших, на мой взгляд, военных песен в его современной интерпретации.
3: Бьется в тесной

0: Ко Дню Победы. Разговор о важном.
1: Поскольку до конца программы остается уже совсем мало времени, то незамедлительно представляю еще одного ее участника. Это Билли Новик, группа «Биллис Бэнд».
2: 9 мая, праздник Победы. Это невероятный день в истории нашей страны. Я бы даже сказал, святой день, который мы чтим, продолжаем восхищаться подвигом героев, которые отдали свои жизни в этой невероятной войне, войне с фашистскими оккупантами. И советский народ совершил невероятный подвиг. Такое забывать нельзя никогда. Вот пока мы живы, пока живы наши дети, пока живы наши внуки, это подвиг, который должен оставаться на виду, на слуху. И память об этом не должна исчезать никогда. В моей семье были ветераны Великой Отечественной войны. Это, прежде всего, мой дед, который служил на передовой, прошел всю войну и вернулся домой живым. Это моя бабушка, которая работала медсестрой в годы войны. Это мой прадедушка, который погиб на войне. И второй мой прадед тоже погиб на войне. И мы были воспитаны в великом трепете перед этим геройским подвигом людей, которые отдали свои жизни. И, конечно, это забывать ни в коем случае нельзя. Я поздравляю всех с этой датой. Вечная память героям.
1: Я знаю, что Билли очень любит песню о далекой родине из фильма о буднях советского разведчика Максима Исаева, который под легендой Отто фон Штирлица сражался во имя нашей общей победы в глубоком немецком тылу. Давайте ее и послушаем.
3: Я прошу хоть ненадолго

0: как в последний раз. Я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответа. Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня облаком, сизым облаком. Ты полети к родному дому, отсюда к родному дому.
1: Это был Билли Новик. Но что же мы все с рок-музыкантами? А что же представители популярного поп-жанра? С удовольствием приглашаю к разговору российскую эстрадную певицу, солистку группы «Тутси» Ирину Ортман. Здравствуйте, Ирина.
2: Да, здравствуйте.
1: Почему взрослые придают такое значение 9 мая? Вот как бы вы ответили на такой вопрос от ребенка?
2: Мне кажется, что, наверное, не только взрослые придают большое значение этому празднику. Сейчас уже и наше молодое поколение также вслед за своими родителями, братьями и сестрами выходит на парад и очень большое внимание придают за значимость этому событию, потому что наши предки, наши дедушки, бабушки своим примером показывают сегодня молодому поколению, как нужно защищать свою страну, как нужно чтить свои традиции, как нужно поступать по отношению к своей родине. Именно своим примером наши герои, которые победили, дают нам такой пример.
1: Я знаю, что вы очень любите петь военные песни. И, пожалуйста, несколько слов о той, которую мы будем слушать прямо сейчас в вашем исполнении.
2: У меня замечательная есть песня, которая называется «Мамины сны». Это про историю, как ждала жена своего мужа любимого с фронта, вот, который, к сожалению, не вернулся. И она вот вспоминает, как они кружили в вальсе, как им было хорошо, какая у них была потрясающая история любви. Песня «Мамины сны».

0: Ну, а в заключительную часть сегодняшней программы я пригласила мастодонта и легенду отечественной рок-сцены, основателя группы «Серьга», музыканта Сергея Галанина. Сергей, здравствуй.
1: Привет, Оль.
0: Твоя внучка спрашивает тебя: дедушка Сережа, что такое День Победы? Почему все взрослые придают ему такое значение? Что ты ей ответишь?
1: Если мне внучка задаст такой вопрос, я ей скажу, что, во-первых, это история, непростая история нашей страны, которую наш народ пережил и вышел победителем. А так, не будешь знать прошлого, дорогая внучка, не разберешься в будущем.
0: Старшее поколение не очень-то любит, когда перепевают старые военные песни. Пожилые люди консервативные, многие считают, что лучше, чем было, никто не сделает. Вот чтобы ты на это ответил и в целом твое мнение. Надо ли это делать, перепевать и зачем?
1: Мне кажется, хорошо, когда военные песни люди поют, это здорово. Если профессионалы или, как говорится, любители перепевают, мне кажется, в этом ничего плохого нет.
0: Сергей, я знаю, что в твоем творчестве очень много песен о войне, но ты знаешь, мне бы очень хотелось провести вот такую вот историческую линию. Ведь война и сейчас пришла в нашу жизнь, и этой войне тоже уже посвящаются песни. И я знаю, что такая совершенно точно есть у тебя. Песня называется «Долго». Несколько слов о ней.
1: Очень хорошая песня, да, стихи Володи Скопцова. Она такая в оркестровке, симфонической такой, она красивая. Песня такая серьезная такая. Володя Скопцов мой товарищ. Он живет в Донецке. И он, конечно, находится вот в той самой, как мы часто говорим, прифронтовой зоне. И он эти песни пишет, чувствует эту тему гораздо серьезнее, там, чем я. И он настоящий поэт. Вот Юна Петровна Морец, наша великая поэтесса, она назвала его Орфеем Донбасса. И вот песня «Долго», она как раз наиболее, наверное, пронзительная о военной теме, о том времени, в котором мы сейчас живем. Оно перекликается с тем временем. Послушайте, мне кажется, песня, ну, серьезная и соответствует этому великому празднику.
0: Спасибо. С нами был Сергей Галанин. Поздравляю всех еще раз с Днем Победы. А на сегодня это все. С вами была Ольга Максимова. До встречи на следующей неделе на Радио России.
2: Хоть режьте родину, хоть ешьте, от злых невежд мороз по коже, и жизнь уже не будет прежней, и смерть становится моложе. Уже не скроешься в столице.

0: беда течет по небу Волгой. Мы слишком долго жили в мире, война с чертями будет долгой. Хоть режьте родину, хоть ешьте, от злых невежд мороз по коже, и жизнь уже не будет прежней, и смерть становится моложе. Уже забудется едва ли судьба, пробитая осколком. Нас слишком долго убивали, но жить в России надо долго. Уже забудется едва ли судьба, пробитая осколком. Нас слишком долго убивали, но жить в России.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников спецоперации и их семей в регионах. Сообщается, что ветеранам СВО с инвалидностью и семьям погибших бойцов эти меры будут предоставляться бессрочно. Средствами ПВО за 6 часов во второй половине дня пятницы перехвачены 56 украинских беспилотников. Есть пострадавшие. Передовые технологии, включая искусственный интеллект, дают наибольший мультипликативный эффект в экономике, заявил министр финансов России Антон Силуанов на годовом собрании нового банка развития. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников спецоперации и их семей в регионах. Среди базовых мер поддержки, в том числе льготы на посещение культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию, содействие в трудоустройстве, дополнительные гарантии бесплатной юридической помощи, внеочередное санаторно-курортное лечение, бесплатная психологическая помощь, льготное зачисление в образовательные организации, приоритетное предоставление социальных услуг и так далее. Ветеранам СВО с инвалидностью и семьям погибших бойцов единые базовые меры регионы должны предоставлять бессрочно. Еще один указ, который подписал президент, касается упрощенного приема в гражданство России жителей Приднестровья. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Заявление о приеме в гражданство должно подаваться в диппредставительство или консульское учреждение России. Отмечается, что указ принят в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права. Средства ПВО за 6 часов во второй половине дня пятницы перехватили 56 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны. ВПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сообщении. Число пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде увеличилось до 9, сообщили в оперативном штабе региона. Среди пострадавших есть ребенок. Все они госпитализированы. На месте ЧП продолжается работа оперативных служб и ситуационного центра. Еще 4 мирных жителя пострадали в результате обстрела села Солдатское Ракитянского округа. Медики скорой помощи эвакуировали пострадавших в областной центр. В результате атаки ВСУ на Беловский район Курской области пострадали 2 человека. Дрон нанес удар по селу Песчаное, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Передовые технологии, включая искусственный интеллект, сегодня дают наибольший мультипликативный эффект в экономике. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на годовом собрании нового банка развития. Он отметил, что сейчас нужно акцентировать свое внимание на дальнейшем развитии инфраструктуры. Сегодня одним из направлений нового банка развития становится формирование новой финансовой системы, основанной на национальных валютах стран-участниц. Они, кстати, в этом уже преуспели.
2: Мы должны консолидировать ресурсы. Объединение усилий позволит нам преодолеть целевой порог инвестиций в НИОКР 2% валового внутреннего продукта. Потенциал расширения рынка технологического развития в странах БРИКС по последним оценкам оцениваются более чем 400 миллиардов долларов ежегодно. Ключевая роль в таком финансировании, особенно в сборке качественных проектов, должен играть новый банк развития.
1: Силуанов также отметил, что Россия приветствует начало финансирования новым банком развития атомных проектов. Верховный суд России внес в Госдуму законопроект о сокращении сроков лишения свободы за приобретение и хранение наркотиков в крупном и особо крупном размерах, передает ТАСС. Изменения предлагается внести в статью 228 Уголовного кодекса. Сейчас за незаконное приобретение и изготовление наркотиков в крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет, в особо крупном – от 10 до 15. Законопроектом предлагается сократить максимальный срок наказания до 5 и 10 лет соответственно, а также исключить нижние пределы санкций. Новый премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр заявил, что его предшественник на этом посту Виктор Орбан не получит причитающееся ему выходное пособие в размере более 100 тысяч евро. При этом он утверждал, что Орбан несет ответственность за разграбление страны в минувшие годы. Ранее на этой неделе члены бывшего правительства Венгрии во главе с Орбаном уже объявили, что отказываются от этого пособия. Они решили передать причитающиеся им средства в один из детских домов в Закарпатье, где проживает венгерское национальное меньшинство. Аэропорт во Флориде в округе, где живет Дональд Трамп, переименуют в честь президента. Решение о смене названия аэропорта Палм-Бич на международный аэропорт имени президента Дональда Трампа вступит в силу 9 июля нынешнего года, сообщил губернатор Флориды Рон ДеСантис. Ранее имя президента США было присвоено также шоссе, ведущему к аэропорту от его поместья. В Вашингтоне в честь Трампа переименовали Институт мира, а также главную театрально-концертную площадку Центр исполнительных искусств имени Джона Кеннеди. Правительство России определило лауреатов премии в области детской и юношеской литературы за нынешний 2026 год. Премию в номинации «Лучший издательский проект для детей и подростков» получил коллектив авторов книжной серии «Сказочные земли». Художник-иллюстратор Надежда Бугаславская удостоена премии в номинации «Лучшая иллюстрированная книга для детей и подростков» за иллюстрации книги Энн Хогарт «Новые приключения Маффина и его друзей». Писательница Елена Понюхина отмечена премией за роман о взрослении подростков «Формула горизонта». Лучшим прозаическим произведением для детей стала «Школа шпионов хамелеона незаметного» автора Юлии Симбирской. Премии также были объявлены за лучшие поэтические произведения как для детей, так и для подростков. Лауреаты премии получат дипломы и денежные премии. В пятницу в Казани состоялся третий матч финальной серии хоккейного кубка Гагарина. «Локомотив» победил «Ак-Барс» 4-1 и в серии до четырех побед повел 2-1. Другие новости спорта представит далее Дмитрий Калугин.
3: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Первые всероссийские комплексные соревнования «Игры сильных» открылись в Курском спортивно-концертном комплексе. Участие в состязаниях примут более 300 спортсменов из 8 регионов Российской Федерации. Особенность «Игр сильных» заключается в том, что вместе с юношами и девушками до 17 лет за команды выступают взрослые, в том числе участники специальной военной операции. Победители по 6 видам спорта – легкая атлетика, бокс, вольная борьба, самбо, дзюдо и практическая стрельба – будут определены 17 мая. Российские каноисты Захар Петров и Сергей Свинарев выиграли две бронзы на этапе Кубка мира в Бранденбурге. Петров стал третьим на дистанции 1000 метров, Свинарев забрал бронзу на дистанции 200 метров. 15-16 мая в Рейкьявике проходит ежегодное заседание подразделения Международной федерации баскетбола, отвечающей за европейский континент. По информации Спортэкспресса, среди прочего будут проведены переговоры по поводу товарищеских встреч сборной России, национальной и резервной на следующее календарное окно ФИБА. Всемирная боксерская организация WBO обязала победителя поединка между Дмитрием Биволом и Майклом Айфертом провести бой с временным чемпионом WBO в полутяжелом весе Каллумом Смитом. Напомню, поединок между россиянином Биволом и Айфертом состоится 30 мая в Екатеринбурге. В завершении о хоккее. Нижегородский клуб «Торпедо Горький» покинул состав участников Всероссийской хоккейной лиги на предстоящий сезон, в котором будут представлены 32 команды. А новичком лиги станет хоккейный клуб «Калуга». Напомню, «Торпедо Горький» является победителем прошлого сезона ВХЛ. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Хабаровске сегодня днем до плюс 16 градусов, переменной облачности и без осадков. В Тюмени воздух уже прогрелся до плюс 26, а в Красноярске 12-14, тепла, малооблачно, без осадков. В Мурманске до 10 градусов со знаком плюс, облачно, умеренные дожди. В Уфе до плюс 27, в Нижнем Новгороде и Владимире до 24 градусов выше 0. Временами дождь, возможные грозы. В Волгограде плюс 29, в Владикавказе 13-15 тепла, дожди временами сильные. В Санкт-Петербурге ночью плюс 9-11, в первой половине дня дожди, днем 12-14 тепла. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, атмосферное давление будет ниже нормы. В Москве облачно. Ночью и в первой половине дня осадки, плюс 13-15 градусов ночью, днем до 24. Ветер юго-западный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба и по-прежнему останется ниже нормы. Сейчас в столице плюс 19.

0: Перезагрузка смыслов.
1: В Белгородчине я провел, там по блиндажам по этим бегал. Но люди как бы, они не в панике. У них тоже самое, что и на Донбассе, в Луганске, там в ЛНРе. Тоже переоценка ценностей какая-то произошла. Люди добрее стали.
0: Актер, автор песен Сергей Шолох. В программе «Позиция». В воскресенье в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
2: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
3: И можем, и нет.
4: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем северном крае.
6: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
7: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина.
8: Посоветуйте, доктор.
9: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
10: Друзья, приветствую. Это Ольга Копылова. Основная проблема, с которой сталкиваются космонавты в условиях невесомости, это резкое ослабление мышц, лишенных какой-либо нагрузки. Практически любое движение в невесомости дается без усилий, и в таких условиях мышцы быстро теряют свою силу и эластичность. Сразу после возвращения на Землю космонавты с трудом могут пошевелить конечностями, часто даже не имеют возможности принять сидячее положение. Их позвоночник становится аномально гибким. В 2005 году для того, чтобы вернуть на Землю с МКС российского члена 10-й экспедиции Салижана Шарипова, ему пришлось сшить и доставить на корабль специальный костюм пингвина, который помог спрессовать расслабленного исследователя космического пространства, благодаря чему он смог сесть в кресло корабля «Союз» и вернуться на Землю. В обычной жизни мы часто пренебрегаем движением или же двигаемся неправильно, и это приводит к тому, что мышцы, поддерживающие позвоночник в вертикальном положении, ослабевают. Для того, чтобы исправить неправильную осанку и создать надежный мышечный корсет для позвоночника, вертебролог, спинальный нейрохирург, автор книг о здоровье позвоночника Игорь Анатольевич Борщенко применил космические технологии реабилитации астронавтов. Сегодня Игорь Анатольевич у нас в гостях. Игорь Анатольевич, приветствую вас.
11: Здравствуйте, Ольга Сергеевна.
10: Рада вас видеть, как всегда, Игорь Анатольевич. Но у нас сегодня тема интереснейшая – космическая медицина. И ее, скажем так, сегодняшнее использование в обычной медицине, в обычном здравоохранении. Я вот с чего начну. Скажите, чем вообще в принципе такая какая-то космическая медицина отличается от некосмической, от обычной? Мы же все равно человека лечим. А эта медицина все равно направлена на организм человека. Чем вот эта самая медицина отличается и какие особенности организма проявляются там наверху в новых условиях?
11: Я думаю, что сейчас в конце нашей передачи мы, когда все это обсудим, то поймем, что мы постепенно все становимся космонавтами.
10: Почему это?
11: С нашими изменениями. Ну вот поймем, я думаю, поймете, и наши слушатели поймут. Медицина, я думаю, не отличается ничем. Медицина – человек, он есть человек. Методы исследования остаются теми же самыми. Другое дело, что применение их, приложение в новых условиях, оно отличается от обычных. Поэтому и способы, и методы на самом деле самые рутинные. Может быть, в этом и есть прелесть, поскольку мы часто забываем о том, что самые простые способы контроля состояния нашего организма могут дать много ответов на вопросы и помочь следить за состоянием здоровья и понять, в каком направлении двигаться и вообще что делать.
10: С 60-х годов где-то, да, идет развитие космической медицины или раньше начиналось, еще до полетов в космос? Вообще, вот как исторически все это сложилось?
11: Конечно, до 61-го года. Исследовали сначала на собачках, на бедных, на животных, которые летали, и исследовали, как на них радиация действует, как они все облезли после этого, они выжили. И это уже была космическая медицина, то есть исследование факторов открытого космоса. А факторов там много. И среди них самый главный для человека – это невесомость. То есть там гравитация тоже есть, но очень низкая невесомость. А другие факторы в меньшей степени, поскольку стараются от них защитить человека, например, радиация. Хотя не полностью, естественно, защищает, и поэтому влияние есть. Вообще, раньше же мечтали все мальчишки стать космонавтами, но это раньше казалось романтикой, 108 минут, и все интересно. А сейчас, я думаю, есть смысл вспомнить героев наших, ведь сейчас речь идет о длительном пребывании в космосе. То есть вот эти факторы, влияющие на организм, начинают действовать, когда человек длительно находится под их воздействием. Это и не только радиация, но и прежде всего измененное микроокружение, это нарушение ритма сон-бодрствования, изменение освещения. И для меня, как для нейрохирурга, интересно, естественно, как влияет на нервную систему, а для как хирурга, который лечит позвоночник, то как меняется опорно-двигательный аппарат. Вот это, конечно, факторы очень важные. А по продолжительности, вот можно вспомнить, непрерывно дольше всех до сих пор эти все рекорды принадлежат нам. Мы должны этим гордиться. До сих пор большинство рекордов космических пока не побиты ни китайцами, ни американцами. Валерий Поляков был в космосе 437 суток без перерыва. Это наш космонавт. Геннадий Падалко суммарно, 5 раз он летал, 878 суток. Суммы накрутил, набрал 878 дней пребывания в космосе. Но вот этих людей надо помнить, не только Юрий Гагарин. Поэтому рекорды побиты нами, и мы надеемся, что будет все развиваться. А в космосе, конечно, влияет очень много. И здесь есть системы в организме, которые меняются быстро, но они быстро адаптируются. Я думаю, что вы догадываетесь, что это наша нервная система, наши нервные клеточки. А есть системы, которые медленно меняются. И вот здесь исследовать очень сложно и долго, и здесь очень часто используют эксперименты на животных.
10: Главное, что достаточно быстро деградирует в условиях невесомости, ну, то есть в условиях минимальной двигательной активности, я уже об этом говорила, это мышечная система. Мышцы у космонавтов буквально на глазах теряют свою функциональную способность. Это действительно так.
11: Все думают, что у космонавтов ослабевают мышцы, и все. Но это не так. Кстати, меняются не все мышцы, а именно мышцы, которые ответственны на Земле за поддержание осанки и веса тела. То есть это ноги худеют, мышцы, связанные с поясом нижних конечностей. Вот они меняются, хотя и другие тоже. То есть мышечная гипотрофия, уменьшение силы и объема, скорости реакции, все это наблюдается.
10: Причем, насколько я понимаю, очень быстро.
11: Достаточно быстро, хотя заметно начинается с месяца. Более интересно, с моей точки зрения, это изменения в костях. В живом организме кости живые, и они постоянно перестраиваются. То есть мы вообще перестраиваемся все, там не только кожа, ногти, волосы, но и кости. То есть там непрерывно происходят процессы разрушения кости и ее вновь воссоздания, то есть остеогенез образуется. Поэтому кость живая, старые клеточки отмирают, новые образуются, и поэтому можно кости и тренировать.
10: Не мышцы, а кости, я здесь подчеркиваю, так?
11: Кости, конечно, конечно. И вот в состоянии невесомости на орбите развивается такое состояние, как остеопороз, всем известное нам с вами. Это снижение костной массы. То есть вот если посмотреть на кость в разрезе, то это такая губка. И вот губчатая кость – это на разрезе как такой поролон. Все, наверное, понимают, такие ячейки. Они очень плотненькие, маленькие. А если остеопороз, то эти ячейки становятся большими. а костей между ними меньше. То есть костная масса уменьшается, и минеральная масса. И в космосе это происходит. То есть наступает остеопения, и вот с каждым месяцем пребывания на орбите в невесомости костная плотность снижается примерно на 1%. Примерно. Вот представьте, как быстро развивается потеря костей. То есть отсутствие вот этого постоянного стимула силы тяжести приводит к тому, что кости перестают вырабатывать новую костную ткань.
10: Вот насколько я знаю, была такая хитрость применена именно специалистами в области космической медицины, когда космонавтам надевали специальные ботинки со стельками, а стельки необычные, они с электрическим импульсом. То есть мы же понимаем, да, что они там не наступают так, как мы наступаем здесь. Вот мы наступили, и наша нервная система получила сигнал. Ага, вот она, плотная Земля, мы наступили. И, кстати, их потом стали применять и на Земле для людей, которые вынуждены долго лежать, для лежачих больных.
11: Думаю, что это имеет некий смысл. То есть вот мы говорим, что есть ослабление костей, да? Потом снижается уровень витамина D в крови, вымываются минералы, то есть человек прогрессивно теряет кальций. Такие изменения наблюдаются. Изменяются даже вот жидкостные среды. Мы понимаем, что кровь у нас тянется к низу, силы тяжести скапливаются в ногах, а в невесомости она поднимается, распределяется равномерно и больше в верхней части тела задерживается. И в результате даже из-за этого, например, кости черепа, своды черепа могут даже утолщаться. Вот такая вещь наблюдается, по крайней мере, у экспериментальных животных. У людей не знаю таких данных, а вот у животных, да, то есть свод черепа, крыша черепа, она утолщается. Конечно, это какие-то сотые доли процента, но это наблюдается. Конечно, пытаются компенсировать, то есть имитировать некие естественные силы, которые действуют на Земле, чтобы в космосе эти изменения были меньше. Ну вот вы упомянули стельки. Но вот рассматривают вибрации всего тела, например. Есть даже такие тренажеры на Земле, когда все тело подвергается вибрации. То есть такая платформа и вибрирует полностью весь организм, и наблюдается увеличение мышечной массы. Пытались это использовать в космосе для профилактики потери мышечной и костной массы. Такой был эффект.
10: Вспоминаю Мильнера, это наш знаменитый доктор, который, к сожалению, сейчас уже умер, но он много писал вот таких книг о ходьбе, беге. Помните, «Выбираю бег», «Ходьба вместо лекарств» — это его книжки. И у него было такое упражнение, я сейчас прям вспомнила. Он тоже говорил, что очень важна вибрация. Вот человек стоит, да, представьте, вот вы встали, да, потом раз на пятку, бух, потом на носок. На пятку, на носок, и так сильно с упором, да? И вот здесь, если вот так вот постоять и подвигаться, так чуть-чуть покачаться, то действительно будет определенная вибрация. У него в комплексе гимнастики, там у него много всего, вот было такое упражнение. Он говорил, что вибрации очень полезны.
11: До определенной степени, наверное, не надо перебарщивать, как говорится. Есть даже ведь вибрационная болезнь, такие есть вещи.
10: Но это как упражнение, короткое, нормально.
11: Да, такой вот, как встряска организма, я бы также сказал так. Вот. Можно там подняться на носочки и бухнуться на пятки, да, там, пару-тройку там раз. Некоторое такое сотрясение микрокапилляров. Самым эффективным, как бы вы подумали, что оказалось для того, чтобы космонавтов не развивались быстро вот эти изменения в сердечной, нервной системе, костях, мышцах. Что самое эффективное оказалось?
10: Ну, конечно, все равно движение. Но все равно движение. Какая-то гимнастика, ходьба. Но вот опять же, какая? Там-то это все не так, как тут.
11: Именно гимнастика стала самым эффективным, потому что не какие-то имитации там стимуляции, а и самые естественные стимуляции. Вот эта гимнастика, они все время показывают на орбите, как они там бегают на беговых дорожках. На самом деле это динамические и упражнения с сопротивлением. То есть там же нельзя использовать гантели. То, конечно, там используют различные варианты эспандеров. Резиновые, наверное, тяги, пружинные тяги, то есть которые позволяют имитировать нагрузку на мышцы, на сухожилия. И вот это, я понимаю, в режиме, в рационе двигательном космонавтов это регулярная вещь. То есть они занимаются каждый день, и это у них, я думаю, правило, и без этого они просто не смогут вернуться нормальными на Землю. Совершенно.
10: Еще одного популяризатора здорового образа жизни здесь хочу вспомнить. Я говорю об изобретателе, кандидате в мастера спорта Владимире Георгиевиче Фахтине. Он разработал специальную автономную гимнастику для космонавтов. Вот я хочу, чтобы вы обратили внимание на слово «автономная». То есть это такая гимнастика на самосопротивление, которое выполняется без вообще каких-либо спортивных снарядов. Рука к руке, нога к ноге, вот так. То есть продуманные упражнения, что снаряды не нужны, а самосопротивление есть. Комплексы вот эти уже давно шагнули за границы космической медицины, хотя для нее разрабатывались, и сейчас используются вот в спорте, их используют люди, которые продвинутые в теме здорового образа жизни. Очень вам рекомендую, наберите в интернете «Фахтин Владимир Георгиевич» и найдете его книги. Я хочу провести параллели все-таки с нашим образом жизни на Земле. Да, здесь есть гравитация, она действует. Даже если ты лежишь в постели, все равно это есть. И это для нашего организма к этому приученного определенный стимул. Но этого очень мало. Люди, как мы их называем, диванные люди, диванный человек, он сидит, ну ладно, раньше он смотрел телевизор, сейчас больше сидят за компьютером. Ну какая разница? Суть-то та же. Сидят, причем молодые ребята.
11: Да, вот получается, что если мы мало двигаемся, у нас наступает первое, гипотрофия мышц. Ну, посмотрите на людей, которые не занимаются спортом, худенькие ручки, ножки там и все. Естественно, у этих людей раньше времени начнет развиваться остеопороз. Ну и по возрасту он может развиться там не в 60 лет, а, например, в 50. То есть уже есть изменения, которые в космонавтов наблюдается.
10: И я просто хочу сказать, что такое остеопороз. У меня была знакомая, у которой был остеопороз. Это когда еще дочка моя училась в школе. И вот мы с ней пошли в магазин обувной, пока дети учились. Она начала надевать сапог, застегивать молнию, и она поломала ногу у меня на глазах, застегивая молнию на сапоге. То есть это вы представляете?
11: Совершенно верно, да.
10: Да, она потом долго лечилась.
11: Она просто наклонилась.
10: Да, это вот такие нагрузки минимальные могут травмировать кость. Это ужасно. То есть человек инвалид.
11: Совершенно верно, да. Так вот, наилучшей профилактикой развития остеопороза, не медикаментозной, конечно, если лекарство, являются физические упражнения, которые включают нагрузку на кости. Вот нагрузка на кости возникает когда? Ну, вот представьте себе, что если мы просто начнем вот так вот рукой махать, ну, нагрузки на кости сильно-то не будет. Ну, помашем мы 5 минут. Ну, вот устанет плечо. И особо нагрузки не будет. Ведь остеопороз у деревенских жителей, которые там пашут с утра до вечера, тоже он есть, как ни странно. Поэтому нагрузка должна быть, с одной стороны, гармоничной, то есть на большую часть тела, а с другой стороны, должна давать нагрузку на сами вот кости. Вот здесь мы переходим к такому понятию, это режимы выполнения физических упражнений. Можно напомнить, что есть три режима выполнения упражнений. Вот можно даже сейчас, ну, скажем, попробовать. Вот я возьму сейчас и продемонстрирую. Если я возьму в руки чайник, да, скажем, это же груз определенный. И вот на вытянутой руке его вытяну. И начну его так вот поднимать вверх-вниз. Вот так вот чайник нагружается. Да, вот так вверх-вниз. Нагружается у нас плечо, бицепс, трицепс работает. Это режим выполнения называется динамический. Динамический, то есть подвижный. Всем понятно, что происходит. Представьте, что если мы вот так много-много раз будем вот так вот этот чайник туда-сюда, что у нас в конце концов произойдет? Вот здесь плечевой сустав, он у нас износится. Да, кости будут хорошо нагружаться. Мы взяли груз с вами. Будут плечевые кости нагружаться, предплечья. Но при этом будут нагружаться подвижные части. Вот здесь дилемма. Большинство упражнений нас учат с детства, которым, когда заставляют, вот чем, да, бери больше, кидай дальше. И вот мы изнашиваем тем самым наши хрящи, подвижные части, хрящи и связки суставов.

и хорошо тренируются мышцы. 30 секунд. Вот здесь тогда важно, чтобы не прерывать дыхание, чтобы продолжать дышать, а не натужить там, не задерживать его, чтобы не было подъема давления.

0: Радио России.
1: Посоветуйте, доктор.
2: Это упражнение на какие группы мышц?
3: Это упражнение на практически все мышцы плечевого пояса, тазового пояса, мышцы позвоночника, одновременно участвуют и мышцы брюшного пресса напрягают.
2: Брюшной пресс.
3: Да. Представляете, как много мышц вы включаете этим единственным упражнением. Единственным. Но некоторые люди могут подумать, что это очень им тяжело. Это действительно так. Особенно люди с ослабленными скелетными мышцами, пожилые люди, которые мало чем-то занимались, после болезни. Это можно начинать отдельно. То есть мы поднимаем только руку, например. Вот подняли руку, держим, лежа на животе. Поднимать голову или не поднимать, мы уже говорили, это каждый сам решает. То же самое, подержали там 30 секунд, опустили. Или подержали 5 секунд, опустили. Снова подняли, опустили. То есть разные режимы. А можно ведь использовать вот этот статодинамический режим. То есть мы подняли, и вот в этом приподнятом положении начинаем чуть-чуть вверх-вниз, так колеблись. Это еще усложнит, но это уже для продвинутых, скажем так, вот, занимающихся. То есть только рука или, например, только нога, правая или левая. Подняли ногу и держим. Или подняли и начинаем из клешка колебать. Или подняли, недолго опустили. Подняли, недолго опустили. Получилось, что мы можем вот это упражнение выполнять в трех режимах. В динамическом, вверх-вниз, вверх-вниз. В статическом подняли и держим. И статодинамическом. То есть мы подняли и слегка вот начинаем колебаться. Каждый выберет, что ему нравится. Естественно, можно до усталости или по счету, по количеству раз. Опять же, здесь нет никаких строгих критериев. Каждый решает для себя. Важно начать делать хотя бы пару-тройку раз.
2: Это вот комплексное упражнение, которое действительно комплекс мышц задействует.
3: Конечно. То есть оно включает все мышцы, скажем так, со стороны спины. Дальше мы с вами поворачиваемся на спину. То есть мы лежали на животе, повернулись на спину. И здесь надо нам тренировать мышцы брюшного пресса. Таким образом начинаю. Вот то, что я рассказывал. То есть вы поднимаете руки вверх и начинаете двигать ими в разные стороны.
2: Это лежа на спине.
3: И суть не в том, что мы двигаем руками, хотя здесь плечевой пояс работает, а напрягаем мышцы брюшного пресса. Получается, работает верхняя половина туловища, брюшной пресс и плечи. Опять же, можно вот максимальную амплитуду, можно вот слегка. Кто-то сильно тренированный, пожалуйста, возьмите в руки какие-то утяжелители. Можно. Дальше упражнение второе, только теперь ногами. То есть теперь руки неподвижно, ноги согнуты в коленях, и мы начинаем, поднимаем одну ногу, отрываем от пола, потом по очереди вторую.
2: Согнутую в колени.
3: Да, по очереди одну, вторую, одну, вторую, одну, вторую. И одновременно держите напряжение брюшной прессы. То есть руки на месте, ноги двигаются. Опять же, вот как устали, прекратили, отдохнули, и можно эти два упражнения сочетать. А это уже совсем тяжело, и здесь уже и сердце начнет стучать, и уже и сердечно-сосудистая нагрузка будет неплохая. Одновременно двигаются и руки, и ноги. Вот как. Лежа. То есть получается, сначала мы двигали руками-ногами на животе, потом мы двигали руками-ногами на спине.
2: И я еще раз подчеркну, что когда мы упражнялись на животе, то мы напрягали мышцы спины в основном, а когда мы лежим на спине, то мы напрягаем брюшной пресс. Ну, плюс, конечно, руки-ноги.
3: Совершенно верно, да.
2: Продолжаем.
3: Дальше многие думают, что вот есть такое упражнение кошечка. Упражнение есть, но оно только для людей со здоровой поясницей.
2: Это когда прогибаемся, да?
3: Да, да, да, вот такая вот растяжечка вперед.
2: Да, да, да, как кошка
3: да,
2: тянется.
3: Стоим, как кошка там сначала вперед, потом назад. Можно рекомендовать, но оно очень опасное. У кого есть проблемы с поясницей, его исключаем. Вот здесь так. Дальше, если вы вот хотите просто так вот размяться, этого достаточно. Вот программа минимум. Программа минимум. Ну, дальше можно добавить пару раз, встрепенулись на пятки. Упали, получается, у нас с вами вибрация всего тела.
2: Вибрация. Да-да-да.
3: Ну, замечательно. Дальше пошли, умылись, побежали на работу.
2: А еще я бы хотела, чтобы вы дали

0: какой-то комплекс для костей, так скажем, с утяжелениями, может быть, когда мы профилактируем остеопороз. Здесь это не совсем, насколько я понимаю, то, да, вот когда лежа мы делаем эти упражнения, здесь нагрузка на кости минимальная все-таки. А добавьте нам, пожалуйста, утяжеления и расскажите, какие еще можно упражнения включить.
1: Здесь я вам могу сказать, что лучше приседаний ничего не придумано. Вот кто хочет бороться с остеопорозом, надо включать в работу очень большие мышечные группы. Самые большие мышечные группы у нас – это бедра, мышцы ног. Поэтому надо приседать. Приседать проще всего рядом со столом, с какой-то опорой. Ну, не у всех же шведские стенки есть. То есть вы беретесь за шведскую стенку, начинаете приседать. И здесь, опять же, вот если вы будете приседать как в школе, то вы, скорее всего, там вверх, вниз, и чем больше, тем лучше. Вы, скорее всего, загубите свои колени. Особенно если есть лишний вес, если человек там мощного телосложения, да ему еще там 50 плюс, то колени вам спасибо не скажут. Значит, вот это упражнение лучше всего делать в статодинамическом режиме.
0: Это как?
1: Это как? Вот мы встали с вами перед стеной или перед стулом или перед столом и наполовину присели
0: Держась руками за стол.
1: за стол, за стул, опора какая-то, да. И вот дальше начинаем в полуприседе, начинаем слегка колебаться вверх-вниз, то есть вот такое вот, мы не полностью выпрямляем ноги и не полностью садимся. А это, я вам скажу, очень тяжело. Это вот очень хорошо будет тренировать вот эти крупные кости, вот бедра, тазобедренный сустав, там, где у нас шейка ломается, бедра. Бедренная кость – первый показатель остеопороза, снижение костной плотности в зоне шейки бедра. И вот это мы будем тренировать. Вот вы поприседали там 30 секунд, чувствуете уже вот таким образом, не можете, остановились, походили минуту. Сразу, как только вы встанете, вы почувствуете сердцебиение, потому что молочная кислота выбросилась, кровь, сердце должно ее как-то вымыть. Через минуту можно повторить, или там секунд через 40. И так несколько подходов. Сколько раз? Каждый по своей тренированности. Один раз, или два раза, или три, или четыре. Можно много раз. Ну, три, четыре, пять, вот, наверное, не больше пяти.
0: То есть я еще раз повторю, если кто не уловил, мы держимся за опору, приседаем не до конца, и потом начинаем чуть приподнялись, чуть присели, чуть приподняли, чуть присели. Амплитуда небольшая. И вот именно такое приседание.
1: Да. Здесь вы почувствуете, что у вас большая нагрузка на скелет. Вот это как раз против остеопороза, можно так сказать. Ну, с большой натяжкой, но все-таки, все-таки.
0: Да, тазобедренный вот этот вот самый комплекс, вот именно на это нацелено. А все остальное, ноги, руки, позвоночник, это тоже костное образование.
1: Ну, скажем так, поделали. Можно такое упражнение, я его называю, оно у меня описано в книге, да, книга называется «Опасный безопасный фитнес». Оно непростое, но очень эффективное как раз для нагрузки на мышцы, на все суставы, крупные суставы. Оно мне очень нравится, я его использую, я его называю «Планка на спине». Все знают, если не все, то я напомню, планка – это когда мы на локтях держим прямым туловище, выпрямленное, напрягается спина, брюшной пресс, это планка называется.
0: Лежа на полу.
1: Лежа на полу, голова вниз.
0: И упираемся на согнутые в локтях руки, да.
1: Вот это упражнение тяжелое. А вот то, которое я вам хочу сказать, оно такое более динамическое, может быть, отчасти с йогой можно его сравнить. То есть вы садитесь на ягодицы, ноги выпрямлены, ноги вперед выпрямлены, а руки рядом с ягодицами. Опираемся вот ладошками на пол. Понятно, да? И дальше мы начинаем вставать, то есть получается, и запрокидываем голову. То есть мы поднимаем туловище.
0: И опираемся на ноги, которые у нас лежат на полу, да.
1: И опираемся на ноги и на руки. Вот это то, что вы спросили, все остальное. Вот здесь как раз будет участвовать все остальное. То есть это мелкие суставы рук, локтевые, плечевые суставы, голеностопные. Ну, колени мы уже потренировали хорошо. Вот это упражнение, оно динамическое. Ну, как динамическое? Опять, статодинамическое.
0: Статодинамической, точно.
1: Вот вы вот так вот медленно выгнулись, дальше чуть-чуть задержались, вернулись обратно. То есть оно больше динамическое, но в крайнем положении нужно задержаться. Такой статический, изометрический компонент. Ну, я думаю, уже вот, больше не надо.
0: Здорово. То есть это вот профилактика остеопороза такая уже, конкретно нацеленная.
1: Один из вариантов гимнастики, которая является лучшей профилактикой остеопороза для человека.
0: И еще бы я хотела, чтобы вы несколько слов сказали о том, что вот особенно это, кстати, и пожилым людям тоже рекомендуют, делать с минимальной амплитудой движений упражнения на разные группы мышц, так все-таки скажем, да, но с маленькими утяжелениями, с теми же бутылочками с водой. Причем можно взять, пожалуйста, пол-литровую, можно литровую, можно двухлитровую, вот кто сколько может.
1: Ну вот здесь, особенно для пожилых людей, не надо махать. Мужчины, они могут сразу же, как молодости, гантелями, вы можете просто повредить связки, тут же плечо. Поэтому лучше вот взять, например, вот это, и вот маленькая амплитуда движений, маленькая, небольшая, до утомления.
0: Вверх-вниз.
1: И прекрасные мышцы будут тренироваться, и связки, и вот то упражнение, которое вы сами себе придумали.
0: Для рук.
1: С этим отягощением, да. Это можно делать и со спандерами, можно делать с этими с бутылками, с мини-гантелями, с чем угодно. Вот, то есть такая статодинамическая модель.
0: Ну, спасибо, очень здорово. То есть, подводя итог, это упражнения, которые не перенапрягают суставы, они не стираются. То есть мы не приводим к стиранию суставов, скажем так. Это маленькие амплитуды движения, я вот это хочу подчеркнуть. Это небольшие утяжеления. Ну и с умом подобранные упражнения, которые задействуют сразу. Вот одно упражнение сразу задействует многие кости и мышцы. И поэтому достаточно 5-минутной гимнастики или 2 раз в 10-минутной, получается, в день, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. Да, это супер. Это такой вот концентрат гимнастик, скажем так, в одном флаконе. Да?
1: Да, да. Конечно, конечно.
0: Игорь Анатольевич, вам огромное спасибо.
1: Я желаю, чтобы наши мечты были космическими, а исполнялись здесь, на Земле.
0: Ой, здорово. Спасибо. Замечательное совершенно пожелание. Игорь Анатольевич, вам здоровья.
1: Спасибо.
0: Всего хорошего. Моим гостем был вертебролог, нейрохирург, кандидат медицинских наук, автор книг о здоровье позвоночника Игорь Анатольевич Борщенко. Посмотреть видеоверсию сегодняшней программы, а на видеоверсии Игорь Анатольевич демонстрирует, как выполнять упражнения, так что если кто-то не понял объяснение, обязательно посмотрите. Так вот, посмотреть видеоверсию мы можем на моих страницах в соцсетях и мессенджерах. Поэтому приходите ко мне в соцсети. Все мои страницы, все мои ресурсы в соцсетях называются точно так же, как и моя передача «Посоветуйте, доктор». Жду вас в гости. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!
2: «Посоветуйте, доктор».
3: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.

0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин назвал позитивными статистические данные по российской экономике за март. На совещании по вопросам экономики президент сообщил, что к такому результату привели меры и решения правительства, реализованные в последнее время. Украинские СМИ сообщают о взрыве в Сумах. Воздушная тревога также объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях. Смена генсекретаря ООН, которая должна состояться в текущем году, дает определенные шансы и возможность навести порядок во Всемирной организации, заявил Сергей Лавров, выступая на министерской встрече БРИКС в Нью-Дели. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки в российских регионах участников СВО. Документ размещен на портале правовой информации. Отмечается, что указ подписан для обеспечения единообразного подхода в субъектах России к предоставлению мер поддержки лицам, принимающим участие в специальной военной операции. Эти меры распространяются на бойцов и ветеранов СВО, на участников боев при граниче, ополченцев Донбасса, участвовавших в боях с мая 2014 года, и членов их семей. Регионам рекомендовано установить единые базовые меры поддержки, в том числе льготы для посещения культурных и спортивных объектов, субсидии на газификацию, содействие приоритетному трудоустройству и многое другое. Владимир Путин назвал позитивными статистические данные по российской экономике за март. На совещании по вопросам экономики президент сообщил, что к такому результату привели меры и решения правительства, реализованные в последнее время. Путин поручил закрепить позитивную динамику в экономике.
2: Сразу отмечу, что меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать определенный, скажем так, сдержанно, скажем, но все-таки определенный результат положительный. Об этом говорят позитивные стат-данные за март текущего года. Как недавно докладывал министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников, в марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавила 6,2%, при этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%. Прирост промышленного производства в марте плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами 3%. В целом ВВП страны в марте прибавил 1,8%. Прошу правительство и дальше уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание. Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов. То есть, чтобы экономический рост становился более основательным и устойчивым.
1: Путин также напомнил, что в начале июня пройдет Петербургский экономический форум. Его деловая программа будет обширной и важной как для отечественного бизнеса, так и для зарубежных партнеров России. Средства ПВО за 6 часов во второй половине дня пятницы перехватили 56 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. Была сбитая над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сообщении. Украинские СМИ сообщают о взрыве в Сумах. Воздушная тревога также объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак останется в СИЗО все выходные. Уже второй день подряд после вынесения приговора ему не удалось забрать залог. К концу четверга за Ермака внесли лишь 329 тысяч долларов из необходимых почти 3 миллионов. Хотя экс-глава еще в суде отмечал, что у него достаточно друзей и знакомых, на помощь которых он рассчитывает. Однако Как оказалось, на помощь они не спешат, учитывая, что впереди выходные. Даже если вся сумма залога поступит на счет, Высший антикоррупционный суд возобновит работу только в понедельник. Таким образом, Ермак останется в СИЗО на все выходные. Еще до первой ночи Ермака в СИЗО стало известно, что ему оплатили камеру. Адвокат Игорь Фомин рассказал, что за камеру с улучшенными условиями для своего подзащитного он заплатил около 204 долларов за неделю. Смена генерального секретаря ООН, которая должна состояться в текущем году, дает определенные шансы и возможность навести порядок во Всемирной организации. На это указал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на министерской встрече БРИКС в Нью-Дели. Лавров от лица России также выразил полную солидарность с Кубой, населению которой пытаются нанести непоправимый ущерб санкциями и другими ограничениями, сказал Лавров на министерской встрече. На следующей неделе в столицу придет жара до плюс 28 градусов и выше. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В первой половине следующей недели усилится влияние западного крыла сибирского антициклона, поэтому и москвичей, и жителей Подмосковья, и Центральной России ждут солнечные, сухие, очень теплые деньки в ночные часы от 13 до 18, ну а в светлое время суток воздух будет разогреваться до 23-28 тепла, что почти на 10 градусов выше положенной для конца весны нормы и даже теплее, чем обычно бывает в середине лета.
1: Жара прогнозируется также в ряде областей центральной части России. В нынешние выходные погода в столичном регионе будет комфортной, отметил синоптик. Жители России смогут увидеть мини-парад планет 12 июня, когда на небе выстроятся Меркурий, Юпитер и Венера, образовав диагональную линию у западного горизонта. Об этом сообщили РИА Новости в обсерватории университета Решетнева. Примерно 17 июня к этому ряду присоединится очень тонкий серп Луны, что сделает зрелище еще более впечатляющим, говорится в сообщении. По данным обсерватории, в целом июнь будет богат на астрономические события. В середине июня наступит новолуние. Еще одним событием станет летнее солнцестояние, которое наступит 21 июня. А 30-го в 2:56 по московскому времени жители России смогут увидеть микролуние. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Россиянин Анатолий Малыхин одержал победу нокаутом в четвертом раунде матча-реванша с Умаром Кейном и вернул себе титул чемпиона промоушена One Championship в тяжелом весе. Однако сразу после победы 38-летний Малыхин заявил о завершении карьеры. «Я закончил, все, уезжаю на Алтай разводить коров, собак, устал проливать кровь, теперь я Толя земледелец», заявил Малыхин, который первым в истории одного из элитных мировых промоушенов стал чемпионом в трех весовых категориях. Всемирная боксерская организация WBO обязала победителя поединка между россиянином Дмитрием Биволом и Майклом Айфертом провести бой с временным чемпионом WBO в полутяжелом весе Каллумом Смитом. Напомню, поединок между Биволом и Айфертом состоится 30 мая в Екатеринбурге. Тем временем формирование нового тренерского штаба екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилиста» во главе с Алексеем Кудашовым практически завершено. На рассмотрение остается только одна вакансия. Об этом заявил директор клуба Максим Рябков. Напомню, Кудашов возглавил «Автомобилиста» 7 апреля, сменив на посту главного тренера Николая Заварухина. Футбол. Нападающий Сантоса Неймар получил гражданство Италии. Отмечу, что Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии, забив 79 мячей. Также в пятницу стало известно о том, что Неймар вошел в расширенный список игроков сборной Бразилии для участия в предстоящем чемпионате мира. Окончательную заявку бразильца огласят 18 мая. В нее войдут 26 футболистов. Бавария подписала новый контракт с 40-летним вратарем Мануэлем Нойером. Предыдущее соглашение истекало 30 июня, а новый контракт рассчитан до лета 27 года. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 2 градусов, облачный и умеренный мокрый снег. В Сургуте 7-9 тепла, в Омске воздух прогреется до плюс 24, будет облачно с прояснениями и временами дожди. В Архангельске до 26 тепла, переменная облачность, временами дождь и гроза. В Оренбурге без осадков, там уже до плюс 30, а в Пензе 25 градусов выше 0. В Ростове-на-Дону 16-18 со знаком плюс, облачно и умеренные дожди. В Ставрополе до 14 тепла, дожди, временами местами сильные. В Санкт-Петербурге в первой половине дня дождь и плюс 12-14 градусов днем. Отмечается низкое атмосферное давление. В Москве также дожди в первой половине дня, ночью плюс 13-15, днем до 24 тепла.
0: Радио России. Музыка.

Восьмая нота. Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона в московской студии «Радио России» ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей, всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. Наш сегодняшний выпуск посвящен музыканту, который стал символом рок-музыки. Ронни Джеймс Дио был одним из величайших рок-вокалистов, принявшим участие в записи знаковых альбомов групп Rainbow, Black Sabbath и своей собственной команды Dio. На этой неделе поклонники Ронни Джеймса Дио вспоминают музыканта. 16 мая стало днем памяти Дио. Его не стало в 2010 году. До конца часа мы вспомним основные этапы рок-истории вокалиста и послушаем песни, ставшие знаковыми для многих почитателей его таланта.

Друзья, наш выпуск, который мы посвятили вокалисту Ронни Джеймсу Дио, открыла композиция «This is your life». Настоящее имя музыканта – Рональд Джеймс Падавона. Он родился 10 июля 1942 года. Когда мальчику было 5 лет, его отец, итальянец, решил, что сыну пора научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Позднее Ронни Джеймс Дио в шутку говорил о том, что ему хотелось играть в бейсбол, но вместо этого приходилось играть на трубе. Этот инструмент он получил в подарок от отца, и именно игра на трубе помогла ему научиться правильной постановке дыхания, необходимой в пении. В детстве мальчик много читал. Его увлекали романы Вальтера Скотта, легенды о короле Артуре и научно-фантастические истории. Позднее этот интерес отразился в лирике его песен. Учился будущий музыкант хорошо и после окончания школы поступил в колледж на факультет фармацевтики. Однако выбрал музыку. Псевдоним Дио появился в начале 60-х. В переводе с итальянского «Дио» означает «бог». Однако сам вокалист не раз говорил о том, что назвал себя по имени одного из участников мафиозной группировки в Америке – Джонни Дио. В 72-м году вокалист был в составе группы «Эльф». Команду пригласили на прослушивание в одну крупную звукозаписывающую компанию. В то время участники группы Deep Purple, Роджер Гловер и Ян Пейс, решили стать продюсерами. Они также присутствовали на этом прослушивании. Коллектив понравился музыкантам, и они спродюсировали его одноименный дебютный альбом.

0: Позднее Эльф выступали на разогреве у Deep Purple во время их концертов. Так группа перешла от баров к большим сценам. Однако большую известность вокалисту принесло сотрудничество с другим музыкантом, прошлым участником знаменитых Deep Purple. В 75-м году команду покинул гитарист Ричи Блэкмор. Он решил основать новый коллектив и пригласил в группу участников Эльф. Команда получила название Rainbow, также называется и знаменитый бар в Лос-Анджелесе, в котором часто можно было встретить рок-звезд. Бар Rainbow дал группе не только название, но и познакомил Дио с его будущей женой Венди. Вот как она описывала их знакомство в документальном фильме «Дио. Мечтатели никогда не умирают», вышедшем в 2022 году.
1: Я приехала в Лос-Анджелес где-то в 74-м. Работала в закусочной, потом подрабатывала актрисой. Потом я встретила девушку на вечеринке. Она сказала, почему бы тебе не устроиться в Rainbow? Все собирались тут. Led Zeppelin, Deep Purple, Who. Тут бывали все, кто только можно. Все происходило за этим столом. Тут я познакомилась с Ронни, то есть с Ричи, и он представил меня Ронни. И они пригласили меня на вечеринку к себе домой. И я пошла туда. Мы пообщались, и он начал за мной ухаживать. Я думала, он слишком низкий. Потом мы еще общались, болтали по телефону, и Ронни был собой. Он очень харизматичный. С ним было так интересно. Он был замечательным человеком. Любил животных, как и я. Он говорил о книгах, о фильмах, обо всем. Думаю, я влюбилась в его ум, в его характер и доброту.
0: Первый альбом, выпущенный новым коллективом, называется «Ричи Блэкморс Рейнбоу». В него вошло немало запомнившихся композиций, одна из них — баллада «Catch the Rainbow».

Рейнбоу были не просто очередной группой. Рок-музыка в этой команде превратилась в явление, которого раньше не было. И все из-за тандема Ричи Блэкмора и Дио. В 76 году на следующем альбоме «Rise and Dio» продолжил воплощать в лирике песен темы фэнтези, а Блэкмор экспериментировал со звучанием. Мы сейчас обратимся к треку с этой работы «Stargaze». Песня исполняется от лица древнеегипетского раба. Он служит волшебнику, который наблюдает за небом и звездами и одержим идеей, что однажды сможет полететь. Рабы строят большую башню из камня, чтобы колдун мог с нее прыгнуть. В конце концов он пытается полететь, но неизбежно падает и погибает. Рабы свободны, однако понимают, что с гибелью волшебника смысл их жизни теряется. Все, что у них было, это вера в него.

После выпуска в 1978 году третьего альбома «Long Live Rock'n'Roll» для Дио наступили нелегкие времена. Дио и Блэкмор хорошо понимали друг друга, что позволяло им создавать по-настоящему интересный материал. Но со временем лейбл настоял, чтобы Rainbow изменили привычному звучанию. Вокалисту такая идея не понравилась, и в 79-м между ним и Блэкмором возникли серьезные разногласия. В итоге Дио покинул коллектив. По словам музыканта, он не хотел становиться поп-артистом, исполняющим песни о любви. Действительно, Дио любил писать композиции на глубокие, философские темы, зачастую связанные с фантастикой. Эти тексты удачно ложились на мистическую музыку Black Sabbath, так что певец идеально вписался в группу, когда она рассталась с Оззи Осборном. Это произошло в 1980-м. Дио познакомился с гитаристом Black Sabbath Тони Айоми в том же баре Rainbow. Счастливый билет и во второй раз. Знакомство сразу же переросло в сотрудничество. Одной из первых вещей, в создании которой Дио принял участие, стала композиция «Children of the Sea». Над ее первоначальной версией группа начала работать, когда Оззи Осборн еще был в составе Black Sabbath. Но окончательный вариант был написан уже с Ронни Джеймсом Дио. Когда он впервые пришел на репетиционную базу команды, чтобы познакомиться с музыкантами, они наиграли ему одну из песен. Тони Айоми поинтересовался, не хочет ли он написать к ней текст. Но вариант уже начатой композиции был создан очень быстро. По одной из версий, это произошло всего за одну ночь. В нем была полностью изменена вокальная линия и написана абсолютно новая лирика на фэнтезийную тему.

Друзья, сегодня в программе «Восьмая нота» на Радио России мы вспоминаем музыканта Ронни Джеймса Дио и его песни. Только что прозвучала композиция «Children of the Sea», которая вошла в первый релиз, записанный Дио в составе Black Sabbath «Heaven and Hell». Смена вокалиста в группе, особенно такой, как Black Sabbath, всегда вызовет разделение поклонников на два лагеря. Все ждали новую работу, и она удалась именно с голосом Дио. Композиция «Heaven and Hell» до сих пор ценится поклонниками рока.

0: С приходом Дио Блэксеба в композициях стало больше мистики и драматизма. Команда выстраивала выступление вокруг образа вокалиста. Стилизованный под средневековые сценические костюмы музыканта и песни, рассказывающие о волшебстве и героях прошлого. Дио сравнивали с актером, и действительно, он проживал каждую песню как отдельную роль во время концерта. Тогда же появился жест, который в наши дни даже уже и не связан с рок-музыкой – знаменитая коза. Вот что вспоминают рок-товарищи Дио в фильме «Мечтатели никогда не умирают».
1: Это сразу же стало символом. Это символ, даже если ты не знаешь, что это. Что он делает? Это стало торговой маркой. И фанаты это переняли. Теперь даже в ситуациях, не связанных

Период реюниона был недолгим, и в следующий раз музыканты Black Sabbath встретились только в 2006-м. Тогда на тяжелой сцене появилась новая супергруппа, в которую вошли уже всем известные музыканты, участники Black Sabbath, Тони Айоми и Гизер Батлер, а также ударник Винни Аписи и Ронни Джеймс Дио. Новый проект получил название «Heaven and Hell» по имени альбома, над которым эти музыканты работали вместе еще в 80-м году. В 2009-м был представлен релиз «The Devil You Know». За месяц до его выхода группа представила первый сингл с этого диска, получивший название «Bible Black». Песня перекликается с только что прозвучавшей композицией «Too Late». В тексте рассказывается о человеке, который ведет унылую и однообразную жизнь. Однажды в его руки попадает старинная книга в черном кожаном переплете, которую никогда раньше он не видел. На первой странице написано «Берегись, ты нашел ответ». Книга уносит его в мир иллюзий, пугающий, но более привлекательный, чем серая реальность. Но опасность впереди. Зловещий текст в итоге порабощает и разрушает его. Выпустив этот трек в 2009-м, музыканты еще не знали, что через год Ронни Джеймса Дио не станет.

0: После выхода альбома «The Devil You Know» в 2009-м у Ронни Джеймса Дио диагностировали онкологию. Музыкант проходил курс лечения и собирался продолжать работать. Вот что вспоминала вдова Дио Венди в фильме «Мечтатели никогда не умирают».
1: Около года у него были проблемы с пищеварением. Он сделал анализ крови. Доктор позвонил и сказал: «У меня плохие новости». Когда мы узнали, что у него рак,

0: Мы проплакали всю ночь. Моя жизнь тогда закончилась. Вообще-то, Ронни успокаивал меня. Когда мы оба плакали, он утешал меня, поскольку я была просто в истерике. Я не могла представить жизнь без Ронни. Я не могла даже подумать, как это — жить без него. И он меня успокаивал, говорил, «Все будет хорошо». Ронни перестал видеть одним глазом. Потом у него начали трястись руки. Он потерял голос? Нет. Нет. Голос он не терял. Это бы его убило.
1: 16 мая 2010 года Ронни Джеймса Дио не стало. Ему было 67 лет. Его смерть стала тяжелой потерей для всего мира рок-музыки. 30 мая 2010 состоялось прощание с музыкантом. В этот день проститься с ним пришли более 1000 человек. Вокалисты похоронили в саркофаге из белого мрамора, на котором написано «Человек на Серебряной горе» — Ронни Джеймс Дио. «Человек на Серебряной горе» — так называется песня Дио, исполненная им в составе группы «Rainbow».

Ронни Джеймс Дио несколько раз приезжал в нашу страну, и многие побывавшие на его концертах, и те, кому удалось с ним пообщаться, отмечали теплое отношение музыканта к своим слушателям. Дио оказал огромнейшее влияние на развитие современного рока. Многие рок-исполнители посвятили памяти Дио композиции, среди них Дора Пэш, вокалист Йорн Ланда, группа Scorpions и многие другие. На нашей рок-сцене также есть песни, посвященные Дио. Это композиция «Голос», исполненная вокалистом группы «Легион» Алексеем Булгаковым. Текст написала Маргарита Пушкина. Без сомнения, это был величайший вокалист, и его песни еще долго будут эталоном в рок-музыке. И наш эфир завершит еще одна песня, исполненная Дио. Это композиция «Sitting in a Dream». Изначально Дио исполнил ее для концептуального альбома своего товарища Роджера Гловера и позже исполнял на концертах. Запись такого выступления подведет итог нашей радиовстречи с вокалистом Ронни Джеймсом Дио. Друзья, о других историях, альбомов, песен и исполнителей слушайте в следующих выпусках. Все прошедшие ищите на медиаплатформе «Смотрим». На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок!

0: Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
1: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
0: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
2: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
0: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
1: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
0: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
5: Словарь русских говоров Забайкалья.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
7: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
6: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
8: Обсуждаем достижения и проблемы. Мы открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта.
9: У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на Пензенской волне. Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр на Радио России представляет.
10: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
3: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
11: Давайте не пойдем на первый урок.
12: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
11: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
3: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
12: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
3: Календарь майя. Слушайте с 18 мая по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда.
13: Свежее дыхание жанра. В ближайшем выпуске программы «Просто о джазе».
14: Прозвучат композиции с новых альбомов Криса Поттера, Маркуса Голдхейбера, Шеймуса Блейка, Стива Уилсона, Джейсона Майлза, трио The Breaks и Sweet Meg.
13: Просто о джазе с Михаилом Иконниковым. В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников специальной военной операции в регионах. Цель документа – обеспечить единообразный подход к предоставлению помощи. Также президент подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство России. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Соединенные Штаты с государственным визитом этой осенью по приглашению американского президента Дональда Трампа. Он побывал в Пекине на этой неделе. О том, что заявил Трамп по итогам визита, расскажем далее в выпуске. Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников спецоперации в регионах. Цель документа – обеспечить единообразный подход к предоставлению этой помощи. Президент поручил регионам оказывать содействие приоритетному трудоустройству участников СВО, предоставлять медицинскую помощь, санаторно-курортное лечение вне очереди, сделать бессрочными единые базовые меры поддержки для близких погибших бойцов. Помощь будет оказываться и тем, кто отражал вторжение ВСУ в приграничье, участвовал в составе вооруженных сил ДНР и ЛНР в боевых действиях на Донбассе с мая 2014 года. В указе подчеркивается, что единые базовые меры поддержки должны предоставляться на срок не менее чем до конца года, следующего за годом завершения специальной военной операции. Ветеранам СВО с инвалидностью единые базовые меры поддержки должны предоставляться бессрочно. Деловая программа предстоящего в июне Петербургского экономического форума будет обширной и важной как для отечественного бизнеса, так и для зарубежных партнеров России. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
2: Уже скоро, в начале июня, пройдет Петербургский экономический форум. По традиции, его деловая программа будет весьма обширной, наполненной конкретными вопросами, важными для отечественного бизнеса, для наших зарубежных партнеров, для развития всей российской экономики.
1: Владимир Путин также назвал позитивными статистические данные по российской экономике за март. Как сообщил глава государства, к такому результату привели меры и решения правительства, реализованные в последнее время. Так, рост промпроизводства в России в марте составил 2,3%, а обработка выросла на 3%. Безработица в стране находится на минимальном уровне в 2,2%. Президент поручил закрепить позитивную динамику в экономике. Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство России. Они смогут подать заявление в упрощенном порядке. Это касается иностранных граждан и лиц без гражданства, достигших возраста 18 лет, обладающих дееспособностью и постоянно проживающих на день вступления в силу настоящего указа в Приднестровье. Они вправе обратиться с заявлением в диппредставительство или консульское учреждение России. Передовые технологии, включая искусственный интеллект, сегодня дают наибольший мультипликативный эффект в экономике. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на годовом собрании нового банка развития. Он отметил, что сейчас нужно акцентировать свое внимание на дальнейшем развитии инфраструктуры. Сегодня одним из направлений нового банка развития становится формирование новой финансовой системы, основанной на национальных валютах стран-участниц. Они, кстати, в этом уже преуспели.
3: Мы должны консолидировать ресурсы. Объединение усилий позволит нам преодолеть целевой порог инвестиций в НИОКР 2% валового внутреннего продукта. Потенциал расширения рынка технологического развития в странах БРИКС по последним оценкам оценивается более чем 400 миллиардов долларов ежегодно. Ключевая роль в таком финансировании, особенно в сборке качественных проектов, должен играть новый банк развития.
1: Силуанов также отметил, что Россия приветствует начало финансирования новым банком развития атомных проектов. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с государственным визитом уже нынешней осенью по приглашению американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И. На днях Трамп побывал с официальным визитом в Пекине. СМИ писали, что вместе с ним прилетели представители американского бизнеса. Также Китай посетил госсекретарь США Марко Рубио. В ходе своего визита американский лидер провел переговоры с Си Цзиньпином. Сегодня Трамп по итогам своей поездки заявил, что если Китай хочет избежать пошлин со стороны США, то Пекин должен строить предприятия в Америке и на них нанимать американцев, заявил президент Соединенных Штатов. Дональд Трамп также заявил, что вопрос о поставках Тайваню американского оружия на 12 миллиардов долларов пока поставлен на паузу. На встрече в Пекине китайский лидер отметил, что сотрудничество двух стран может принести пользу обоим сторонам, обратив внимание на то, что Китай и США должны быть партнерами. Следующая неделя в Москве обещает быть солнечной и не по-майски теплой. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Он рассказал также, какая погода ждет нас в нынешние выходные.
4: В субботу в мегаполисе ненастье ослабеет, и зато чаще станет выглядывать солнце, хотя днем местами еще возможен небольшой дождь. В середине дня летнее плюс 22-25. В воскресенье днем пройдет грозовой дождь, столбики термометров покажут еще на 1 градус теплее. В первой половине следующей недели усилится влияние западного крыла сибирского антициклона, и москвичей ждут солнечные, сухие и очень теплые деньки. В светлое время суток воздух будет разогреваться, внимание, до 25-28. 8 тепла, а это почти на 10 градусов выше положенной для конца весны нормы и даже теплее, чем обычно бывает в середине лета.
1: Жара прогнозируется также в ряде областей центральной части России. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее мы расскажем о спорте. В пятницу в Казани состоялся третий матч финальной серии хоккейного кубка Гагарина. «Локомотив» победил «Акбарс» 4-1 и в серии до 4 побед повел 2-1. Другие новости спорта представит Дмитрий Калугин.
5: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Первые всероссийские комплексные соревнования «Игры сильных» открылись в Курском спортивно-концертном комплексе. Участие в состязаниях примут более 300 спортсменов из 8 регионов Российской Федерации. Особенность «Игр сильных» заключается в том, что вместе с юношами и девушками до 17 лет за команды выступают взрослые, в том числе участники специальной военной операции. Победители по 6 видам спорта – легкая атлетика, бокс, вольная борьба, самбо, дзюдо и практическая стрельба – будут определены 17 мая. Российские каноисты Захар Петров и Сергей Свинарев выиграли две бронзы на этапе Кубка мира в Бранденбурге. Петров стал третьим на дистанции 1000 метров, Свинарев забрал бронзу на дистанции 200 метров. 15-16 мая в Рейкьявике проходит ежегодное заседание подразделения Международной федерации баскетбола, отвечающей за европейский континент. По информации Спортэкспресса, среди прочего будут проведены переговоры по поводу товарищеских встреч сборной России, национальной и резервной на следующее календарное окно ФИБА. Всемирная боксерская организация WBO обязала победителя поединка между Дмитрием Биволом и Майклом Айфертом провести бой с временным чемпионом WBO в полутяжелом весе Каллумом Смитом. Напомню, поединок между россиянином Биволом и Айфертом состоится 30 мая в Екатеринбурге. В завершении о хоккее. Нижегородский клуб «Торпедо Горький» покинул состав участников Всероссийской хоккейной лиги на предстоящий сезон, в котором будут представлены 32 команды. А новичком лиги станет хоккейный клуб «Калуга». Напомню, «Торпедо Горький» является победителем прошлого сезона ВХЛ. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, сегодня 16 мая в Южно-Сахалинске днем до плюс 6 градусов, облачно и дожди. Во Владивостоке теплее, до плюс 16, без осадков. В Екатеринбурге воздух прогреется до 25-27 градусов, без осадков. В Ханты-Мансийске 13-15 тепла. В Вологде до плюс 20, временами дождь и гроза. В Перми до 27 градусов со знаком плюс, осадков не ожидается. В Самаре тоже сухо, плюс 28-30. На юге Европейской России, во Владикавказе плюс 13-15, дожди временами сильные, а в Севастополе 17-19 градусов тепла и без осадков. В Санкт-Петербурге этой ночью до плюс 10, в первой половине дня возможен дождь, днем 12-14 градусов тепла. Ветер юго-западный, атмосферное давление будет ниже нормы. В Москве облачно, ночью и в первой половине дня осадки, плюс 13-15, днем до 24 градусов. Ветер юго-западный, атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба и по-прежнему останется ниже нормы. Сейчас в столице плюс 18, пасмурно, осадков не наблюдается.
0: Thank you.

0: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2025 года.
1: Программа, которая так и называется «Настоящая историческая», на волнах Радио России, портрет на фоне времени, портрет на фоне эпохи. Ну, самые разные интерьеры можно представить в радиостудии, она, по большому счету, виртуальна. А вот гости у нас самые настоящие, это замечательные собеседники и люди, которые еще нестандартно могут отвечать на простые вопросы, казалось бы. А вопросов сегодня, наверное, будет много, потому что гости нашей программы — это Виктор Зинчук, гитарист, музыкант, композитор, аранжировщик и ведущий программы «Соло» на Радио России. Виктор, добрый день.
2: Добрый день. Да, это так.
1: Может быть, что-то не учли и не назвали?
2: Ну, не знаю.
1: Заслуженный артист России.
2: Совершенно верно, да. Ну, спасибо. Все главное уже отмечено.
1: Хорошо. Ну, мы никогда в нашей программе не говорили о гитаре именно в таком разрезе. У нас были и бывают разные музыканты разных специальностей, академические музыканты, джазовые. Но вот гитара как инструмент познание жизни, познание реальности. Я бы сказал, что гитара Виктора Зинчука, она в некотором смысле сопровождала определенные периоды жизни нашего общества. Вот давайте вспомним, Виктор. Смотрите, передача «Вокруг смеха» и «Чарльз Монти», которые вы играли в составе группы «Квадро».
2: Совершенно верно, было такое.
1: Причем там вот такой декор был а-ля «Одесса Бенни Крик». Горский был в шляпе, а вас одели
2: в такую кепочку, да-да-да.
1: Кепочку, да-да-да, акустическая гитара. Да. И вот этот период, сколько тогда было лет?
2: Ой, сейчас я вспоминаю. Если бы я подготовился, я бы был точнее. Но сейчас просто буду вслух это делать. С 76-го года по 80-й я учился в музыкально-педагогическом училище. Параллельно я работал в оркестре Гостелерадио. А когда вот оттуда ушел, вспомнил, это был 1982 год, и туда нас пригласили, причем играли мы живьем, тогда не было фонограмм, в Останкино, в студии нас писали микрофонами, прям вот как вот мы играем.
1: Замечательное живое исполнение, да. Причем вы играли пальцами, это техника классической гитары, тогда еще электрогитарная.
2: Ну, я учился.
1: Да, да, то есть, в общем, да. Все пригодилось.
2: Абсолютно все пригодилось, и это необходимо, и теперь я не устаю повторять, особенно сейчас, там, ну, даже не буду говорить, эти все вот огромное количество диванных интернет-гуру новоявленных, которые говорят о том, что главное табы и квинточку вот играть, ну, к сожалению, есть такие, но мы, слава тебе, Господи, мы на другом радио, мы в другой культурной сфере, да, да, образование необходимо, и это процесс непрерывного самосовершенствования и, в общем-то, пребывания в музыке, это так интересно, и я не устаю открывать в себе новые и новые, открывать новые и новые стили, и гитара туда прекрасно вписывается. Гитара — это оркестр в миниатюре, как говорил Андрес Сеговия, так оно и остается.
1: Ну, еще гитара подобна шахматной доске, можно находить совершенно неожиданные решения.
2: Совершенно верно, да, это продолжается. Ну, да, начиналось это с того, что я работал в оркестре Гостелерадио, и было впитано вот как с молоком матери, что нет неинтересных стилей, есть неинтересное исполнение, поэтому музыкант профессиональный обязан играть во всех стилях. Если нужно, это джазовое произведение, нужны джазовые замены и так далее. Если это роковое произведение, я помню Силантьева, который мне говорил: «Ой, Виктор, что это ты сыграл с квакушкой? Ух ты, квакушка, чмякушка, чмяк-чмяк, да». Потом «Дракон, опиши», вот это вот все. Это нужно. И, естественно, нужно было уметь читать ноты и многие другие навыки. Это было очень нелегко, но это великолепная школа.
1: Как писали тогда в обучающих пособиях, которых в СССР было крайне мало, столь любимый и популярный многими музыкантами эффект квак.
2: Да.
1: Виктор Зинчук у нас в гостях, и мы будем гитару использовать как вот такой волшебный инструмент, калейдоскоп, наводить его на временную оптику и получать картинку. Да, первая картинка у нас была «Вокруг смеха». Кстати говоря, в этой же программе, по-моему, через какое-то время прозвучала ваша замечательная композиция, которая называлась «Фокстрот».
2: Было и такое, да. Ну, действительно, в жизни такое случается. Михаил Николаевич Задорнов незадолго до своей смерти пригласил меня в свою программу и говорит: «Вить, что-то надоели песни попса инструментальную». Я подготовил одну композицию, которую сочинил специально для его вот этой программы. Может, мы и послушаем, потому что это как раз в том стиле, в котором игрались и песни Мэри, и то, что было тогда. Естественно, прошли годы, я во Франции купил 3 гитары, которые аутентично...
1: Но вы имеете в виду, это мануш гитары?
2: Да, совершенно верно. Джаз. Да, вот мы цыганский раскрываем да, все секреты для наших слушателей. Да, цыганский джаз, джаз-мануш. И характерное совершенно звучание имеют именно эти гитары для аккомпанемента с более широкой такой. Ну, вот это можно услышать.

0: Виктор Зинчук. И мы говорим, конечно, о том, как гитара Виктора Зинчука, она менялась вместе с тем временем, в котором мы тогда жили. Ведь это было так недавно. А с другой стороны, наша программа называется «Настоящая историческая». Поэтому мы здесь в некотором смысле и детективы, и музыковеды, и собеседники. Но вот надвигалось новое время. Рок. Рок становился популярным, электрогитара выходила на первый план. И Виктор Зинчук тоже поменял стиль. Это, наверное, уже конец 80-х. Появилась электрогитара, красный стратокастер и красные штаны.
1: Сначала черт, да, был и такой. Красные штаны, как без этого, да.
0: Время поменялось. Поменялся звук, и вы да. тогда сольно выступали с инструментальной музыкой.
1: Ну, перед этим еще была работа в группе Юрия Антонова. Я был музыкальным руководителем. Это было 2.5 года. И интересный опыт. Я пытался просто создать свою группу, но тяжело было это сделать. И, в общем-то, обязанность перед музыкантами, ну, привела меня к тому, что я пошел к Юрию Михайловичу. И вот от печали до радости несколько...
0: Юрий Михайлович обладал потрясающим чутьем на новый стиль, на то, что будет нравиться. Вот в свое время он сотрудничал же и с Араксом. И
1: совершенно верно.
0: Вадик, Галутин, он брал группу, и получалось актуальное звучание.
1: Также... А там мы собрали коллектив, мы репетировали долго, и он даже шутил, когда я записал ему «От печали до радости», он сам настоял на том, чтобы 2 гитарных соло было, и он пошучивал, что, говорит, это я Марк Нопфлера.
0: Там замечательный...
1: В такой манере. Да,
0: стилизация,
1: это сделано,
0: да. Причем вот здесь опять помогла школа, опять игра пальцами, опять
1: анализ
0: этот звук.
1: Музыкальный, да, мне это очень нравилось.
0: И... Потому что важно даже не то, что сыграть, а как сыграть. Поэтому вот этот звук замечательный в этой песне, мы бы, конечно, ее с удовольствием сейчас послушали.
1: Ну, хотите, можно послушать «Одинокий в ночи», это тоже появилось в 90-х, когда я ушел уже от него, я создавал свою группу, и вот сделал в таком стиле, вот эта пальцевая техника, свою композицию написал, она называется «Одинокий в ночи», можно послушать фрагмент, это именно пальцевая техника.

0: Виктор Зинчук у нас по-прежнему в гостях. «Одинокий в ночи» так называлась эта пьеса. И сольная карьера все равно для исполнителя, наверное, во главе угла, тем более для гитариста, который может на инструменте выразить больше, чем просто обычные гитаристы.
1: Ну, я не знаю, насколько применимо слово «карьера». Дело в том, что,
0: карьера
1: пребывание в музыке – это да.
0: Ну, это и есть карьера. Да.
1: Ну, нет, это нет? Несколько иное. Нет, знаете, это, к сожалению, это не всегда карьера.
0: Вот, может быть, слово «карьера» мы как-то отчуждаемся его, но на самом деле это просто время в жизни.
1: Это сейчас карьера, больше употребимо.
0: Ну, да.
1: Проект, музыкальный проект. Вот. Но тоже... это я не люблю этих слов. Но Пушкин никогда не совершал такого и не созидал
0: в
1: формате проекта.
0: В ироническом
1: ключе. Ведь он сказал...
0: Он пользовался словом «прожект».
1: Да.
0: Это означало, так сказать, некое предприятие, в которое вы пускаетесь на свой страх и риск.
1: Да, и ему принадлежит, не продается вдохновение.
0: Можно рукопись продать.
1: Да, вот это вот лучше определять. Должно все созреть. Ты должен перестрадать, обдумать, отдать часть своей жизни этому. А потом уже это судьба этого другая. А сейчас, к сожалению, на телевидении проекты создаются, и под проект выделяются деньги, приглашаются композиторы, но пропадает...
0: финансирование,
1: пропадает самое ценное, самая внутренняя сущность, содержание сердечности, наполненность внутренняя, чего обесценивает все эти проекты очень сильно.
0: Но при этом ты все равно должен быть самодостаточным. Вот вы же занимаетесь сольным творчеством. Оно предполагает, что это тоже проект от момента идеи до момента реализации.
1: В какой-то степени, но прежде всего содержание и внутренняя наполненность. Да, мы работаем сольные концерты, но понятие «работаем» тяжело. Лишь в той степени, в которой я должен быть в форме, мы должны приехать за несколько часов до концерта, все должно быть отрепетировано. У меня команда профессионалов, да. Ну, а дальше там на сцене несколько гитар, это и хочется показать и акустическую, и свою композицию. Да. И экспрессию, и электрогитару, и все это вот длится 2 часа.
0: Прекрасно.
1: Да.
0: Прекрасно. А вот все-таки вернемся в то время, когда телевидение было главным двигателем прогресса. Все считали, что нужно снять клип, нужно снять ролик, нужно его зарядить, как тогда говорили, в ротацию, и проснешься знаменитым. И вот была такая программа, называлась «Добрый вечер, Москва». И там была инструментальная музыка, Гарри Мур, Лонер, она была на титры, и многие зрители смотрели эту программу только для того, чтобы в конце услышать и увидеть эти титры на фоне вашего исполнения музыки Гарри Мура, да?
1: Да, было и такое, да. Был еще и документальный фильм «Виктор Победитель», 20-минутный, на киностудии ЦСДФ. Снимали это Геннадий Попов и Константин Арцулов. И мы ездили в Таллин, в Ригу, в Питер, Ленинград.
0: Ну, то есть это вот были съемки на гастролях,
1: Жизни. Просто это были съемки в рамках этого фильма по сценарию. Я просто ездил по стране,
0: как там тяжело
1: выступал.
0: Было с двумя гитарами садиться на трамвай зимой.
1: И это было такое, совершенно верно. У нас в Строгино. Да, вы все знаете.
0: Да, в Строгино. В Москве встречались музыканты, которые так ездили.
1: К Юрию Антонову на репетиции.
0: Здоровались друг с другом,
1: И там я играл и классические произведения. Да, было такое замечательное время. А видеоклип мне есть чем похвалиться. Ведь у меня... Маша Колоколова, впоследствии известный оператор, она сняла мне первый клип «Каприз Паганини номер 24. Я даже ездил в Трансильванию, представлял Россию.
0: Трансильванию.
1: Да, я вот об этом рассказываю. Но действительно, я сыграл, и мне дали сначала первое место. Но потом американские 3 девушки, они там пели какую-то песню, так они не стали популярными.
0: То есть это не гитарный конкурс,
1: эстрадный. Да, эстрадный, И они устроили скандал, почему из России он играет на гитаре, а ему отдали первое место. Отдали второе мне потом, а им первое. Но это не изменило ничего, прошло с обалденным успехом это все, и ко мне потом рэпер подошел и говорит, слушай, хорошую ты музыку написал. Я говорю, это не я, это Паганини. Да, ну, я представлял Россию, и этот клип потом был у нас на телевидении. Тогда это было форматом, и потом у меня был видеоклип «Амадеус 146» и «Планы Сагинского».
0: Это музыка.
1: Вот как-то захотелось так.
0: «Амадеус», понятно.
1: А вот как-то захотелось. Такая фьюжн-композиция, где было все объединено, захотелось такое. Это в начале 2000-х годов был у меня такой альбом. И был такой видеоклип.
0: Ну, вот обработки классических тем, обработки классических композиторов в вашем репертуаре занимают большое место. Кто самый любимый из композиторов?
1: то, над чем я работаю, о ком я думаю, и в та музыка, момент, которая, да, да, соответствует времени, ей наполняешься. Это вот опять часть профессионализма. Ну вот я услышал замечательную музыку для программы, которую готовил, о Моцарте, и совершенно уникальное произведение «Аллегри», которое было засекречено в Ватикане, его Моцарт услышал и записал. 9 голосов, 5 минут продолжительность, и Моцарт все это сделал без ошибок. Правда, он потом в шляпе пронес ноты и сверил со второго раза все. Потом даже хористы проверили, говорит, это те ноты, которые были запрещены под угрозой отлучения от церкви. И впоследствии даже орден получил от папы, маленький Моцарт.
0: Можно было снять сиквел фильма «Амадеус».
1: Да,
0: историей. И вообще о Моцарте огромное количество каких-то почти мифических преданий существует. Не знаю, насколько они соответствуют, но...
1: Я могу рассказывать, не останавливаясь часами. Я очень жалею, что у меня программа очень маленькая, пока Виктор Зинчук соло. Зато она информативная.
0: Но в данной программе в роли Моцарта вам приходится быть, поэтому мы о вас говорим.
1: Да.
0: Говорим о музыке, говорим о времени, в котором мы жили, и какую роль тогда играла музыка.
1: И продолжаем жить.
0: Продолжаем жить, конечно. Ну, просто сейчас все уже по-другому. Вы сказали, что и интернет определенные коррективы внес вот в тот ландшафт, который есть вокруг гитары сейчас.
1: Ну, ничего. Нет, если продолжать заниматься своим делом и продолжать играть эту музыку, ты все равно останешься, и все равно это будет. Пусть это все составляет единое культурное пространство наше.
0: Ну, к началу 90-х Виктор Зинчук вышел к реализации своего проекта. Виктор Зинчук соло. Потом уже была «Золотая гитара России», были концерты целиком ваши.
1: Да, мне даже руки застраховали на $500,000. Я помню, мне торжественно вручили страховку и вручили гитару, которую сделали специально вот на фирме «Фендер», наш мастер Шишков из Америки.
0: Да, мастер, золотую, который, да, уехал в Америку.
1: Да.
0: Дорогущие гитары, кастом шоу.
1: И мне подарили это.
0: То есть это Виктор
1: в Кремле
0: Зинчук,
1: на своем концерте.
0: Signature Model. И руки на $500,000.
1: Вы замечательно в материале и в теме, вы все знаете.
0: Я Огнесинское училище закончил по гитаре.
1: Извините.
0: Виктор Зинчук в программе, которая называется «Настоящее историческое». Мы говорим о репертуаре, мы говорим о том, как приходят музыкальные идеи. Мы, конечно, слушаем Виктора Зинчука в его первозданной роли исполнителя. Может быть, сейчас что-нибудь послушаем на ваш выбор.
1: Давайте послушаем «Времена года», апрель. Вот как настроение
0: Вивальди
1: будет. Нет, «Мои».
0: А, «Мои»?
1: Да. У меня появился за время пандемии альбом, который называется «Секрет релакса», и там есть мой цикл «Времена года». Их же больше, не четыре. Вивальди, Чайковский, Гайден. Вот и «Мои» еще появились.

0: Ну что ж, это музыка Виктора Зинчука «Времена года». Вообще, это философская категория. Времена года – это времена жизни человека. Да, весна, осень, лето, да. Зима. Да. Вот, и все зависит от того, как мы к этому относимся. Вот у Чайковского «Времена года» каждой пьесе предпослан поэтический эпиграф. У Вивальди тоже.
1: Ну, говорят, что у Вивальди это уже потом даже составили этот цикл. Да.
0: Программный текст добавили потом.
1: Да, это уже позже было. А Чайковский... Это необыкновенный совершенно дом-музей, концертный зал. Мы были там 17 раз. Каждый год мы приезжаем туда на протяжении многих лет. Да.
0: Замечательно, что не рвется связь с великой музыкальной традицией.
1: Да. Я обязательно посещаю этот дом-музей. Это замечательное место.
0: А Чайковский вот как композитор, как оркестровый композитор, как великолепный и великий мелодист. Вот он близок.
1: Да, безусловно. Все близки, все, о ком я делаю программы, Сен-Санс, я играл «Лебедь», Сен-Санса играл, это на гавайской гитаре делал аранжировки, а на концерте в Кремле у меня махали, прямо в

0: музыкантов.
1: Ну, я в детстве...
2: Нет. В национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
3: На правах рекламы.
4: Вы не виноваты. Не виноваты, что с возрастом память стала хуже, реакция снизилась, а внимание рассеялось. Вы не виноваты, что иногда срываетесь на близких, а потом сами себя корите за это. Это не характер испортился. Это наш мозг, наш главный компьютер начинает давать сбои. Вопрос в другом. Это приговор или с этим можно бороться? У нас в гостях специалист Международного центра здоровья Ольга Владимировна Пловцова. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Ольга, вот вы скажите честно, мозг, он вообще за что отвечает? Ну, кроме того, что мы им думаем.
5: Если просто, то мозг отвечает за три главные вещи. Во-первых, это наш интеллект, память, внимание, речь, обучение. Во-вторых, это наше состояние, настроение, сон, эмоции. В-третьих, это главный пульт управления для всего тела. Сердце, давление, зрение – все работает по его командам.
4: Получается, мозг как компьютер, вроде бы и мощный, но с годами начинает тормозить. Я за собой это замечаю и начинаю прям ругать себя.
5: К сожалению, все идет по нарастающей. Сначала мелочи, ключи куда-то запропастились, слово вертится на языке, по несколько раз повторяете одно и то же, а друзья и родственники вздыхают и тихо злятся за спиной со словами: «Ну я же тебе 100 раз говорил». Потом начинаются более серьезные звоночки. Забыли выключить утюг, растерялись в знакомом месте. Это изматывает и самого человека, и его близких.
4: А кроме памяти? У меня вот бывает вроде все нормально, а потом ни с того ни с сего тревога накатывает. Или раздражаюсь по пустякам, или ночью глаз сомкнуть не могу. Это туда же?
5: Да, постепенно нарушается и психологическое состояние. Беспричинная тревога, раздражительность, паника и, конечно, бессонница. Уснуть не можешь, просыпаешься разбитым. Жить в таком состоянии очень тяжело.
4: А с телом? Вот у меня зрение стало падать, давление скачет, руки хуже слушаются. Я все думаю, возраст, а вы говорите, может, и мозг виноват.
5: Тут прямая связь. Мозг управляет работой всех органов, сосудов и нервов. Поэтому если мозг стареет и сбоит, то и органы начинают работать с ошибками. Проблемы с подвижностью рук или ног, давлением или слухом – все это может быть сигналом от уставшего мозга.
4: А в чем вообще причина? Почему одно тело стареет, а другое нет? Или это у всех одинаково?
5: Причин две. И они работают вместе. Первое – нервные клетки гибнут, и связи между ними рвутся. Мозг буквально усыхает. Вторая – сосуды мозга забиваются. Питание и кислород поступают хуже. То есть такой прямой двойной удар.
4: Ну, допустим, а как мне самому понять, что что-то не так? На что обратить внимание?
5: Ну, вот смотрите, если вы замечаете, что стало сложнее запоминать что-либо, вы хуже и тяжелее сосредотачиваетесь, появляется шум в ушах или мушки перед глазами, возможно, появляется тревога, раздражение, плохо спите, частые головные боли или нестабильное давление. Если какие-то из этих признаков вам знакомы, мозг просит помощи.
4: А если не обращать внимания, думать, что само пройдет?
5: Это не вариант. Эти звоночки могут быть предвестниками более серьезных состояний – деменции, болезней Альцгеймера и Паркинсона, когда человек теряет связь с реальностью и теряет самостоятельность. И в таких случаях необходима помощь специалиста. В данном случае я говорю о поддержке работы головного мозга.
4: А есть способы поддержать мозг в возрасте?
5: Чтобы замедлить старение мозга, нужно защитить нервные клетки и очистить сосуды. И не случайно к такому выводу пришли ученые из Японии. Именно в Японии почти 100 тысяч человек в возрасте 100 лет и старше. Они ведут активный образ жизни, путешествуют, встречаются с друзьями. И знаете, в чем их секрет?
4: И в чем же он?
5: В уникальном фосфолипиде – плазмолаген. Это родной для нашего мозга строительный материал. Он содержится в уникальном японском моллюске Азума пектинида, который обитает лишь в северно-западной части Тихого океана. Именно плазмологены идут на починку поврежденных клеток мозга, а содержащийся в этом же моллюске лецитин очищает сосуды, восстанавливая в них кровоток.
4: Погодите, я запутался. А как это все работает? Ну, простыми словами, что происходит?
5: Плазмологен действует по трем направлениям. Первое. Защита и ремонт. Фосфолипид встраивается в мембраны нервных клеток, укрепляя их. Второе. Чистка сосудов. Лецитин из моллюска помогает поддержать сосуды чистыми, гибкими и эластичными. Третье. Омоложение. Плазмологен создает условия для рождения новых нервных клеток. Да-да, нейроны могут восстанавливаться и во взрослом возрасте.
4: Нейроны восстанавливаются? Нас же всю жизнь учили, что нет.
5: Вот это и есть главная новость. Эксклюзивный дистрибьютор уже...

0: уже привез плазмалоген в Россию. Сложное японское название перевели просто и понятно. Мозг-терапи. Узнать подробности о комплексе мозг-терапи вы можете по телефону горячей линии 8 800 101 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
1: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапи. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок.
2: Это отличная новость.
0: И важно понимать, мозг-терапи – это не лекарство, а питание для мозга. Плазмалоген в нем идентичен человеческому, поэтому усваивается почти на 100%.
2: У Международного центра здоровья действует всероссийская акция «Здоровый мозг». Просто позвоните по телефону 8 800 100 01 33 или на короткий номер звездочка 2203.
1: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок.
2: 8 800 100 01 33 или на короткий номер звездочка 2203. А теперь вернемся к нашему разговору. Ольга, я хочу поподробнее понять про плазмалоген. Вы сказали, что это фосфолипид. А что такое фосфолипид?
0: Постараюсь объяснить простыми словами. Представьте, что каждая клетка вашего тела – это маленькая квартира. У квартиры есть стены, окна, двери. Без них это просто груда кирпичей, а не жилье. Фосфолипиды – это и есть те самые стены и перегородки, из которых состоят все клетки нашего организма, особенно клетки мозга. И тут важно понимать, что в 20-30 лет организм производит фосфолипидоплазмалоген ровно столько, сколько нужно. Поэтому мозг работает идеально.
2: А в 50? У меня, допустим.
0: А в 50 падает в разы. В 70 ее почти нет. Это естественный процесс, как седина или морщины. Мы не можем заставить организм стареть медленнее, но мы можем поддержать его.
2: То есть плазмалоген, входящий в мозг терапии, это поддержка нашего мозга?
0: Именно. Мы не добавляем что-то чужеродное. Мы просто поддерживаем мозг в тот период, когда его собственных ресурсов может не хватить. Подчеркну, японские ученые нашли идеальный источник этого плазмалогена. Тот самый морской гребешок Азума пектинида. Его плазмалоген идентичен человеческому и усваивается почти на 100%. Именно такой плазмалоген стал основой мозг-терапии.
1: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или на короткий номер звездочка 2203.
2: 8 800 100 01 33 или на короткий номер звездочка 2203. Оля, плазмалоген понятно. Стройматериал для клеток, удобрение для новых нейронов. А лецитин? Вы про него сказали, ну как-то вскользь. Он-то нам зачем?
0: Спасибо, что обратили на это внимание. Без лецитина, а это тоже фосфолипид, плазмалоген работает в полсилы. Представьте, вы построили новый дом, красивый, теплый, но дорогу к дому завалило камнями. Ни проехать, ни пройти. Вот плазмалоген – это дом, а лецитин – дворник, который расчищает дорогу.
2: Дорога – это сосуды, я правильно понял?
0: Да, с возрастом сосуды мозга забиваются холестериновыми бляшками. Кровь несет кислород, но пробки не дают ей пробиться к клеткам. Мозг голодает, даже если питательных веществ достаточно. Лецитин поддерживает чистоту и эластичность сосудов, чтобы кровь бежала свободно. Мозг-терапия – это питание для мозга. Плазмалоген в нем идентичен человеческому, поэтому усваивается почти на 100%. Мы не добавляем что-то чужеродное. Мы просто поддерживаем мозг в тот период, когда его собственных ресурсов может не хватить. Если мозг получает питание, вы в порядке, вы уверены в себе. Мы не можем заставить организм стареть медленнее, но мы можем поддержать его. Узнать подробности о комплексе мозг-терапии вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
1: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок.
2: 8 800 100 01 33 или на короткий номер звездочка 2203. Ну хорошо, допустим, я начинаю принимать мозг-терапию. Что конкретно изменится? Мой состарившийся мозг прямо живет?
0: Не ждите чудес за 3 дня. На все нужно время. Мозг получает мощную поддержку в виде стройматериалов. Для крепкой памяти, концентрации, внимания, координации, то есть ту самую среду, в которой могут образовываться новые нейроны. Кроме того, плазмалоген поддерживает клетки мозга, чтобы они могли делать свою работу, удерживать память, ловить мысли, сохранять спокойствие. Потому что если клеткам мозга не хватает питания, у человека возникают ситуации, от которых руки буквально опускаются. Зашли в комнату и стоите, как истукан, потому что забыли зачем. Ищете телефон, а он в руке. Хотите блеснуть мыслью, а слово вылетело из головы.
2: Вы не говорите прям про меня.
0: И знаете, что обиднее всего? Что вы злитесь не на кого-то, а на самого себя. Чувствуете себя беспомощным и никчемным. А если мозг получает питание, этих провалов просто нет. Вы в порядке, вы уверены в себе. Но есть еще одна сторона, о которой вслух говорить не принято.
2: Это какая же?
0: О страхе стать обузой. Если человек чувствует, что голова ясная, этого страха нет. Вы чувствуете уважение к себе, свою значимость. С вами советуются. И это, наверное, самое главное — оставаться собой до самой старости. Не терять себя. Узнать подробности о комплексе «Мозг-терапия» вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203, звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
2: У Международного центра здоровья действует всероссийская акция «Здоровый мозг». Просто позвоните по телефону 8 800 100 01 33 или на короткий номер звездочка 2203.
1: Звоните и узнавайте подробнее о «Мозг-терапии». А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или на короткий номер звездочка 2203.
2: Позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. 8 800 100 01 33 или звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Тенор нарасхват.
4: Париж, Мюнхен, Берлин и Штатсопера, и Дойч Опера, и Австралия даже, и Гонконг.
3: Гость – солист театра «Геликон Опера» Иван Гангазов. И все это музыка. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Биробиджана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. Моя великая Россия.
5: Меня зовут Александр Хабургаев. Вы когда-нибудь щурились от ослепительного блеска песков Сарыкума в Дагестане? Вдыхали пряный аромат осенних степей на берегах Маныча? Нет? Тогда закройте глаза, включите воображение и смело за мной. Это наш совместный проект с Русским географическим обществом.
3: Каждый первый, третий, пятый понедельник месяца в 14.35 по московскому времени.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин назвал позитивными статистические данные по российской экономике. За март на совещании по вопросам экономики президент сообщил, что к такому результату привели меры и решения правительства, реализованные в последнее время. Президент подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников спецоперации в регионах, а также об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство России. Режим чрезвычайной ситуации введен в Рязани после ночной атаки ВСУ. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске.